0: и почти 14,5 тысяч тонн. К 20 веку наклон достиг 5,5 градусов. Вершина ушла от вертикали почти на 5 метров. Толчком к спасению стала не башня, а другая. В 1989 году в Павии внезапно рухнула древняя колокольня собора, по конструкции очень похожая. После этого итальянские власти создали специальный консорциум и пригласили международную команду геотехников. Задача была парадоксальной – уменьшить крен, но не убрать его. Метод – буквально выемка грунта по миллиметру под северной высокой стороной фундамента. Одновременно на ту же сторону поставили свинцовые противовесы, фундамент укрепили сваями и стальными тросами. К 2001 году наклон вернули с 5,5 примерно до 4 градусов. Стоимость – около 250 миллионов долларов. Обратите внимание, тот самый слабый грунт, который тянет башню вниз, одновременно защищает ее от землетрясений. Мягкая почва работает как амортизатор, гасит сейсмическую волну, прежде чем та раскачает кладку до разрушения. Дефект и есть защита. Сегодня башня нашпигована датчиками, которые круглосуточно фиксируют каждый микросдвиг, уровень грунтовых вод, температуру камня. Это не памятник, это пациент под постоянным наблюдением. И эксперты сознательно оставляют ее падающей. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот О, мой гид. Мой гид.
1: Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая.

Невского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не тот туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой, кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе, видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать в полголоса «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся Сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и Ломбардом. И как-то справлялась.

0: Вот парадокс, который никто особо не объясняет. Самая трудоемкая часть Абхелиоа – это не праздник, это подготовка к уничтожению. Целый год жители Леруика, столицы Шетландских островов, строят деревянную ладью. Настоящую галеру, с резными деталями, мачтой, щитами по бортам. А в последний вторник января ее торжественно сжигают. Все, одна ночь и нет корабля.
1: Шествие начинается в темноте. Представьте, сотни факелоносцев идут сквозь январский ветер Северной Атлантики, молча, плечом к плечу. Галеру выкатывают к воде, и тогда факелы летят внутрь. Море, дым, ревущее пламя на фоне зимнего неба. Это не декорация, это эмоциональный центр всего города на один вечер. Во главе шествия Гуизер Джарл. Он весь год режиссирует ритуал. Костюмы, сюжет, каждую минуту церемонии. Должность почетная, нагрузка колоссальная. И еще одно. Фестиваль выглядит как реконструкция эпохи викингов, но на деле сложился только в 19 веке, как городской ритуал портового Леруика. Не наследие, а очень удачно придуманная и затем обросшая традицией история. Долгие десятилетия это был закрытый мужской клуб. Лишь в 2023-м женщины впервые официально вошли в шествие. Понимаете, в чем суть? Они сжигают корабль, чтобы построить новый, каждый год. Это и есть традиция.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

Посмотрите вниз. Там, под ногами, почти 2 километра воздуха, и на дне, далеко-далеко, бирюзовая нить реки. Не синяя, не зеленая, именно бирюзовая, как на открытках, которым обычно не веришь. Здесь, на плато у поселка Дубки, первая реакция почти у всех одинаковая. Неужели не фотошоп? Не фотошоп. Цвет дают взвеси известняка и чистота воды, усиленные перепадом глубин, под прогулочной лодкой внизу, местами до 100 метров. Сулак несет воду с характером, но смотрится как горное озеро. Гиды здесь говорят, река-ледник наоборот. Максимальная глубина Сулакского каньона – около 1920 метров. Гранд-каньон в Колорадо – примерно 1800 метров в самой глубокой точке. То есть Сулак глубже не в рекламных буклетах, а по честной математике. При этом ширина здесь не постоянна, местами каньон сжимается до нескольких десятков метров узкая каменная щель, а местами раскрывается до 3 километров, превращаясь в целую долину. Один и тот же каньон, и видите, совершенно разные масштабы в зависимости от точки. Но прежде чем сюда пришли туристы, сюда пришли инженеры. Черкесская ГЭС на Сулаке – самая мощная гидроэлектростанция Северного Кавказа и самая высокая арочная плотина в России. Высота бетонной стены – больше 200 метров. Строили ее в 70-х годах 20 века, свозили лучших бетонщиков и взрывников со всего Советского Союза. Инженеры тогда фотографировались на краю свежевырубленных уступов и не подозревали, что через полвека по этим же точкам выстроится

очереди с телефонами. Строительство водохранилища создало у каньона собственную затопленную историю. Старый аул Черкей с садами, кладбищем, улицами, спускавшимися каскадами к реке, оказался в зоне затопления и был полностью переселен. Уровень воды в последние дни поднимался почти на метр в сутки. Местные старики рассказывают, что мальчишки тогда соревновались, кто дольше продержится, переплывая уже наполовину ушедшие под воду садовые деревья. Сейчас рыбаки говорят, что иногда на эхолоте угадываются прямые линии, то ли остатки стен, то ли уже легенда, которой гиды охотно добавляют драматизма. Есть у каньона и неожиданная литературная страница. Одна из смотровых площадок носит имя Александра Дюма. Писатель действительно путешествовал по Кавказу в XIX веке и описывал дагестанские ущелья в дорожных заметках. Он не мог видеть ни плотины, ни водохранилища, но очень точно описал психологический эффект кавказских пропастей. Человек на краю чувствует не только страх высоты, но и странное желание шагнуть вперед. Современные гиды цитируют Дюма перед тем, как попросить туристов не подползать к обрыву ради селфи. Редкий случай, когда европейская литература XIX века работает как инструкция по технике безопасности. Массовый туристический бум начался примерно с середины 10-х годов нынешнего века. До этого сюда ездили в основном альпинисты, рыбаки и те, кто знал сам. Потом появились официальные сайты, десятки местных туроператоров, однодневные туры из Махачкалы, джипинг, лодки по каньону, заезд на барханы Сарыкума. Цены на экскурсии за несколько лет выросли в разы. Для многих жителей Дубков и окрестных сел туризм стал реальной альтернативой сезонным заработкам на стройках в других регионах. И вот здесь самый острый вопрос, который каньон задает прямо сейчас. Тысячи туристов в сезон, лодочные моторы, стихийные кафе на краю обрывов и тот же хрупкий кавказский ландшафт, за которым сюда едут. Местные активисты поднимают вопрос о регулировании нагрузки, идут споры о новом строительстве на склонах, обсуждается более строгий режим охраны. Сулакский каньон сегодня – это не только рекорд глубины и бирюзовая вода. Это живой эксперимент, сколько современного туризма может выдержать место, оставаясь тем самым местом, ради которого сюда и приезжают. Спросите меня про аулы-призраки Дагестана. Я знаю, почему некоторые из них опустели за одну ночь, но это уже ваша экскурсия. Экскурсия.

Как вы думаете, что страшнее, потерять язык или забыть, что он вообще был? Вот он перед вами. Темный базальт, чуть холодный на вид, матовый, не блестит, не кричит о себе. И внутри этой скромности один из самых головокружительных переломов в истории науки. Это обломок, буквально нижняя треть стелы, поставленной в Мемфисе в честь 13-летнего царя Птолемея V. Верх утрачен, правый бок срублен, а то, что осталось, много веков служило просто строительным материалом в стене средневековой крепости близ Розетты, пока французские инженеры в 1799 году не начали разбирать кладку и не увидели шлифованную поверхность с тремя строчками текста. Один и тот же указ на древнеегипетском иероглифами, на дематическом письме и на греческом. Это и был ключ. Только вот двое мужчин, лондонский врач Томас Юнг и парижский лингвист Жан-Франсуа Шампальон, едва не разорвали его пополам в споре о приоритете. Юнг первым понял, овальные картуши с именами царей – это звуки, не символы идей. Но остановился. Шампальон

0: Он пошел дальше и показал, что фонетический принцип пронизывает всю систему письма целиком. 14 сентября 1822 года он складывает картуши, видит имена Рамсеса и Тутмоса и падает без сознания. Несколько дней не выходит из комнаты. Живого камня он тогда в глаза не видел, работал по гипсовым слепкам. А текст, который открыл 3000 лет молчавшей цивилизации, это перечень налоговых льгот и храмовых церемоний. Бюрократическая коммюникия. Память возвращается не через откровение, а через скучный административный документ, который кто-то догадался высечь в камне. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот О, мой гид. Бот О, мой гид.
1: Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз, взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения, и именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот О, мой гид.

Здравствуйте. Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вонно им настрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышей

И колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново, и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы. 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных пятью рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру. Молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за три столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон. Как звон.

Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшенным по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что

0: то это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

Как вы думаете, сколько раз можно не получить здание, которое сделает тебя бессмертным? Йорнудзон ответил: «Достаточно одного раза». Его чертежи в 1956-м уже лежали в стопке отклоненных работ. Жюри конкурса на лучший проект оперного театра признало их слишком странными. Спас все американский архитектор Эро Сааринен, опоздавший на заседание. Он просто вытащил папку Удзона из мусорной корзины судьбы и сказал: «Вот это гениально! Вот эти белые паруса, которые вы сейчас видите перед собой». Но даже выиграв конкурс, Удзон годами не мог объяснить инженерам, как это построить. Сложные изогнутые оболочки не поддавались расчетам. И тогда он взял абрисин, разрезал его и увидел: все своды можно представить как дольки одной воображаемой сферы. Один фрукт решил геометрию всего здания. На фотографиях того времени архитектор позирует с разрезанным апельсином, полушутка, ставшая легендой. Стройка растянулась на 14 лет вместо 9, смета выросла в 14 раз и перевалила за 100 миллионов долларов. Австралийцы платили за это буквально лотерейными билетами. Специальная государственная лотерея финансировала здание, которое никто еще толком не видел. А в 1966-м Удзон уехал. Новый министр требовал упрощений, урезал гонорары, закрыл архитектору доступ на площадку. Опера открылась в 1973-м без него. Свое творение он видел только на газетных фотографиях. Притцкеровскую премию, архитектурный аналог Нобеля, получил лишь в 2003-м, через 30 лет после.

0: открытия. Здание, придуманное как храм высокой оперы, довольно быстро стало площадкой для всего подряд, от Верди до рок-концертов и стендапа. Белые паруса оказались демократичнее своего создателя. Бывает, что архитектура переживает архитектора дважды. Сначала физически, потом духовно.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Telegram. Telegram.
2: Большинство рек мира существуют ради одного – добраться до океана. Окаванга не добирается. И это не катастрофа, не ошибка природы. Это парадокс, который стоит понять. Река берет начало в нагорьях Ангелы на высоте около 1780 метров и проходит почти 1600 километров, только чтобы исчезнуть в песках Калахари. Никакого океана, никакого финала. Больше 95% воды уходит на испарение и просачивание в грунт. По данным НАСА, до внешнего мира добирается около 2% всего стока. Посмотрите на карту. Здесь, где река расходится веером, это внутренняя дельта площадью около 15-16 тысяч квадратных километров. Пустыня вдруг превращается в лабиринт лагун, папирусных каналов и затопляемых равнин. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из крупнейших внутренних водно-болотных систем планеты. У дельты странный календарь. Максимальный разлив приходит в сухой сезон. Поводок рождается в Анголе и лишь спустя месяцы достигает Ботсваны. Вода приходит тогда, когда вокруг уже стоит засуха. Именно под этот ритм приспособились слонаны, бегемоты, крокодилы, сотни видов птиц. Геологически Окаванга – молодая система. Тектонические перестройки буквально перерисовали ее маршрут. Когда-то эта территория, возможно, была частью бассейна древнего озера Магадигади. Река не проиграла морю, земная кора изменила правила. Окаванга не ищет выхода. Она создает мир там, где его не должно быть. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.

А что, если испанцы просто опоздали? Не нашли, звучит героически. Но правда куда обиднее для конкистадоров. Мачу-Пикчу опустел еще до того, как они добрались до этих гор. Город построили примерно в середине 15 века. Скорее

0: всего как резиденцию императора Пачакутека. Просуществовал он около столетия, население, по разным оценкам, около 1000 человек. А потом тишина. Никакого разрушения, никакого пожара. Просто ушли. Почему, до сих пор неизвестно.
1: Посмотрите на террасы. Вон они, уступами вниз по склону. Инки не просто вписали город в хребет на высоте почти 2500 метров. Они выстроили здесь целую машину выживания. Каменные каналы отводили дождевую воду. Террасы держали почву на крутых склонах. Облачный лес здесь — это ливни почти каждый день. Официально место открыл в 1911 году профессор Йельского университета Хирам Бингем. Он, правда, искал совсем другой город — Вилькабамбо. К руинам его привел местный житель с сыном. Бингем записал себя в первооткрыватели. Ну, такова традиция. Место так и не получило одного объяснения. Резиденция, святилище, школа для детей куской знати. Археологи спорят до сих пор. И это, пожалуй, лучшее, что могло случиться с Мачу-Пикчу — остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды.
0: А про Пачакутек, строитель империи инков, я знаю не меньше. Напишите мне в «О мой гид», расскажу.
2: Вот что не сходится с самого начала. После взятия Казани в 1552-м переписчики Ивана Грозного составили подробные описи всего, что досталось победителям. Но ханской казны в этих описях нет. Совсем. Золото, серебро, драгоценные камни как будто испарились. Это отсутствие оказалось убедительнее любого свидетельства, и именно из него вырос миф, который живет здесь по сей день. По одной версии, бочки с золотом вывезли ночью на ладьях и опустили в северную часть озера Нижний Кабан. По другой, везли по каналу Булак, и там, у самого кабана, груз ушел на дно. Народная традиция дробит казну на три части – слитки, монетные клады разных эпох и украшения, как будто речь о трех отдельных сокровищах. У казанских краеведов есть и более конкретная наводка. Искать якобы нужно у бывшей обувной фабрики «Спартак» в точке пересечения линий от трех мечетей Марджани, Закабанной и Азимовской. Этот треугольник мечетей охотно показывают на экскурсиях, хотя сами исследователи признают, это поздний городской миф. Интересен он не как подсказка для металлоискателя, а как пример того, как исламская сакральная география Казани незаметно вросла в легенду о кладе. Есть и другой вариант – про татарский Китиж. Часть древней Казани вместе с минаретами и ханскими палатами якобы ушла под воду накануне штурма, чтобы ничто не досталось завоевателям. В хорошую погоду, говорят старые рассказы, в глубине кабана можно увидеть отблески минаретов. Для историков – красивая сказка. Но симптоматичная, в ней город сам выбирает исчезнуть, а не быть покоренным. Попытки добраться до дна были куда прозаичнее. В 2000-х одна американская компания предложила бесплатно очистить кабан от ила с условием, что все найденное станет ее собственностью. Казанские власти отказали. Официально – экология и юридические тонкости. Неофициально многие признавались, никто не хотел стать той администрацией, при которой казна вдруг нашлась бы и ушла за океан. Если подняться от воды на берег, Слобода оказывается редким городом в городе. До середины 19 века это был изолированный татарский посад за чертой русской Казани. Именно сюда после присоединения ханства переселяли татар и башкир. Главная ось района шла от озера вдоль Булака, канал был не только границей, но и торговой дорогой. По нему тянули товары к пристаням, и потому вдоль воды так плотно выросли купеческие дома. Лавки на первом этаже, богатое жилье наверху. Обратите внимание на фасады этих домов. Снаружи – кирпичная кладка в русской традиции, обращенная к городу. Внутри – мусульманская планировка с женской половиной и отдельным входом к молитвенной комнате. Некоторые дома по документам числились за русскими купцами, но фактически принадлежали татарским торговым династиям, обход ограничений через подставных владельцев. Краеведы знают об этом хорошо. В школьные учебники это почти не попало. Мечеть Марджани, которую вы видите прямо сейчас, строилась в 1767-1770. Первая официально разрешенная каменная мечеть в Казани и одна из первых во всей России.

Российской империи. Разрешение дал указ Екатерины II о веротерпимости, но архитектура все равно выстроена как компромисс. Минарет не отдельно, а встроен в объем здания, фасад отзывается на барочные и классицистические мотивы. Все, чтобы не раздражать власти. Имам Шагабуддин Марджани, чьим именем названа мечеть, прославился не только как богослов, но и как историк. Он систематизировал татарские хроники, и его сочинения для местных жителей стали важнее официальных русских версий истории города. Канал Булак, который сегодня воспринимается как нарядная набережная, долго был рабочей речкой и санитарной проблемой. По нему сплавляли лес и продукты. К началу советского периода он был настолько загрязнен, что обсуждали засыпку. Для Слободы это означало бы потерю главной невидимой связи с городом. В 2000-х снова звучали предложения частично перекрыть канал, победила концепция открытой воды. Сегодня Булак – визуальный коридор, связывающий Слободу, Кабан и центр Казани. Три века, ханская катастрофа, купеческий расцвет, советская пауза и нынешнее возрождение уложились здесь в несколько кварталов между водой и водой. И легенда о золоте на дне может быть важна именно этим, пока казна не найдена, история не закрыта. Спросите меня про мечеть Апанаева, что совсем рядом. Там есть история о том, как один купеческий род финансировал ее строительство сразу дважды, и почему второй раз это пришлось делать втайне. Делать втайне.

0: Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать. Будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
2: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык?

0: Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
1: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что.

0: Варвара Дмитриевна.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте. Как вы?
1: Я... Потрясающе просто.
0: Я почувствовал. Я почувствовал.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. На благо культуры нашей страны.
1: Спасибо.
0: Я...
1: Потрясающе просто.
0: Я почувствовал. Я почувствовал.
1: Спасибо.
0: Спасибо. На благо культуры нашей страны.
1: Спасибо.

Вот вам парадокс. Мы называем это место кладбищем мамонтов. Оно оказалось мясокомбинатом. Берелехское кладбище на притоке Индигирки долго считали природной ловушкой. Стадо провалилось в болото, замерзло, и все. Но в 2024 году исследователи окончательно подтвердили, кости туда приносили люди. Намеренно. Снова и снова, с промежутками в 200-400 лет, они возвращались на одно и то же место, как на сезонную вахту. Охотники верхнего палеолита и уже работают вахтовым методом. Колыма, понимаете? Охотились, кстати, не за мясом, за бивнями. Бивень был стратегическим сырьем. Из него делали длинные острия, главное оружие той эпохи. А чтобы извлечь бивень из черепа, нужно сначала разложить мягкие ткани. И вот тут мерзлота работает как технология. Черепа складывали прямо в заболоченное русло реки, где микроорганизмы делали черновую работу. Доисторическая мацерационная станция. Главный морозильник планеты здесь потому, что мерзлота уходит на сотни метров вглубь и держится десятки тысяч лет. А реки, Колыма, Индигирка, Березовка подмывают берега, разрезая мерзлые слои, как торт. Именно оттуда в 900 году охотник Тарабукин вытащил мамонта с шерстью, кожей и содержимым желудка. И Колыма стала страной мамонтов для всей мировой науки. Сейчас этот морозильник оттаивает. Берега обваливаются, и находок все больше, но органика разлагается на воздухе за считанные годы. Планета одновременно открывает свой архив и уничтожает его. Такой выпуск рождается.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали, вагонетки

Петровка, затопили по приказу Сталина, прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века. Это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В XX веке их стали называть знакомым словом «метро», и Царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Посмотрите на фасад. Он не белый и не серый. Этот чуть золотистый шампанский отлив дают панели из анодированного алюминия. Шведские строители привезли их вместе со всей технологией сборки, и в ноябре 1979 здание было готово. 30 месяцев от котлована до открытия. Для комплекса более чем с 1200 номеров это темп, которого советская стройиндустрия в одиночку не давала.
1: Но сначала сама земля. Там, где

0: вы сейчас стоите, прежде был Финский залив. Берег Васильевского острова намыли специально. Сначала решили, что здесь будет главная гостиница морского фасада Ленинграда. И только потом насыпали сушу, проложили улицу Нахимова и разбили площадь перед входом. Улица уходит взглядом прямо в воду и прямо в корпус отеля. Это не случайность, это видовая ось, запроектированная с самого начала. Архитектор Евдокимов и его команда строили не здание, они выстраивали перспективу. К Олимпиаде 80-го года Прибалтийская должна была принять иностранных болельщиков и делегаций, приезжавших на футбольный турнир. Под этот сценарий выстраивался весь сервис. Кабины синхронного перевода в конгресс-центре, обмен валюты, собственная медицинская служба со стоматологом, ателье, парикмахерская и, что особенно показательно, собственная пожарная команда, чтобы не зависеть от городских служб во время международных мероприятий. По советским меркам это был не отель, это был отдельный город. Первый в СССР отель с кондиционерами во всех номерах, с подземным гаражом, с боулингом. Около 20 номеров были двухэтажными люксами. Сутки в таком люксе стоили около 120 рублей. Для сравнения, примерно столько же составляла месячная зарплата инженера. Один день – один месяц. Те, кому по служебной надобности доводилось остановиться в таком номере, запоминали это, судя по воспоминаниям, как главный опыт контакта с советской роскошью.
1: Официальная витрина и ее теневая сторона, они существовали в этих стенах одновременно. Прибалтийская стала главным ленинградским местом работы валютчиков, фарцовщиков и тех, кого потом назовут интердевочками. Именно поэтому Петр Тодоровский выбрал ее натурой для съемок летом 1988-го. Коридоры, где пересекались интуристы, официанты и ночные девочки – это не декорация, это документ. Посмотрите на эти длинные горизонтальные ленты окон вдоль этажей. Именно по таким коридорам и ходили герои фильма. Кино возвращалось сюда не раз. «Блондинка за углом», «Зимняя вишня», «Брат 2», «Прибалтийская» играла в них не только саму себя, но и обобщенный образ советского отеля, открытого внешнему миру. Снаружи раскрытые к заливу крылья фасада. Внутри сначала интуристовская машина, потом постсоветская дискотека, потом международная сеть с 2007-го, западный гостиничный бренд с 2023-го, российская сеть. Здание менялось медленнее, чем менялась страна. Намывной берег вокруг застроился высотками, и Прибалтийская больше не единственная доминанта этого берега. Но она первая, и это видно. Вы слушали историю отеля, в котором, возможно, прямо сейчас находитесь. Такую экскурсию про любое место и любую тему этот бот делает за пару минут. Просто напишите тему как вопрос гиду. Спросите, например, «Морская набережная Санкт-Петербурга». Назовите место и город, и экскурсия получится точной.

Вы когда-нибудь задумывались, что конверт с обратным адресом может быть ложью не из злого умысла, а по государственному приказу? Три советских города десятилетиями не существовали на картах страны. Не потому, что их не было, а потому, что государство приняло решение, их не должно быть видно снаружи. Озерск – первый по времени. Поселок заложили в ноябре 1945-го при площадке комбината под номером 817. Уже через два года – режимная зона, забор, пропускной режим. Городом он стал по секретному указу 17 марта 1954-го. Но имя «Озерск» в открытом обороте появилось только в 1994-м. Между этими двумя датами ровно 40 лет. 40 лет официального существования города, у которого не было официального имени. Снаружи он жил как Челябинск-40, позднее Челябинск-65. Это не просто конспирация, это параллельная картография. Для государства – лаборатория. Для почтовой системы

Тема страны – шифр. Для тех, кто там жил, просто дом, из которого нельзя уехать без пропуска. Северск под Томском работал по той же логике. Для внешнего наблюдателя он был с закрытой территорией под Томском, привязан к областному центру номером, а не именем. Секретность здесь держалась не только на заборах и пропусках. Она держалась на языке, люди учились называть место косвенно, через номер, через соседний город, через почтовый ящик. Саров – случай особый. До атомного проекта это был монастырский и паломнический центр, связанный с именем Серафима Саровского. Советский режим секретности не вытеснил эту историю, он ее законсервировал. Буквально накрыл сверху другим слоем. Старое имя вернулось в публичную жизнь только после распада СССР. Получается, что под грифом «секретно» лежал не просто город, лежала многовековая память о месте. Есть деталь, которую в популярных текстах обычно обходят стороной. Внутри периметра жизнь нередко была качественнее, чем в сопоставимых открытых райцентрах. Аккуратная застройка, лучшее снабжение, ведомственные дома культуры. Закрытые города были витриной ведомств. Это значит, что изоляция имела цену, и государство ее платило. Снаружи – тайна. Внутри – привилегированная советская урбанистика. Но у Озерска была и другая сторона. Именно здесь работал комбинат «Маяк», переработка и хранение отработанного ядерного топлива, радиоактивные отходы. Экологическое наследие этого места тяжелое, и оно никуда не ушло вместе с переименованием. Сегодня зато закрытые административно-территориальные образования существуют как юридическая категория. Проходная, пропуска, ведомственная инфраструктура и обычная городская повседневность внутри периметра. Полная обычность для этих городов так и не наступила. Режим зато сохраняется, а значит, и граница между двумя реальностями тоже. 1994 стал годом, когда Озерск не просто рассекретили. Его заново вписали в карту страны. Это принципиально разные вещи. Спросите меня про «Маяк», что именно произошло на комбинате в 1957 и почему эта авария десятилетиями оставалась в тени Чернобыля. Там история, которую стоит знать отдельно. –

спустился. Объект сдали комиссии 6 января 43 года, когда угроза Москве уже отступила. Но дежурные смены несли службу до конца войны. В тишине, в постоянных 16 градусах тепла, которые эти стены держат сами, без всякой техники. Рассекретили бункер лишь в 91 году. Преподаватели Академии культуры, что стоит прямо над ним, узнали об этом из газет. Он до сих пор числится объектом гражданской обороны. Не музейной декорацией, настоящим укрытием, готовым к работе. Город живет на поверхности, а под ним законсервированная тревога 1942 года, которая никуда не делась. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

Утром 29 марта 1848-го жители городков на обоих берегах Ниагары проснулись от тишины. Не от звука, от его отсутствия. Грохот водопада сопровождал их всю жизнь, как сердцебиение, постоянное, неостановимое, само собой разумеющееся. И вдруг ничего. Только ветер. Люди выбегали на улицу, думая то, что оглохли. Потом бежали к реке. Там, где еще накануне с высоты 50 метров обрушивались сотни тысяч тонн воды в секунду, теперь торчали мокрые камни. Ниагарский водопад стоял. Как такое вообще возможно? Ниагара питается от озера Эри, одного из великих озер. Вся вода, которая низвергается через водопад, сначала проходит через узкое горло реки в самом начале, у города Буффало. Именно там и случилось то, что казалось немыслимым. Зима 1848-го выдалась суровой. К концу марта озеро Эри было забито льдом. 28 числа задул сильный юго-западный ветер и погнал миллионы тонн ледяных глыб к северо-восточному краю озера, прямо к устью реки Ниагара. Льдины громоздились одна на другую, набивались в горло реки плотнее и плотнее, пока не встали намертво. Ледяная пробка длиной в несколько километров закупорила реку так, что вода почти перестала течь. К утру 29-го водопад умолк. Первыми это заметили не люди, заводы. Фабрики на берегах Ниагары работали от силы падающей воды, и один за другим они начали останавливаться. Нет воды — нет энергии. Потом замолчали мельницы. Рыба оказалась на суше, вместе с речным дном, которое обнажилось так, как его не видел ни один живой человек. Тогда на дно реки спустились люди. Они ходили там, где никогда не ступала нога человека, между камнями, выли и тине, среди выброшенной на сушу рыбы. И находили вещи. Войны оставляют следы везде, даже на дне рек. Выли лежали штыки, мушкеты, томагавки, оружие со времен войны 1812-го. Несколько десятилетий течение ворочало это железо по дну, а теперь оно просто лежало и ждало. Американские кавалеристы, по одним сведениям из местного гарнизона, выехали прямо на речное дно и устроили там показательные маневры. Рабочие пароходной компании «Made of the Mist» воспользовались случаем. Динамитом разрушили несколько опасных подводных скал, которые мешали навигации. Делали это уже давно, но никак не могли подобраться. На берегах тем временем нарастала тревога. Люди, выросшие под непрерывный гул водопада, воспринимали тишину как знак. Церкви на обоих берегах, и американском, и канадском, открылись для молебнов в неурочный час. Одни молились о спасении, другие — о прощении грехов. В те годы телеграф только начинал работать. Железные дороги были ненадежны, и слух о случившемся расползался медленно. Но к 31 марта к водопаду стянулось больше 5000 человек. Просто посмотреть настоящую Ниагару. А потом лед треснул. В ночь с 31 на 1 апреля потеплело. Температура поднялась до 16 градусов выше нуля по меркам марта, почти

0: лета. Ветер переменился. И где-то далеко вверх по реке ледяная пробка не выдержала давления воды, которая копилась за ней почти двое суток. Лед пошел. Говорят, сначала был низкий гул, как далекий гром, потом нарастающий рев, потом земля задрожала. И Ниагара вернулась. Сразу, без предупреждения, огромным валом воды, который смел все, что осталось на дне реки. Все это длилось чуть больше 30 часов. 30 часов, за которые люди успели пройти по дну одного из величайших водопадов мира, откопать оружие позапрошлого века, устроить кавалерийские учения там, где обычно им десятки метров воды, и отслужить молебны о конце света. А потом Ниагара снова стала собой. С тех пор такого не повторялось. В 1964-м на озере Эри установили заградительную систему — ледяной бум, который не дает льдинам скапливаться у устья реки. Ниагара теперь застрахована от ледяных пробок. Но один раз, один единственный раз за всю историю наблюдений она остановилась сама. И те, кто жил рядом, запомнили это на всю жизнь. Не грохот воды, а тишину там, где грохот должен быть всегда. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид!» Ответы в боте «О мой гид!»
1: Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения, и именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид!»

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал про башенку Эсдерс из Хеффальс, шведский торговый дом с кадуцеем на макушке и советским прошлым. Сегодня мы выходим на набережную Мойки, Красный мост, цветные мосты Петербурга и усадьба Демидовых, спрятанная за воротами прямо в центре города.
2: Ага. Вообще все палаты в России имеют такой знак, потому что, да, обозначает торговлю.
3: Конечно, как? Потому что Меркурий – покровитель торговли обманщиков. И дальше говорю, не думая, друзья мои, как зовут этот мост, не думая, не вспоминайте.

0: Так вот, он красного цвета.
1: Вот это вот так надо сказать. Так они не до... Кто-то да, кто-то да, но мало.
0: Но, а ведь он раньше не был покрашен.
1: А-а-а.
0: Ну, я имею в виду раньше.
1: Ну да,
0: там,
1: в советское время.
0: Конечно. Да.
1: Не соблюдали. Да, мы сейчас туда налево,
0: а
1: да?
0: Почему он красный?
1: Почему он красный? Потому что тот синий. Да, да, да. Красный, синий и желтый. А как же? И вот мы идем как раз площади искусств. Площади Исаакиевской.
0: По Гороховой улице дошли до Красного моста.
1: Да.
0: До реки Мойки.
1: Да,
0: и
1: да, потому что на Мойке же находится. На Мойке же находится.
0: Да.
1: Юсуповский дворец.
0: На Мойке.
1: На Мойке. На Мойке. Мойке 94, а здесь вон сколько.
0: А.
1: Вот тот, 94, туда. Видите?
0: Да.
1: Эсдерс. Эцхайфальт. Он на самом верху, видите, такой прямоугольник.
0: Да,
1: Эзерс.
0: А ведь там тоже Руж написано, да, красный.
1: Мурлен Руж, да, Руж это...
0: Понт Руж.
1: Понт Руж у моста, у Красного моста. У Красного моста. Понт Руж, понт это мост. Понтон. Понт Руж у Красного моста.
0: Сначала
1: да.
0: был Красный мост, а потом...
1: Да, да, конечно, это позже, конечно. Это... Значок красный, что потому что простой народ. Как он будет? Какое это имя? Вот не имя. Где красный мост, где синий мост.
0: Ага.
1: Вот, так что все нормально.
0: И мы идем в направлении к Исаакиевской площади.
1: Да, вот Исаакиевский синий мост.
0: Ой, какой прекрасный у нас очень красивый маршрут.
1: Да, да, это вот такой. Так а что, везде в центре это все хорошо. Здесь все никуда не сверни, все хорошо. Можно и смотреть, как хорошо отреставрированы дома.
0: Правда.
1: Видите,
0: да.
1: это все прям замечательно. Отлично, да. Каждый дом.
0: И
1: да.
0: И у каждого свой стиль.
1: Да, ну уж, конечно.
0: Вот этот зеленый, он какой-то как венецианский окна.
1: Ну, с элементами, совершенно итальянский, да? Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это кто хочет посмотреть, кто хочет увидеть.
0: А песочного цвета в
1: каком очень
0: стиле
1: дом? Да, в восточном каком-то, может, византийский какой-то элементы.
0: И
1: тут элемент.
0: Окошечки, да, вытянутые.
1: Да, вытянутые. Ну, готика такая, неоготика, конечно. Это, значит, Министерство уделов. Удел – это то имущество, которое непосредственно касается царской семьи, то есть ведения царской семьи. Они же большие землевладельцы, домовладельцы, они богатые люди. Мы сейчас мимо Мариинского дворца.
0: Чем интересна прогулка по набережной, в
1: отличие
0: от Невского проспекта?
1: Самое интересное.
0: Здесь значительно меньше народу.
1: Ну, конечно, конечно. Здесь
0: как-то
1: нет такого...
0: можно себя почувствовать.
1: Совершенно верно.
0: Петербуржцам.
1: Да, петербуржцам, да. Вот если бы было открыто, это здесь такое есть. Здесь
0: так,
1: такое
0: что
1: есть.
0: Здесь есть?
1: Это же вот Демидовская усадьба, вот эта вот желтая, Демидовская. Но там, видите, закрытые эти ворота черные. А если зайти, то старую Демидовскую усадьбу можно увидеть. Вот она закрыта. Очень старая.
0: Так,
1: нет. Ну там торговые, да, кто-то заходит, кто-то там. Да.
0: Можно организовать.
1: Можно организовать. Да там все время входят, выходят.
0: Да?
1: Ну, не все время, но постоянно. Довольно
0: усадьба.
1: Это.
0: А как же так? Вроде бы, ну, понятие усадьбы это что-то загородное.
1: Да, совершенно верно. Но здесь они так сделаны, что они отделяются от города высокими оградами или даже целым домом. А
0: и
1: внутри
0: у них территория есть.
1: Там, да,
0: да,
1: да,
0: получается.
1: Да.
0: Поэтому
1: да, усадьба Демидовская усадьба. Демидов переулок, то он же называется, вот этот переулок назывался Демидов. Это
0: а сейчас он Гривцов.
1: Ну, это кто-то революционер какой-то.
0: Мимо, да.
1: Или военный человек, да. Но Демидов переулок вообще-то, же я помню.
0: Понятно.
1: Я даже помню, что...
2: Спасибо, что шли с нами по набережной. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

Белый шпиль прямо перед вами, 75 метров над водой. Кажется просто красиво. Но под этой поверхностью улицы, площади, фундаменты домов. Вода поднялась примерно на 15-18 метров, когда в 1940-м наполнили Угличское водохранилище. Две трети Калязина ушли на дно. А колокольня осталась торчать как метка уровня советского прогресса. Строили ее почти 6 лет, в конце 18 века, крепостными каменщиками помещика Ушакова. Имена некоторых сохранились. Иванов, Руделев, Степанов. Белый классицистический шпиль должен был заявлять о богатстве монастыря и купечества. Ориентир для волжских судов. Ну что ж, ориентиром и стал. Только уже как навигационный маяк посреди водохранилища. До 60-х годов на башне стояли сигнальные огни, и в туман из молочного марева сначала проступали красные огни, а потом-то белый призрак на воде. Между прочим, колокольню официально собирались разобрать по кирпичику перед затоплением. Не разобрали, то ли из-за спешки, то ли уже числилось памятником. Вот вам советское делопроизводство во всей красе. Искусственный остров под ней досыпали и укрепили только в конце 80-х. До этого фундамент просто размывало льдом. А сейчас реставрация, свежая штукатурка и электронная звонница, которую включают по расписанию для туристов. Монастырские звоны, советская сирена-маяк, цифровые колокола по программе «Три эпохи в одной башне». Город утопили ради электричества, а башня взяла и стала главным капиталом того, что осталось. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Танбот, о, мой гид. Гид. Август 1942 года. По улице Варшавского гетто идет колонна детей. Во главе пожилой человек в старом военном мундире. Он держит за руки двух малышей. Дети несут любимые книги и игрушки. Они не плакали. Взрослые в окнах плакали. Этого человека звали Генрик Гольдшмидт. Миру он известен как Януш Корчак. Псевдоним он взял из популярного романа польского писателя Юзефа Игнацы Крашевского. Там фигурировал

шляхтич по фамилии Корчак. Еврейский врач выбирает имя вымышленного польского дворянина. Это не маскировка, это почти программное заявление. Идентичность строится на ценностях, а не на происхождении. Родился он в обеспеченной варшавской семье. Отец – адвокат и психиатр. Но когда отец заболел и умер в психиатрической клинике, семья быстро обеднела. Подросток Генрик начал зарабатывать репетиторством. Он вспоминал потом, как стеснялся ветхой одежды и обходил стороной знакомых одноклассников. Этот опыт стыда и социальной уязвимости сформировал в нем кое-что редкое – абсолютную нечувствительность к хорошему или плохому происхождению детей. В его доме ребенка не было правильных семей, были конкретные судьбы. Врач по образованию, он служил фронтовым хирургом. Сначала в русско-японскую войну, затем в Первую мировую в составе польского корпуса русской армии. В полевых госпиталях он вел записи о страхе, об одиночестве, о том, как умирают совсем молодые солдаты, вчерашние школьники. Эти наблюдения он потом переносил в размышления о детстве. Война убедила его, единственный шанс на будущее – воспитать людей, которые не допустят повторения этого. В межвоенной Варшаве его называли «адвокатом ребенка». Он вел радиопрограмму, разговаривал с детьми в прямом эфире, отвечал на письма, обсуждал страхи, ревность, одиночество. Когда редакция попросила его быть легче и развлекательней, он отказался и прекратил сотрудничество. Его аргумент был прямым – ребенок имеет право на серьезный разговор не меньше, чем взрослый. Детали этой истории особенно любопытны. Многие родители слушали эти передачи тайно, за закрытой дверью, чтобы научиться говорить со своими же детьми. В своем доме сирот на улице Крахмальной в Варшаве Корчак выстроил то, что сейчас называют детской демократией. У воспитанников была собственная газета, дети писали в нее заметки и жалобы. Был общий сейф, куда каждый мог положить и взять деньги. И был настоящий суд присяжных из самих детей. Этот суд мог вынести приговор кому угодно, в том числе самому Корчаку. Если дети считали, что он был несправедлив, он приходил на заседание как обвиняемый и подчинялся решению. Права ребенка в его понимании не декларация, работающий институт. Его книги «Как любить ребенка» и «Право ребенка на уважение» сформулировали то, что ООН закрепит в Международной конвенции лишь десятилетия спустя. Он выделял четыре права – право на уважение, право на ошибку, право на собственную тайну и право на смерть. Последнее звучит резко, но смысл точный. Взрослый не имеет права парализовать жизнь ребенка гиперопекой, лишая его самостоятельности и опыта риска, лишая достоинства. Когда в 1942 году гетто начали ликвидировать, у Корчака была возможность выйти. Офицер СС предложил ему личное спасение. Его знали как популярного писателя. Он отказался. Но менее известно другое. До самого конца он ходил по учреждениям гетто, уговаривал принять хотя бы часть его воспитанников, писал прошения, добивался добавочных порций хлеба. Когда стало ясно, что поезд идет на смерть, он убеждал детей, что их ждет летний лагерь и отпуск. Не чтобы обмануть, чтобы в последние часы не было ужаса. Польская писательница Ига Карбовская видела эту колонну ребенком. Она вспоминала, он шел во главе в старом мундире, держал двух малышей за руки, а время от времени поднимал голову и кланялся людям в окнах. Здание дома сирот на улице Крахмальной не уцелело. Оно было разрушено в годы войны. Сегодня на его месте и в окрестностях стоят памятные знаки. В Польше и Израиле регулярно проходят конференции и летние школы, посвященные его педагогике. В университетах Европы и России студенты заново разворачивают детские советы и суды по его модели. Он не написал манифеста. Он выстроил последнюю прогулку в своей жизни так, чтобы детям не было страшно. Это и есть его главный документ. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тумкинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце

15 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насыпь, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора. Это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

0: Обычно великие реки начинаются в глуши, в болотах, горных ущельях, в местах, куда добираются только специально. Дон начинается в городском парке, в нескольких шагах от детской железной дороги. Вот этот родник перед вами – официальный исток реки, длиной почти 1900 километров. Не символический, не условный, общепринятый. Дон отсюда уходит к Азовскому морю, через Ростов, через Донские степи. А здесь, в Новомосковске, он пока просто бьет из земли.
1: Место это создали в 2001 году как природно-архитектурный комплекс, то есть не обнаружили случайно, а намеренно оформили, вписали в городскую ткань.

0: Тамольская улица, детский парк, рядом торговый центр. Исток Великой реки встроен в самый обычный городской маршрут. Высота здесь около 180 метров над уровнем моря. Это северный край среднерусской возвышенности. Дон начинается не в низине, а почти на плато. И дальше 2000 километров идет вниз. Обратите внимание, именно сюда ведут гостей города в первую очередь. Не к заводам, не к площадям, к роднику. Город помнит себя через эту точку. Любопытно, что миф о происхождении Великой реки здесь совсем молодой, ему чуть больше 20 лет, но работает так, будто существовал всегда.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О мой гид».

кто-то скажет, как отрубит. И вправду.

Анастасия Викторовна. До слез.

Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине,

0: будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать. Будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
2: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
0: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что. Кажется, что смотреть есть на что.

на дне Горьковского водохранилища. В 50-е годы 20 века, когда водохранилище начали заполнять, под воду ушли окраины города, а вместе с ними 22 сельсовета и 81 населенный пункт Юрьевецкого района. Только изъятых земель насчитали почти 40 тысяч гектаров. Это не просто цифра переселения, это полный разрыв ландшафта, который складывался веками. Центр города спасла дамба. Строили ее с 1954 по 1957, длина около 3,2 километров. Технически – победа. Но посмотрите на карту, северная и южная оконечности Юрьевца не спаслись. Там ушли под воду Покровская и Казанская церкви, мукомольная мельница, бывший винокуренный завод, дом Весниных. И главное – Свято-Троицкий Кривоезерский монастырь. Дамба выиграла время для центра, но не сохранила город целым. Нынешнюю борьбу с водой здесь нельзя считать советским изобретением. В местной летописи зафиксирован весенний разлив, когда к 7 мая часть домов уже стояла в воде, а к 11-му под водой оказались около 25 деревень и прибрежное поле. Это был обычный волжский май, не катастрофа. Низкий берег, условия жизни здесь, а не случайность. Дамба, которая держит центр сейчас, по расчетным нормативам выработала свой ресурс еще в 1987. А в 1983 город пережил шторм, который наглядно показал, насколько эта линия уязвима. Иными словами, Юрьевец защищен не надежным сооружением, а сооружением, которое давно работает за пределами нормативного срока. Разговоры о берегозащите здесь – это не коммунальная рутина. Это вопрос существования. И в этом городе родился Андрей Тарковский. Дом семьи Тарковских сохранился, при нем работает музей. Можно долго рассуждать о том, случайно ли, что режиссер, выросший на берегу затопленного города, потом выстроил целый кинематографический язык из воды, памяти и уходящего под поверхность прошлого. Скорее всего, это не случайность, хотя такие связи никогда не поддаются точному доказательству. Сегодня Юрьевец – тихий районный центр, который одновременно является памятником Большой Волжской перестройки и точкой культурной памяти. Туристический и мемориальный потенциал здесь очевидный, и город им все активнее пользуется. Но главный нерв не изменился за 700 с лишним лет – вода, которую нужно удерживать и которую невозможно игнорировать. Юрьевец – не город-победитель над стихией. Это город-компромисс, где инженерия в середине 20 века успела спасти центр, но не успела и не могла сохранить все остальное. Спросите меня про Кривоезерский монастырь, тот самый, что ушел под воду. Его история началась за 4 века до затопления, и у нее есть продолжение, о котором почти не говорят.

Юрьевец – один из древнейших городов Верхнего Поволжья, и сегодня он носит звание старейшего в Ивановской области. Но у него есть одна особенность, которая выбивается из логики любого «старейшего». Значительная часть его истории буквально лежит под водой. Не метафорически, физически.

Представьте зверя, у которого нет ни паспорта, ни причин бояться пограничного столба, потому что он не знает, что граница вообще существует. Он просто идет туда, где тише лес и глубже снег держит наст. И этим шагом однажды спас для Финляндии целый вид. Может показаться, лесной олень просто прятался где-то в глухих лесах,

0: лесах Кайнуу, а потом вышел на свет. Тогда почему в финских охотничьих сводках начала 20 века о нем пишут как о звере, которого больше нет? Потому что его действительно не было. Ни одного.
1: Митсипиура, лесного северного оленя, выбили в Финляндии почистую. Последнее стадо видели на Суоминсилькке в 1880-х, а в Кухма – около 1910-го. Голодные годы, ружье в каждом доме. Зверь крупный и небоязливый, свою тайгу он защитить не мог. К началу 20 века вида в стране не осталось вовсе, и об этом честно писали как о свершившемся факте, а не как о тревожном звонке. Но за восточной границей, в Карельской тайге, стадо уцелело. Финская государственная лесная служба и охотничьи хроники сходятся. 50-е годы 20 века стали временем, когда звери сами, без всякой помощи человека, начали переходить границу обратно, туда, откуда их предков когда-то выбили. Шли не по плану и не по приглашению, а просто вслед за ягелем и тишиной, через глухие леса Кухма.
0: Первых пришедших заметили в урочище Лемюсала, краю древних еловых лесов, болот и моренных гряд у самой восточной границы. Место оказалось идеальным, людей мало, охоты нет, а рельеф, вылизанный ледником, прячет стадо от чужих глаз. Лесничий Ринае Калиола еще в 1969-м предложил создать здесь заповедную зону именно ради вернувшихся оленей, и уже в 1972-м участок получил защиту. Сегодня охраняемая территория Лемюсала занимает 82 квадратных километра и входит в финско-российский парк Дружбы. Вот деталь, которую не знают даже многие в Кайнуу. Отличить лесного оленя от домашнего по следу на снегу невозможно. Отпечатки одинаковые. Помогает только глаз натуралиста и счет с воздуха. С 1971-го над Кайнуу ежегодно летает вертолет. На высоте около 100 метров. По свежему снегу, когда звери хорошо видны сверху, специалисты природных ресурсов Финляндии пересчитывают стадо поголовно, зная заранее, где искать. А различия все же есть. Просто не в следах. Лесной олень крупнее домашнего, ноги длиннее, морда вытянутее. Рога у самцов смотрят почти прямо вверх, тогда как у домашнего оленя они чаще загибаются внутрь. Мех у обоих полый изнутри, этим оба вида и держат тепло в любой мороз. Но поведение митсипиура остается диким насквозь, уходит от людей на десятки километров, мигрирует между летними и зимними пастбищами и панически боится всего, что пахнет хозяйством.
2: Стадо росло медленно, но верно. В Кайнуу и на Суоменсельке сегодня насчитывают в сумме несколько тысяч зверей. А с конца 70-х годов часть животных из Кайнуу расселяли и дальше. Вырастили в загоне под присмотром и выпустили в леса Пирканма, где весной 1982-го родились уже дикие телята. Опасности при этом никуда не делись, просто сменили лицо. Волк и медведь по-прежнему берут свое в лесах Кайнуу. Дороги ежегодно забирают десятки животных. Ветропарки режут старые пути миграции, а вырубки дробят лес на все более мелкие острова тишины. И главная тревога специалистов – не хищник и не машина, а собственный домашний родич. Там, где стада лесного и домашнего оленя соприкасаются, случаются смешанные потомки, а значит, дикая линия понемногу растворяется.
0: Граница когда-то была для этого зверя единственным укрытием. По одну сторону выбили почистую, по другую никто не тронул. Он не знал, что переходит рубеж между двумя государствами. Просто шел домой.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». Опять, о мой гид.

0: На восточном берегу озера Пиелинен, в глухом углу Северной Карелии, стоит деревянная церковь без единого случайного гвоздя и без двух одинаковых скамей. Ее не строили по чертежу, ее вырезали, как вырезают ложку из полена, только резчица занималась этим не один вечер, а больше 40 лет. Может показаться, подумаешь, еще одна лесная церковь из бревен, таких в Карелии по обе стороны границы десятки. Тогда почему за дверными створками мастерица охотилась за океаном, а под алтарем лежит корень дерева, в которое когда-то ударила молния? Обычный сруб так не собирают.
1: Хозяйку звали Ева Рюнянин. Родилась в крестьянской семье в деревне в Ереме. Еще девочкой вырезала из дерева зверей. В 1934-м поступила в Академию художеств Финляндии. Женщин-скульпторов тогда было по пальцам пересчитать. Отучилась 5 лет, а после на десятилетие вернулась к земле. С мужем Паава пахала поле на хуторе Паатыри, на берегу озера Вуонисьярви. Скульптором на полную ставку Ева стала уже немолодой, в 70-е. Выставка в музее Амоса Андерсона в 1974-м принесла ей настоящую известность, а в 1983-м ее вещи в Тампере побили музейный рекорд посещаемости.
0: Стены, пол и скамьи храма вырезаны из карельской красной сосны, бревен возрастом от 300 до почти 500 лет, привезенных с советской стороны границы. Каждая скамья вытесана из цельного ствола и не повторяет соседнюю. Одна шире, другая тоньше, третья изгибается вслед за годичными кольцами дерева. Двери мастерица искала годами и нашла подходящий материал не дома, а в Канаде, гигантский красный кедр на лесопилке в городке Китимат, к северу от Ванкувера. Ствол оказался таким огромным, что из одного бревна вышли обе тяжелые створки. Алтарь здесь не крест и не икона, а перевернутый корень ели. Дерево росло в Руакалахти, считалось одним из самых больших Финляндии, дожило до 136 лет и погибло от удара молнии. Ева подняла вывороченный корень и превратила его в алтарную скульптуру. Темные разветвления тянутся вверх, будто дерево продолжает расти уже внутри церкви.

0: За алтарем не витраж, а огромное окно. И настоящий лес за стеклом становится частью службы. Позолоты и привычной церковной утвари в паатери нет вовсе. Потолок покрыт вручную вырезанными цветами и птицами, а шкуренные сосновые стволы поднимаются вместо колонн, а линии стен повторяют не чертеж, а изгиб живого дерева. Два одинаковых угла здесь еще поискать надо. О материале Ева говорила без пафоса. Сосна растет дольше человеческой жизни. Дерево было здесь до людей и останется после них. Для нее карельская сосна значила примерно то же, что для другого человека – собственная кожа. То, что не только режешь, но и чувствуешь. Из 500 с лишним скульптур, которые вышли из-под ее резца, около полусотни осели за границей. Одна из последних работ – «Курица или яйцо» – в 1994-м уехала в Японию к коллекционеру Масао Мураками. Другие прижились в Соединенных Штатах, в Германии, в Италии и Швейцарии. А самый большой храм остался дома, на хуторе, который Ева и Паава в итоге завещали городу Лииксе.
1: Супругов похоронили здесь же, у церкви, которую они вырезали вдвоем. Сегодня в Паатери приезжают тысячи человек в год. И каждое лето здесь все еще венчаются, крестят детей и садятся на скамью, вытесанную из одного единственного ствола. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид. Мой гид.
2: Нейробиолог Джон О'Кифф впервые зафиксировал в мозге крысы клетки, которые вспыхивали только в определенном месте пространства. Потребовалось еще 40 лет, чтобы выяснить, тот же механизм работает у людей. И не только для пространства, но и для времени.
3: Вот как устроена ловушка. В незнакомом городе гиппокамп и энтериальная кора начинают строить карту, где что находится, как связаны события, как добраться от пляжа до рынка. Нейроны боковой энтеринальной коры ставят временные метки на каждое новое впечатление. Результат – первые дни путешествия насыщены плотной разметкой. И, оглядываясь назад, вы видите не один день, а десятки разделенных эпизодов. Дома мозг переключается на автопилот. Повторяющиеся маршруты, одни и те же лица, новые метки почти не ставятся, и неделя сжимается до нескольких опорных точек. Парадокс с дофамином. Когда мы возбуждены и предвкушаем новое, время в моменте летит. Но позже, когда дофамин спадает, насыщенность событиями растягивает прожитое в памяти. Чем больше эпизодов, тем длиннее выглядит прошедший день. Нобелевский лауреат Эдвард Мозер говорил, эксперименты с мышами в незнакомых лабиринтах напоминали экспериментальный туризм. Мозг аккуратно записывал последовательность мест и событий. В знакомом офисе ничего подобного не нужно, карта давно нарисована. Растянуть время можно и искусственно. Детальный дневник, перебор фотографий, пересказ дня вслух. Повторное перематывание событий работает почти так же, как их проживание. Мозг снова ставит метки, снова строит цепочку. Время не только проживается, оно еще и записывается, и запись можно перечитать.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте. О мой гид!
4: Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым.

под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолоты на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Банджи-джампинг – символ современного экстрима. Но то, что вы сейчас увидите в этом зале, родилось не ради адреналина.
1: Оно родилось ради урожа.
0: Остров Пентикост – архипелаг Вануату. Каждый год с апреля по июнь местные мужчины строят башню из дерева и лиан до 30 метров в высоту и прыгают с нее вниз головой. Обряд называется нангол – нырок в землю. Цель – в нижней точке коснуться головой или плечами почвы. Именно это касание, по местным представлениям, оплодотворяет землю и обеспечивает урожай ямса. Башня строится заново каждый сезон. Лианы выбирают влажные. В сухом виде они почти не тянутся и рвутся. Каждый прыгун сам подбирает и привязывает свою пару лиан к лодыжкам. Ошибиться в длине или толщине значит получить знак от духов «ты отвергнут». Переломы и травмы позвоночника здесь не редкость, а неудачный сезон прыжков воспринимается как предупреждение – ямс не взойдет. В 1979 году группа оксфордских исследователей увидела нангол и унесла идею в мир. Лианы заменили резиновыми канатами. Ритуал превратился в спорт. Жители Пентикоста знают об этом. Туристы платят сотни долларов, чтобы смотреть, но прыгать им нельзя. Центральное действие остается внутренним. Адреналин – это то, что мир взял из нангола. Связь с землей – то, что оставил себе Пентикост. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема – и готово. Проверьте на своей в бате «А, мой гид».

20 августа 1977 года с мыса Канаверал стартовал Voyager 2. Через 16 дней — Voyager 1. На борту каждого — медный диск, покрытый тонким слоем золота, 12 дюймов в диаметре. Никакого отдельного бюджета под него не выделяли. Никакого специального отдела не создавали. Карл Саган и Фрэнк Дрейк просто предложили: «Давайте прикрепим к аппарату кое-что для тех, кто найдет». И у них было полтора месяца. Полтора месяца, чтобы собрать портрет человечества для вечности. Сначала шли звуки. Не музыка, именно звуки. Гроза. Прибой. Вулканическое извержение. Землетрясение. Авторы выстроили последовательность сознательно. Сначала планета без жизни, потом биология, потом человек. Шаги. Детский смех. Сердцебиение. Шорох страниц. Гул авиационного двигателя. И только после всего этого — музыка. Это не плейлист. Это рассказ. Рассказ о том, как из геофизики вырастает цивилизация. Музыкальный блок, 27 треков, составляли дирижер Мюррей Сидлин и команда этномузыковедов. Среди них Эллен Ломакс, человек, который десятилетиями ездил по американской глубинке и по миру с магнитофоном, записывая то, что иначе исчезло бы. Именно он настоял: если мы говорим «это Земля», там должны быть голоса незаметных культур. Не только Бах и Бетховен. Благодаря Ломаксу на пластинку попало болгарское женское пение, полевые записи, которые в 1977 году считались совершенно неформатными для космической миссии, и перуанская свадебная музыка. Рок и джаз на этом фоне представлены скромно, и это результат вполне конкретных столкновений. Here Comes the Sun группы Beatles команда хотела включить, но право на запись и авторские права находились у разных компаний, а времени на переговоры не было. Джон Леннон, когда узнал о проекте, не попал на пластинку как музыкант, но лично порекомендовал звукорежиссера Уолтера Мёрча, монтажера «Апокалипсиса сегодня». Так влияние Beatles осталось закулисным. Единственная рок-композиция,

0: Джани Бигут, Чика Берри, пробила дорогу через возражения части комитета, считавших рок слишком низкой культурой для официального послания человечества. 55 языков. От аккадского, древнего языка Месопотамии, до современных диалектов китайского и индийских языков. Часть включали сознательно как угасающие. Лингвисты хотели дать голос тем, кто может исчезнуть через пару поколений. При этом некоторые крупные языки не попали вовсе, просто потому, что в сжатые сроки не нашлось нужных экспертов или дикторов. Саган потом честно отвечал на вопросы об этом. Это не идеальный пантеон, а снимок возможностей 1977 года. Среди 115 изображений есть фотография супермаркета и страница из учебника по физике. Для менеджеров НАСА – иллюстрация технологий и потребления. Для Сагана – кое-что честнее, мы не только разумные и музыкальные, но и совершенно заурядно потребительские. Саган в интервью подчеркивал, он хотел показать не идеализированное человечество, а достаточно правдоподобное. Теперь самое негромкое. На пластинке есть запись электрической активности мозга. Под электроэнцефалограф легла художница Эндрю Ян, коллега Сагана. За час до записи она сознательно наполнила голову мыслями об истории Земли, о ДНК, о судьбе человечества. И, как она рассказывала позднее, о том, что только что влюбилась в Сагана и согласилась выйти за него замуж. Что именно услышит гипотетический разум в этих сигналах, никто не знает. Но в межзвездном пространстве прямо сейчас летит зашифрованный момент человеческой влюбленности. Детский смех, который тоже попал на пластинку, непостановочный. Трехлетнего сына одного из сотрудников просто привели в студию, пока шел отбор других звуков. В какой-то момент он расхохотался от собственной игры. Звукорежиссеры переглянулись и нажали запись. На фоне официальных приветствий от генерального секретаря ООН и президента США этот смех – один из самых живых элементов всего послания. Диски сделаны из меди, покрытой золотом, для защиты от космической эрозии и микрометеоритов. На алюминиевом футляре гравированная инструкция, как расшифровать записи, какова частота вращения, откуда прилетел объект. Пиктограммы рисовал Фрэнк Дрейк. Он признавался потом, что больше всего боялся не того, что инопланетяне неправильно их поймут, а того, что через 1000 лет люди на Земле сами не смогут разобрать этот наивный космический иконописный стиль. Оба «Вояджера» давно ушли за границу гелиосферы, туда, где солнечный ветер больше не достигает.
1: Прибор на аппаратах постепенно отключают.
0: Но сами диски могут физически просуществовать сотни миллионов лет. На Земле за последние годы эти записи переиздавали на виниле и в цифре. Устраивали концерты, где музыканты играли программу пластинки целиком, от болгарского пения до Баха. Это письмо, которое почти наверняка никто, кроме нас, не прочитает. И именно поэтому оно так много говорит о нас самих. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид. Карта к ним в Батэ, а мой гид.

Вы когда-нибудь задумывались, что именно изображено на этой картине? Не ночное небо вообще, а конкретное небо над конкретным местом в конкретную ночь? Ван Гог написал «Звезд». «Звездную ночь» в июне 1889 года в психиатрической лечебнице Сен-Поль-де-Мозоль под Сен-Реми-де-Прованс. Витай из восточного окна его палаты. Он описывал это небо в письмах брату Тео. Холмы, рассвет, яркая утренняя звезда над горизонтом. В 21 веке астрономы сопоставили даты, направление окна и карту неба и подтвердили, та самая звезда над холмами справа от Кипариса — это Венера. Конкретная планета в конкретное майское утро. Но дальше интереснее. В 2006 году группа

физиков сравнила вихри на небе картины с математическими моделями турбулентности. Плотность, масштаб, ритм мазков — все совпало с уравнениями хаотического движения газа. Художник без образования физики, находившийся на лечении, интуитивно изобразил одну из сложнейших форм движения, которую наука только начала описывать. Деревня внизу, кстати, не та, что за окном. Ван Гог добавил типично голландский шпиль церкви, вписал свое северное детство в южный пейзаж. Сам он считал эту работу неудачей. Слишком далекой от натуры, слишком фантастичной. Картина не была продана при его жизни. С 1941 года она висит в Нью-Йоркском музее МОМА. И именно ради нее туда идут тысячи людей каждый день. Бывшая лечебница под Сен-Реми до сих пор работает и принимает и пациентов, и паломников от искусства. То самое окно там можно увидеть. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи – дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев.

застывшего каучука, лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети, просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция.

В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом. В геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид!» Мой гид.

Один из домов на центральной площади Лальска местные до сих пор называют китайским домиком. Просто дом, деревянный, крашеный, но прозвище это не шутка и не фантазия. За ним стоит реальная история. Здешние купцы торговали в цепочке, которая тянулась через Великий Устюг, через Архангельск, через бесконечные лесные дороги. И в конце этой цепочки был китайский чай, китайский шелк, китайские меха. Лальск был не конечной точкой, а узлом. Перевалочным местом на краю света, который тогда был не краем, а вполне живым торговым перекрестком. Сейчас здесь около 2500 жителей. А когда-то вокруг этой реки Лала стояло столько каменных церквей, что их хватило бы на небольшой губернский город. Посмотрите на Воскресенский собор. Его строили с 1698 по 1716. Почти 20 лет. Пятиглавый, с изразцами, с барочными завершениями, это не сельская церковь, это устюжско-строгановская барокко, тот же язык, что говорит Великий Устюг и Тотьма. Рядом Благовещенская церковь Зимняя, ее заканчивали к 1761-му. И колокольня, ярусная, высокая, видная с полей и с реки. Когда-то по этим полям шли торговые обозы, и колокольня была им ориентиром. Сейчас она ориентир для нас. А в 10-15 километрах вокруг еще целый пояс храмов. Покровская церковь у Заборья около 1700.

и Игорь Кенота. Спасская церковь на площади, 1787 год, барокко, при советской власти стала общежитием. Снаружи она теперь выглядит как обычный жилой дом. Люди жили внутри церковного объема 18 века, дети играли там, где когда-то был амвон, и не знали об этом. Это не метафора, это буквально произошло с конкретным зданием на конкретной улице. Улица Ленина здесь длиной всего 3 километра. За эти 3 километра торговые ряды, деревянная земская управа, крупные купеческие дома, музей в доме Пренишниковых. И подвесной мост через Лалу в конце. Он раскачивается под ногами, и это, пожалуй, самый честный символ того, как Лальск держится, между барочным прошлым и сегодняшним днем, между 2500 жителей и той эпохой, когда здесь строили навека. Покровскую церковь у заборья сегодня спасает реставратор Игорь Носков с небольшой группой энтузиастов, субботники, сбор пожертвований, консервация. Ни государственная программа, ни туристический поток. Несколько человек, которые приезжают в лес и работают руками. На фоне 2500 жителей это ощущается почти как чудо упрямства. Лальск стоит тихо. Пахнет смолой и прохладной водой с реки. Барочные главы отражаются в Лале так же, как отражались 300 лет назад, и это странное, почти неловкое ощущение, что время здесь не остановилось, а просто замедлилось до шуга пешехода. Спросите меня про Покровскую церковь у заборья, ту, что стоит почти в лесу над Лузой. Там есть деталь в убранстве, ради которой реставраторы приезжают снова и снова, и я до сих пор не уверен, что ее происхождение объяснено до конца.

0: 19 век. Один ученый, его звали Джон Уильям Стретт, но все знали его как лорда Релея, сидит за столом и думает об одном и том же вопросе, который до него задавали тысячи лет. Почему небо синее? Он взял листок бумаги, написал формулу и впервые объяснил это так точно, что даже сегодня в учебниках пишут почти то же самое. Но мы с вами не будем брать листок. Мы будем играть. А может, небо просто покрасили? Ну вот взяли и покрасили в синий. Хорошая версия. Но тогда откуда краска? И почему она не стекает? Нет, тут все хитрее. Небо не покрашено. Оно само выбирает, какой цвет вам показать. Представьте, солнце посылает к нам свет. И этот свет не просто белый. Он на самом деле смесь всех цветов сразу. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Все вместе. Как если бы вы смешали все фломастеры, получится темное месиво. А вот цвет, когда все цвета вместе, получается почти белый. Удивительно, правда? Погоди. Все цвета сразу, это белый? Это нечестно. Нечестно, согласен. Но так устроен свет. И вот этот белый свет летит от солнца вниз, к нам. И по дороге встречает воздух.
1: А воздух — это не пустота. В нем полно крошечных молекул. Таких маленьких, что их не видно даже в самый сильный микроскоп. И когда лучи света налетают на эти молекулы, они отскакивают, как мячики. Только разные мячики отскакивают по-разному. Какие мячики? Но представьте, красный луч — это большой тяжелый мяч. Он летит прямо, почти не замечает молекулу, отскакивает слабенько и продолжает лететь вниз. А синий луч — это маленький упругий мячик. Он налетает на молекулу — бум! — и отскакивает сильно, во все стороны. Направо, налево, вверх, вниз. Расползается по всему небу. Вот и получается. Синие лучи разлетаются по всему небу.

0: небу во все стороны. И куда бы вы ни посмотрели вверх, там синий луч. Поэтому все небо кажется синим. А фиолетовый? Он же еще меньше синего. Значит, небо должно быть фиолетовым. О, вот это правильный вопрос. Фиолетовый рассеивается даже сильнее синего, это правда. Но есть две хитрости. Первое, наши глаза просто хуже видят фиолетовый. Они к нему не очень чувствительны. Вторая, часть фиолетового поглощается высоко в атмосфере и до нас почти не доходит. Вот и выходит, что глаз видит больше синего, чем фиолетового. Не на синее, а не фиолетовое. Глаз – хитрая штука. А почему закат красный? Солнце же то же самое? Солнце то же самое, но геометрия разная. Утром и днем солнце высоко, его свет идет через атмосферу, короткий путь вниз. Синие мячики успевают разлететься по небу, небо синее. А вечером солнце низко, над краем Земли, и его свет идет через атмосферу по очень длинному пути, почти вбок, через весь толстый слой воздуха. Синие мячики к тому времени все разлетелись куда попало и потерялись. До ваших глаз долетают только большие тяжелые мячики, красные и оранжевые. Вот и закат.
1: А космос? Там же днем должно быть синее небо. Нет, в космосе небо черное. Даже если рядом солнце, оно ослепительно яркое, но небо вокруг черное. Потому что в космосе почти нет воздуха. Нет молекул. Некому рассеивать синие мячики. Свет летит прямо, никуда не отскакивая. И если вы смотрите не прямо на солнце, видите только темноту. Синее небо – это подарок атмосферы. Не самого света, не солнца, именно воздуха. А если воздух грязный? Ну, смог, пыль. Тогда небо меняет цвет. Крупные частицы пыли и дыма рассеивают свет уже по-другому, не так избирательно. И небо становится белесым, серым, мутным. Это можно увидеть после большого пожара или пыльной бури. На Марсе, например, в воздухе постоянно висит ржавая пыль, и небо там красновато-ржавое. Никакого синего. Значит, синее небо бывает только на Земле. Ну, на планетах с подходящей атмосферой может быть похожее. Но наше небо особенное. Оно именно такое, синее и голубое, потому что наш воздух чистый и состоит из маленьких легких молекул. А теперь опыт, который можно сделать прямо дома. Возьмите стакан с чистой водой. Посветите на него фонариком сбоку. Вода прозрачная, луч проходит насквозь. Теперь добавьте в воду чуть-чуть молока, буквально несколько капель. Размешайте. И снова посветите фонариком сбоку. Вода станет чуть голубоватой с боков. Это молочные частицы рассеивают синие лучи, как молекулы воздуха. А если посмотреть сквозь воду на сам фонарик, он покажется желтоватым или оранжевым. Синие лучи ушли в стороны. До вас долетели только красные и оранжевые. Закат в стакане. Сегодня по дороге домой посмотрите на небо. Если оно чистое и синее, значит, прямо сейчас миллиарды синих лучей разлетаются в разные стороны каждую секунду. Если небо бледное или белесое, значит, в воздухе что-то есть, что мешает им играть. А вечером найдите закат и скажите ему «понятно». Это был А. Мой гид. Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Стены, которые вы видите сейчас, низкие, массивные, будто вросшие в землю, это не средневековая кладка. Это инженерная мыс из XVI века. Венецианцы перестроили фортификации Фамагусты специально под эпоху пушек. Никакой высоты, зато толщина и земляные насыпи, которые гасили ядра. Итальянская школа бастионов в чистом виде. Сам город к тому времени уже пережил удивительный путь. Почти 1500 лет здесь стояло рыбацкое поселение. Сначала называлось Арсеное, потом Амахостас, что по-гречески значит «спрятанное в песке». Только после того, как соседний Саламис разрушили землетрясения и арабские набеги в VII веке, жизнь перетекла сюда. К XIII веку бывшая рыбацкая деревня стала богатейшим портом Восточного Средиземноморья. Говорили, что здесь можно купить все, от пряностей до оружия. Французы-крестоносцы выговаривали греческое название на свой лад и получили Фамагуста. Турки сначала сократили его до Магуса, потом добавили почетное Гази Газимаюса. Четыре разных имени одного места, и каждая говорит, кто в тот момент считал город своим. Посмотрите на угловой бастион у морских ворот, это так называемая башня Телла. Генуэзцы называли ее по имени капитана Никола Фаскарини, венецианцы – просто «морская башня». В начале XVI века здесь жил венецианский наместник Кипра Кристофора Мора, реальный человек, чернокожий военный авантюрист на службе республики. Именно его историки считают прообразом шекспировского Отелло – ревность, интриги, далекий остров. Вымысел и конкретная биография срослись так плотно, что разделить их уже невозможно. 1570-71. Турецкие войска держали Фамагусту в осаде почти 11 месяцев. Венецианский гарнизон под командованием Маркантония Брагадина сопротивлялся в условиях голода и эпидемий. Когда город наконец сдали, османский полководец Мустафа-паша нарушил условия капитуляции. Брагадина пытали и казнили. По одной из версий, живьем содрали кожу. Для христианской Европы эта история стала почти мученическим сюжетом. Год спустя Венеция ответила в морской битве при Лепанто, но Кипр остался за Турцией навсегда. Почти 400 лет спустя, во второй половине 20 века, квартал Вароша рядом с Фамагустой превратился в курорт мирового уровня. Белоснежные пляжи, высотные отели, модернистская архитектура 60-х-70-х. Сюда приезжали Бриджит Бардо, Элизабет Тейлор, Ракель Уэлч, Ричард Бертон. Самолеты заходили на посадку вдоль линии отелей, внизу бассейны, шезлонги, блеск витрин. Вароша жила как кипрский Голливуд. Летом 1974-го все это остановилось в одну ночь. После греческого переворота турецкие войска заняли Фамагусту. Греческое население бежало. Квартал Вароша был закрыт как военная зона и закрыт с тех пор. Жители так и не вернулись к своим домам и гостиницам. Пляжи, которые год назад считались лучшими в Средиземноморье, оказались за колючей проволокой под контролем ООН. То, что осталось внутри, превратилось в капсулу времени. Отели с рекламой 74 года. Манекены в витринах в моде того же лета. Пальмы, проросшие сквозь лестничные марши. Чемоданы, которые так никто и не забрал. Исследователи городской среды называют Варошу уникальным объектом, единственным местом, где поздний модернизм сохранился без единого слоя последующих ремонтов. Раздел острова прошел буквально через городской пейзаж. Одна часть Фамагуста живет, порт, университет, рынки. Другая стоит за забором и ждет решения, которое не принято уже 50 лет. Спросите меня про собор Святого Николая, который стоит здесь же в двух кварталах. Он пережил и крестоносцев,

Скалы здесь обрываются прямо в Байкал. Не метра берега, только отвесный камень, вода и узкая полка пути, выбитая в породе динамитом. Именно это видели инженеры в начале 20 века, когда пытались объяснить Петербургу, почему смета снова не сходится. Разговор о деньгах начался еще в 90-е годы 19 века. Инженер Федор Федорович Докс подсчитал, полный обход Байкала обойдется в 14,5-15 миллионов рублей. Он гордился этой цифрой, предыдущая оценка была 25 миллионов, и ему удалось ее почти вдвое урезать. В 1902-м министр путей сообщения князь Хилков принес в комитет Сибирской железной дороги уже 52,5 миллиона. Объяснение – исключительно высокая поверхностная стоимость из-за условий берега. Но и это не предел. К концу строительства совокупная фактическая стоимость в ряде источников достигла 63 миллионов рублей. Реальная цена превысила последнюю смету примерно на 20%. Обратите внимание вот на что. На других участках Транссибверста пути стоило 35 тысяч рублей на западно-сибирской линии. На Забайкальской – 74 тысячи. На Кругобайкальской, по официальным ведомостям, 212-220 тысяч, а исследователь Александров называет цифру в 257 тысяч за версту. Это абсолютный рекорд всей магистрали. В сравнении с самым дешевым участком – семикратная разница. Если перевести в километры и взять среднее по всему Транссибу от Челябинска до Владивостока – около 93 тысяч рублей за километр. Кругобайкальская – около 130 тысяч. Но это среднее по самой дороге уже само по себе маскирует разрыв. Западный участок, где скальная геология была особенно жесткой, обошелся в 390 тысяч рублей за километр по расчетам историка Хопты. Это в 2,5 раза дороже восточного участка той же дороги. Тоннели – отдельная история. В смете их было 33, на 5 с небольшим миллионов рублей. Построили 38-39, суммарной длиной 8 километров, и только они потянули уже на 9-10 миллионов. Земляных работ на версту здесь приходилось до 65 тысяч кубометров, против 13-25 тысяч на обычных линиях, и почти половина – скальные с динамитом. В расценочной ведомости управления по постройке отдельной строкой стоит 5 с небольшим миллионов рублей на непредвиденные расходы. Когда в смете появляется такая строка, это честное признание. Никто до конца не знал, во что выльется следующий забой. Золотой пряжкой дорогу назвали сразу после ввода в эксплуатацию. Транссиб тогда представляли как стальной пояс империи от Урала до Тихого океана. Байкальский участок был буквально пряжкой, соединявшей западную и восточную ветви через водную преграду. Золотой и по цене, и по концентрации инженерных решений на каждой версте. Пересчитать 63 миллиона дореформенных рублей в нынешние деньги – задача без единственного правильного ответа. Один из популяризаторов истории Байкала называет цифру свыше 65 миллиардов нынешних рублей. Такие оценки строятся разными методами, либо

через долю в валовом продукте страны тогда и сейчас, либо через индекс цен за столетие, либо через стоимость конкретных материалов, тонны рельсов или кубометра бетона. Каждый метод дает свою точку, поэтому экономисты предпочитают говорить о порядке величин – десятки миллиардов, а не пытаться вывести цифру до последнего миллиона. Примечательно, что спор о том, чему равна итоговая стоимость 40, 52, 61 или 63 миллиона, не закрыт до сих пор. Каждая цифра опирается на свои отчеты. Кто-то считает только полотно и сооружение, кто-то добавляет подвижный состав, кто-то — все административные издержки. Эта дорога была дорогой в любом смысле слова, и по деньгам, и потому, как трудно оказалось ее просто посчитать. Спросите меня про тоннель номер 18. Там при строительстве произошло кое-что, что не вошло ни в одну официальную смету, но изменило проект навсегда.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Вот парадокс, который сразу меняет все вокруг. Ольхон – степной остров. Не таожный, не скалистый, а почти монгольская степь с ковылем и редкими лиственницами. Посреди крупнейшего хранилища пресной воды на планете. 315 солнечных дней в году, и при этом прямо под ногами, напротив вот этих берегов, уходит вниз глубочайшая тка Байкала. Около 1640 метров. Почти 2 километра воды вертикально вниз, там, где сейчас спокойная синяя гладь. Посмотрите на ту скалу у мыса Бурхан. Местные зовут ее шаманкой. По бурятской традиции, одна из 9 святынь Азии, место пребывания небесного хана Хан-Хутебаабая, который, по легенде, спустился сюда вершить судьбы людей. Внутри скалы – пещера. Вход в нее для женщин закрыт до сих пор, и старые буряты относятся к этому серьезно. Никакой туристической постановки. Зимой здесь лед вырастает до полуметра толщиной и остается прозрачным, как вычищенное стекло. Под ним видно камни, пузырьки газа, трещины. В мороз лед начинает звучать, длинные стрелы. Треска уходят на десятки метров. Местные рыбаки говорят, чем громче гремит, тем крепче держит. Степь, шаманская скала, звенящий лед и под всем этим тектоническая трещина, которая не закрылась за 25 миллионов лет. Ольхон стоит прямо над ней. И, кажется, знает об этом. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

0: Посмотрите на горизонт. Там, где небо чуть светлее, чем должно быть. Это не облако. Это Эльбрус. Два купола, разделенных широкой седловиной на 5416 метров. Западная вершина поднимается до 5642 метров. Восточная – до 5621. Разница – 21 метр. Меньше, чем высота шестиэтажного дома. Именно поэтому с расстояния они выглядят как пара близнецов. Массивный двойной купол над всем Кавказом.
1: Эльбрус – стратовулкан. Последнее извержение около 2000 лет назад, хотя в научных источниках встречаются и другие оценки. Под ледниками по сей день сохраняется тепловая активность. Диаметр основания – около 15 километров. Это не острый альпийский пик, а огромный вулканический купол, залитый льдом. Первое зафиксированное восхождение – 1829 год. До вершины дошел один человек из всей группы – кабардийский проводник Килар Хаширов. Его имя долго оставалось в тени европейских отчетов об этой экспедиции. В 1942 году немецкие горные части водрузили на вершине свой флаг. Самая высокая точка Европы стала точкой политического противостояния. Вопрос, Европа ли это, не про высоту, про линию, которую люди сами проводят на карте. Эльбрус стоит там же, где стоял всегда. Линия наша.
2: Мы в команде «О, мой гид» уже раскапываем историю про Килар Хаширов, забытый покоритель вершины. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас.

0: что если взять человека на вершине карьеры, знаменитого, любимого, в зените, и спросить его, а дальше что? Большинство ответит, дальше больше.
1: Швецер ответил иначе.
0: Он сам с собой заключил договор еще в молодости. До 30 лет – музыка, теология, наука. После 30 – отдать жизнь другим. Никогда придет кризис или война. По собственному внутреннему сроку. И ровно так и сделал. К 30 годам он был одним из главных толкователей Баха в Европе. Писал о нем так, словно слышал, как тот думал вслух. На концертах говорил залу: «Я играю Баха так, как он говорил бы о Боге». Публика замирала. Потом узнавала, что этот человек бросает все и садится за учебники медицины. Толчком стала одна строчка в миссионерском журнале: «В экваториальной Африке не хватает врачей». Не призыв, не судьба, просто факт. Но швейцар прочитал его как личный вызов. Он построил больницу в Ломбарене. Нобелевскую премию мира 1952 года перевел почти целиком в бетон, доски и лекарства. В письмах другу писал почти бухгалтерски: столько-то метров крыши, столько-то пациентов под ней. По ночам, после операций, он садился за орган в маленькой часовне. Бах смешивался с тропическим гулом насекомых. Представьте этот звук: горячий воздух, влажная темнота, и вдруг фуга. Его двоюродным племянником был Жан-Поль Сартр. Один думал о свободе, другой – о благоговении перед жизнью. Второй при этом строил. Благоговение – это не состояние. Это решение, которое принимают каждый день заново. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема – и готово. Проверьте на своей в бате «А, мой гид».

0: Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х. Что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать, будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернул.

0: сохранился. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
1: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
0: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что –

Скажите, вы когда-нибудь задумывались о том, что самая высокая точка Европы до сих пор не умерла? Эльбрус – не просто вершина. Геологи классифицируют его как стратовулкан, слои лавы и пирокластики, спрессованные за миллионы лет. Под ледяной шапкой по сей день фиксируют фумаролы, выходы вулканических газов и участки теплых грунтов. На поляне Эммануэля, у северного подножия, снег в отдельных местах тает заметно быстрее, чем должен. В 20 веке несколько раз регистрировали резкое усиление газовыделения и слабые вулканотектонические толчки. До извержения не доходило ни разу, но геологи называют Эльбрус именно спящим, не потухшим. Это важное различие. 1829. Российская академия наук и командование Кавказской укрепленной линии совместно снаряжают экспедицию. Формальный командующий – генерал Георгий Эммануэль, герой войны с Наполеоном. Но по составу это скорее научная экспедиция. Геофизик Адольф Купфер, физик Эмили Ленц, ботаник Карл Мейер, художник Иосиф Бернардаце. Вспомогательный состав – около 1000 человек, солдаты, линейные казаки, местные проводники, носильщики. Подножие везли научные приборы, а также, по настоянию Эммануэля, огромный самовар и запас чая. Генерал был убежден, что горячее питье облегчает горную болезнь. Шел 1829 и одновременно шла Кавказская война. Выход русской военно-научной экспедиции на высочайшую вершину региона был в том числе демонстрацией контроля над пространством. Штурмовая четверка, Ленц, казак Лысенков и двое местных проводников, Ахес Атаев и Килар Хаширов, дошла до района Седловины. Дальше, из-за усталости, в финальный отрезок отпустили одного. Хаширов снял бурку, оставил часть снаряжения и в одиночку добрался до вершины. Там он укрепил шест и обложил его камнями. Это был символический знак «Первый человек на Эльбрусе». Точная дата в источниках расходится – 10 июля или 22 июля. Споры не закрыты до сих пор.

В первичных отчетах фигура Хаширова почти растворена среди описаний научных достижений экспедиции. В литературе XIX и XX веков первенство порой приписывали Линцу или группе экспедиции без имени горца. Лишь в последние десятилетия, после анализа дневников и военных рапортов, историки Кавказа последовательно возвращают Хаширову его место. Даже его происхождение долго оставалось предметом разногласий «карачаевец» или «кабардинец». Современные кавказоведы склоняются к кабардинской идентичности, опираясь на ревизские списки. Награды и деньги от Эммануэля он получил. Дворянство или ордена – нет, статус проводника оставался полумаргинальным. При Эльбрусе как туристический район – советский проект. Первые серьезные планы канатных дорог на южном склоне появились в 30-е годы, но война все остановила. Реальное строительство началось после 1945-го. Бетон для опор заливали при минусовых температурах и шквальном ветре практически вручную. Старые фотографии 60-х показывают колонны рабочих прямо на склоне. Постепенно открытые кресла и маятниковые подъемники уступали место гондольным линиям. Сегодня система поднимает людей до высоты около 3800 метров, туда, где еще недавно добирались только альпинисты и курсанты военных училищ. Каждая модернизация меняла социальный состав посетителей. Теперь Эльбрус – место семейного отдыха, фотографии на фоне седловины в кроссовках и пуховике. Северная сторона горы, откуда шла экспедиция 1829-го, выглядит иначе. Никакой плотной инфраструктуры, дорога серьезнее, атмосфера ближе к той, что знали участники первого восхождения. Там, на поляне Эммануэля, до сих пор тает снег немного раньше, чем должен. Гора ждет. Спросите меня про Ахия Саттаева, проводника, который участвовал в том восхождении, а потом еще несколько раз поднимался на Эльбрус в очень преклонном возрасте. История его жизни ставит под сомнение все, что мы думаем о пределах человеческих возможностей.

Геолог Сергей Обручев приехал сюда в 1926 году и записал минус 71,2 градуса. Метеорологи эту цифру не признали. Местные жители выбили ее на стеле в центре села. Спор закрыт. Вот она, стела. Посмотрите, стоит себе среди снега, и цифра на ней такая, что ее неловко произносить вслух. А ведь это не рекорд заброшенной станции, это рекорд живого места. Около 500 человек, оленеводство, рынок, школа. Дети ходят на уроки до минус 55. При минус 56 старшеклассников официально отпускают домой. Это не героизм, это расписание. Машины здесь зимой не глушат вообще. Если заглушить, утром придется отогревать кострами, как раненое животное, и то не факт, что поможет. Рыбу с индигирки продают, как ледяной брус, ломают и едят строганиной, тонкими стружками, которые тают прямо во рту. И при этом само название «Аймекон» переводится как «незамерзающий ключ». Рядом с селом бьет горячий источник, плюс 30 градусов, открытая вода в любой мороз. Место называет себя в честь единственного, что здесь не замерзает. Каждую весну сюда съезжаются Деды Морозы со всего мира, фотографироваться на фоне стелы. Местные дети на них смотрят вежливо, они-то знают, как выглядит настоящий мороз. Мы в команде «О, мой гид» уже раскапываем историю про Якутию, вечная мерзлота и города на льду. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас –

Представьте, где-то в скандинавском доме, темным зимним вечером, примерно в 8 веке, после пира, когда мясо съедено и мед допит, двое мужчин склонились над деревянной доской, снаружи ветер и снег. Внутри треск огня, запах дыма и абсолютная тишина двух сосредоточенных людей. Они не дерутся, они думают. И это, честно говоря, пугает сильнее. Игра называется «Хнефатафл» или просто «Таате Таафл». Не древние шахматы, это распространенное и немного обидное упрощение. Тафл устроен принципиально иначе. Один игрок защищает короля и его небольшую дружину, другой ведет осаду. С численным превосходством, со всех сторон сразу. Уже по этому описанию понятно, что игра честной не будет. И именно это в ней интересно. Все фигуры ходят по прямой, на любое расстояние, если путь свободен. Как ладья в шахматах, только у каждого игрока таких ладей много. Доска мгновенно превращается в пространство засад и прорывов. Не перестановка фигур, а самая настоящая мини-осада, где кольцо неуклонно сужается. Взятие тоже устроено странно. Обычную фигуру нужно зажать с двух сторон, короля с четырех. Это делает короля одновременно и самой важной, и самой уязвимой фигурой на доске, что, если вдуматься, весьма честная метафора о природе власти. Впрочем, правила взятия менялись от региона к региону, единого стандарта не было. Викинги вообще были небольшие любители централизации. А теперь главный парадокс этой игры. Защитник не обязан победить в бою. Королю достаточно вырваться в угловой квадрат доски, просто сбежать, вот и все. Нападающий проиграл, если не успел замкнуть сеть. Это делает игру почти кинематографичной. Один игрок методично тянет петлю, другой ищет единственную лазейку. Побег — это победа. Я до сих пор нахожу в этом что-то глубоко скандинавское. Распространен тафл был широко. У скандинавов, кельтов, саксов примерно с 4 по 12 век, то есть он старше классических викингов и пережил их на несколько столетий в разных вариантах. Так что игра викингов — это скорее маркетинг, чем история. Но хороший маркетинг. В исландской традиции считалось правильным играть две партии подряд, меняясь сторонами. И победителя определяли не просто по счету побед, а по количеству съеденных фишек в обеих партиях. Это уже почти спортивная этика. Не кто выиграл, а кто сыграл лучше в обеих ролях. Средневековый рейтинг ЭЛО, если угодно. За столом у викингов водились и другие игры. Кости, нарды, мельница, лиса и гуси. Пир был не только местом еды и клятв, но и ареной для быстрых партий между тостами, а еще глима, национальная борьба. Соперники хватаются за пояс или штаны друг друга и пытаются уронить на спину, не имея права отпрыгивать и убегать. Прямолинейность, постоянный контакт, победа через контроль пространства. Звучит знакомо? Та же логика, что и в тафле, только без доски. Сегодня Хнефатафл реконструирует

Фиксируют, издают в современных наборах, обсуждают как редкий пример древней асимметричной стратегии. Это одна из немногих игр тысячелетней давности, в которую можно сыграть прямо сейчас, без ощущения музейной пыли, без скидок на эпоху. Она просто работает. Хорошая игра — это всегда немного портрет своего времени. Таффл говорит нам, мы жили в мире, где численное преимущество не решало всего, где побег мог быть победой, и где честная партия требовала сыграть за обоих. Спросите меня про Глиму подробнее. Там есть один прием, который в XII веке считался запрещенным, а сегодня его преподают на олимпийских курсах. Но это уже совсем другая история. Совсем другая история.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения.

именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья вел нас по набережной Мойки мимо Демидовской усадьбы, той, что спрятана за воротами от чужих глаз. Сегодня мы выходим к Синему мосту, который больше похож на площадь, чем на мост, узнаем про тайный брак царской дочери и заглянем в бывшую немецкую церковь, ставшую банями.
2: Вот он, Синий мост. То ли мост, то ли площадь.
3: Совершенно верно, потому что он там, если плыть-то, это 100 метров хоть под ней. Как умели работать русские мастера, так никто не умеет работать. Поставить вот так конную статую, так вот поставить на две точки опоры. Он думал, что потом придет советская власть, что не будут любить Николая Первого, что его обязательно захотят. А потом вот это их остановит. Их это остановило. Уникальность постановки. Понимаете, вот инженерное решение. А это их остановило. Ну, посмотрите, какая красота. Постепенно открывается. Именно так. Вы романтик.
2: Вы романтик, да.
3: А это его...
2: Исаакиевский собор.

0: Да, Николай Николаевич. Вот. Все строил. Да, эклектика, конечно, самое что ни на есть настоящее. Ну, Мария Николаевна тоже там интересная история. Вы знаете, что она... Ей сказано, значит, выйти замуж за герцога Лихтенбергского. А там любви никакой нету. Ну, папа сказал, и все. А почему он так сказал? Чтобы вот она не уезжала потом никуда. Вот, а герцога можно, значит, на службу в Россию. И вот он, значит, здесь служит, а она вышла за него замуж. И вот им построили вот этот дворец. А потом она такая интересная женщина. И она встречает на 5 лет младше ее графа Строганова. И влюбляется в него. А он такой очень энергичный, красивый, такой смуглый, танцует мазурку. Все заглядывают, загляденья прям, все любуются, как он танцует мазурку умеет. Короче говоря, вот такой вот любовник у нее появляется. И потом умирает герцог. Ну, умер герцог, и, значит, теперь-то можно уже выйти за вторым браком замуж? Нет, нельзя. Потому что граф Строганов не царской крови. Граф, ну и что? А у нее любовь. У нее страсть. Тем более он ее младше на 5 лет.
1: Что делать?
0: Что делать? Тогда тайный брак.
1: Влить царскую
0: кровь. Тайный брак. Тайный брак. Со Строгановым. Нашли престарелого священнослужителя, который все это выполнил честно.
1: И ушел на погоду.
0: А это у нее была приятельница.
1: Ага.
0: Они где-то жили в... Типа в Ровше, вот где-то там mm-hmm. там далеко.
1: Не да,
0: помню. Да. Там церковь, все по закону, ничего такого. Вот. И, значит, она, значит, тайно... И Николай Павлович так и не узнал, что его дочь вторым браком застрял. Да, нет, это был... Они никогда не появлялись вместе. Ну, потому что он с этим, к этому относился очень так внимательно. Дело в том, что... Слуга объявляет на бале каком-то герцог и герцогиня Лихтенбергские.
1: Ага.
0: Значит, никакого герцогини Лихтенбергской нету. Есть великая княгиня Мария Николаевна, моя дочь. Ты запомнил? Еще раз услышу. Короче, не герцогиня Лихтенбергская, а великая княгиня Мария Николаевна. Так что, да, ну вот. Кроме Николая Павловича умер, но жива же мать Александра Федоровна. Живы же тетки. В общем, это был тайный брак. Так вот всю жизнь прожили тайным браком. В тайном браке с графом Строгановым. Одна дочка родилась. Ну вот, такое вот интересное.
1: Мы пересекли Исаакиевскую площадь.
0: Да, и двигаемся по Мойке.
1: Перешли
0: Исаакиевскую площадь.
1: Вознесенский проспект.
0: Ага.
1: Да, и дальше двигаемся
0: по набережной Мойки, да. Здесь мы видим доходные дома и одно удивительное какое-то строение. Да, где-то здесь, да. Да, и вот видим странное строение, запакованное вот так. Не, вы знаете, что это такое, да? А?
1: Конечно, такая связь. Да. Про это вы хотите сказать?
0: Конечно, конечно. Да, но оно стоит уже здесь, знаете, сколько лет? А я вам скажу, 40.
1: Удивительно, как оно сюда вообще. Да.
0: Не, ну как попало? Это понятно, уже это была немецкая реформатская церковь, 2 раза выше. Потом пришла советская власть, что и немецкая реформатская, она и свои разрушает. Чего и немецкая реформатская? Она ее, значит, срезала. Такой был этот самый шатер.
1: А-а-а.
0: Посмотрите, старые фотографии очень много. И отдала связистам, потому что здесь этот самый почтамт.
1: Что значит срезала? То есть вот, ну это вот основание?
0: Вверх шел шатер.
1: Ну, то есть оно
0: подлинное? Оно подлинное. Еще вверх шел шатер. Именно шатер, не шпиль, ничего. Вот шатер, представляешь,
1: что это? Да.
0: Это была немецкая реформатская церковь. И ее, значит, вот эту верхнюю часть демонтировали. Вот, и отдали связистам. И, как вы правильно сказали, много лет это был дворец культуры работников связи, связистов, да? Потом почта обеднела, потому что, ну, телефоны появились. Зачем мы будем писать письма, когда мы операционный зал для почты?
1: Сейчас на реставрации.
0: На реставрации
1: будем
0: или...
1: Будем
0: ждать,
1: что там будет.
0: Да, она почте-то не нужна уже теперь, как таковая.
1: Будет какой-нибудь, может быть, арт-пространство.
0: Ну, наверное, сеновал. Да.
1: Трактир.
0: Трактир на Пятницкой.
1: Да, это у нас фонарный переулок.
0: Да, фонарный переулок, да.
1: Знаменитые фонарные бани.
0: Да, воронежские.
1: В которых сохранились, между прочим, подлинные интерьеры.

0: Смотри, очень видео, интересно
1: молодец,
0: в баню
1: да.
0: сходить.
1: А это где, в каком доме-то?
0: А вот буквально в фонарные бани. Вот
1: а,
0: они,
1: вот здесь,
0: вот
1: да?
0: Они, да.
1: А, интересно.
0: И там
1: что не
0: даже
1: было?
0: Реставрация
1: ага.
0: была. И, ну,
1: а
0: даже
1: как
0: есть...
1: баня работает?
0: Да,
1: а?
0: Да, да, даже есть вот такие, ну как, экскурсии,
1: да, понятно, понятно.
0: С банным ритуалом,
1: ага.
0: чаепитием, где рассказывают...
1: Ну да-да-да, историю, да. Право бывшая, значит, реформатская церковь, немецкая реформатская церковь, превращенная в дворец связистов, а сейчас, как видно, заброшенный.
2: Вот такие тайны умеет хранить Мойка. Илья Харитонович вернется и поведет нас дальше. Илья Харитонович вернется и поведет нас дальше.

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу, но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавняли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

Как вы думаете, можно ли построить храм из кораблекрушения? Именно с этого начинается история Ват Аруна. По легенде, фарфор для облицовки его башни нашли на затонувшем судне, китайские черепки, осколки, фрагменты тарелок и ваз, которым больше некуда было деться. И вместо того, чтобы выбросить, их вдавили в штукатурку пранга центральной башни вместе со стеклом и зеркальными вставками. Получилось нечто невозможное – каменный монолит, который светится. Обратите внимание на поверхность прямо перед вами. Вблизи она похожа на мозаику, собранную из тысяч осколков, и так оно и есть. Но когда солнце касается этих граней, особенно вечером, когда свет становится теплым и косым, башня начинает мерцать. Само название Ват Арун отсылает к Аруне, индуистскому богу сияния восхода. И вот парадокс, храм, названный в честь утра, стал одним из самых фотографируемых мест именно на закате. Утренняя заря, в имени, вечерний огонь, в камне. Этому месту больше лет, чем самому Бангкоку. Первые постройки здесь возникли еще до того, как столица переехала с севера. Но главный поворот случился в 1767 году, когда пала Аютая, древняя столица Сиама, сожженная бирманцами. Среди руин поднялся военачальник Таксин. Он выбрал Тханбури, берег напротив нынешнего Бангкока, новой столицей, а этот храм сделал сердцем своей власти. Здесь какое-то время хранили священную статую изумрудного Будды. Здесь жила королевская семья. Храм был не просто молельным местом, он был государством в миниатюре. Башня, которую вы видите сейчас, та самая, что возвышается почти на 80 метров, достраивалась уже позже, при Раме II и Раме III в 19 веке. Это уже другая эпоха, другая столица, Бангкок к тому времени окончательно утвердился на восточном берегу Чаапрая. Но Ват Аруна остался на западном, и это расстояние через реку стало частью его образа. Сюда до сих пор добираются паромом, короткая переправа, несколько минут на воде, запах реки, плеск волн от баржи, и вдруг башня вырастает прямо из воды, как будто растет из нее. Помню, я впервые увидел этот силуэт именно с реки, и подумал, что архитектор понимал, главный вид должен открываться с воды, а не с суши. Форма башни – не тайское изобретение в чистом виде. Пранг такого типа пришел из кхмерской традиции, из той же архитектурной семьи, что и Ангкор. Буддийский храм, индуистский бог в названии, кхмерский силуэт, китайский фарфор. Это не эклектика от растерянности, это синтез, выстроенный намеренно, и у Ват Аруна он особенно очевиден. Внутри монастыря сейчас живет около сотни монахов. Не «жило», «живет». Здесь ежедневная рутина, утренние молебны, запах ладана, звук колокола где-то за стеной. Это не музей под открытым небом, а живое место, которое просто пустило туристов внутрь. Разница тонкая, но чувствуется. Где-то в тени под навесом сидит монах с книгой, не обращая внимания на объективы. Мир вокруг него, сувениры, фотографии, очереди, просто не существует. Когда

стоишь у подножия пранга и смотришь вверх, в глаза бьет не величие, а странная подробность. Каждый сантиметр поверхности кто-то трогал руками. Кто-то вдавливал эти осколки в стену, подбирал цвет, выкладывал узор. 80 метров ручной работы. И название «Храм утренней зари» – это не поэтическая вольность туристического буклета. Это имя Бога, вписанное в камень и фарфор, которое каждый день подтверждается на рассвете, когда первый свет касается зеркальных вставок и башня отвечает ему вспышкой. Такую экскурсию можно создать про любое место, которое вас занимает, просто напишите тему. Спросите, например, про Большой Королевский дворец на другом берегу, тот самый, откуда Ват Арун виден как отражение.

0: Вот что все упускают. Борозды в глине держатся 3-4 года. То есть прямо сейчас, глядя на эти следы, вы, скорее всего, смотрите на события 2-3-летней давности. Камень уже давно стоит на месте. Он вас ждал. Рейстрек Плая – высохшее дно озера в Долине Смерти. Идеально плоское, как стол. И по этому столу валуны весом в несколько сот килограммов путешествуют сами, без рук, без веревок, без свидетелей. Траектории, дуги, зигзаги, иногда следы пересекаются под острым углом, будто камни устраивали перекресток.
1: До 2013-го ни один человек не видел движения вживую. Исследователи ставили колышки рядом с валунами, приезжали через год и находили тот же камень на новом месте, с длинной бороздой позади, а колышки тихо стоящими на старой позиции. Один геолог записал в дневнике, что камни будто специально выбирают момент, когда никого нет. Разгадку дал GPS на 162 валунах плюс терпение. Нужна тонкая пленка воды на глине. Ночной мороз, и вода схватывается льдом толщиной 3,6 мм. Потом ветер. Огромные, но хрупкие ледяные пластины давят в бока камней и буквально буксируют их 2-5 метров в минуту. Для глаза это почти незаметно. Потом лед тает, вода испаряется, и остается сухая растрескавшаяся глина со следом.
0: Все, что казалось мистикой, оказалось 3-миллиметровым льдом и подходящим ветром. Природе не нужны спецэффекты. Ей достаточно того, чтобы мы уехали домой чуть раньше срока.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

Дервиш вращается не вокруг пупка и не вокруг позвоночника. Он вращается вокруг сердца. Это не поэзия, это буквально постановка Шуга. Стопы и ось тела выстроены так, что центром микровращения оказывается область груди. Все телесное к периферии, сердце в неподвижном центре. Орден Мевлеви вырос в 13 веке в Конии, вокруг Джалал-ад-Дина Руми. И вот что парадокс. Прежде чем человеку вообще позволяли встать в круг, его годами учили не вращаться, а исчезать. Служить, убирать, молчать. Только когда наставник видел, что в ученике больше готовности раствориться, чем быть замеченным, тогда допускали к семи. Представляете, лучшие танцоры мира проходили отбор на скромность. Посмотрите на положение рук, правая раскрыта вверх, левая обращена к земле. Это некрасивая поза для открытки. Это рабочая схема – принять сверху, пропустить через сердце, отдать вниз. Любовь как поток, не как накопление. Физика здесь вполне серьезная. Тело работает как гироскоп. Пока ось стабильна, система не падает, даже когда вестибулярный аппарат давно сдался. Мозг перестает воспринимать внешние сигналы и входит в измененное состояние. То, что суфии называют экстазом, нейрофизиолог назовет сенсорной депривацией через ритмическое движение. Наверное, оба правы. Сема – не танец. Сами дервиши настаивают на этом. То, что сегодня показывают в залах Конии как туристическое представление, изначально было закрытым ритуалом. ЮНЕСКО внесло его в список нематериального наследия, и одновременно где-то в вечерних залах города люди все еще крутятся без камер и без публики. Одно вращение – один шаг от человеческого к божественному. Значит, чтобы добраться, нужно очень долго не останавливаться. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: 65-го. Само название говорит расположение, за рядами, то есть за торговыми рядами у Кремля и Китай-города. Здесь стоял плотный посад, улицы, храмы, дворы купцов и ремесленников. Та средневековая ткань почти исчезла, уцелели отдельные фрагменты, прежде всего церкви вдоль Варварки, которые вы видите справа. Все остальное накрыл 20 век. Сначала Сталинская высотка. В конце 40-х участок определили под одну из 8 запланированных башен, заложили фундамент. Башню так и не построили, Сталин умер в 1953-м и проект заморозили. Но фундамент остался. И именно на него в 60-х поставили гостиницу «Россия». В 1967-м она открылась как крупнейшая гостиница мира. Почти 40 лет она перекрывала собой весь этот берег, для нескольких поколений москвичей она и была зарядьем, хотя архитектурно ее любили немногие. В январе 2006-го «Россию» закрыли. Разбирали долго, наземную часть снесли относительно быстро, а демонтаж подземных конструкций завершился лишь весной 2015-го. Почти 11 лет в самом сердце Москвы, в 200 метрах от Кремля, зиял большой пустырь. Он зарастал сорняками, пока город заново решал, чем быть этому месту. Решение оказалось неочевидным. Рассматривались офисный центр, элитный квартал, правительственный комплекс. В 2012-м выбрали парк. Строительство началось в 2014-м, и «Зарядье» стало первым крупным новым парком Москвы почти за 70 лет. Обратите внимание на стеклянный навес над вами, так называемую стеклянную кору. Это не просто эффектный козырек, под ней создается контролируемый микроклимат, закрытое общественное пространство под открытым небом. Архитектурно она работает как соединение природного ландшафта с городской инфраструктурой. А четыре природные зоны вокруг – лес, степь, тундра, заливные луга – не декорация. Растения здесь высаживали так, чтобы они существовали в условиях, близких к природным режимам своих территорий. Москва как точка сборки огромной страны – вот идея, которую этот парк проговаривает ботаническим языком. И, наконец, парящий мост. Выйдите на него – это консольная платформа без опор над Москвой с рекой. Никаких промежуточных стоек, только вынос над водой. С него одновременно видны кремлевские башни, Варварка с ее церквями и новая набережная. Три слоя Москвы в одном кадре – средневековый, советский, сегодняшний. Под этим бетоном, кстати, при строительных и археологических работах вскрывались слои средневекового посада. Под советским фундаментом – почти исчезнувшая Москва 14 века. 7 веков в разрезе.
1: Спросите меня про церковь Святой Варвары на Варварке, ту, что смотрит прямо на парк. Там есть история о том, почему ее перестраивали трижды, и один из авторов проекта вас удивит.

Место, где вы сейчас стоите, обжито людьми почти 7 веков, и при этом 3 раза почти полностью стерто с лица земли. Вот это противоречие стоит держать в голове, пока смотрите вокруг. Зарядье упоминается в документах с 1300

0: Игра в предсказании. Представьте, вы слышите начало знакомой песни. Первые два аккорда, может быть, три. И еще до того, как прозвучал четвертый, ваше тело уже знает, каким он будет. Не вы, тело. Нога качнулась, плечо чуть напряглось. Это не метафора и не поэтическое преувеличение. Это буквально то, что происходит в вашей нервной системе прямо сейчас, пока звучит эта запись. Музыка нравится нам не потому, что она красивая. Это слишком простое объяснение, и оно ничего не объясняет. Музыка нравится нам потому, что мозг непрерывно играет в одну игру. Он строит прогноз, что будет дальше, и получает удовольствие ровно в тот момент, когда этот прогноз либо точно сбывается, либо чуть-чуть нарушается. Не грубо, не катастрофически, на волосок. Американский музыковед и когнитивный ученый Дэвид Хьюрон в своей работе описал этот механизм через 5 последовательных психофизиологических состояний, которые мозг проходит в ответ на любое ожидаемое музыкальное событие. Воображение, когда мозг начинает строить образ того, что вот-вот произойдет. Напряжение, когда событие приближается. Предсказание, в сам момент срабатывания прогноза. Реакция, немедленный физиологический ответ, тот самый. И оценка, когда мозг в долю секунды решает, насколько прогноз совпал с реальностью. Хьюра назвал это ЭТПРА, по первым буквам ПИТИФАС. Что важно, все 5 происходят почти одновременно, перекрываясь. И именно их сумма создает то, что мы называем эмоцией от музыки. Теперь про мурашки, потому что это самое честное доказательство того, что здесь вообще что-то происходит физически. Нейронаука связывает их с взаимодействием двух систем мозга – корковые сети, которые строят временные ожидания, и подкорковые системы вознаграждения, которые реагируют, когда эти ожидания подтверждаются или почти подтверждаются с небольшой задержкой. В популярных пересказах это часто сводит к дофаминовому всплеску. Но точнее говорить иначе, удовольствие возникает не в одной точке, не в один момент, а на стыке, напряжение нарастает, прогноз висит в воздухе, и когда разрешение наконец приходит, система вознаграждения получает то, что Хьюрон называет сладким облегчением. Именно поэтому пауза перед кульминацией переживается почти физически, как задержка дыхания. Бетховен это знал. Сознательно он это формулировал или нет, другой вопрос. Но его неожиданные остановки, его ложные развязки – это игра ровно с этим механизмом. Зал держит воздух, и один аккорд его отпускает. Но вот что интересно. Не только нарушенное ожидание вызывает сильную реакцию. Иногда и подтвержденное тоже. Когда мозг правильно предсказал аккорд, он получает маленькое вознаграждение за точность прогноза. Хьюрон говорит, что именно поэтому мы слушаем одну и ту же песню снова и снова. Мозг хочет еще раз пройти этот маршрут, еще раз подтвердить, что он все правильно помнит. Это не слабость. Это экономия ресурсов. Система вознаграждения буквально поощряет мозг за то, что он умеет распознавать паттерны.
1: Отсюда и сила повтора. Исследователь Элизабет Маргулис специально занималась тем, почему повторение в музыке не убивает интерес, а часто его создает. Ее вывод такой. Повтор помогает мозгу не просто узнать материал, а построить внутри него структуру, шаблон, по которому будет ориентироваться внимание. И когда этот шаблон есть, следующее повторение становится не скучным, а наоборот, мозг начинает замечать микроразличия внутри похожего. Вещи, которые при первом прослушивании проходили мимо, при третьем вдруг оказываются главными. Это и есть самый экономный из всех музыкальных приемов. Повтор строит ожидание, вариация его нарушает. И вместе они держат слушателя там, где чистый повтор наскучил бы за 30 секунд, а чистая новизна испугала бы и оттолкнула. Хьюрен формулирует это как «предсказуемая непредсказуемость». Музыка работает на границе, там, где правила уже освоены, но результат слегка смещен. Самый сильный эффект дает не грубый сюрприз, а маленькое отклонение от ожидаемой гармонической траектории. Это важно. Не поворот на 90 градусов, а поворот на 7. Послушайте «Somebody that I used to know» Готье. Большую часть времени она держится на почти механическом повторе. Один и тот же рисунок такт за тактом. Именно эта повторяемость делает каждое маленькое гармоническое или текстурное изменение, появление второго голоса, сдвиг в аранжировке, ощутимым физически. Мозг уже построил очень точную модель того, что будет дальше, и любое отступление от нее выстреливает сильнее, чем если бы песня менялась постоянно. «Don't Stop Believing» работает на другом конце,

0: того же приема. Кульминация несколько раз оказывается за горизонтом. Слушатель получает намеки на финал, но финал удерживается, и каждая такая задержка увеличивает итоговый выброс. Теперь про синкопу, потому что это тот же механизм, только в ритме, а не в гармонии. Ритм становится выразительным именно тогда, когда удар появляется не там, где его ждет моторная система. Краткое смещение акцента нарушает автоматическое прогнозирование, но не разрушает общий пульс. Нога продолжает отбивать темп, а вот тело уже чуть качнулось вперед, потому что мозг приготовился к удару, и это приготовление само по себе стало источником удовольствия. Именно поэтому танцевать под синкопированный ритм физически приятнее, чем под равномерный. Там есть что ловить.
1: Классический пример гармонического обмана – обманная каденция. Слушатель ждет устойчивого завершения, того аккорда, который закрывает музыкальную фразу, как точка в конце предложения, а музыка уходит в другую точку. В барочной и классической музыке это был осознанный прием с названием и историей. В поп- и рок-музыке он живет в виде ложных развязок, внезапных остановок перед финальным припевом, паузы на долю секунды перед возвращением бита. Психологически – один и тот же механизм. Мозг уже дописал следующий аккорд, а композитор его отнимает. Линия, которую Хьюран прокладывает в своей теории, на самом деле идет от более раннего автора, Леонарда Мейера, который еще в середине 20 века утверждал, что музыкальные эмоции возникают из ожидания. Хьюран взял эту идею и перенес ее в строгую психологическую и эволюционную рамку. Эмоция возникает не из красоты и не из смысла, а из того, как организм экономит ресурсы на распознавании паттернов. Мозг, который умеет точно предсказывать окружающую среду, выживает лучше. Музыка, по этой логике, тренажер для системы предсказания. И именно поэтому простые правила вроде «повтор, потом вариация» работают почти во всех жанрах и эпохах, не зная ни границ, ни языкового барьера.
2: Теперь практический поворот, который многие упускают. Представьте, вы садитесь писать куплет, неважно, руками или через генератор. Вы выстраиваете идеально предсказуемую последовательность. 4 такта, одна и та же гармония, один и тот же ритмический рисунок. Равные доли, никаких сюрпризов. Технически все верно. Но вы получаете то, что обычно называют лифтовой музыкой. Звук, который мозг обрабатывает автоматически и немедленно перестает слышать. Нет игры, нет удовольствия. Теперь сделайте одно изменение. Задержите ожидаемый аккорд на долю такта. Или на третьем куплете, когда мозг уже выучил паттерн, войдите в минор вместо мажора. Один шаг в сторону. И то, что было фоном, вдруг становится событием. Это напрямую применимо к промптам для генерации музыки, и это то, чего большинство не делает. Когда вы пишете «сделай электронный трек с нарастающим настроением», вы описываете жанр и эмоцию. Система получает достаточно информации, чтобы сгенерировать что-то технически правильное. Но когда вы пишете два куплета с одним и тем же восходящим рисунком, а на третьем ложное завершение, пауза в полтора такта и потом финал в другой тональности, вы описываете архитектуру ожидания. Вы говорите системе не как должна звучать музыка, а как она должна вести слушателя во времени. Разница, как между «нарисуй красивый закат» и «нарисуй горизонт, где солнце только коснулось воды, и одно облако его закрывает». Конкретная инструкция про нарушение ожидания стоит больше 10 прилагательных про настроение.
3: Сегодня эта тема вышла за пределы теории. Алгоритмы стриминга анализируют, в какой момент слушатель пропускает трек, и это часто совпадает с местом, где музыка перестает обманывать ожидания, становится слишком прозрачной, слишком предсказуемой. Генеративные системы, в свою очередь, учатся подбирать баланс между узнаваемостью и новизной, не потому, что это звучит красиво, а потому, что именно этот баланс удерживает внимание. Старые приемы, обманная каденция, синкопа, ложная развязка в этой среде работают не слабее, чем в 18 веке. Иногда сильнее, мозг, которому подают идеально просчитанный поток похожих треков, становится чувствительнее к малейшему отклонению. Что с этим делать практически, понятно. Но есть и другой эффект, менее очевидный. Когда вы понимаете механику, вы начинаете слышать иначе. Та пауза перед финальным хором в любимой песне, она больше не просто звучит хорошо. Вы слышите, как там буквально задерживают ваш прогноз, удерживают напряжение и потом отпускают. Это не разрушает удовольствие. Напротив, добавляет к нему второй слой – удовольствие от того, что вы видите игру и при этом все равно в нее играете. Музыка не перестает быть волшебством от того, что мы знаем ее фокус. Фокус честный. Просто теперь вы умеете его повторять.

повторить. Это была совместная рубрика «А мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. С этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке.

Общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

федеральная трасса Воронеж-Курск. Вы едете, поток машин не останавливается, за окном мелькают поле, и вот почти незаметный поворот у станции Курбатова. Большинство водителей его не замечают. А за поворотом – село, которое в 1900-м насчитывало свыше 9000 жителей. Сегодня – около 1300. Это не упадок маленькой деревушки. Это история целого уездного мира, который съежился до размера одного почтового адреса. Называется оно Верхнее Турово, по речке Туровки, в долине которой и выросло. Основано примерно между 1655 и 1665, служилые люди, военные, государевы люди одновременно охраняли здесь южную границу и поднимали черноземную целину. Реки Тур, Девица и Росошка образовывали природный коридор в лесостеп, по нему шло и заселение, и хозяйство. К середине 19 века здесь жили почти 7 тысяч человек. Крупнейшее сельское поселение Черноземья. Хлебные обозы, скот, ярмарки, Верхнее Турово жило не только землей, но и транзитом. Старая почтовая дорога на Курск проходила прямо через него. Помещичье хозяйство конкурировали с сильной крестьянской общиной, и это напряжение держало жизнь в постоянном движении. Потом один удар за другим. Революция. Гражданская война. Коллективизация. К середине 20 века население упало вдвое, примерно до 5000. А потом пришла зима 43-го. Окрестности Турова попали в зону боев Воронежско-Касторнинской операции. Линия фронта совсем рядом. Обратите внимание, вот эта пойма Туровки, которую вы видите отсюда, зимой 43-го была переправой. Мальчишка, которому доверили вести лошадей через замерзшую реку, запомнил до конца жизни первый плотный строй солдат, входящих в деревню после разгрома противника под Касторной. В дом, где жила многодетная семья, вдруг поселили раненых. Большая история здесь всегда приходила через конкретную дверь. После войны новая волна исхода. Сначала в города Черноземье, потом в Воронеж и Москву, сегодня на вахты, в логистику, на стройки. Три крупных демографических сжатия за 100 лет – 10 тысяч, 5 тысяч, 1500. Каждая цифра – это поколение, которое уехало и не вернулось. Но вот что примечательно. Верхнее Турово – это не просто одно село. Это связка – Верхнее Турово, Нижнее Турово, другие туровские селения вдоль тех же рек. Два административных центра, общее кладбище, переплетенные семейные истории. Местные до сих пор говорят: «Мы из Верхнего, а муж из Нижнего, вся жизнь между реками Тур и Девицей». Звучит, будто речь о двух разных государствах, а не о соседних улицах. Сегодня в Верхнем Турово 18 улиц. Для деревни очень много. Многие сохранили старую планировку, центр с волостным правлением и церковью, потом советские кварталы, все это можно читать, как слои в разрезе почвы. Видите, как главная улица расширяется к старому центру? Это не случайность, это отпечаток той самой торговой дороги. Люди уезжают, но продолжают говорить «мы туровские». Возвращаются на похороны, на праздники, на встречи одноклассников. Село держится не числом жителей, а этой точкой сборки, местом, к которому привязана семейная память нескольких поколений. 9 тысяч человек 120 лет назад. 1500 сегодня. И 18 улиц, которые все еще помнят, чем это место было, даже если трасса на Курск несется мимо, не останавливаясь.

Китайцы считали кирпичный чай слишком грубым для себя. Именно его они и прессовали специально для России. Вот в этом весь парадокс великого чайного пути. Не изящные зеленые листы для придворных церемоний, не тонкий улун для фарфоровой чаши. Плотные, темные, почти каменные бруски чая Циньчжуань из города Янлоудон в провинции Хубей. Продукт, который китайские мастера сами не ценили, но который 2,5 сотни лет двигал одну из крупнейших торговых артерий в истории человечества –

0: Сначала этот путь занимал 1,5–2 года. К 18 веку с развитием сибирского тракта уже 2-3 месяца. Но сезонность оставалась. Зимой по замерзшим дорогам многосаночные обозы шли быстрее и надежнее. Чай, как говорили, лучше всего ходил по льду. До 10% населения вдоль всего тракта зимой занималось чайным извозом. Целые деревни, целые уезды. Первый легальный доступ России к китайскому чаю открыл Нерчинский договор 1689 года. А уже в Кяхте возникло нечто совершенно особенное. Не просто рынок, а точка, где два мира притирались друг к другу буквально в языке. Здесь сложился так называемый кяхтинский пиджин русский, смешанный язык специально для чайных сделок, где русские и китайские слова перемежались монгольскими конструкциями. Язык ради торговли. Язык ради листа. В 1787 году московский купец Алексей Перлов основал «Перлов с сыновьями» – первую системную чаеторговую компанию в России. До этого чай был редкостью, почти лекарством для состоятельных людей. Перловы выстроили прямые каналы с китайскими поставщиками, сбили цену и вывели чай в город, в трактиры, в купеческие дома, в повседневность. На чайные деньги строились церкви, училища, особняки. Города вроде Кунгура получали репутацию чайных столиц. Там целые семьи сколотили состояние на дальневосточных караванах. Продукт, пришедший из китайской монастырской эстетики созерцания, в России превратил купцов в практичных строителей школ и фабрик. Обратите внимание на этот контраст, он принципиален. Пока Россия выстраивала сухопутную чайную цивилизацию через Сибирь, Британия строила морскую. Английские компании держались за китайские порты, а затем переориентировались на Цейлон и Индию. И когда в 1869 году открылся Суэцкий канал, баланс сдвинулся резко. Морем чай в Лондон шел быстрее и дешевле, чем по любому сухопутному тракту. Россия начала частично переходить на цейлонский и индийский чай. Британцы целенаправленно вытесняли китайский лист с европейских рынков. Один и тот же продукт породил два конкурирующих мира – русско-китайский, построенный на кирпичном караванном чае, и англо-индийский, где лист стал частью фабричной индустрии и колониальной экономики.
1: Старые жители Янлаудуна до сих пор пересказывают истории о русских купцах, которые приезжали в этот горный город лично убедиться в качестве кирпичей. Русских поражало, что чай не рассыпают, а рубят. Китайцев, что гости просят самый крепкий продукт, который сами хозяева считали слишком грубым. А в Кяхте рассказывали, как китайские торговцы впервые попробовали русский чай с сахаром и лимоном и долго не могли понять, зачем портить вкус листа. А потом начали продавать сахар вместе с чаем и мгновенно расширили торговый оборот. Вот так культурное недоумение превращалось в коммерческий инстинкт. По объему торгового оборота Великий чайный путь уступал только Великому шелковому пути. Через него шли не только тюки чая, но и шелк, фарфор, лекарства, книги. Русские купцы, работавшие на этом маршруте, встречались с китайцами и монголами куда чаще, чем официальные дипломаты, и их личные договоренности держали путь не хуже государственных трактатов. В 1903 году путь фактически прекратил активную жизнь. Цейлонские плантации, индийский чай, пароходный флот, железные дороги – все

0: Все это сделало сухопутный маршрут нерентабельным. Но культурный след не стерся. В России закрепился образ караванного чая, как более мягкого и ароматного, чем морской. В китайских провинциях Хубэй и Хунань сохраняется память о сортах, которые прессовали для русских. И сегодня цинджуань переживает что-то вроде возрождения. 9000 километров ради листа, который одна сторона считала слишком грубым, а другая — недостаточно крепким. И именно из этого недопонимания выросла торговля, которая переформатировала Сибирь, наполнила московские купеческие особняки и оставила в кяхте язык, которого больше нигде нет.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: В ноябре 2018 года американский миссионер Джон Аллен Чау подкупил рыбаков, тайно добрался до берега Северного Сентинеля и был убит стрелой. Индийские власти даже не стали пытаться забрать тело. Слишком велик риск для обеих сторон. Северный Сентинель – небольшой остров в Бенгальском заливе, формально территория Индии. Вокруг него действует запретная зона радиусом 5,5 километров. Не военная, не радиационная. Просто государство решило, что люди внутри этого круга имеют право жить без нас. Сколько их там, никто не знает. Перепись 2011 года зафиксировала 15 человек. Цифра абсурдная, никто их лично не считал. Антропологи называют от 15 до 400. Густой лес скрывает поселение, а вертолеты, снижающиеся для наблюдения, встречают стрелами из лука. Язык племени не расшифрован, не записано ни единого слова с достоверным переводом. На планете, где изучают речь дельфинов через спектрограммы, есть человеческое сообщество, чья речь принципиально не зафиксирована. Запрет существует не только ради них. У людей в многотысячелетней изоляции нет иммунитета к нашим болезням. Грипп способен пройти по малой популяции как огонь. Опыт соседних андаманских народов это подтверждает. После контакта численность рухнула в разы за несколько десятилетий. Было одно исключение. В 1991 году часть сентинельцев вышла к воде без оружия. Взяла кокосы из рук индийской экспедиции. Одна женщина подняла лук мужчины и опустила его в землю. Жест, который прочитали как «не угрожай». Через несколько лет племя снова стало стрелять в любые суда. Береговая охрана патрулирует воды. В лесах по-прежнему видны фигуры и костры. Племя живет охотой и собирательством, не зная о спорах в ООН, где их приводят как пример того, что право «оставьте нас в покое» иногда весомее нашей жажды изучать и спасать. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – ООО «Мой гид» в Телеграм. «Мой гид» в Телеграм.
1: Обычный шаг по насту звучит по-разному в зависимости от глубины промерзания. И опытный ивенкийский охотник по этому звуку определял, куда идти дальше. Без компаса, без карты, с точностью, которой позавидует

0: современный навигатор. Само слово Evenkill переводится примерно как «идущие поперек хребтов». Не вдоль рек, как шли русские землепроходцы, а наискось, напрямую, через водоразделы. Их прародина – огромный пояс от Вилюя и Ангары до Верхнего Преамурья, где еще 5-6 тысяч лет назад предки ивенков выработали охотничий комплекс, следуя за миграциями лося. Часть групп носила имя «арачоны», буквально «люди оленя», от слова «арон». Домашний олень у них – транспорт, навигатор и центр социальной жизни одновременно. Эвенки довели до совершенства верховую езду на оленях. Легкий всадник между стволами, десятки километров в день по чащобе, где пешком не пройти. Среднее стадо на семью – 20-30 оленей. Компактная мобильная станция. Унты и чум – не абстрактный север. Это конкретные технологические решения. Чум собирается за несколько часов, держит тепло от одного очага и не дает угореть, потому что конус работает как дымоход. Эвенкийская версия легче тундров, заточена под таежный климат. Тайга для эвенков – не препятствие и не ресурс, текст, который нужно уметь читать. Те, кто умел, выживали тысячелетиями там, где у нас кончается сигнал телефона.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот – он мой гид.

Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением,

0: и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать, будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
2: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
0: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что.

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой, и вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенной индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок.

обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а бора – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

Когда вы видите здание, вы смотрите снизу вверх. А что, если строители работали строго наоборот, сверху вниз, убирая лишнее, как скульптор убирает все, что не слон? Именно так устроена Лалибела. Вы стоите на плато, и вдруг впереди прямоугольный провал, как будто земля провалилась. А в глубине этого каменного колодца целый храм с порталами, колоннами, резными окнами. Никакого фундамента, он и есть скала. 11 таких церквей, и каждая – монолит. Местная легенда объясняет темп строительства просто. Днем работали люди, ночью – ангелы. Историки с ангелами не спорят, но замечают кое-что интереснее. При раскопках нашли древнеримский серебряный динарий, времен Марка Аврелия, 2 век нашей эры. Это минимум на 800 лет старше царя Лалибелы, которому приписывают весь ансамбль. Так что единовременная стройка гения – красивый миф. На деле перед вами многослойный пирог эпох. Церкви соединены тоннелями, такими узкими, что взрослый идет боком, прижимаясь к влажной красной стене. Архитектура буквально управляет ритмом. Хочешь не хочешь, замедляешься. И самое странное – это не музей. Прямо сейчас, возможно ночью, в глубине одного из этих колодцев мерцают свечи и тянется напев. Паломники спят, опираясь на посохи, и просыпаются под пение священников, так же, как столетия назад. Место, где молитва буквально продолжает строительство. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид.

0: Гюстав Эйфель построил башню, которую весь Париж ненавидел, и преспокойно поселился на ее вершине. Почти 100 квадратных метров по третьим уровням, гостиная, столовая, пианино, книжные полки, цветы в горшках и лаборатория с приборами прямо за стеной. Снаружи тысячи заклепок, сталь, вибрация от ветра. Открываешь дверь и попадаешь в тихий буржуазный салон, который висит над облаками. Сюрреализм чистой воды. Богатые парижане, конечно, немедленно захотели купить хотя бы одну ночь на вершине. Предложения шли одно за другим, и Эйфель каждый раз отказывал. Можно владеть особняком вдоль Сены. Но ночь над всем Парижем не продается.
1: Лита могла подписывать протест против чудовину фабричных труб, а потом умолт пустить их туда переночевать.
0: Что, согласитесь, характеризует ее исчерпывающе. Сюда поднимался Томас Эдисон, лично вручить хозяину новейший фонограф. Два символа индустриальной эпохи сидели в этой небесной гостиной и обсуждали будущее. Сегодня их восковые фигуры так и застыли за стеклом. Загляните направо, когда окажетесь на третьем уровне. Башня, кстати, должна была простоять 20 лет и исчезнуть. Спасли ее именно эксперименты из этой квартиры. Метеонаблюдение, радиосвязь, телеграфные линии. Наука оказалась убедительнее архитекторов с их протестами. Железная дама приняла миллионы гостей, но свое маленькое сердце наверху оставило доступным лишь для короткого взгляда через стекло. Что, пожалуй, и есть высший класс. А про что рассказать вам?
2: Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид,

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения.

исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских ЧИНАМП разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Представьте маршрут, у которого нет мостовых опор, нет асфальта и нет постоянной колеи. Он появляется в начале февраля и исчезает в середине марта. Это дорога на остров Хайлуото, Финляндии. И всю зиму она была просто замерзшим морем.

0: Может, лед там просто сам собой превращается в шоссе, застыл и держит. Тогда почему рядом висит знак с ограничением веса в 3,5 тонны и запретом обгона? Потому что под колесами не суша, а хрупкая корка над водой, и ее толщину меряют каждый день.
1: Хайлуото – самый большой остров в Ботническом заливе, в полусотни километров от города Оулу. Постоянных жителей на нем немногим больше 900. Летом добраться туда можно было на пароме, а зимой, когда залив вставал льдом, паром заменяла ледовая дорога длиной около 7 километров, самая длинная официальная ледовая трасса Финляндии. Строили ее не природа сама, а дорожная служба. Снег на трассе укатывают, а из пробитых во льду лунок специально качают воду наверх. Она растекается и намерзает новым слоем, укрепляя полотно. Скорость на такой дороге ограничена 50 км в час, а машины обязаны держаться друг от друга не ближе, чем на 50 метров. Если лед треснет под одной, вторая должна успеть остановиться. Похожий фокус проделывают и на другом краю материка, на Байкале. Между берегом и островом Ольхон каждую зиму размечают такую же официальную ледовую переправу со столбиками и постами. Технология почти одна и та же, только называют ее по-разному. Там зимником, здесь просто ледовой дорогой.
0: Еще в прошлом веке дорога на Хайлуото держалась по 4-5 месяцев за год. Сейчас 4-5 недель, а бывали зимы, когда лед вообще не набирал нужной толщины, и остров всю зиму жил только паромом да редкими рейсами вертолета в непогоду. Залив мелеет из-за того, что земля здесь до сих пор медленно поднимается после ледникового периода, а зимы делаются мягче. На самом острове, кстати, с суши происходит обратное. Она непрерывно растет из моря после того же ледникового периода, и два бывших отдельных островка давно срослись с главным берегом. 13 февраля нынешней зимой дорогу открыли в последний раз за всю ее историю. 12 марта, ближе к вечеру, ее закрыли. И больше она уже не откроется никогда. Дело в мосте, который строили рядом 4 года. К дальнему берегу протянули насыпь почти 7 километров, а над двумя проливами подняли мосты. Один длиной 7 футбольных полей, другой чуть короче. Строители обогнали собственный график на несколько месяцев, и в конце июня постоянная дорога на остров открылась раньше срока. В тот же день паром, который возил жителей Хайлуото почти 60 лет подряд, вышел в свой последний рейс и встал у причала.
1: Местные вспоминают эту паромную очередь без особой ностальгии. Опоздал на минуту, жди полтора часа следующего рейса, и так десятилетиями, в любую погоду. А ледовая дорога вообще была капризнее парома. То трещины, то вода поверх льда, то метель заносит след так, что не разобрать, где полотно, а где уже открытая вода. И все же этой зимой люди специально приезжали, чтобы просто проехать по ней в последний раз. Кто-то один, кто-то компанией, кто-то автостопом, лишь бы пересечь на машине то место, где раньше было только море подо льдом. После того, как исчез последний паром на такой линии, эта фраза звучит уже иначе. Дорога, которую нельзя было построить один раз, каждую зиму рождалась заново, и один раз просто не родилась.

0: Обычный шаг по насту звучит по-разному в зависимости от глубины промерзания. И опытный ивенкийский охотник по этому звуку определял, куда идти дальше. Без компаса, без карты, с точностью, которой позавидует современный навигатор. Само слово «эвенкил» переводится примерно как «идущие поперек хребтов». Не вдоль рек, как шли русские землепроходцы, а наискось, напрямую, через водоразделы. Их прародина – огромный пояс от Вилюя и Ангары до Верхнего Преамурья, где еще 5-6 тысяч лет назад предки ивенков выработали охотничий комплекс, следуя за миграциями лося.
1: Часть групп носила имя «арачоны», буквально «люди оленя», от слова «арон». Домашний олень у них – транспорт, навигатор и центр социальной жизни одновременно. Эвенки довели до совершенства верховую езду на оленях. Легкий всадник между стволами, десятки километров в день по чащобе, где пешком не пройти. Среднее стадо на семью – 20-30 оленей. Компактная мобильная станция. Унты и чум – не абстрактный север. Это конкретные технологические решения. Чум собирается за несколько часов, держит тепло от одного очага и не дает угореть, потому что конус работает как дымоход. Эвенкийская версия легче тундров, заточена под таежный климат. Тайга для эвенков – не препятствие и не ресурс. Текст, который нужно уметь читать. Те, кто умел, выживали тысячелетиями там, где у нас кончается сигнал телефона.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот – о мой гид.
3: На правом берегу студеной реки Варзуги, в самой глубине Кольского полуострова, 3,5 века возвышается деревянная громада без единого гвоздя. Шатер, 4 прируба крестом, маковка с крестом. Вся постройка держится одними пазами да врубками. Это Успенская церковь, а село вокруг нее – одно из самых старых на всем русском севере.
4: Может быть, мастера обошлись без единого гвоздя просто от того, что кузницы поблизости было не сыскать. Тогда почему по всему русскому северу в те же годы гвоздей ставили сколько нужно, а здесь – ни одного? Дело не в нехватке металла. Северное дерево от смены тепла и стужи ходит ходуном, и гвоздь в этой игре только рвет бревно. Плотники нашли решение проще и надежнее – пазы, врубки и деревянные нагели, которые движутся вместе с деревом, а не против него.
3: Село впервые упомянуто в грамоте 1466-го. Варзужанин Тимофей Ермолинич передал свои угодья Соловецкому монастырю. А церковь Успения стояла на этом берегу еще с 1491-го. В описи ее называют «церковью с трапезной». Что случилось с той, первой церковью, точно никто не скажет. То ли сгорело, то ли просто состарилось дерево. Это не подтвержденный факт, а версия, которую повторяют местные краеведы. Столетием позже сюда пришла беда иного рода. Во время опричнины Ивана Грозного, в 1568-м, царские люди прошли по Терскому берегу с так называемым Басаргиным провежем, выбиванием недоимок под пытками. К 1575-му в Варзуге стояли пустыми 79 дворов и молчали 11 рыболовных тоней. Нынешнюю церковь поставили заново 4 августа 1674-го, при царе Алексее Михайловиче. Дата вырезана на хромовом кресте. Строил ее мастер Клементий, по некоторым записям, Клементий Кириллович Федоров, свой, варзугский, работавший одним топором да теслом. Поговаривают, он же потом стал

0: первым здешним священником. Шатровые церкви в ту пору патриарх Никон запрещал строгим указом. Слишком языческим казался ему этот силуэт. На далеком Терском берегу указ будто не расслышали. Купол поднялся на 34 метра. Для срубленного топором храма это огромная высота, а пропорции всей постройки выверены по золотому сечению. Внутри резное небо, расписной свод потолка. 4 яруса, 84 иконы. Часть из них писали мастера Антония Васийского монастыря и осветили весь этот убор 3 года спустя после стройки. Такое расписное небо на всем Кольском полуострове больше нигде не сохранилось. Век спустя церковь обшили тесом и расширили окна. Еще позже переделали иконостас. А в советские годы храм и вовсе едва не потеряли. Открытая реставрация началась только в 1973 и растянулась на десятилетия.
1: Село жило рекой столько же, сколько на ее берегу держится церковь. Поморы-варзуги промышляли семгу, били тюленя и добывали жемчуг в раковинах речных мидий. Жемчуг ценили не меньше, чем пушнину. Рыбу брали 2 старыми способами – заборами, изгородями поперек реки и сетями, которые плели из еловых корней, потому что веревка на морозе портилась быстрее дерева. После революции размеренная поморская жизнь пошла на слом. В 1930-м 14 варзугских семей свели хозяйство в один колхоз и назвали его без ложной скромности «всходы коммунизма». Рыболовецкое хозяйство с этим именем работает и поныне, только семгу теперь чаще ловят по лицензии, а не по разнарядке.
0: К 1910-му в селе жила почти 1000 человек. Рекорд для этих мест. Сегодня в Варзуге живет около 230, в разы меньше прежнего. Зато каждое лето на реку съезжаются рыболовы едва ли не со всего света. Здешние симужи тони считаются одними из лучших в Европе. А возить сюда клиентов одними из первых начали еще британские туроператоры, разглядевшие эту реку задолго до прочих. Церковь без единого гвоздя по-прежнему держится на том же берегу, что и 4 века назад. Река все так же несет семгу к порогам Варзуги. И, пожалуй, единственное, что здесь всерьез изменилось, это то, кто теперь называет эти места своими.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». Ответы в боте «О мой гид».

Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной, серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком,

0: из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля — редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД — около 85 метров. Расстояние до воды — несколько метров вниз по скале. Мыс Половинный далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров. Самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости. Один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящиеся

светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолоты на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

1230. Болото. Тростник. Беженцы с юга Нидерландов бредут по щиколотку в воде и находят здесь не идиллию, а торф. Просто топливо. Просто работу. Они начали рыть канавы. Не ради красот, ради того, чтобы вытаскивать блоки торфа на плоскодонках. Производственные траншеи, промышленная логистика 13 века. Прошли столетия, торф кончился, траншеи затопило. И вот вам самая романтичная деревня Европы. Природа умеет перепрофилировать. Название тоже со смыслом. На болотах поселенцы нашли козьи рога, остатки стада, погибшего при давнем наводнении. Выставляли их у домов как память. Гидхорн буквально и означает «козьи рога». За открыточной картинкой напоминание о катастрофе, которая случилась раньше, чем кто-либо здесь поселился. Видите деревянные мосты над каналами? Их здесь больше 50, на 6 километрах деревни. Многие частные, для хозяина это не красивый мостик, а личный въезд. Вместо парковки – пристань. А камышовые крыши вокруг – раньше признак бедности, сейчас признак состоятельности. Мастеров мало, уход дорогой. Статус перевернулся с ног на голову, как это обычно и бывает. Зимой, когда каналы замерзают, по тем же маршрутам идут на коньках. Те же улицы, просто другое агрегатное состояние. Деревня живая, 2 с лишним тысячи жителей, дети на велосипедах, почтальон пешком. Никакого Диснейленда. Просто люди, которые живут там, куда остальные едут фотографироваться. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Телеграм.

рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок, ведет родословную с 70-х годов 19 века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными вещами здесь торговали еще с 20-х годов 20 века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них по некоторым подсчетам до миллиона предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все три рынка при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке. Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой.

0: Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала

0: сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать. Будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
1: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
0: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что. В городе окажется, что смотреть есть на что.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас мимо бывшей немецкой церкви, которую советская власть обкарнала и отдала связистам. Сегодня мы, наконец, у Юсуповского дворца на Мойке. Семья с татарскими корнями, родовым проклятием и собственным театром прямо в доме.
2: А к дворцу Юсуповых? Это один из самых таких знаменитых дворцов. Вот.
3: Лучший особняк Европы.
2: А, вот так читать, да? Да?
3: Да.
2: О, видите, так. Хорошо, спасибо, что сказали.
3: Правда это?
2: Нет, я вам как охотно верю. Ну, почему? У нас очень много дворцов. Есть такая, значит, ученая. Так и частные есть. Очень интересные. Жирихина, ее фамилия Жирихина. Она такая дама уже довольно пожилая. Вот, большой знаток, большой. Она пишет вот про эти особняки. Все, все это. Жирихина. Жирихин.
3: Ага, если кто-то захочет чуть больше.
2: Да, конечно. Вот у нее несколько таких книг больших, вот таких двойных форматов. Вот.
3: Что такое, Юсупов для России вообще?
2: Ну, видите, они с Ногайской Орды когда-то, то есть они совершенные вот такие мусульмане, а потом пришли при Иване Грозном на русскую службу, и выгоднее было. Но за это получили, так сказать, предупреждение. Сколько у тебя сыновей не было, только один пересечет рубеж 26 лет. Вот сколько у тебя, 10 сыновей, вот все уйдут, кроме одного. И вот последнее, значит, когда Зинаида Николаевна, у нее Феликс, да? Ну, это понятно. Феликс,
3: это предсказание?
2: Предсказание, да.

0: За то, что перешли из другой религии, религию отцов. Смотрите осторожно. Вот. И вот, значит, Зинаида Николаевна, у нее два сына замечательных. Николай Феликсович и Феликс Феликсович. Никто ничего плохого не знает. И вдруг она ничего не получает. У нее как обухом по голове. Прибегает слуга. Вот ничего не знает. Два сына. Прекрасных сына. Ну, один Феликс, потом и знает.
1: Да,
0: а другой, значит, этот самый. Николай. И вот он прибегает, слуга, и говорит: Зинаида Николаевна, беда. Николай, Коля погиб. Ну вот просто, просто обухом по голове, то, что называется. Ну вот, упала в обморок. Потом оказалось, что он, значит, ухаживает за дамой. А дама вот-вот, девушка должна вот-вот выйти замуж. А он все ей голову, значит, кружит. Вот я тебя люблю, ты меня любишь, мы должны быть вместе. А ей вот-вот уже замуж выходить. За Монтефеля, немецкого офицера, нашего, русского. Вот. И он ее, значит, увлекает, этот самый Николай, короче говоря. И, а тот его вызывает на дуэль и убивает. Ну, вот, который должен быть ее мужем. Ну, вот. Так что вот. И все-таки, значит, один Феликс выжил. Один Феликс
1: выжил.
0: И во всех поколениях. Вот. Потом это дворец когда-то был, значит, не для них построенный. Потом приехал сюда Николай Борисович Юсупов на Фонтанку, не сюда. Потом здесь был Борис Николаевич, его сын. Николай Борисович там, Борис Николаевич здесь. Потом Зинаида Николаевна. Вот. А в конце 19-го, в начале 20-го, ну, совсем в конце 1895 год, архитектор такой Степанов перестраивает домашний театр. Пришли к театру во дворце Юсуповых. Этот домашний театр заканчивает анфиладу. Ну, вы бывали, конечно, знаете зала. Уникальный интерьер, в котором соблюдает традиции европейского театра. Европейской архитектуры, реализованной в миниатюрных габаритах. Это же маленький театр, понимаете? Маленький театр такой, прям домашний. В миниатюрных габаритах, в компактном пространстве зрительного зала устроен партер, два яруса всего лишь, центральная ложа, глубокая оркестровая яма, потом сделана будет, вот, для оркестра. Центральная ложа, глубокая оркестровая яма, прихотливый, обильно вызолоченный лепной декор, плафон утро прогоняет ночь, сценический занавес с изображением их фамильного архангельского подмосковного. Вот театр, а там нарисован архангельск. Блестящая имитация стиля рококо. Такой еще барочный, да, еще до рококо.
1: Пышный,
0: да, совершенно верно. Живописные работы выполнен художник и историк искусства, знаменитый Либгард, сотрудник Государственного Эрмитажа. Вот, вот, и здесь. Что они?
2: Спасибо Илье и всем, кто был с нами. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

Декабрь 1940-го. На Волжском откосе только что установили бронзовую фигуру Чкалова. Летчик стоит спиной к реке, смотрит на город. И почти сразу возникает мысль, такому памятнику нужна архитектура под стать. Не просто спуск к воде, а нечто, что визуально свяжет высоту Кремля и далекий Волжский берег. Как траектория самолета, уходящая от воды вверх. Проект поручили трем архитекторам сразу, Яковлеву, Рудневу и Мунцу. Для одной городской лестницы это само по себе необычно. Лев Руднев в те же годы работал над главным зданием МГУ и мемориальным комплексом на Мамаевом кургане, так что Чкаловская лестница попала в один ряд с крупнейшими советскими ансамблями, хотя об этом сегодня мало кто думает, поднимаясь по ступеням. Посмотрите на форму, она необычная. Два полукольца образуют восьмерку. Официальное название тогда планировалось «Сталинградская», и форма, по одной из версий, читалась как схема окружения немецких войск под Сталинградом, а прямой пролет к Волге – как прорыв. Но имя не прижилось. Горожане быстро переименовали лестницу в Чкаловскую, летчик-герой стоял на вершине, и это было сильнее любой военной географии. Строительство обошлось почти в 7 миллионов 700 тысяч рублей – колоссальная сумма для военного времени. Работали всем городом и с участием немецких военнопленных.

Главным лоббистом проекта был глава Горьковского горисполкома Александр Шульпин. Именно он продавил финансирование. После войны ему эту сумму припомнили как растрату, и человек, без которого лестницы могло не быть вовсе, провел несколько лет в лагерях. Из массовой памяти он исчез почти полностью. Теперь поднимите взгляд на памятник. На пьедестале выбита карта северного полушария с маршрутами перелетов Чкалова. А за его спиной – стрелка Оки и Волги. В июле 1937-го экипаж Чкалова, Байдукова и Белькова вылетел из Москвы на самолете АНТ-25 и приземлился в Ванкувере через 63 часа 16 минут. Без единой посадки. Маршрут пролегал через Северный полюс, впервые в истории авиации. Американская пресса тогда назвала Чкалова русским Линдбергом. Когда стоишь у бронзовой фигуры и смотришь вниз, линии рек на горизонте и линии перелетов на карте у ног буквально накладываются друг на друга. Это редкий случай, когда памятник, ландшафт и архитектура оказываются точно настроены в унисон. Гибель Чкалова в декабре 1938-го – отдельная история. Он разбился при испытании истребителя И-180. Официальная версия – конструктивные неполадки в сочетании с ошибкой пилота. Но в воспоминаниях людей его круга звучало другое. Чкалов вышел в полет с недоработанной машиной под давлением негласных ожиданий, летчик-герой не должен был отказываться. Точная картина до сих пор остается предметом версий, не фактов. В этом контексте памятник на Волжском откосе читается иначе. Не только как прославление, но и как попытка удержать его на высоте. Символически. Навсегда. Есть городской миф про лестницу, якобы 560 ступеней соответствуют продолжительности полета через полюс в минутах. Это красиво и неверно. 63 часа 16 минут – это почти 3800 минут. Но то, что люди продолжают считать ступени и сравнивать их со временем перелета, говорит кое-что важное. Связка «лестница», «летчик», «небо» в этом городе живет своей жизнью, даже когда математика не сходится. Спросите меня про памятник Минину и Пожарскому, что стоит здесь же, у Кремля. Я знаю, почему у Нижегородского монумента и Московского на Красной площади такие разные лица у Минина, но это уже ваша экскурсия.

0: Карачи, 50-е годы прошлого века. На улице, среди рикш и чайных лавок, стоит подержанный фургон. За рулем молодой мужчина в серой шапочке. Он сам купил эту машину на монеты уличных торговцев. Сам моет носилки. Сам едет к раненым, пока в городе идут беспорядки. Говорят, тогда дорогу уступали только двум типам машин – армейским и этому старому фургону. Этот фургон стал флотом из более чем 1500 машин, крупнейшей службы скорой помощи в мире. Без единой государственной субсидии. Ему предлагали деньги, должность министра, он отказался, объяснил, что государство приносит с собой контроль и коррупцию.
1: Зато принимал овец от пастухов и половину дневной вручки от владельцев чайных лавок.
0: Бедная женщина принесла браслет и серьги. Он записал ее в книгу доноров как главного спонсора роддома за тот день. Когда спецслужбы в 80-е годы пришли с обыском, Эдхи молча снял свою потрепанную шапочку и протянул офицерам «Вот все, что я украл у народа». В его приютах не спрашивали о религии. В его моргах бесплатно хоронили безымянных. На его коробках для подкидышей было написано «Не убивайте ребенка, оставьте его здесь».

Лично у него не было ни машины, ни собственного жилья. Только двухкомнатная квартира над пунктом скорой помощи и та самая серая шапочка. Когда его хоронили в 2016 году, рядом стояли военные и исламисты, либералы и бедняки. На старых фургонах до сих пор мелом пишут «Служение человечеству выше религии». Это, пожалуй, лучший автопортрет человека, которого никто так и не смог купить. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в БАТЭ, а мой гид.

В офис национального парка регулярно приходят посылки с камнями. Люди присылают их обратно с письмами, извинениями, описаниями несчастий, которые якобы начались после того, как они взяли горсть красного песка на память. Сотрудники не поддерживают идею проклятия, но письма не выбрасывают. Улуру — это не гора. Геологи называют такие формы «инсельберг» — островная скала, видимый осколок древнейшей складчатой системы, все остальное стерто миллионами лет эрозии. Высота над пустыней — около 348 метров, но под землей монолит уходит еще на несколько сотен метров вниз. То, что мы видим, — только верхушка. Посмотрите, как меняется цвет. На рассвете темно-бордовый, почти антрацитовый. Днем-то охряный, горячий, после дождя вдруг становится почти фиолетовым. Это физика, железистый песчаник по-разному отражает свет в зависимости от угла солнца, влажности, температуры. Никакой мистики, но ощущение, что скала дышит, не проходит. Для народа Анангу каждый изгиб этой поверхности – не рельеф, а текст. Здесь духи сражались, рожали, кормили детей, подъем на вершину и не маршрут, а вторжение в пространство, по которому ходили предки. Сами Анангу туда не поднимаются и при этом чувствуют ответственность за каждого, кто идет. В октябре 2019 года цепь, вбитую в скалу, сняли навсегда. Один из старейшин сказал тогда: «Сегодня не мы закрываем гору, сегодня она закрывает дверь, которую мы никогда не открывали». Улуру учит одному: некоторые места не для того, чтобы на них стоять, а для того, чтобы перед ними останавливаться. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, о, мой гид,

0: 30 июня 1908 года в 7 часов утра над Ивенкийской тайгой что-то взорвалось. Без предупреждения. Звук дошел до населенных пунктов за 1000 километров. Взрывная волна дважды обогнула Землю. Ее зафиксировали сейсмографы по всему миру и магнитная обсерватория в Иркутске. Мощность взрыва до 30 мегатонн. Это в 1000 раз больше Хиросимы. Лес повалило на площади около 2000 квадратных километров. Деревья упали радиально, от одного центра. А в самом центре они стояли, обгоревшие, без ветвей, но стояли. Это не след удара в землю. Это след воздушного взрыва. Тело взорвалось на высоте от 5 до 10 километров и не дожило до поверхности. Кратера нет. Крупных обломков нет. Именно это превратило тайгу в столетний детектив. Геолог Леонид Кулик с 20-х по 30-е годы раз за разом уходил сюда в экспедиции, топил сапоги в болотах, таскал приборы, возвращался ни с чем. Он так и не нашел железного ядра, зато составил первую систему координат, на которой работают все последующие исследователи. Сегодня большинство специалистов склоняются к кометной гипотезе. Рыхлое ледяное тело диаметром порядка километра испарилось в атмосфере, почти не оставив материального следа. Той же ночью над Европой светлело небо так, что можно было читать на улице. Выброс пыли и аэрозолей в верхние слои атмосферы. Тунгуска до сих пор без окончательного ответа. И, возможно, именно это делает ее самым честным напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху. Могу рассказать и про программы защиты Земли от астероидов. Загляните в бота «О, мой гид» и просто спросите. Спросите. 1909 год, Валенсия. Виноградари сидят над горами невыкупленного урожая и думают, как бы все это продать. Решение гениальное в своей простоте. Объявить, что 12 виноградин под 12 ударов курантов на площади Пуэрто-дель-Соль приносят удачу. Маркетинговая акция обернулась национальным ритуалом. Сегодня испанцы тренируются заранее, выбирают мелкий бессемянный сорт, снимают кожицу, чтобы не поперхнуться в прямом эфире. Это уже не суеверие, это спортивное упражнение с хронометром. Совсем другая история в Японии. Там под Новый год храмовый колокол бьет 108 раз. Число не случайное, в буддийской традиции именно столько страстей и омрачений у человека. Каждый удар – одно загрязнение долой. Монахи объясняют математику, 6 чувств, умноженные на 3 состояния, на 2 времени, на 3 степени привязанности. Духовная таблица умножения, которую отбивает холодная бронза в зимнем воздухе с запахом ладана. После – длинная гречневая лапша. Долголетие символизирует, но легко рвется, чтоб обрезать узел неудач. А наш оливье – это вообще история про советский дефицит, переплавленный в традицию. Оригинальный рецепт Люсьена Оливье из московского Эрмитажа XIX века – рябчики, раки, каперсы. Рябчиков заменили картошкой, раков – горошком, соус майонезом из ближайшего магазина. И получилось блюдо, вокруг которого каждая семья уверена, что их рецепт единственно правильный. Испанцы отсчитывают 12 секунд. Японцы дослушивают 108 ударов. Мы нарезаем все кубиками, перемешиваем и только потом верим, что будет лучше. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о, мой гид в Телеграм.
1: Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается.

но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения, и именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Бабушки читали мантры шепотом и притворялись, что рассказывают сказки. Маленькие изображения Будды прятали в коробках из-под сахара. Вот так выглядело сохранение целой религии в середине 20 века. В 1943 году весь калмыцкий народ, более 93 тысяч человек, был депортирован в Сибирь. Хурулы снесены, ламы репрессированы. Когда в конце 80-х буддизм начали собирать заново, своих монахов почти не осталось. Пришлось приглашать из Бурятии и Тувы. Посмотрите на этот храм. Золотая обитель Будды Шакьямуни, крупнейший буддийский храм Европы, открытый в 2005 году прямо на ровной степной площадке. Внутри девятиметровая статуя Будды, реликвии от Далай-ламы XIV и зал с портретами репрессированных лам. Архитекторы ориентировали здание по сторонам света, вокруг него круг для обхода. Местные шутят три круга, и засчитывается и как духовная заслуга, и как утренняя пробежка. А теперь про шахматы. В 90-е республику возглавил Кирсан Илюмжинов, одновременно президент республики и президент ФИДЕ. Он построил город шахмат в степи и обязал местных футболистов играть в шахматы на сборах. Говорят, старик-пастух на рынке комментировал партии гроссмейстеров через аналогии с конной атакой и обходом фланга табуном. И звучало убедительнее приглашенных экспертов. Калмыкия – это место, где буддизм стал не просто верой, а языком выживания народа. И степь здесь помнит все. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Гид.

Начнем с того, что для одних людей этот цвет-то праздник, а для других был профессиональной бедой. Астрономам под Петербургом белые ночи попросту ломают работу. С конца мая до середины июля небо не успевает дойти до нужной черноты, слабые звезды в нем не разглядеть,

Серьезные наблюдения приходится откладывать до августа. Вот вам весь парадокс сразу. То, что для ученого – профессиональная пытка, для поэта – главный образ жизни. Так что же происходит с небом над Петербургом каждое лето? Солнце уходит за горизонт, это правда. Но уходит так мелко, опускается так неглубоко, что его лучи продолжают рассеиваться в атмосфере всю ночь. Ни настоящей тьмы, ни астрономической ночи. Только один длинный, бесконечно медленный вечер. Широта Петербурга около 59,9 градуса северной. Это примерно на 6-7 градусов южнее полярного круга. До полярного дня, когда солнце вообще перестает прятаться, городу чуть-чуть не хватает. Но геометрия уже такова, что летом траектория солнца почти параллельна горизонту. Оно не падает вниз, оно скользит вдоль края неба, как монета по краю блюдца, и медленно, нехотя уходит, чтобы через несколько минут начать подъем обратно. Главная причина всего этого – наклон земной оси. Примерно 23,5 градуса к плоскости орбиты. Летом северное полушарие повернуто к Солнцу, дневная дуга – максимальная, ночная – почти исчезающая. На низких широтах Солнце все равно падает к горизонту круто, все сумерки пролетают за час. Вблизи 60-й параллели оно идет касательно, не успевает пройти все ступени темноты и начинает новый рассвет, так и не добравшись до черноты. Есть еще один штрих, который я не устаю любить. К геометрии добавляется собственное свечение атмосферы, высоко над нами, на границе с космосом, атомы кислорода, весь день получавшие солнечный удар, всю ночь потихоньку отдают энергию обратно, очень слабым зеленоватым светом. Это свечение есть над всей планетой каждую ночь, просто в нормальной темноте его замечают только приборы. А здесь оно ложится поверх и без того недогоревшего вечера. Небесная механика дает каркас, атмосфера достраивает петербургскую мифологию. Представьте, воздух над городом чуть зеленоватый, почти неощутимо светящийся, тихий. Запах Невы сырой, немного речной, и ни одной по-настоящему темной минуты. Именно этот цвет Достоевский положил в основу своих «Белых ночей», повести о человеке, который живет почти только в сумерках города. Там белая ночь, не фон, а психологическое состояние. Человек

Когда темноты просто нет, команда не приходит вовремя, человек ложится все позже, спит меньше и при этом чувствует себя бодрым. Отсюда знаменитая летняя бессонница Петербурга. Город в июне буквально забывает, когда надо ложиться. А развод мостов превращает эту забывчивость в приключение с расписанием. Не успел перейти на свой берег, гуляй до утра там, где стоишь. Вот вам ритуал, рожденный не традицией, а астрономией и инженерией сразу. Горожане до сих пор спорят, не стали ли белые ночи желтее из-за городской засветки. Явление живет сразу в телескопах, в поэзии и в расписании разводки мостов. Астрономы своей темной июньской ночи так и не дождались. Зато Достоевский дождался нужного света. Спросите меня про главную обсерваторию под Петербургом. Ту самую, чьи астрономы каждое лето оставались без темного неба. Там есть история, которая началась в 1839-м и закончилась совсем не так, как задумывалось.

Представьте, в северной Танзании, у подножия вулкана Олдейньолингаи, над озером поднимается рассвет. Вода кроваво-алая. И по ней, как по расплавленному металлу, идут 2 миллиона фламинго. Натрон – один из наиболее щелочных природных водоемов на планете. Кислотность воды – от 10,5 до 12,5 единиц pH. Температура на мелководье – выше 50 градусов. Это, по сути, горячий раствор едкой соды. Питается он рекой Энвасангира и горячими источниками у вулкана, который извергает необычную кремниевую, а карбонатитовую лаву, богатую содой. Само слово «натрон» – это древнее название соды, которой египтяне бальзамировали мумии. Совпадение? Не совсем. Животные, попавшие в воду, быстро обезвоживаются и обрастают соляной коркой. Именно так появились знаменитые «статуи» – мумифицированные птицы на берегу. Британский фотограф Ник Бранд снял их как зловещие скульптуры, и часть зрителей решила, что это фотомонтаж. Пришлось ехать проверять. Алый цвет – не аномалия, а живая химия. В этой ядовитой воде выживают ценобактерии и водоросли вроде спирулины. Они окрашивают озеро. Ими же питаются фламинго, и именно из этих пигментов получают розовый цвет перьев. До 75% мировой популяции малых фламинго гнездится здесь. Потому что озеро смертельно для хищников, и потому абсолютно безопасно для птиц. Чем опаснее место, тем надежнее убежище. Это и есть логика натрона. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид.

1901 году греческий ныряльщик за морскими губками вытащил со дна моря кусок позеленевшей бронзы и не понял, что держит в руках самую сложную вещь, созданную человеком за 2000 лет до него. Это был не слиток, не обломок статуи. Это был механизм, прибор, машина. У острова Антикитера на дне Эгейского моря лежал затонувший римский корабль, а вместе с мраморными статуями и амфорами там спал вот этот бронзовый предмет, который никто поначалу даже не смог идентифицировать. И, честно говоря, их можно понять, потому что в начале 20 века сама

Мысль о том, что древние греки могли построить нечто подобное, казалась неприличной. Как будто кто-то нашел в египетской гробнице электрический чайник. Итак, что же это такое? Представьте деревянную коробку, примерно с обувную коробку размером. Внутри около 37 бронзовых шестерен, вложенных одна в другую с такой точностью, что современные инженеры при первом знакомстве с реконструкцией просто молчали несколько секунд. Снаружи циферблаты, стрелки, надписи на греческом языке. Инструкция прямо на корпусе. Понимаете? Древние греки додумались до интерфейса. Собрали этот прибор, по современным оценкам, примерно в начале II века до нашей эры. Он умел рассчитывать движение Солнца и Луны, предсказывать затмение по так называемому «саросному циклу» 18-летней закономерности повторения затмений, а также отслеживать положение пяти планет, которые тогда знали – Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Плюс даты важных греческих игр, включая Олимпийские. Чтобы образованный хозяин мог одним поворотом рукоятки понять, через сколько дней бежать на стадион. Но вот что меня восхищает, и это, пожалуй, самая тонкая деталь во всем устройстве. Создатели знали, что Луна движется по небу неравномерно. Ближе к Земле – быстрее, дальше – медленнее. Это называется неравномерностью лунной орбиты. И чтобы механизм не врал, в него встроили смещенное колесо – эксцентрик, которое буквально имитировало это ускорение и замедление. Шестеренка знала, что Луна и спешит. Это не грубое приближение. Это настоящая модель неба. Причем механизм, судя по всему, предназначался не для народного использования. Это был слишком дорогой и сложный предмет. Скорее, личный научный инструмент состоятельного и образованного человека, где астрономия, математика и астрология существовали как единая интеллектуальная среда. Вообразите, где-то в эллинистическом мире сидит человек, философ, придворный ученый, богатый любитель небесных наук, крутит рукоятку и наблюдает, как стрелки отсчитывают движение планет. Никакого электричества, только бронза, дерево и гений. После кораблекрушения механизм пролежал на дне больше 19 веков. Его подняли в виде нескольких зеленоватых комков, слипшихся от коррозии. Долгие десятилетия исследователи вообще не понимали, что перед ними единый прибор. Лишь когда появилась рентгенография, а потом послойная компьютерная томография, механизм начали читать как текст. Буквально. Ученые извлекали скрытые надписи из-под слоев окиси, расшифровывали инструкции, восстанавливали передаточные числа шестерен. Работа продолжается до сих пор. Новые цифровые методы позволяют вытаскивать из фрагментов еще больше текста. И каждая такая находка немного меняет реконструкцию. Оказывается, механизм мог указывать более 40 астрономических событий. По некоторым версиям, даже сообщать о характере затмения, его видимость, сопутствующие признаки. Легенда гласит, что там могло быть даже направление ветра в момент события. Хотя это в научном сообществе пока остается предметом споров. Сейчас фрагменты хранятся в Национальном археологическом музее Афин. Если вы когда-нибудь окажетесь там, обратите внимание, это небольшие темные куски металла. Ничего внушительного с виду, никакого золота, никакого мрамора. Просто позеленевшая бронза за стеклом. И вот именно в этой невзрачности весь парадокс. Самая сложная вещь античного мира выглядит как металлолом. 14 веков после нее не было создано ничего сравнимого по механической сложности. 14 веков. Это не опередил свое время, это целая эпоха, которую человечество попросту пропустило. И думать об этом, честно говоря, немного не по себе. Что еще мы умели, а потом забыли? Если после этой истории вопрос

вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Ответы в боте «О, мой гид». Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Кажется, что подземный город – это просто метро и пара парковок под площадью. Но тогда зачем городской совет Хельсинки отдельным голосованием утверждает генеральный план на то, что находится под землей? План такой же обязательный, как обычный план застройки улиц. Значит, там, внизу, происходит что-то, что требует не меньше порядка, чем наверху.
1: Хельсинки действительно есть документ, которого больше нет ни у одного города мира. Генеральный план подземных недр, охватывающий сразу всю территорию. Городской совет принял его летом 2021-го. Документ имеет номер 12704 и юридическую силу, такую же, как у обычного плана застройки. Разрабатывало его управление городской среды под руководством отдела генерального планирования. Ведет учет этой скалы геотехнический отдел мэрии и делает это без малого полвека. У города есть база данных, где размечен каждый ковш вынутого гранита. Почти 500 уже построенных подземных помещений и туннелей и еще около 70 зарезервированных участков под будущее. Средняя толщина почвы над скалой Хельсинки – метров 7. А дальше начинается гранит такого качества, что вырубать в нем залы можно почти без укрепления стен. Идею отстаивал геотехник по имени Илкка Вихиаха. С конца 90-х он возглавляет геотехнический отдел мэрии и десятилетиями убеждал город, что скалу нужно планировать заранее, а не выдавать разрешение на нее каждый раз заново, как на обычный подвал.

0: Список того, что уже вырублено в скале, звучит как опись случайного подвала фантаста. Бассейн в Итикескусе, открытый в 1993-м, в два уровня, куда одновременно спускаются около 1000 человек. Спортивный зал рядом с Олимпийским стадионом, 40 метров в длину, 9 в высоту. Станция очистки воды Виикинмяки, встроенная прямо в породу, обрабатывает стоки 800 тысяч жителей и уводит очищенную воду по туннелю длиной 8 километров, в море на глубину 20 метров. А под самой эспланадой, главной пешеходной улицей центра, лежит рукотворное озеро энергетической компании. 8 метров в ширину, 40 в глубину, 80 в длину, около 35 миллионов литров воды, которая служит холодильником для системы городского охлаждения. Хельсингцы гуляют по бульвару и понятия не имеют, что под подошвами искусственное озеро размером с бассейн олимпийского масштаба, только вертикальное.
1: Но самая странная находка в этом реестре – не помещение, а его отсутствие в расписании. У метро Хельсинки есть станции-призраки. Под Мунквори, под Калио, под Хакониеми, под Кески, по села вырублены полноценные залы для остановок, которые так и не открылись. Линию проложили в стороне, а скальную коробку оставили стоять готовой, с бетонными сводами и без единого поезда. Годами люди ходят по улицам прямо над залом станции метро, которая существует физически, но не существует в расписании ни единого дня.
0: Разрешение на такую скалу выдают не так, как на обычный участок земли. Заявитель получает не саму породу, а право на объем внутри нее, этаж скалы, а не этаж дома, потому что над и под тем же куском гранита город уже зарезервировал место для чужого туннеля или будущей трубы. Именно поэтому план нужен сразу на весь город. Без него два подземных проекта рано или поздно встретятся в темноте. Хельсинки может себе это позволить именно потому, что стоит на редком для столиц куске сплошного, почти монолитного гранита, и потому, что полвека назад решил не ждать, пока скала закончится сама.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Вот о мой гид –

0: Вьетнам не начинается с достопримечательностей. Он начинается в 5 утра, когда вы еще спите, а в парке через дорогу уже нет свободного места. Пенсионеры делают тайцзи под колонками, молодежь бьет по валанчику, кто-то на пляже одновременно купается и чистит зубы в море. Это не армейская дисциплина и не мода на здоровый образ жизни. Это опыт поколений, у которых не было страховки, только тело. Врачей не хватало, лекарств не хватало, поэтому единственный способ не болеть – двигаться. Пластиковые бутылки вместо гантелей, растяжка на перилах моста, бег вдоль шоссе. Когда спрашиваешь местных, ходят ли они к психологу, многие смотрят с искренним удивлением. «Я же каждое утро встаю и двигаюсь. Зачем?»
1: Вот что нужно знать, прежде чем выйти на улицу. Здесь завтракают супом, горячим, в любую жару. Такси дешевле, чем кажется, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – не наглость, а вежливость. Первая цена всегда завышена, продавец ждет игры. Левую руку не протягивают, только правую, и лучше двумя. Старшему за столом наливают первым. Громкий смех – норма. Молчание – тоже норма, не пугайтесь. Показывать на человека пальцем – грубость. Улыбка в ответ на улыбку – почти договор о дружбе. Это не список правил. Это язык, на котором здесь думают.
0: Кофе во Вьетнаме – это отдельная философия. Местный сорт робуста по крепости напоминает артиллерию, поэтому его смягчают сгущенкой и льдом. Но главное – не вкус, а темп. Кофе здесь пьют медленно. Час, два – на низком стуле, глядя на улицу. В Ханое хозяин старого кафе раз за разом переливает кофе через металлический фильтр, называется пхин, и никуда не торопится. В Хошимине за соседним столиком стартаперы с ноутбуками, но принцип тот же.

0: Через кофе не заряжаются, через кофе над разговаривают. Этим людям в голову не приходит нести стакан с собой на ходу. Куда спешить, если утро уже твое?
1: Уличная еда на маленьких пластиковых табуретках – это не бедность, это архитектура равенства. Одно и то же место утром торгует супом фо, в обед – лапшой бунча, вечером превращается в пивной угол, ночью – снова тротуар. И все на этих табуретках одного роста – чиновник, студент, грузчик, колено к колену, плечо к плечу, из одинаковых мисок. Многие вьетнамцы признаются, даже когда деньги есть и едят на улице. Потому что там слышно, как живет город. Это, знаете, трудно объяснить, но очень легко почувствовать, когда сам садишься на такой табурет и вдруг понимаешь, что никуда не хочется уходить.
0: В каждой лавке, в каждом кафе, даже в IT-офисах – красный алтарь. Фигурки божеств богатства, чашка чая, фрукты, а рядом непременно открытая пачка сигарет или печенье для деда, который умер 20 лет назад, но которого не забыли. Один владелец хостела в Дананге рассказывал, если год удачный, покупает на алтарь золотистую декоративную машинку, чтобы предкам тоже жилось не хуже. Это не суеверие и не экзотика. Это способ держать связь между теми, кто здесь, и теми, кого уже нет. Семья во Вьетнаме не заканчивается на живых.
1: Север и юг страны – почти два разных характера. Ханой, сдержанный, иерархичный, любит длинные переговоры и уважение к процедурам. Хо Ши Мин рискует сначала, разбирается потом. Один ханойский программист однажды сформулировал точно: на севере сначала думаем, потом делаем. На юге сначала делают, а если вышло, говорят, что так и задумано. Шутки тоже разные. На юге смеются над деньгами и удачей, на севере – над политикой и характерами. Но и те, и другие в 5 утра уже в парке.
0: Вьетнам пережил колонизацию, несколько войн, голод, жесткий дефицит. Но в разговорах с чужими об этом говорят коротко и без надрыва. Тяжелые времена появляются в историях как фон для шутки. Раньше ели рис с солью, теперь выбираем между тремя видами молочного чая. Разве не прогресс? Это не бравада. Это отработанный навык выживания, который со временем стал характером. Выжили, значит, повезло, надо пользоваться. Поэтому молодежь прыгает в стартапы, во фриланс, в бизнес с легкостью, которая поначалу кажется безрассудством, а потом понимаешь, они просто знают, что окно удачи не бывает открыто вечно. Когда вы в первый раз улыбнетесь незнакомому человеку на улице, и он улыбнется в ответ, вы поймете, что здесь это не вежливость, это приглашение. Это приглашение.

0: Запустите рассказ, когда поезд тронется, и все за окном станет на место. Позади у нас уже Слюдянка, Култук, Ангасолка, Шумиха, Половинная. Больше половины старой Байкальской магистрали. Теперь стоим в Маритуе. Вот вопрос, который вы, скорее всего, себе не задавали. Почему на диком берегу Байкала, куда до сих пор нет автодороги, стоит полноценный поселок со школой, магазином, почтой? Не туристическая база, не дача, именно поселок. Маритуй вырос в 1902-м как служебный поселок при строительстве первого пути Кругобайкальского участка Сибирской железной дороги. Название по местной речке Маритуйке. На сибирской дороге так и делали. Станции называли по ближайшим географическим ориентирам, не по чиновникам и не по случаю. Поселок стоит у устья этой речки, и долина здесь неожиданно широкая, почти километр вглубь от берега. Для Кругобайкалки, где скала буквально нависает над рельсами, это редкость. Поэтому Маритуй стал одной из крупнейших станций на участке. Здесь был административный комплекс, жилье, водоснабжение. Все, что нужно рабочему железнодорожному узлу. Уже в 1904-м, обратите внимание, дорога строилась буквально в те же месяцы, что шла война с Японией. По Кругобайкалке уже шли санитарные и воинские поезда на Дальний Восток. Маленькая станция на краю Байкала оказалась вписана в большую военную историю раньше, чем успела достроиться.
1: После того, как в 50-х годах 20 века построили Иркутскую ГЭС и старый ход затопили, Маритуй из транзитного узла превратился в тупик. Транссиб пошел другим путем. Поселок остался, но уже без сквозного движения, без перспективы роста и, главное, без дороги. До сих пор без дороги. Сейчас здесь живет около 55 человек. Связь с материком, железная дорога и сезонные пути по берегу. Вот так и живут. Если на платформе еще идет торговля, здесь принято брать омуль, копченую рыбу, пирожки, травяной чай. Это не рынок в обычном смысле, это ровно то, что берут на память о Байкале и о старой дороге. Успейте, если стоянка позволяет. Теперь, что будет за окном? От Маритуя до порта Байкал дорога становится плотнее. Линия здесь не идет вдоль берега, она проезжает его. Тоннели, галереи, подпорные стены, короткие прямые между скальными выходами. Со стороны озера, если повезет с окном, Байкал будет почти вплотную, вода и камень без промежутка. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут тоннели. На всем Кругобайкальском участке их 38, больше, чем на любом другом отрезке Транссиба. Большинство из них именно на этом финальном перегоне. Чем ближе к порту Байкал, тем яснее ощущение. Дорога не просто идет к воде, она идет к истоку. Впереди место, где Байкал перестает быть озером и становится Ангарой. Старый порт, переправа, Листвянка на другом берегу. Железная дорога заканчивается ровно там, где Байкал отпускает свою единственную реку.

0: Есть остров в Финском заливе, куда из Петербурга плыть добрую половину дня. Постоянных жителей на нем почти нет, зимой там воют ветра, а летом скалы раскаляются на солнце. И среди этих скал, на вершине одной из них, до сих пор стоит гранитный обелиск. Он не о войне и не о кораблекрушении, хотя и того, и другого на острове хватало. Он о том, как 200 лет назад люди без спутников и без единого самолета сумели измерить собственную планету. Может, форму Земли и правда несложно узнать, обмотать шар веревкой по экватору, а потом просто ее размотать и приложить линейку. Красивая мысль, пока не вспомнишь, что по экватору лежат океаны, джунгли и горные хребты, через которые веревку не протянешь при всем желании. Ученым начала 19 века нужен был способ измерить планету, ни разу ее не обойдя.
1: Этот способ назывался триангуляцией. Вдоль одного меридиана, от норвежского побережья Баренцева моря до устья Дуная, разметили цепь треугольников. Их стороны считались не веревкой, а точнейшими углами и одним единственным точно измеренным базисом. Каждый следующий треугольник опирался стороной на предыдущий. И так, звено за звеном, цепь протянулась почти на 3000 километров через земли 10 нынешних государств. Руководил всем этим астроном Василий Струве, немец по рождению, служивший российской короне. Он возглавлял обсерватории в Дерпте и в Пулкове, а позже стал одним из основателей Русского географического общества. Работы растянулись на 40 лет, с 1816 по 1855. За это время сменилось два императора, финансировавших проект, а сама цепь выросла до 2,5 сотен пунктов и превратилась

0: В живое доказательство того, что наука не признает границ. Наблюдения вели шведские, финляндские и российские геодезисты, каждый на своем участке.
1: Именно здесь, на острове, случился один из самых трудных отрезков всей дуги. Между шведским и финляндским берегами Балтики лежит море, а треугольник по воде не протянешь. Нужна суша с обеих сторон пролива. Гогланд оказался единственной опорой посреди залива, тем самым островом, который сшил скандинавскую часть измерений с Прибалтийской. В 1826-м Струве заложил здесь пункт, ставший завершением измерения дуги меридиана на ее балтийском отрезке. Геодезисты поднимались на голые купола скал с тяжелыми инструментами, разбивали лагерь среди валунов и неделями ждали ясной погоды, чтобы через специальные трубы засечь дальний сигнальный огонь на соседнем берегу. Одна ошибка в угле, и вся цепочка треугольников через полсотни лет съедет в сторону. На вершине скалы Микипеллюс до сих пор можно найти этот пункт, один из двух, что сохранились на острове. Второй, обозначенный как точка Z, признан одним из 13 главных узлов всей дуги. Именно в таких точках вместе с углами измеряли еще и широту звезд, проверяя всю сеть напрямую по небу.
2: Когда в 20 веке результаты Струве сверили со спутниковыми измерениями, расхождение оказалось смехотворным. На каждый километр дуги ошибка не превышала толщины карандаша. Ученые без единого спутника, без электричества и без калькуляторов вычислили размеры земного шара почти безупречно. В 2005-м сохранившиеся пункты дуги, растянутые через 10 стран, включили в список всемирного наследия. Гогландские точки среди них не самые заметные, не самые доступные туристу, зато одни из самых важных. Без них скандинавская и балтийская половины цепи так и остались бы двумя разными измерениями, не сложившимися в одну землю.
1: Сегодня к обелиску на Микипеллюсе почти никто не поднимается. Ветер, гранит и старый железный крест – вот и все, что осталось от 40 лет труда. Но именно здесь, на пустой скале посреди залива, впервые в истории человек узнал точный размер своего дома.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». О мой гид.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения, и именно она делает его главным лабораторным.

лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Здравствуйте! Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вонно им настрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново, и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы. 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких

артиллерийских орудий, уложенных пятью рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру, молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за три столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон. –

0: Перед вами единственное из семи чудес древнего мира, которое не исчезло. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
1: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни в верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов. Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
2: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами. Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это? Разгрузочное пространство или неизвестная камера? Пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо, и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.
3: Такие истории наша команда «О мой гид» собирает по всему миру. И ваша тема может стать следующей. Начните хоть с сфинкса Гизы, страж

Михаил Сердюков не был инженером по образованию. Купец, самоучка, человек без академических регалий, и именно он довел до ума то, что не смог довести Петр I. В 1703-м Петр приказал прорыть канал между реками Цной и Тверцой. Идея была не архитектурная и не красивая, чисто прагматическая. Строящемуся Петербургу нужны были хлеб, лес, стройматериалы. Вести их с юга по суше долго и дорого. Водный путь через Вышний Волочек соединял бассейны Балтики и Волги, и это считается первым искусственным водным путем в России. Не вторым, не одним из первых, первым. Но первоначальные шлюзы и расчеты не заработали как надо. Система давала сбой. И вот тут появляется Сердюков. В 1741 он создал заводское водохранилище, чтобы в засушливые периоды поддерживать уровень воды в системе. Это тоже было одним из первых гидротехнических решений такого рода в России. Петр дал импульс, но настоящая водная биография города – это биография Сердюкова. Посмотрите на саму логику городского пространства вокруг вас. Вышний Волочек не строился как обычный купеческий город с плотными каменными кварталами. Он рос поверх гидросистемы – каналы, мосты, плотины, разветвления, островки. Расстояние здесь мерялось переправами, а не улицами. Отсюда и прозвище «Русская Венеция» или «Тверская Венеция». Только здесь вода, не декорация. Это инженерия, транспорт, энергия. Уровень водохранилища и пропускная способность шлюзов напрямую определяли, как живет весь город. Вышневолоцкая система работала для судоходства почти 200 лет. В 1892-м транзитное судоходство прекратилось, железные дороги перехватили грузы. Город потерял главный экономический смысл своего существования. То, ради чего он был создан, ушло в одно десятилетие. Сегодня в Вышнем Волочке живут около 42 тысяч человек, и это меньше, чем в более благополучные периоды. Отток населения – прямое следствие той же исторической развязки, когда транзит ушел, ушла и экономическая притягательность места. Власти отвечают на это туристической переупаковкой водной системы, благоустройством набережных и восстановлением домика Петра I, путевого мини-дворца, который сейчас работает как туристический центр. По сути, попытка снова сделать воду ресурсом, а не только памятью. Состояние каналов сегодня – это не музей под стеклом. Берега местами требуют ремонта, гидросооружения, постоянного ухода. Видите, как выглядит набережная – это уставшая инженерная среда, которая держится ровно до тех пор, пока за ней следят. Перестанут, и система начнет деградировать быстро. 3 века назад ее строили, чтобы кормить империю. Теперь ее поддерживают, чтобы удержать людей в городе. Город сейчас живет в 2 временах сразу – памятник Петровской гидроинженерии и место, которому нужно заново объяснить самому себе, зачем оно существует. Это, пожалуй, честнее любой открытки с каналами.

Напишите мне про Михаила Сердюкова отдельно, купца без диплома, который переделал проект императора и получил за это концессию на управление всей системой. Там история про то, как в России 18 века работала настоящая частная инфраструктура.

Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.

0: по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
1: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду «Гран-при». Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать, будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
0: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
1: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что.

Ветер с Финского залива – единственное, что здесь не меняется. Он дул в лицо шведским морякам в 1704 году, он же трепал бескозырки советских матросов 200 лет спустя. Кронштадт начинается с этого ветра. И с одного простого расчета, кто держит залив, держит Петербург. Первый форт, Кронштадт, заложили в 1704 году, буквально в первый год после основания столицы. Задача была сформулирована предельно конкретно – перекрыть шведским кораблям фарватер к Неве. По одному из описаний, макет форта Петр I изготовил собственноручно в Воронеже и прислал чертежи в конце 1703 года. Это важная деталь. Фортификация рождалась не как бюрократический государев проект, а как личный инженерный эксперимент царя. И эксперимент сработал немедленно.

1704 году шведская эскадра из 13 кораблей атаковала Кронштадт и была отбита. Через год пришли уже с 22 кораблями. Снова ничего. Кронштадтская крепость за всю свою историю не была взята противником ни разу. Теперь посмотрите на залив, туда, где вода встречает горизонт. То, что вы видите, не пустое пространство. Там стоят форты. Некоторые из них насыпаны прямо в море на искусственных островах. Береговой линии им не хватало, укрепления должны были контролировать подходы с разных направлений, а значит, землю приходилось создавать там, где ее не было. Самый известный пример – форт Александр I. Строительство началось в 1838 году по проекту инженера Михаила фон дер Вейде. Сначала в заливе создали искусственный остров, и только потом на нем возвели само укрепление. Этот фундамент в открытой воде был инженерной задачей не менее сложной, чем стены над ним. Вся система Кронштадта строилась слоями. Первые укрепления на острове Котлин начали возводить только в 1723 году, почти 20 лет спустя после Кронштадта. Масштабное каменное строительство развернулось в 19 веке, когда старые деревянные и земляные конструкции планомерно заменяли на мощные каменные форты. То, что сегодня воспринимается как единый ансамбль, складывалось почти два столетия. Форты не существовали в изоляции, между некоторыми из них были проложены железнодорожные пути. Крепость работала как логистическая система, боеприпасы, люди, материалы перебрасывались по островной линии быстро и по расписанию. Это не набор отдельных бастионов, это машина. И у этой машины была своя ремонтная история. Николаевская батарея после сильнейшего наводнения оказалась серьезно повреждена. Восстановительные работы тянулись до 1863 года. Позже, в годы Первой мировой войны, над бетонными стенами добавили кирпичный ярус с казармами. Неприступные укрепления Кронштадта постоянно перестраивались, надстраивались, адаптировались, никакой монументальной завершенности, только рабочая эволюция. Сегодня часть фортов реставрируют и открывают для посещения. Другие по-прежнему закрыты или доступны только с воды. Состояние у каждого свое, одни восстановлены, другие стоят почти заброшенными. Кронштадт медленно превращается из засекреченной военно-морской системы в музей под открытым небом, но этот процесс еще далеко не завершен. Два с лишним века Кронштадт был щитом, который никто не смог пробить. Теперь он сам медленно открывается, форт за фортом, остров за островом. Спросите меня про фудшток на Петровской пристани, маленькую медную рейку, от которой отсчитывают высоты по всей России. Я знаю, почему именно здесь, а не в Петербурге, но это уже ваша экскурсия.

0: ООО «Мой гид».
1: Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

6 мая 1782. Генерал Чакри, только что принявший имя Рама I, стоит на берегу Чаапрая и смотрит не на руины Тхонсбури за спиной, а на пустой противоположный берег. Именно здесь, на этом месте, он решает поставить точку. Новая столица. Новая династия. Новый мир. Первым делом приказал снести дома местных жителей. Дерево пошло в строительство, кирпич и камень вытащили из руин старой столицы Аютхая. Ничего не пропало, все переплавилось в стены новой крепости Раттанакосин. Первые постройки были деревянными, важнее было быстро обозначить сакральный центр, возвести стены, запустить символику. Камень пришел позже, при Раме III и Раме IV, когда государство разбогатело на торговле с Китаем и Европой. Посмотрите на Чакри Маха Прасад, главный тронный зал. Строили его в 70-е годы 19 века и строил британский архитектор. Задумывался как почти полностью европейский дворец. Но Рама V настоял, крыша, шпили, декор тайские. Так и получилось, нижний ярус, колониальная резиденция, верх, храмовый ансамбль. Местные прозвали это здание «Фаранг в тайской шляпе». Фаранг – это иностранец. Но главный объект комплекса – не дворец. Это Вад Пхракеа, храм изумрудного Будды. Статуя высотой всего около 66 сантиметров. Не из изумруда, из цельного куска нефрита или жадеита. Внутрь к ней не допускают никого, кроме короля, даже высокие монахи остаются за линией. У статуи три одеяния – летнее, зимнее и для сезона дождей. Только король имеет право их менять дважды в год на глазах у публики и телевидения. Это не церемония ради красоты. Смена одеяния – это буквально смена удачи страны на следующий сезон. Когда король был болен и ритуал совершал наследный принц, это читалось как политический сигнал – монарх слаб, но преемственность жива. Откуда взялась сама статуя? Здесь история расходится на несколько версий, которые в Таиланде не противоречат друг другу, просто мирно сосуществуют. Официальные, в 15 веке на

севере страны, в Чангмае, молния ударила в ступу, и под слоем штукатурки обнаружился зеленый камень. Потом статуя путешествовала по Лаосу, оказалась в Вьентьяне и была вывезена в Сиам как военный трофей в 18 веке. Параллельно живут версии о камне с Цейлона и о том, что нефрит принадлежал самому Нагу, мифическому змею-хранителю. Эти легенды не опровергают, они работают. Статуя должна быть древней любой династии, чтобы легитимизировать власть. До середины 20 века весь этот комплекс был не музеем, а действующим правительством. Внутри стен располагались министерства, королевская библиотека, канцелярия по управлению слонами, хранилище государственных регалий. Дворец и Ватикан, и Белый дом одновременно. После конституционной реформы 1932 ведомства начали выезжать, а королевская семья сместила постоянное проживание в другие резиденции. Сегодня Большой дворец – главная церемониальная сцена страны. Последняя коронация здесь прошла в 2019-м Рама X. Ежегодно сюда приходят миллионы туристов и паломников. Но в 2016-17, в месяце траура по Раме IX, дворец перестал быть достопримечательностью. Десятки тысяч людей стояли в очереди часами, чтобы поклониться урне с прахом. Раскаленные каменные плиты. Тишина. Это был не туризм. Изумрудный Будда меньше полуметра ростом, а вокруг него выстроена целая вселенная. Золотые башни, якши-охранники, стены с росписями из Рамаяны. Власть умеет выбирать себе центры тяжести. Напишите мне про поле Санам-Луанг, что прямо перед воротами дворца. Там короли совершали ритуал первой борозды, и там же сжигали их прах. Одно место – и рождение урожая, и конец правления. Я расскажу, как это работало вместе.

0: 1541 год. Испанский конкистадор Алвар Нуньес Кабеса де Вака идет вверх по реке. Ищет Эльдорадо, золотые города. И вдруг впереди встает белая стена. Не скала, не туман. Вода, падающая с неба. Его люди несколько часов не могли двигаться вперед, просто от шума и непонимания масштаба. Золото он так и не нашел. Но то, что нашел, честно говоря, интереснее.
1: Перед вами не один водопад, а 275. Подкова почти в 3 километра, растянутая сразу на две страны – Аргентину и Бразилию. Причем каждая сторона убеждена, что ей досталось лучшее. Аргентинцы владеют большей частью каскадов, зато бразильцы видят всю картину целиком, как в театре, где занавес сразу открыт до краев. Элеонора Рузвельт, впервые увидев это, сказала только три слова – «бедная Ниагара». Вот и весь туристический путеводитель. Главный каскад называется «Глотка дьявола», и это не художественное преувеличение. В сезон паводков через нее в секунду проходит 1,5 миллиона литров воды. Это примерно целый олимпийский бассейн, каждую секунду. По мощности в пиковые моменты Игуасу в 2,5 раза сильнее Ниагары. В 2011 году водопады включили в список новых 7 чудес природы, и, судя по всему, это одно из немногих голосований, где результат был очевиден заранее. Название Игуасу от индейцев гуарани переводится просто «большая вода». Никаких метафор.

0: только точный диагноз.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.

0: Как получилось, что название реки пережило все – и Слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходила. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному – где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе «вода и пойма». Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах от исторического центра Сыктывкара, и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя Слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В песцовой книге 1586-го фигурирует Слобода на реке Чолве. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, Слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963-го, рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968-го его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в самой реке, дожидаясь, пока люди снова его произнесут.
0: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная Слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет и Слободы в городской район с населением больше 60 тысяч человек. Примерно четверть всего Сыктывкара живет здесь, на левом берегу. Для севера это уже отдельный организм, со своей трудовой логикой, своим ритмом, своим запахом хвои и речного ветра с Вычегды. Вычегда здесь не просто вид из окна. Это крупнейший приток Северной Двины, и по ней исторически шли связи Коми с Архангельским севером. Представьте, тот же берег, те же излучины, и по воде идут лодки с товаром куда-то к Белому морю. Имя реки несло в себе весь этот путь задолго до того, как его проложили по карте. Советская модернизация умела стирать сельский рельеф, дома, огороды, старые тропы. Но название она не трогала. Скорее переводила их в новый статус, из живого речного прозвища в официальный топоним на карте. Эжва прошла этот путь дважды, сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычегду выше по течению, там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул и все равно возвращался на то же место, но это уже ваша экскурсия.

6 мая 1782. Генерал Чакри, только что принявший имя Рама I, стоит на берегу Чаапрая и смотрит не на руины Тхонсбури за спиной, а на пустой противоположный берег. Именно здесь, на этом месте, он решает поставить точку. Новая столица. Новая династия. Новый мир. Первым делом приказал снести дома местных жителей. Дерево пошло в строительство, кирпич и камень вытащили из руин старой столицы Аютхая. Ничего не пропало, все переплавилось в стены новой крепости Раттанакосин. Первые постройки были деревянными, важнее было быстро обозначить сакральный центр, возвести стены, запустить символику. Камень пришел позже, при Раме III и Раме IV, когда государство разбогатело на торговле с Китаем и Европой. Посмотрите на Чакри Махапрасад, главный тронный зал. Строили его в 70-е годы 19 века и строил британский архитектор. Задумывался как почти полностью европейский дворец. Но Рама V настоял, крыша, шпили, декор тайские. Так и получилось, нижний ярус, колониальная резиденция, верх, храмовый ансамбль. Местные прозвали это здание «Фаранг в тайской шляпе». Фаранг – это иностранец. Но главный объект комплекса – не дворец. Это Вад Пхракеа, храм изумрудного Будды. Статуя высотой всего около 66 сантиметров. Не из изумруда, из цельного куска нефрита или жадеита. Внутрь к ней не допускают никого, кроме короля, даже высокие монахи остаются за линией. У статуи три одеяния – летнее, зимнее и для сезона дождей. Только король имеет право их менять дважды в год на глазах у публики и телевидения. Это не церемония ради красоты. Смена одеяния – это буквально смена удачи страны на следующий сезон. Когда король был болен и ритуал совершал наследный принц, это читалось как политический сигнал – монарх слаб, но преемственность жива. Откуда взялась сама статуя? Здесь история расходится на несколько версий, которые в Таиланде не противоречат друг другу, просто мирно сосуществуют. Официально, в 15 веке на севере страны, в Чангмае, молния ударила в ступу, и под слоем штукатурки обнаружился зеленый камень. Потом статуя путешествовала по Лаосу, оказалась в Вьентьяне и была вывезена в Сиам как военный трофей в 18 веке. Параллельно живут версии о камне с Цейлона и о том, что нефрит принадлежал самому Нагу, мифическому змею-хранителю. Эти легенды не опровергают, они работают, статуя должна быть древней любой династии, чтобы легитимизировать власть. До середины 20 века весь этот комплекс был не музеем, а действующим правительством. Внутри стен располагались министерства, королевская библиотека, канцелярия по управлению слонами, хранилище государственных регалий. Дворец и Ватикан, и Белый дом одновременно. После конституционной реформы 1932 ведомства начали выезжать, а королевская семья сместила постоянное проживание в другие резиденции. Сегодня Большой дворец – главная церемониальная сцена страны. Последняя коронация здесь прошла в 2019-м, Рама X. Ежегодно сюда приходят миллионы.

миллионы туристов и паломников. Но в 2016-17, в месяце траура по Раме IX, дворец перестал быть достопримечательностью. Десятки тысяч людей стояли в очереди часами, чтобы поклониться урне с прахом. Раскаленные каменные плиты. Тишина. Это был не туризм. Изумрудный Будда меньше полуметра ростом, а вокруг него выстроена целая вселенная. Золотые башни, якши-охранники, стены с росписями из Рамаяны. Власть умеет выбирать себе центры тяжести. Напишите мне про поле Санам-Луанг, что прямо перед воротами дворца. Там короли совершали ритуал первой борозды, и там же сжигали их прах. Одно место – и рождение урожая, и конец правления. Я расскажу, как это работало вместе.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Маритуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбивали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка. Для пассажиров начала 20 века это был самый экзотический участок всего пути от Петербурга до Владивостока. Поезд въезжает на корабль. Фонари, пар, грохот сцепок, лед вокруг. Надеюсь, со стороны озера вам сейчас видно мыс с маяком. Узкая башня французского производства начала 20 века. Она вела паромы в туман и непогоду. Чуть дальше по берегу несколько полузатонувших барж и корпусов списанных судов. Это не случайный мусор. Это остатки той самой инфраструктуры, которая когда-то была морским звеном Транссиба. В 50-х, после пуска Иркутской ГЭС, старый ход от Иркутска к Байкалу частично ушел под воду. Берега изменились, часть построек затопила. Для поселка это была тихая катастрофа. КБЖД превратилась в тупик, ровно такой, по которому мы только что проехали. И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, белый Байкал и черная вода истока – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром – маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей. В каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары. В последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

Здравствуйте! Сегодня разговор о профессии, которая исчезла так незаметно, что почти никто не заметил ее ухода. А ведь еще в начале 20 века без нее не мог обойтись ни один российский город. Представьте себе двор в старой Москве или Петербурге. По нему идет человек с мешком за спиной и выкрикивает нараспев тягуче: «Старье берем, тряпье берем, кости берем». Хозяйки, заслышав этот крик, не выглядывали в окно. Они уже знали, кто пришел, и спешили перебрать сундуки. В дело шло все: рваная рубаха, обноски, старая веревка, битая посуда, кости, бутылки. Это были старьевщики, а тех из них, кто специализировался именно на тряпье, называли тряпичниками. Зачем вообще была нужна такая профессия? Дело в том, что почти до конца 19 века бумагу в Европе и в России делали не из дерева, а из тряпья. Старую льняную и хлопковую ткань размалывали в волокнистую массу, отбеливали и отливали из нее бумажный лист. Чем больше становилось газет, книг и деловых бумаг, тем сильнее бумажные фабрики нуждались в сырье, а сырьем была ветошь, которую носили в дом сами жители. Поэтому тряпичник был не бродягой с обочины жизни, а полноценным звеном большого хозяйства. Он собирал ветошь по дворам, продавал ее оптовому скупщику, тот – фабричному приказчику, а фабрика превращала тряпье в бумагу, на которой затем печатали ту самую газету, которую разворачивали за завтраком. Стоит признать, результат порой был весьма ощутим в буквальном смысле. Современники вспоминали, что свежие отпечатанные листы могли хранить легкий запах ткани, из которой были сделаны, привет из чьего-то платяного шкафа. Так что фраза «газета еще пахнет типографией» когда-то могла означать буквально «газета пахнет чьей-то старой рубахой». Работали тряпичники обычно артелями, объединениями, где каждый знал свой участок города и своих постоянных хозяек. Самый ветхий хлам продавали за бесценок нищим, вещи покрепче находили новых владельцев на рынке, а случайную ценную находку, старинную книгу, украшение, редкую монету тряпичник придерживал для перекупщика или коллекционера. Так что среди хлама то и дело обнаруживались настоящие сокровища. И это тоже было частью ремесла – уметь разглядеть в куче тряпья то, что представляет ценность. Профессия начала угасать, когда в бумажном производстве тряпье стало вытеснять древесная целлюлоза. Сырье дешевле и доступнее в промышленных масштабах. Но сама идея никуда не делась. Старьевщики с их дворовым кличем доживали в городах вплоть до середины 20 века. Только теперь чаще скупали металлолом, кости и бутылки, чем ткань для бумаги. И если вдуматься, тряпичник – это, пожалуй, самая старая в мире профессия переработчика. Задолго до того, как появилось само слово «вторсырье», уже существовал человек с мешком, который точно знал – ничего не пропадает зря, просто у каждой вещи может быть еще одна жизнь, например, в виде свежего номера утренней газеты.

0: ли верблюжьи вереницы с чаем, шелком и шкурами. Мунгальский путь – северная ветвь Великого Шелкового пути. Нынешние обочины тракта стоят буквально на местах тех древних ночевок.
1: Официальный день рождения дороги – 1 января 1935 года. Но еще в 1933-м тракту присвоили статус военизированного. Дорожники носили форму, жили по уставу. Трасса считалась стратегической артерией на азиатском направлении. Зимой 1941 и 1942 колонны с грузами растягивались на десятки километров, а бригады всю ночь откапывали заносы лопатами.
0: Журнал National Geographic поставил Чуйский тракт 5-м в списке красивейших дорог планеты, единственная российская трасса в этом ряду. И вот почему. За одни сутки пути дорога проводит вас через 4 климатических пояса. Лесостепь сменяется тайгой, тайга – сухой котловиной, котловина – высотогорной каменистой пустыней. Утром – жара у придорожной столовой под Бийском, к ночи – иней на палатке у Курайского хребта. А у самой обочины, в урочище Калбактаж, прямо над асфальком – тысячи петроглифов. Охота, шаманские сюжеты, верблюды, колесницы. Слои культур от бронзового века до тюркского средневековья, в 200 метрах от фур. 968 километров до монгольской границы. Но тракт не обрывается там, он входит в трансевразийский маршрут, который тянется до Пакистана и Аравийского моря. Сибирский проселок и одновременно позвоночник целого континента. Такие дороги не едут к пункту назначения, они едут к самому пути.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.

0: Перед вами существо размером с сосиску. Розовое, морщинистое, почти без шерсти. Смотришь и не веришь, что именно этот зверек перевернул наше понимание старения. Голый землекоп — единственное известное млекопитающее, у которого риск смерти с возрастом практически не растет. В 2 года и в 25 лет вероятность умереть у него примерно одинакова. Учебники конца 20 века честно ошибались, отводя ему максимум 8 лет. Пока колонии в Германии и США не начали выдавать особей за 30, без инфаркта, без остеопороза, без дряхлости. В его тканях синтезируется гиалуроновая кислота необычно высокой молекулярной массы. Она уплотняет межклеточный матрикс и буквально создает физический барьер для опухоли. Отсюда почти полное отсутствие рака. В коже нет вещества ПИ, нейропептида, который у других млекопитающих передает болевой импульс в мозг. Рецепторы есть, но проводка обрезана. Внутри клеток белок ЦГАС, вместо того, чтобы запускать воспаление, усиливает ремонт поврежденной ДНК. Три независимых механизма, и каждый работает против старения. Сегодня его держат в крупных колониях в США, Германии, Израиле, России. Генетики уже внедряют фрагменты его генов в клетки мышей. Биоинженеры изучают, как перенести его способность зависать в молодой стадии, в человеческую биологию. Перед вами не просто экспонат. Перед вами живая подсказка. Старение — не приговор, а программа. И ее, возможно, можно переписать. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — та «О, мой гид» в Телеграм.
1: Августа 1911 года служащие Лувра решили, что картина просто уехала на фотосъемку. Никто не поднял тревоги. Тревогу поднял художник-любитель Луи Беру. Он пришел делать наброски и увидел пустой прямоугольник на стене. Вот так мир узнал, что Моны Лизы больше нет. Похитителя звали Винченцо Перуджа. Непрофессиональный вор, помощник стекольщика, который незадолго до кражи сам устанавливал защитное стекло в залах Лувра. Он ночевал в музейной подсобке, а утром просто снял панель со стены, вынул ее из рамы

0: и вышел, держа картину под рабочим халатом. Никакой хитроумной технологии, только знание служебных лестниц и привычка нести стеклянные панели. Пока картина была в розыске, целых 2 года, Лувр оставил на ее месте пустую раму. И именно эта пустая стена стала медийным образом эпохи. Газеты печатали фотографии дыры, очереди приходили смотреть на отсутствие. Когда картину нашли и вернули, ее провезли по Флоренции, Риму, Милану, толпы, репортажи, официальные речи. В Лувр она вернулась уже не портретом флорентийской дамы, а знаменитой беглянкой. То стекло, за которым она сейчас почти недосягаема, пуля непробиваемая, с климат-контролем, родилось из рук того самого стекольщика, который однажды решил ее украсть. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Бот, о, мой гид.
1: Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид. Мой гид.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о домашнем театре Юсуповых. Крошечном, но невероятно пышном. Сегодня выходим на улицу, смотрим на дворец снаружи и доходим до Поцелуевого моста.
2: Ну, ничего особенного.
3: Да,
2: классический, да, с колонной.
3: Да,
2: но колонны, видите, какие? Там да, коринфские, да, пышные, да. А здесь это называется дорико-дорические колонны. Вот.
3: И, да, значит, ты не представишь себе, что внутри, настолько роскошный.
2: Да. Ну и, конечно, этот дворец «Солнышко», смотрите, нам с вами.
3: Да, все сейчас заходят с улицы
2: оттуда,
3: Декабристов.
2: И, конечно, да.
3: Да. Большое, да?
2: И оно там, да, большое, оно там настроено, там настроено, там же гардероб.
3: Земельная территория.
2: Есть,
3: то есть,
2: есть,
3: да, по принципу
2: есть.
3: Усадьбы.
2: Это,
3: да?
2: Усадьба, это именно настоящая,
3: да, усадьба.
2: Угу. Ну и, конечно, это памятно тем, что 16 декабря 16 года здесь был убит Распутин Григорий Федорович. Распутин, да. Это тоже загадка. Кто-то же-то его считает святым, надо его только святым объявить. А кто-то считает исчадием ада. То есть кто-то считает черным, кто-то считает белым. Понимаете? Это как очень часто у нас. Так же, ну, условно говоря, не начиная спор, как Ленина, кто-то считает великим... Нет, нет, ну, сейчас просто для примера, да? Великим политическим деятелем, а кто-то считает и так далее. Вот. И так...

0: русской истории, вот именно таких черно-белых, не то что там.
1: А вот вопрос по поводу театра.
0: Ага, вот этого.
1: Какие-то, да, вот этого домашнего театра с красивейшего, не знаю, какая-то, можно ли сказать, конечно, не копия Мариинского, да,
0: ну,
1: зала?
0: Нет, ну, да, конечно, такая реплика, реплика домашняя.
1: Историческая.
0: Да, да, да, интерьер,
1: но
0: да.
1: Но уменьшенная, я не знаю, в 10
0: конечно,
1: раз
0: конечно,
1: она, да,
0: конечно.
1: Или больше. Какие-то вот здесь особые постановки или истории происходили в этом домашнем театре?
0: Вот не буду говорить, не знаю, может быть, надо раскапывать, что, какие здесь эти самые. Не для кого, это же только для своих, понимаете, только для своих.
1: Кто был актером в этом? Там
0: а приглашенные, это приглашенные. Сюда приезжают ну, уже готовые, так сказать, труппы, дают представление и так далее, так далее, так далее. Вот, они очень много за границу путешествовали, особенно Зинаида Николаевна-то. Вот, потом вообще был какой-то перерыв после смерти Николая, вот этого сына-то старшего.
1: Mm-hmm.
0: Она вообще была вне себя определенное какое-то время, ну, условно, полтора года, да?
1: Mm-hmm.
0: Вот, потом они стали, и у них же в Крыму, это самое, их имение в Крыму. Ну, а потом вообще вот это убийство, и потом революция, и так далее, и так далее. А сына она женила на племяннице Николая II, да, Ирине. На Ирине, да, и вот такой был брак. Собственно, вот почему сюда Юсупова-то затащили, потому что он сказал, я тебя познакомлю с Ириной, а Ирины сейчас вообще здесь нету. Вот это огромное здание, вот смотрите, вот закончился дворец,
1: да,
0: вот там закончился желтый, и вот начиная вот эта двухэтажка, и вот это все, вот это огромное военное ведомство.
1: Написано Санкт-Петербургская академия.
0: Да.
1: Военное.
0: Военное, да, да, это был военный суд. Всегда. То есть это территория военная. Вот. А с той стороны, где вход, да, вот
1: да,
0: с той стороны.
1: Декабристов.
0: Декабристов. Там какой-то садик, значит, вы знаете.
1: Да.
0: И вот я. А мы работали во Дворце культуры связистов. Вот как раз сейчас. И, значит, при нас этот садик назывался Солдатским. Почему? Да потому что это часть вот этой территории, понимаете? Солдатский сад. Солдатский сад.
1: Ну, вот. Сейчас этот садик как-то, мне кажется, принадлежит
0: Юсуповскому дворцу.
1: Да, Юсуповскому.
0: Да?
1: И
0: наверное, да.
1: И там ландшафтный дизайн.
0: Дизайн, и можно пройти, красиво посидеть,
1: да,
0: да.
1: И кафе там.
0: Да, есть, конечно, конечно. Конечно. Место, конечно, замечательное. Все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Театральный Петербург вернется совсем скоро. Петербург вернется совсем скоро.

0: Может быть, Петербург построен из питерского камня, раз уж оба слова так похожи. Тогда откуда в устьях Невы взяться прочной скале? Там ведь сплошные болота и наносный ил, на котором даже фундамент держится еле-еле. Гранит для парадного города пришлось везти издалека, и первым делом – морем из Финляндии.
1: В глубине залива Виралахти, у деревни Петерлахти, лежит скала, которую парфински называют хивониями – лошадиный мыс. Внешне ничего особенного – розовый камень, полого спускающийся к воде. Но именно здесь, начиная с середины 18 века, добывали гранит Рапакеви, крупнозернистую породу с характерными круглыми вкраплениями полевого шпата, будто застывшую в камне картечь. Само слово «пютерлит» – научное название одной из разновидностей этого гранита – происходит от имени деревни. Порода понравилась строителям сразу по двум причинам. Она колется вдоль естественных горизонтальных пластов, будто слоеный пирог, а значит, отделить от скалы ровный блок можно без динамита, клиньями и рычагами. И при этом она чрезвычайно прочна. Недаром «рапакеви» парфински значит «трухлявый камень». Местные крестьяне считали ее слабой, потому что она крошится при поверхностном выветривании, но в толще, куда не добирается вода, эта порода держится веками.

0: На карьере работали артели каменотесов, нанятых казной или подрядчиками. В иные сезоны здесь трудилось до 2000 человек. Вокруг выросли бараки, кузница и даже часовня. Колонны для Исаакиевского собора добывали сразу на нескольких соседних ломках Шехинской и Сухонавской, названных по фамилиям подрядчиков. В августе 1824-го на одной только Шехинской ломке одновременно трудилось 261 человека. Одну колонну уже вырубили целиком, еще три отделяли от скалы, две только наметили. Установить в отверстие железные клинья, ударить кувалдой по каждому в свой черед, дать трещине пройти по всей линии разом – работа требовала точного чувства камня. Обточенную в черне колонну обкатывали молотами, чтобы легче было перекатывать к воде, а потом грузили на баржи и вели через Финский залив в Петербург. Даже так брак случался часто. Скрытая трещина или пустота в толще гранита обнаруживалась порой уже на середине работы, и тогда все начинали заново.
1: Самая знаменитая добыча случилась здесь в 1830-м. Архитектор Агюст Монферран, ищущий монолит для колонны в память императора Александра I, еще во время работы над Исаакиевским собором приметил в Петерлахте подходящую скалу. Из нее вырубили глыбу высотой около 26 метров и диаметром почти 3,5 метра. Крупнейший цельный гранитный монолит из когда-либо добытых человеком. На обработку и опрокидывание махины со скалы согнали несколько сотен рабочих. С помощью рычагов и настила из бревен многотонную заготовку аккуратно свалили вниз, на заранее устроенную земляную подушку, чтобы она не раскололась при падении. Затем колонну обтесали до нужной формы прямо на месте, и лишь после этого повезли к Петербургу на специально построенной барже «Святой Николай», которую тянули два парохода. Через два года на Дворцовой площади монолит подняли и установили без единого крепления. Собственный вес держит колонну на постаменте по сей день. Вместе с Александровской колонной и колоннами Исаакия из Петерлахти и соседних карьеров Карельского перешейка в Петербург ушло, по разным подсчетам, до 3 миллионов тонн гранита. Из него сделаны и 112 колонн собора, и облицовка набережных, и постаменты памятников по всему городу.
2: Добыча в Петерлахте продолжалась вплоть до 1917-го, а затем прекратилась разом, вместе с концом империи, для которой везли этот камень. Сейчас на месте старой ломки – тихий музей под открытым небом, борозды от клиньев в скале, обрывок пути, по которому катили заготовки к воде, и залив, все так же спокойно подступающий к камню. Стоит приглядеться, и на срезе скалы еще можно различить след того самого монолита, который однажды перевернули на землю, чтобы через два года – он поднялся уже на другом берегу моря. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. О, мой гид! О, мой гид!

Хозяин дачи в архипелаге Миренкурку выходит утром к воде и не узнает берег. Полоса, где вчера еще плескались волны, теперь сухая, поросла травой. И по ней можно спокойно пройти к соседнему валуну. Радость длится ровно до звонка в земельное ведомство. Новая полоса не входит в границы его участка. Юридически это до сих пор вода. Первая мысль напрашивается сама. Наверное, просто обмелела. Где-то там, у истока реки, перекрыли сток. Но реку тут искать не

0: нужно. Течение ни при чем, дождей и засух тоже не было. Дно Ботнического залива у финского побережья медленно, неотвратимо всплывает, и суша входит из мор сама, без всковидимо причин на глаз.
1: Здесь все еще распрямляется земная кора. Ледник, придавивший ее десятки тысяч лет назад, растаял, и почва поднимается, как отпущенная губка. Нигде на планете этот подъем не идет так быстро, как в Меренкурку, почти сантиметр в год, если точнее, около 9 миллиметров. Для финского права у новой суши есть отдельное слово «висиятта», буквально «то, что осталось от воды». Она не становится ничьей собственностью автоматически. Пока хозяин не выкупит ее у общего водного участка через земельное ведомство Маанметаускейтос, полоса юридически остается акваторией, даже когда по ней бегают дети в резиновых сапогах и растет молодой сосняк.
2: Хельмер Вестергорд, старожил здешнего архипелага, застал это на собственной жизни. За 8 десятилетий рыбацкую гавань его поселка пришлось переносить дважды. В детстве Хельмера лодки принимала гавань Ботбекен. Сегодня к этому месту не подойти даже на веслах. Вода отступила на сотни метров, и залив держится озером только благодаря искусственной плотине. Без нее он давно зарос бы и превратился в луг. Когда Хельмер пошел работать, гавань была уже в Свиетхамне. Нынешняя, третья по счету, открылась в Викарскате в 94-м. И дно под ней тоже поднимается. Школу в соседней деревне Бьоркёбю закрыли в 2012-м. Оставалось 14 учеников, и добираться до открытой воды с каждым годом становилось дальше.
1: В масштабах всей страны это не курьез, а рутинная бюрократия. Земельное ведомство рассматривает от 500 до 800 заявок на выкуп висиятта ежегодно. Дачник платит в среднем от 2 до 3 тысяч евро, ждет от 5 до 8 месяцев, зимой границу по снегу не измерить, и получает участок, который, наконец, официально доходит до кромки воды. Заявок особенно много весной, когда владельцы приезжают приводить в порядок дачу после зимы и обнаруживают, что берег незаметно сдвинулся. Из-за этого же подъема приходится время от времени пересматривать границы рыболовных угодий, спрямлять фарватеры и переносить причалы для маломерных судов. Вода уходит не только у частных дач, но и у муниципальных пристаней, и карту побережья приходится подправлять заново каждое десятилетие. Одна человеческая жизнь, и гавань пришлось перенести дважды.
3: В 2006-м архипелаг Меренкурку вместе со шведским Хёгакустен получил статус объекта ЮНЕСКО, единственного в Финляндии природного, а не культурного. И подъем суши там объяснили как редкий геологический процесс, наблюдаемый прямо на глазах у посетителя. Всей страной этот же подъем добавляет ей около 7 квадратных километров новой земли каждый год. Площадь небольшого городка, возникающая из ниоткуда, без единого экскаватора. Только эта земля не появляется готовой к жизни. У нее сперва нет ни улицы, ни забора, ни хозяина. И кто-то должен прийти в контору и доказать бумагой, что она теперь его.
4: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

В начале 80-х годов 20 века по одному из старейших паломнических маршрутов Европы шли буквально единицы, несколько десятков человек в год. Не сотен, десятков. А в 2024-м было выдано почти 500 000 компостел. Что произошло с этой дорогой и с людьми, которые по ней идут? Камино де Сантьяго, путь святого Иакова, существует больше 1000 лет. Но то, чем он стал сегодня, это во многом история конца 20 века. В 1987-м Пауло Коэльо опубликовал «Дневник мага», книгу, написанную по собственному прохождению пути. Она сделала нечто

0: радикальная, превратила дорогу из сугубо католического паломничества в пространство духовного поиска для людей, которые, возможно, никогда не переступали порог церкви. А в 1993-м ЮНЕСКО включила Путь Сантьяго в список наследия, и это окончательно закрепило его статус как культурного феномена, а не только религиозного маршрута.
1: Когда идешь первый день, еще не понимаешь, что происходит. Рюкзак натирает, ноги еще не знают ритма, голова полна тем, от чего пришел сюда уйти. Но есть одна вещь, которая бьет сразу. Ракушка на рюкзаке у каждого встречного. Этот символ пути, он не декоративный. В средние века паломники использовали ее буквально как посуду. Зачерпнуть воды из источника, взять супа из общего котла на постоялом дворе. А хозяева домов по раковине узнавали тех, кому по христианской традиции полагалось дать ночлег и еду. Ракушка была знаком. Этот человек из народа пути. У него минимум вещей и максимум доверия миру. Это доверие, оно ощущается физически, как запах деревянных полов в старом альберге ранним утром, когда все еще спят.
0: Альберги — это не просто дешевый хостел, это прямое продолжение средневековой традиции приютов для паломников. За 10-15 евро — кров, душ, кухня. Но настоящая валюта здесь другая — готовность соблюдать негласный код, вставать рано, уважать тишину, не занимать кровати впрок, оставлять место тому, кто придет позже. И еще один факт, который многие не знают — французский путь, самый популярный сегодня, исторически вовсе не был первым. Первые европейские паломники шли по северному маршруту вдоль Атлантики, избегая внутренних областей Испании, охваченных войнами и эпидемиями. Лишь позднее, когда короли начали целенаправленно строить мосты, больницы и приюты вдоль более прямой дороги через Пиренеи, французский путь стал главным. Северный до сих пор считает себя исторически старшим и сохраняет репутацию более дикого и аскетичного.
1: За одним столом в альберге могут оказаться человек после развода, кто-то потерявший близкого, программист на выгорании и 70-летний пенсионер, который решил пройти 800 километров, пока ноги еще ходят. Они говорят о погоде, о боли в коленях, о том, где лучше кормят. И в этом потоке человеческих малостей что-то происходит. Один немолодой испанец рассказывал, он вышел на французский путь после смерти сына. Не будучи верующим, просто не знал, что делать с собой. И обнаружил, что горе, о котором он не мог говорить дома ни с кем, как-то растворяется в этом общем течении. К концу маршрута он понял, его личная трагедия вписана в длинную историю людей, которые веками идут сюда со своими потерями. Могила святого Якова его не исцелила, его слова. Но ему впервые стало возможно жить дальше.
0: Компостела — пергаментный сертификат, который многие воспринимают как сувенир. В католической логике до сих пор связана с идеей прощения грехов. Чтобы получить ее, нужно пройти минимум 100 километров пешком или 200 на велосипеде и подтвердить мотивацию как духовную или поисковую. Церковь официально различает религиозных паломников, религиозно-культурных и тех, кто идет по причинам личного поиска. Это редкий пример того, как древняя институция пытается легализовать современный экзистенциальный кризис в старых богословских категориях. Получается по-своему трогательно.
1: Многие думают, что путь заканчивается в Сантьяго. Но значительная часть паломников идет дальше. Еще примерно 120 километров до Финистера. Край земли – так это место называлось в средние века, когда Атлантика казалась границей мира. Там, на скалах у маяка, происходит ритуал, о котором редко пишут в путеводителях. Люди сжигают старые ботинки, те самые, в которых шли, или кусок одежды. Оставляют на камне записки, обрывки писем, иногда фотографию. Это не церковный обряд, почти языческий, но страшно человеческий. За 800 или 900 километров человек привыкает измерять жизнь шагами. И финальный костер — это попытка перевести пережитое во что-то видимое. Закончить не только маршрут, но и какую-то внутреннюю историю.
0: Сегодня доля людей, называющих своей мотивацией религию, на камино неуклонно сокращается. Статистика самой католической церкви фиксирует все больше.

0: больше тех, кто идет ради поиска себя, переосмысления жизни, чтобы пережить кризис или утрату. Города и деревни вдоль маршрутов перестраивают свою жизнь под сезон паломников и одновременно пытаются защитить путь от превращения в чисто коммерческий трек. Камино превращается в глобальную лабораторию поиска смысла. В мире, где официальных ответов становится все меньше, а дорога-то все так же длинна.
1: Когда на рассвете выходишь из альберги и слышишь только собственные шаги и где-то впереди чужие, понимаешь одну простую вещь. Ты не первый и не последний. И, может быть, именно это и нужно было почувствовать.
0: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!» За 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!»

Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама –

0: Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать. Будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
2: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Это работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
0: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что. На что?

Эрнест Шеклтон набирал людей в экспедицию так, как другие не набирают даже на должность бухгалтера. Он спрашивал о чувстве юмора и умении переносить скуку. Вот вам парадокс номер один. Цель экспедиции 1914-го – пересечь Антарктиду пешком от моря Уэдделла до моря Росса. Амбиция грандиозная, последний

0: и нетронутый полярный бриз. Но Шеклтон понимал, добраться живыми важнее, чем добраться первыми. Поэтому в команду он брал не рекордсменов, а людей, с которыми можно провести год в темноте, не сойдя с ума и не придушив соседа. Легенда гласит, что в объявлении о наборе значилось что-то вроде «малая оплата», «жестокий холод», «постоянная опасность». Реального объявления историки так и не нашли, но подход к отбору точно был именно таким. В списке участников официальный фотограф Фрэнк Херли и человек, ответственный за музыкальные вечера с банджо. Банджо в Антарктиде. Это не странность, это стратегия.
1: В январе 1915-го корабль «Эндюранс» вмерз в паковый лед моря Уэддела. Намертво. «Эндюранс» — это был не просто транспорт. Это было все. Радиосвязь, топливо, продовольствие, собаки, запасной план. Запасного плана на его потерю не существовало. И несколько месяцев 28 человек жили на вмерзшем в лед судне, как на дрейфующей станции. Вели метеонаблюдение, измеряли толщину льда, обустроили спортплощадку прямо на ледяном поле. Шеклтон буквально назначал людям настроение. Распорядок дня, физическая нагрузка, вечера с банджо — это была осознанная тактика против апатии и против ошибок, которые апатия порождает. В октябре того же года льды раздавили корпус, и «Эндюранс» пошел к дну. Перед затоплением Херли нырял в уже затопленные отсеки, чтобы спасти стеклянные фотопластины. Вытащил несколько сотен кадров. Остальные, по приказу Шеклтона, разбил. Прямо там, на льду. Чтобы не тащить лишний груз. Эта жестокость по отношению к собственной памяти парадоксальным образом и спасла историю экспедиции. Уцелевшие снимки сделали Шеклтона легендой.
2: Три спасательных шлюпки, снятые с тонущего корабля, были рассчитаны на короткие переходы – от судна до берега и обратно. Плотник Макниш прямо на дрейфующем льду, используя обшивку «Эндюранса», перестроил их под открытый океан. Участники потом говорили, что лодки скрипели, как старые кости, но именно эта скрипучесть удержала их на плаву при переходе к острову Элефант. Теперь о том, что считается одним из самых точных слепых попаданий в истории навигации. Шлюпка «Джеймс Керт» — 800 морских миль через воды, где среднестатистический шторм считается нормой. Штурман Фрэнк Ворсли мог видеть солнце сквозь снег и облака лишь урывками, и каждый такой просвет использовал для замера секстантом. Ошибка больше десятка миль, и остров Южная Георгия остался бы за горизонтом, а все шестеро на борту просто ушли бы в открытый океан. Ворсли попал почти точно. Моряки до сих пор называют это чудом, хотя, разумеется, это была вершина профессионального мастерства, а не вмешательство ангелов. Но легенда о безупречном вожде — это все-таки легенда. Тот же Макниш в какой-то момент заявил, что его контракт был заключен на службу на корабле, а не на выживании во льдах, и отказался подчиняться. Шеклтон не выгнал его, но когда раздавали полярную медаль, Макниш ее не получил. Один из немногих. До конца жизни плотник считал это несправедливым. Понимаете, 28 человек спаслись, но не все ушли с одинаковым счетом. В августе 1916-го Шеклтон вернулся за теми, кто оставались на острове Элефант. Все живы, все 28. И тут парадокс номер последний. Пока они выживали во льдах, мир снаружи не просто изменился, он перемолол себя. Первая мировая война, рухнувшие империи, миллионы погибших. Шеклтон, по свидетельствам очевидцев, сказал примерно так. «Пока мы здесь выживали, там мир погибал». «Эндюранс» оказался странным замороженным островком довоенного мира, единственным местом, где не умер никто.
3: Место гибели корабля в море Уэддела почти столетие оставалось недостижимым. Те же дрейфующие льды, что уничтожили экспедицию, не пускали и поисковые суда. Сегодня спутниковые радары и автономные подводные роботы сканируют 3-километровую глубину, и район превращается в живую лабораторию морской археологии. Туристические круизы уже водят маршрутами Шеклтона к Южной Георгии, к острову Элефант, вдоль линии дрейфа. Вековая история обретает новые материальные контуры на экранах океанографов.
4: 28 человек. Потерянный корабль. Ни одного погибшего. Это не сказка о везении. Это история о том, что иногда самым важным снаряжением оказывается не секстант и не переделанная шлюпка, а умение держать вместе людей, которым очень хочется сломаться.

Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О мой гид». Проверьте на своей в боте «О мой гид».

Маленький город без железной дороги, и вдруг 25 тысяч диких гусей прямо напротив набережной. Это не метафора и не туристическая выдумка. Это апрель в Кологриве. Стоишь на берегу Унжи и слышишь, как другой берег дышит. Низкий, чуть гулкий гомон, который накрывает все, и тишину деревянных улиц, и скрип старых ворот, и далекий автобус. Это гуси. Белолобые гуси, гуменники, казарки. Они летят из Германии и Голландии в тундру и Заполярье, и на этом пути останавливаются здесь. В заказнике Кологривская пойма, на правом берегу, на залитых весенним разливом лугах. Целый месяц отъедаются, набираются сил перед последним броском к полюсу. Орнитологи фиксируют этот феномен с середины 80-х. В 1986-м насчитали до 8 тысяч птиц одновременно. Сейчас на пике перелета 25 тысяч голов. И все это почти в черте города. Сам Кологрив к гусям никакого отношения изначально не имел. Это бывший уездный центр на торговой речной дороге. Лес, зерно, ремесло. Железную дорогу сюда так и не дотянули. Ближайшие станции в нее и Мантурове, и добираться туда по разбитым дорогам. Именно это отсутствие рельсов сберегло город. Без промышленного узла он остался деревянным, малоэтажным, с дореволюционным центром и почти музейным темпом жизни. Когда в 2019-м зарегистрировали торговую марку «Гусиная столица», это прозвучало как шутка судьбы. Статус вырос из природного феномена, который местные поначалу воспринимали просто как шумную, но привычную весну. А потом появились молодые фермеры. В деревне Тадина, на другом конце города, они подняли из запустения бывший колхоз и буквально надели на него гусиный бренд. Вырастили кологривского гуся как ремесленный продукт. Устроили иммерсивные ужины. Когда едешь не просто поесть, а слушать истории с полей, видеть, как живет современное Костромское село, и смотреть из окна на пойму, где в это время сидят 25 тысяч голов. Скорее всего, именно эта предпринимательская хватка и спасла идею от того, чтобы остаться просто красивым фактом из учебника биологии. В начале мая здесь проходит День гуся, фестиваль, который начинался как местная экологическая акция.

репетиция, а вырос в нечто большее. Театрализованные представления, детские конкурсы, ярмарка ремесленников и, главное, орнитологические экскурсии на пойму. Жители говорят, что именно этот праздник дал им ощущение, что их маленький город кому-то нужен. Это важнее любой статистики. Глухой угол карты, и вдруг журналисты, туристы, чиновники. Вдруг ты в центре внимания. К этому добавляется музей художника и краеведа Александра Ладыженского, человека, который жил здесь, рисовал деревянные домики, реку, крестьянский труд и при этом не терял связи с московскими и петербургскими кругами. Его работы – это и есть тот самый коллагриф, неторопливый, без железной дороги, но внимательный к себе. Когда смотришь на его полотна, а потом выходишь на улицу, деревянные дома за окном и деревянные дома на холсте совпадают почти до деталей. Есть в этом городе что-то важное, что трудно сформулировать сразу. Главный транспортный поток здесь – не автобус и не машины, а 25 тысяч птиц, которые связывают эту глушь с Европой и Арктикой. Люди добираются по разбитым дорогам. Гуси летят напрямую. Спросите меня про заповедник «Коллагривский лес». Там, за поймой, стоят вековые ельники, каких почти не осталось в Средней России. Но это уже совсем другая история –

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения, и именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Вот что странно. Байкал – самое глубокое озеро на Земле, и вода в нем настолько прозрачна, что видно на 30-40 метров вниз. Словно смотришь не в воду, а в воздух. Но буряты никогда не объясняли это глубиной или холодом. Они говорили, есть хозяин, и он следит. Вот с этого противоречия между наукой и живым присутствием духа Ольхон и начинается. Посмотрите на эту воду. Она почти бесцветная, с чуть синеватым оттенком, как стекло, которое слишком долго лежало на свету. Ученые объясняют прозрачность просто: вода бедна органикой, холодна, почти лишена взвеси, и крошечные организмы-фильтраторы делают свое дело миллионами лет. Но в ольхонских легендах это ветер, помощник духа Байкала Хан Хото Бабая, одного из сынов неба. Он выдувает из озера все лишнее, не дает нечистоте осесть. Поэтому бросить мусор в Байкал у Ольхона – это не просто свинство. Это прямое оскорбление того, кто следит за чистотой века за веком. Хан Хото Бабай живет здесь, на мысе Бурхан. Видите эту скалу? Шаманку. Два мраморных останца над водой.

Стеной, темные, почти черные от времени и ветра, и узкая сквозная пещера между ними. По преданию, внутри один из трех домов хозяина острова, небесный дворец, подземный, и этот, земной, здесь, в скале над Байкалом. Именно поэтому у подножия стоят 13 столбов СРГ, коновязи духов. На них повязывают цветные ленты, оставляют молоко, водку, жир. 13 столбов – это память о 13 небесных Найонах, сыновьях Тенгриев, которые спустились сюда вершить суд над людьми. И суд по вере бурят не прекратился. Местные шаманы никогда не поворачиваются к шаманке спиной. Никогда. Это не суеверие, это протокол. Дух воспринимает спину как пренебрежение. Сын хан Хото Бабая, хан Шубуу Нойон, явился людям в образе белоголового орла. Он первый шаман, получивший дар от небесного божества Тенгри, и именно с него началась передача шаманского знания трех миров – небесного, земного и подземного. На горе Жима, по этнографическим записям Матвея Хангалова, жил орел, породивший всех белоголовых орлов Альхона, живых посредников между людьми и небом. Когда видите здесь орла в небе, знайте, буряты смотрели на него именно так. Степи Ольхона – совсем другое. Забудьте про сибирскую тайгу. Центральная часть острова – это сухие продуваемые плато, ковыль, редкие лиственницы, пыль летом и режущий ветер зимой. Голая открытость. Шаманы ценили это место именно за нее. Духи не прячутся в лесу, их здесь видно. Любой холм на этих плато может оказаться древним погребением. Каменные круги и насыпи трогать не принято и не фотографировать без просьбы к духам. Ольхон долго оставался последним островком чисто шаманской практики. Когда в 17-19 веках буддизм захватывал Монголию и Забайкалье, сюда уходили те, кто не хотел ламства. Изолированность острова стала защитой. Здесь до сих пор жертвуют жир, молоко, табак, катают горящие головешки. Архаичный язык, который духи Байкала, говорят, понимают с детства. Спросите меня про деву-лебедь с Байкала и охотника Харидоя, отца бурятского народа. Я знаю, почему эта история начинается именно здесь, у воды, которая прозрачна, как воздух, но это уже ваша экскурсия.

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи – дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в

Холод твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети, просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских ЧИНАМП разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Курток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшенным по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904 или 5. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ Слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от Слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

0: Когда в последний раз вы слышали песню и думали, вот это может кого-то спасти? Не в переносном смысле, буквально, физически. 1977. Bee Gees выпускают «Stayin' Alive» для саундтрека «Лихорадки субботнего вечера». Диско, блеск, синтетические ткани. Никакого отношения к медицине. И вот проходит ровно 30 лет, и американский врач Дэвид Мэтлок из Университета штата Иллинойс ставит этот трек своим студентам-медикам. Не для развлечения, для обучения непрямому массажу сердца. Проблема, которую Мэтлок решал конкретно. Студенты на манекенах раз за разом сбивались с ритма. То давили по 70 раз в минуту, то разгонялись до 140. Уставали и ломали весь ритм. А рекомендованный диапазон по международным кардиологическим протоколам отстал до 120 компрессий в минуту. Примерно 2 нажатия в секунду с продавливанием грудной клетки на 5-6 см у взрослого. Очень конкретные цифры. И очень сложно держать их под адреналином, без метронома, без подсказки. Мэтлок перебирал мелодии по одному критерию. Узнаваемые, ритмически стабильные и темп около 100 ударов в минуту. «Stayin' Alive» дала 103 удара, ровно на протяжении всего куплета.
1: Эксперимент был простым и жестким по результату. Группу врачей и студентов тренировали на манекенах под этот трек. Через несколько недель их просили повторить, уже без музыки, просто мысленно прокручивая мелодию. Средняя частота компрессий держалась в зоне 100-110 в минуту. Без тренировки с музыкой – хаотичные 70 или 130+. Разница принципиальная. При 70 компрессиях сердце не перекачивает кровь достаточно эффективно. Это уже не реанимация, это имитация. Теперь обратите внимание вот на что. 103 удара в минуту – это не случайная удача. Это почти идеальная позиция внутри диапазона. Песни с темпом около 90 BPM при обучении дают систематическую ошибку. В стрессе человек замедляется еще на 10-15 ударов и проваливается ниже эффективного порога. 103 – это запас. Можно немного устать, немного сбиться и все равно остаться в жизнеспособной зоне. Это уже моя догадка, но похоже, что именно этот зазор и делает «Stayin' Alive» надежнее других кандидатов с темпом ровно 100. Само название – отдельная история. Оставаться в живых. Инструкторы на курсах первой помощи используют его как якорь. Когда человек в панике тянется к памяти, он вспоминает не сухие цифры, а фразу, и вместе с ней возвращается ритм, возвращается моторика. Музыкальная шпангалка, встроенная в долговременную память. «Stayin' Alive» – самая известная, но не единственная. В списках медиков фигурируют «Even Flow» группы Pearl Jam, «Oblady Oblada The Beatles», ряд треков «Абба». Инструкторы специально составляют плейлисты, чтобы у каждого был свой якорь. Кому-то ближе диско, кому-то рок, кому-то современный поп. Главное – темп от 100 до 120 и стабильный ритм без сбоев. В 2017-м британские медики добились отдельного разрешения использовать «Stayin' Alive» в обучающих роликах. Авторские права потребовали специального регуляторного решения. Диско-хит 70-х стал предметом обсуждения медицинских регуляторов. Это, пожалуй, самый странный поворот всей этой истории. Музыка, которую мы носим в голове каждый день, может однажды выйти наружу именно тогда, когда это важнее всего остального.
0: Напишите мне про Even Flow и Pearl Jam. Там есть деталь о том, как рок-баллада, совсем другим настроением, оказалась в одном списке с диско, и почему темп песни и ее эмоции могут не совпадать вообще никак.

1 октября 1949-го. В Пекине Мао Цзэдун провозглашает Китайскую Народную Республику. И в тот же день принимается решение, о котором почти не пишут в учебниках. 5 официальных часовых поясов, на которые делилась прежняя республика, ликвидируются. Вся страна, от побережья Шанхая до пустынь Таримской впадины, отныне живет по единому пекинскому времени – UTC плюс 8. Это расстояние – почти 5000 километров с запада на восток. По всем законам астрономии Китай должен занимать 5 поясов. Он занимает один. Посмотрите на карту мысленно. Урумчи, столица Синьцзяна, лежит примерно на той же долготе, что Карачи и Бишкек. Ее соседи, Казахстан и Кыргызстан, живут по UTC плюс 6. Это и есть так называемое урумчийское время, на 2 часа меньше пекинского. Официально его не существует. Фактически по нему живут миллионы людей. В Урумчи при UTC плюс 6 солнечный полдень наступает примерно в 12 часов 10 минут. Почти идеально. При пекинском UTC плюс 8 тот же астрономический полдень сдвигается на 14 часов 10 минут по официальным часам. 2 часа дня, а солнце в зените. Это не мелкий дискомфорт, это полностью перевернутый световой ритм. В быту это выглядит как постоянное двойное исчисление. Уйгурская лавка в Кашгаре открывается востя в 10 утра, но на двери написано «пекинское время», а владелец мысленно вычитает 2 часа. Перед любой встречей здесь автоматически уточняют «по пекинскому или по синьцзянскому». Так же обыденно, как в России спрашивают «по Москве или по местному?». Острее всего это ощущается в школах. Уроки, экзамены, прием у врача – все назначается по пекинскому времени. Но солнце над Урумчи в 7 утра по официальным часам еще не встало. Ребенок собирает портфель в темноте не потому, что рано встал, а потому, что пекинское утро здесь астрономически является ночью. Родители при этом могут сверяться с синьцзянским временем перед утренней молитвой, привязанной к реальному рассвету, и в одном доме одновременно работают два времени. В международных базах данных зона Азия-Урумчи зафиксирована отдельно, но помечена как неофициальная. Это редкий случай, картографы времени признают существование пояса, которого юридически нет. Китай – самый масштабный пример, но не единственный. Непал живет по UTC плюс 5 часов 45 минут. Не плюс 6, не плюс 5,5, именно 45. В 1956-м катмандусские власти выбрали это смещение сознательно. Полдень в столице приходится почти ровно на 12 часов. И одновременно время отличается и от индийского UTC плюс 5.30, и от любого колониального наследия. Для индийского туриста, привыкшего к получасовым шагам, непальские плюс 15 минут выглядят как насмешка над здравым смыслом. Для непальца это точный астрономический расчет и тихий жест суверенитета. Часовой пояс давно перестал быть только географией. Он стал политическим инструментом, таким же, как граница или флаг. Пекин в 49-м году говорил «вся страна слушает столицу». Катманду в 56-м говорил «мы не Индия». Синьцзян в ответ на первое молча переводит часы назад. Пилот, вылетающий из Урумчи в Пекин, объявляет посадку по единому государственному времени. Его биологические часы живут по солнцу. Пассажир держит на телефоне 2 циферблата, и вся эта разница в 120 минут вращается вокруг одного решения, принятого за одну ночь осенью 1949-го. Спросите меня про Индию. Единственную страну с населением больше миллиарда человек, у которой один часовой пояс на всю ширину субконтинента, и почему одна провинция тайно им не пользуется уже полвека.

0: стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чан-сын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное – понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чан-сын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух, страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
2: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
0: Спросите меня про СДЭ, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

Соленый ветер с Охотского моря – первое, что здесь чувствуешь. Потом дизель и угольная пыль. Так местные моряки описывают запах города. Магадан узнают по запаху раньше, чем увидят. В июле 1928 года на пустынный Ольский берег высадилась первая колымская экспедиция геолога Юрия Билибина. Брезентовые палатки между сопками и сей морем – вот и весь будущий город. 4 июля для старых магаданцев и сейчас – особая дата. Не юридическое основание, а день, когда сюда впервые пришли люди, которые искали золото. И они его нашли. К 1940 году предприятия региона добывали около 80 тонн золота в год. За неполный век из колымских недр извлекли более 3000 тонн. Большинство россыпью, промытой вручную из гравия рек. Человеческая цена этой добычи вон там, над городом. Обратите внимание на холм над проспектом Ленина. Там стоит маска скорби скульптора Эрнста Неизвестного. Стеклянные слезы в прорезях глаз, ночью они светятся как живые. У подножия имена лагерей и колымских трасс. Местные приходят сюда не как на экскурсию, как на разговор с теми, кого нет. Сегодня Магадан снова в лидерах золотодобычи. Наталкинское и Павликское месторождения вывели область в первые ряды по России. На старых лагерных трассах прокладывают туристические маршруты. Город учится говорить о себе, честно и без ложного пафоса. Место, рожденное лихорадкой и страхом, выбрало достоинство. Это редкость. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм. Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

90-е годы прошлого века. Лаборатория на берегу Средиземного моря. Биолог Фердинандо Бачекки смотрит в аквариум и не понимает, что видит. Взрослая медуза, уже успевшая размножиться, не умирает.

0: Она сжимается, щупальца растворяются, колокол оседает, и существо превращается обратно в крошечный полип, с которого когда-то начинала жизнь. Это была Turritopsis dorni, 4-5 мм в диаметре, полупрозрачная, как капля росы на стекле. До этого момента совершенно незамечательная. Механизм называется трансдифференцировкой. Зрелые клетки вдруг забывают свою специализацию и ведут себя как стволовые. Клетка кожи купола становится клеткой полипа, мышечная – чем-то совсем иным. Стрела времени разворачивается, и из этого полипа снова отпочковываются медузы – клоны той самой особи, которая решила не умирать. Что особенно поразительно, цикл запускает стресс – голод, резкий перепад температуры, травма купола. Там, где большинство животных начинают угасать, Turritopsis просто сбрасывает возраст до нуля. Геном у нее вдвое богаче генами восстановления ДНК, чем у близких родственников. Именно поэтому ее сейчас изучают как модель старения клеток и рака. Она нашлась уже во всех теплых морях мира, приплыла в балластной воде торговых судов. Крохотная, невидимая, вездесущая. Смерть для нее не запрограммирована, просто мир полон тех, кто ее съест.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.

Дервиш вращается не вокруг пупка и не вокруг позвоночника. Он вращается вокруг сердца. Это не поэзия, это буквально постановка Шуга. Стопы и ось тела выстроены так, что центром микровращения оказывается область груди. Все телесное к периферии, сердце в неподвижном центре. Орден Мевлеви вырос в 13 веке в Конии, вокруг Джалал ад-Дина Руми. И вот что парадокс. Прежде чем человеку вообще позволяли встать в круг, его годами учили не вращаться, а исчезать. Служить, убирать, молчать. Только когда наставник видел, что в ученике больше готовности раствориться, чем быть замеченным, тогда допускали к семи. Представляете, лучшие танцоры мира проходили отбор на скромность. Посмотрите на положение рук, правая раскрыта вверх, левая обращена к земле. Это некрасивая поза для открытки. Это рабочая схема: принять сверху, пропустить через сердце, отдать вниз.

Любовь как поток, не как накопление. Физика здесь вполне серьезная. Тело работает как гироскоп. Пока ось стабильна, система не падает, даже когда вестибулярный аппарат давно сдался. Мозг перестает воспринимать внешние сигналы и входит в измененное состояние. То, что суфии называют экстазом, нейрофизиолог назовет сенсорной депривацией через ритмическое движение. Наверное, оба правы. Сема – не танец. Сами дервиши настаивают на этом. То, что сегодня показывают в залах кони как туристическое представление, изначально было закрытым ритуалом. ЮНЕСКО внесло его в список нематериального наследия, и одновременно где-то в вечерних залах города люди все еще крутятся без камер и без публики. Одно вращение – один шаг от человеческого к божественному. Значит, чтобы добраться, нужно очень долго не останавливаться. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ «А, мой гид».

0: абсолютно достойно.
1: Индонезийский наси горенг, жареный рис, звучит просто. Но это почти философия. Базовый продукт один – рис, вчерашний – остатки. А культурных версий столько, сколько островов. С яйцом, с курицей, с креветочной пастой, с тем, что есть. Каждый регион меняет акценты. Одна форма – там множество идентичностей. Это и есть Индонезия.
0: Теперь несколько вещей, которые лучше знать заранее. Палочки в рис вертикально, не втыкать никогда. В китайской традиции это похоронный жест, за столом это серьезная ошибка. Там, где едят руками, берут правой. В странах с мусульманскими нормами левая рука считается непищевой в бытовом обиходе. К общей тарелке не тянуться своим способом. Если вокруг едят иначе, просто смотри, как делают соседи, и повторяй. Это не ограничение. Это приглашение.
1: И последнее. Вьетнамские власти сейчас теснят уличную торговлю с тротуаров. Регулирование, порядок, все понятно. Но именно эти лотки, этот дым, эта очередь в 6 утра и есть живая культурная идентичность. Не в музее, не в ресторане со звездой Мишлен. Вот здесь, у кастрюли. Когда ты в первый раз улыбнешься продавцу в ответ на его улыбку, и получишь тарелку, которую не заказывал, но именно ту, что нужна. Ты поймешь, еда здесь никогда не была просто едой. Она была способом сказать: «Я вижу тебя, ты свой». «Я вижу тебя, ты свой».

0: Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х. Что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду «Гран-при». Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать, будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
2: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице –

0: И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
1: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что. Смотреть есть на что.

0: Полночь на Вальпургиеву ночь. Гара Тихтиторнинмяки в самом центре Хельсинки. Купол университетской обсерватории смотрит на залив. И здесь, под этим куполом, целый век назад рождалось время свое, отдельное, не похожее ни на петербургское, ни на европейское.
1: Кажется естественным, что часы во всех странах Европы всегда шли согласованно, будто их с самого начала свели к общему знаменателю. Но спроси себя, а откуда взяться этому согласию, если у каждого города свой полдень, отмеренный солнцем прямо над головой? В Хельсинки солнце в зените – это одно мгновение, в Куапиа – совсем другое, разница в добрый десяток минут. До появления железной дороги эта разница никого не беспокоила. Город жил по своим часам, и точность требовалась разве что аптекарю да капитану в порту. Ровно в полдень с башни обсерватории на Тихтиторнинмяки спускали шар, моряки сверяли по нему хронометры. В пасмурный день, когда шара было не разглядеть, стреляла пушка.
0: Все изменилось, когда в 1862-м открылась первая финская железная дорога, соединившая Хемеинлинну с Хельсинки. Поездам требовалось одно общее время на всех станциях сразу, и обсерватория стала его источником – среднее солнечное время меридиана, на котором стоял ее купол. Так родилось хельсинкское время, со своей собственной, ни на что не похожей поправкой к гринвичскому часу, вплоть до долей секунды. Телеграф, протянутый по стране еще в 50-е годы 19 века, разносил этот сигнал по линиям быстрее, чем паровоз успевал доехать до следующей станции. Когда рельсы дотянулись до Петербурга, обнаружилась граница, которую невозможно было объехать. Хельсинкское время держалось на линии до станции Кайпианин, а дальше на восток начиналось петербургское, свое, отсчитанное от Пулковской обсерватории. Разница между ними была меньше получаса, но для расписания это означало отдельную графу, отдельную сверку часов у кондуктора, отдельную путаницу для пассажира, купившего билет в одной стране, а вышедшего в другой. Александр III в 1888 своим указом распространил хельсинкское время на все железные дороги Великого княжества, но только внутри Финляндии. Граница с Петербургом осталась прежней. Два меридиана, два отсчета, один и тот же вокзал на разных сторонах перрона.
1: После 1917-го, когда Финляндия стала независимой, вопрос времени обрел новый смысл. Собственное хельсинкское время больше не выглядело удобным наследством обсерватории, оно выглядело изолированностью от соседей. Решение созрело к весне 1920-го – перейти на общий пояс, принятый почти всей остальной Европой. Стрелки тронули не сразу. Официальное решение приняли еще весной, а само исполнение отложили на год. Ждали ночь, когда студенты и так не спят до рассвета, и путаницу проще всего пережить. В ночь на 1 мая 1921-го, в ту самую Вальпургиеву ночь, часы по всей стране передвинули вперед, на 20 минут и почти 11 секунд. Обсерватория на Тихтиторнинмяки в последний раз выдала сигнал по старому счету и перестала быть единственным источником времени для целой страны.
2: Для железных дорог перемена прошла на удивление спокойно. Машинисты просто перевели часы на новое деление, и жалоб почти не осталось. Расписание после стольких лет пограничной путаницы наконец совпало с расписанием соседей. Телеграфистам стало еще проще. Сигнал точного времени теперь приходил из общей европейской сети, а не рождался под университетским куполом. А вот люди, привыкшие жить у самой границы двух времен, еще долго ловили себя на пересчете. Вычитали или прибавляли те самые минуты по старой привычке, прежде чем сверить часы с поездом. Обсерватория давно передала свою обязанность мерить время целой системе поясов. Но купол на Тихтиторнинмяки по-прежнему возвышается над Хельсинки. Памятник городу, который когда-то сам решал, который час.
3: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес? О, мой гид в Телеграм.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте.

Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу, но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавляли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

Вот парадокс, который не отпускает. 2500 имен. И ни одна из этих цифр сама Ирена Сендлер никогда не произносила. В ее собственных текстах нет этой фразы. Это число – итог работы целой сети, где она была главной нитью, но не единственной. Ирена выросла в доме, где помощь еврейским беднякам была ежедневным бытом. Отец, врач Станислав Кшижановский, лечил тех, кому другие отказывали, и умер от тифа, заразившись у своих пациентов. Его слова «если кто-то тонет, надо броситься» стали для нее почти завещанием. В оккупированную Варшаву она входила через ворота гетто как санитарный инспектор. Младенцев выносила в ящиках для инструментов, под грудами белья. Детям придумывали новые имена, и некоторые мальчики несколько недель вслух повторяли чужое имя, чтобы не сорваться на улице. Записи она делала на тонких полосках бумаги, еврейское имя, польское имя, адрес укрытия, и прятала в стеклянных банках в саду подруги на улице Лекарской, 9. Под яблоней. Так меньше риска, что найдут при обыске у нее. После войны они вдвоем стояли на коленях в этом саду и разбирали размокшие полоски. Говорят, одну фамилию восстановили, потому что Ирена вспомнила лицо ребенка по маленькому физическому дефекту. Представьте, земля хранила имена, пока над ней цвела яблоня. И это был единственный способ, чтобы дети однажды узнали, кем они были. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас мимо Юсуповского дворца к Поцелуеву мосту. Теперь мы на Театральной площади, смотрим на Мариинский и разбираемся, почему это место вообще стало театральным сердцем Петербурга.

0: Мариинский театр, да?
1: Да, можем там дойти, перейти, чтобы...
0: И,
1: консерватория
0: включает...
1: и два театра, ну, старый...
0: Да, да, да.
1: Старая новая сцена, консерватория, наконец-то отреставрированная. А красота какая, смотри, там же два храма. Один Никола Богоявленский, а за ним Троица Измайловский. Конечно, конечно.
0: Хотя
1: и,
0: вот,
1: да, огромный.
0: Через фонтанку.
1: Через фонтанку. И солнышко, что совершенно замечательно, правда? В декабре-то месяце, да? То мы с вами могли бы идти по мокрым снегом совершенно свободно.
0: Ну, могли не бы.
1: Но не удивлялись бы, нет. Потому что
0: Петербург и его погода...
1: Это да, это да, это да, да.
0: Она может меняться каждые 15 минут.
1: Да, но здесь хорошо.
0: Становление театрального Петербурга здесь получается?
1: Конечно, конечно. Ну, недаром же это театральная площадь.
0: Интересно, почему именно театральный...
1: А здесь, да?
0: Выбрал это...
1: А потому что здесь был цирк. Деревянный цирк, вот на месте вот этого новой сцены, да, был еще когда-то деревянный цирк. Ну, когда мы приходим к театральной площади, вы правильно сказали, что здесь театральный дух. Она и не даром называется театральной, другая это не называется театральная. То первое, что мы делаем, это у нас на ум приходят пушкинские строки. Театр уж полон, ложи блещут, партеры кресла, все кипит. Прокинь терпеливо плещет, и взвивший занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, с толпою нимф окружена. Стоит Истомина. Она одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, как пух от устоола. То стан совьет, то разовьет, и быстрые ножки, и ножку бьет.

0: ничего подобного! Этого здесь не было!» На этом месте стоял деревянный театр второй половины XVIII века. Вот именно в этом театре и Пушкин, и Истомина. Именно в этом театре. Ну, мы поначалу-то все думаем, что вот в этом. Потому что это знаменитый самый театр. А этот театр Мариинский появляется в 1860-х годах. Строит Альберто Кавас, потом Бенуа. Вот. Они строят этот театр. Типичное театральное здание. Типичное театральное здание. То есть оно, ему 1860, ему еще нет двух веков. Но оно потихоньку сползает в этот Крюков канал, его надо срочно реставрировать, ремонтировать. Поэтому 10 лет назад построили Мариинку-2. Вот она там, Мариинка-2, да.
1: Театральная площадь оказалась секретами. Илья Харитонович вернется. Следите за расписанием. Вернется. Следите за расписанием.

Андрей Баташов приехал в эти леса не потому, что любил природу. Он приехал сюда, потому что здесь было железо, вода и достаточно далеко от Москвы, чтобы никто особо не мешал. Конец 18 века. Братья Андрей и Иван Баташовы выстраивают в Приокской глуши металлургическую империю, 15 чугунолитейных и железоделательных заводов, которые давали около 10% всей российской выплавки металла. 10% страны из одного болотистого угла Нижегородской губернии – это не провинциальный успех, это монополистическая дерзость. Логика была проста и гениальна. Рудные месторождения рядом, леса бесконечные, значит, уголь дешев, малые реки крутят колеса молотов, а Ока выносит готовый металл прямо в столичные арсеналы. Братья построили не просто заводы, они построили автономный промышленный мир со своими рабочими слободами, церквями, кладбищами и господскими домами. Частное мини-государство, причем Андрей был старообрядцем и переносил в свою вотчину старообрядческую дисциплину, скиты, молитвенные дома, строгий контроль над общиной. Представьте сочетание – железная металлургия и религиозный устав. Работает, как ни странно. В 1783 году братья поссорились и разделили заводы. Андрей остался здесь, Иван ушел в Гусь-Железный. До сих пор два города в регионе тихо спорят, чей Баташов главнее. Классика семейного бизнеса. Посмотрите вокруг на пруды. Вот это не пейзаж. Это машинный зал. Водохранилище площадью до 500 с лишним гектаров и глубиной до 9 метров строились как аккумуляторы энергии для водяных колес. Пруды задавали планировку поселения, климат, микрорельеф. Прогулка по современной Выксе – это буквально прогулка по промышленному механизму 18 века, где природные формы подогнаны под нужды металлургии. Красиво? Да. Но красота здесь – побочный эффект инженерного расчета. Усадьба Баташовых дожила до нас в виде, который один реставратор точно охарактеризовал бы как «почти не дожила». Интерьеры выгорели, парк зарос, помещения переоборудовали под нужды завода. В 21 веке ее вытягивали буквально по фрагментам. По остаткам

росписей под слоями краски, по старым фотографиям, по ведомостям о закупке мебели. Не просто архитектуру восстанавливали, социальную историю, как жила династия, каких гостей принимали в парадных залах, что заказывали художникам. Это такой детектив с кистью и архивными документами. Теперь про металл как эстетику. Владимир Шухов, тот самый, с гиперболоидными башнями и ажурными каркасами, работал с тем же материалом, который веками выплавляли здесь. Для ВКСы железо не сырье, а культурный код. От доменной печи до арт-объекта логика одна. Металл как форма, как воздухопроницаемая структура, как знак модерна. Шуховская эстетика на Выксунской земле читается особенно убедительно именно потому, что здесь металлургия – не абстракция, а семейная история в прямом смысле. А теперь про то, что происходит прямо сейчас. Выкса – классический моногород. И вместо унылой постиндустриальной депрессии, что вполне можно было предсказать, город выбрал культурный дрейф. Фестиваль «Арт Оврак» начинался как локальная инициатива, а превратился во всероссийскую точку притяжения. Сюда приезжают не смотреть на памятники, сюда приезжают смотреть на живую трансформацию. Причем завод не дистанцируется от происходящего, он соавтор. Стрит-арт здесь – это не украшение фасадов, это разговор с травматической историей. На стенах – рабочие династии, прирученные реки, утопические и разрушенные индустриальные мечты. И вот показательная история, которую любят рассказывать местные экскурсоводы. Художник предложил расписать старый цех, где еще недавно шел реальный производственный процесс. Рабочие встретили это в штыки. Цех – святое, не галерея. Но когда стена наполнилась образами людей в робах, их инструментов, их жестов, один старый мастер сказал: «Теперь здесь можно не работать, а смотреть». И добавил, что впервые за 40 лет ему не стыдно позвать в цех внука. Вот в этом перевороте, от места труда к месту памяти, и есть суть того, что происходит в Выксе. Местные подростки, которые еще вчера мечтали уехать любой ценой, фотографируются на фоне муралов и пишут о них в соцсетях. Пространство, которое поколениями считывалось как рабочий лагерь с домнами, вдруг стало сценой. Железные короли строили здесь мини-государство, и в каком-то смысле оно до сих пор существует. Только теперь его стены расписаны. Спросите меня про Шухова, я знаю, почему он выбрал именно эту землю для одной из своих башен, но это уже ваша экскурсия. Башен, но это уже ваша экскурсия.

Летом 2024 года жители Верхоянского района увидели в стенке подтаивающего берега что-то похожее на коричневый мешок. Это был хобот. Мамонтенка назвали Яной. Рост около 120 сантиметров в холке. Вес примерно 180 килограммов. Радиоуглеродный анализ показал около 50 тысяч лет. Годовалый детеныш, погибший еще до появления первых земледельцев на Земле и сохранившийся целиком шерсть, кожа, мягкие ткани. Именно это делает якутскую мерзлоту уникальной. Она не хоронит, она останавливает время. Из желудочного содержимого здешних мамонтов ученые восстанавливают меню последнего дня с точностью до сезона, а соки, травы тундростепи, незапереваренные листья. Так выяснилось, что мамонты жили в открытых сухих лугах, а не в зимнем лесу, как долго считали. Обратите внимание, Яну сейчас многократно оттаивают и снова замораживают по частям, чтобы поэтапно исследовать каждый орган. Один детеныш становится объектом работы десятков специалистов, от микробиологов до климатологов. Но есть и другая сторона. В тушах находят яйца паразитов, следы древних инфекций, бактерии. При таянии мерзлоты все это оказывается на поверхности. Ученые уже всерьез обсуждают биобезопасность работы с такими находками. Мерзлота тает быстрее, и находок становится больше. Это одновременно научный золотой век и тревожный счетчик потепления. Мы в команде «О мой гид» уже раскапываем историю про Батагайский разлом, кратер таящей вечности. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас.

Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации.

В IX веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старшее Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине 20 века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался: когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом. А про музей китов Хусавика от гарпуна до науки я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», я вам расскажу.

0: Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему небо вообще имеет цвет? Не почему оно синее, а именно, почему оно не черное, как над Луной? Ответ начинается с размера. Молекулы азота и кислорода, главные составляющие воздуха, несоразмерно малы по сравнению с длиной волны видимого света. И когда фотон налетает на такую молекулу, та не просто пропускает его мимо. Она его рассеивает. Выбрасывает в сторону. Причем делает это избирательно. Короткие волны, синий и фиолетовый диапазон, она рассеивает несравнимо охотнее, чем длинные. Лорд Рэлей описал эту зависимость еще в 1871, и формула получилась жесткой. Интенсивность рассеяния растет обратно пропорционально четвертой степени длины волны. На практике это значит, синий свет с длиной волны около 450 нанометров рассеивается примерно в 10 раз сильнее красного. Но вот тонкость, которую часто упускают. Максимум рэлеевского рассеяния приходится не на синий, а еще ближе к ультрафиолету. Почему же небо не фиолетовое? Потому что озон в верхних слоях атмосферы гасит значительную часть этого ультрафиолета. И потому что наши глаза попросту гораздо хуже чувствуют фиолетовый. Мозг складывает то, что осталось, и получает голубой.
1: Теперь посмотрите мысленно к горизонту. Туда, где небо светлеет и уходит почти в белесость. Это не случайность. Глядя к горизонту, мы смотрим через несравнимо более толстый слой воздуха. К уже рассеянному синему добавляются пыль, аэрозоли, дымка. Спектр смешивается, синева разводится, и голубой купол постепенно бледнеет. В высоких горах на 3-4 тысячах метров все наоборот. Там меньше воздуха, меньше пыли, и небо над головой приобретает почти неправдоподобный темно-синий оттенок. Альпинисты описывают его как «несерьезно синее». Астрономы используют это практически. В высокогорных обсерваториях дневное небо достаточно темное, чтобы наблюдать явления вблизи Солнца, недоступные на уровне моря. Теперь закат. Когда Солнце у горизонта, его свет проходит через атмосферу по куда более длинному пути, чем в полдень. Синяя и фиолетовая часть спектра за это расстояние рассеивается полностью, уходит во все стороны, покидает прямой луч. До наших глаз добираются почти исключительно желтые, оранжевые и красные волны. Пыль и вулканический пепел усиливают эффект еще сильнее, вычитают остатки синего. После извержения вулкана Пинатубу в 1991 по всему миру несколько месяцев наблюдали аномально насыщенные, почти кровавые закаты. Облака белые, по другой причине. Там уже не рэлеевское рассеяние. Капли воды и кристаллы льда в облаке имеют размер в десятки микрометров, сравнимый с длиной световой волны. Работает другой механизм — нейрассеяние. Каждая капля рассеивает все длины волн видимого света почти одинаково. После многократных переотражений внутри облака все цвета смешиваются, и на выходе — белый. Когда облако становится слишком толстым, часть света поглощается, и оно темнеет, обретая свинцовый цвет. Не потому что набирается воды, а потому что перестает быть прозрачным рассеивателем. И последнее, то, что меня, признаться,

0: поразило, когда я впервые на это наткнулся. Тот же механизм, что красит небо в голубой, красит голубые глаза. В радужке светлоглазых людей почти нет синего пигмента. Полупрозрачная строма рассеивает короткие волны и пропускает длинные глубже, к темным слоям. Мы видим отраженный ролеевский голубой. По сути, маленькое личное небо, встроенное в биологию. Цвет неба — не свойство космоса. Это побочный эффект тонкой пленки газов вокруг планеты. Уберите атмосферу, и Солнце останется ярким диском на абсолютно черном фоне, как на Луне сейчас.
1: Спросите меня про то, как климатологи сегодня читают состав воздуха прямо по оттенку неба, измеряя рассеяние на разных длинах волн с орбиты. Там скрывается история о том, как «голубой купол» стал инструментом слежения за изменением климата, и что именно он уже успел нам сообщить.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения, и именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских ЧИНАМП разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Вот чего почти никто не замечает. В Альгамбре практически нет двух одинаковых орнаментов. Совсем. Мастера не копировали узор. Они каждый раз решали задачу заново. Меняли угол, пропорцию, порядок симметрии. Как будто доказали теорему. И давай искать к ней еще десяток красивых формулировок. Посмотрите на любую панель рядом. Видите, как линии аккуратно сходятся в узлах? Это не случайность. Под каждым орнаментом лежит невидимая сетка. Сначала строился геометрический каркас, и только потом в него вписывались звезды, дуги, арабская вязь. Причем буквы каллиграфических фризов тоже подчинялись этой сетке. Их вытягивали и сгибали так, чтобы текст совпадал с шагом геометрических ячеек. Глаз видит орнамент, а внутри – фраза из Корана. В основании пропорций – корни из двух, трех, пяти. Не золотое сечение из популярных книжек, а кое-что строже. Мастера не знали формулы, но умели построить нужный отрезок циркулем. В итоге весь дворец буквально зашифрован иррациональными числами, и именно поэтому он так странно уравновешен, хотя объяснить это словами трудно. Математики 20 века установили –

И все 17 типов плоской симметрии, которые описывает современная наука, здесь реализованы в камне и керамике. Раньше других на несколько веков. Так что пустых мест нет не потому, что мастера боялись тишины. Просто они знали, задача еще не решена. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

0: Самый богатый город за Уралом стоит на болоте, буквально на сваях, вбитых в промерзший торф. И чем дольше смотришь на эту деталь, тем яснее. Весь Сургут – это история о том, как люди раз за разом решали задачу, которую природа ставила как нерешаемую. Начнем с самого начала. В 1594-м воевода-князь Федор Баритинский и письменный голова Владимир Аничков заложили крепость на правом берегу реки Обь, там, где сходились пути вверх и вниз по реке, рядом с владениями остяцкого князя Бардака. Выбор места был стратегическим – контроль над переправой, сбор ясака, опорная точка для движения вглубь Западной Сибири. Первый гарнизон – 155 служилых людей. Деревянная рубленая крепость с башнями, воеводским двором, церковью и тюрьмой. Но вот что не укладывается в привычную логику – основали и пошло. В XIX веке Сургут лишился статуса города и стал сельским поселением. 400 лет после основания и обратно в поселок. До железных дорог и нефти место оказалось просто маленьким речным пунктом на огромной пустой территории, где река была важнее всякой дороги. До прихода русских здесь жили ханты. В районе Тром-Агана и Югана их уклад был не музейным, а практическим. Стойбище ставили так, чтобы рядом были рыба, оленьи пастбища, лес, вода. Кедр кормил и одевал, орех, древесина, сам лес. Медведь в этой культуре имел особый статус. Вокруг него существовали обряды, запреты, осторожность. Встреча этого уклада с нефтью растянулась на десятилетия. Стойбища оказывались разрезаны дорогами и трубопроводами. Старый способ жить по воде и тайге сужался до островков традиции.
1: Нефть нашли не абстрактно, в 60-х. Геолог Фарман Салманов настаивал, что надо бурить именно здесь, когда многие уже готовы были списать район со счетов. Его команда шла по болотам почти на ощупь. Люди жили в вагончиках и времянках, топили печи круглые сутки, таскали грузы по зимникам. Город, который позже станет одним из крупнейших энергетических узлов страны, в момент своего второго рождения держался на упрямстве нескольких сотен первопроходцев с картой и керном в руках. Посмотрите на любой жилой дом рядом. Видите, как он стоит на сваях, словно на ногах. Это не архитектурный стиль. Это единственный способ строить здесь. Тепло здания не должно растапливать мерзлый грунт под фундаментом, иначе дом просядет. Трубы теплотрасс идут над землей по той же причине. Не тревожить водный режим почвы. Инженерная логика буквально видна невооруженным глазом.
0: Вантовый мост через реку Обь, один пилон, рекордный для своего класса центральный пролет. Строили его как ответ на Северную реку. Лед, сильный ветер, сложная логистика, потребность в переправе круглый год, а не только в короткий сезон. Сургут с этим мостом окончательно перестал быть концом дороги. Сургутские электростанции дают мощность, сопоставимую с энергетическими системами целых небольших стран. В городе полярного климата, на болотных основаниях, один из самых мощных энергетических узлов в мире. Это не преувеличение, это инженерный факт. Зима здесь не фон. Минус 30 – рабочая температура. Люди планируют маршрут по принципу, куда можно добежать и где будет прогрето. Местный словарь точен и короток, зимник, вахта, буровая, север. Каждое слово – готовая инструкция к выживанию.
1: Здесь всегда строили на том, что держит плохо. Сначала – крепость на топком берегу, где река обдиктовала свои правила. Потом – город на сваях, вбитых в мерзлый.

Злый торф. Место проще не стало. Просто ставка каждый раз оказывалась выше страха перед этой землей. Про любой город можно собрать такую же историю. Напишите его боту. Спросите, например, чем живет Норильск, и услышите, как строят город там, где земля не оттаивает. Земля не оттаивает.

года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион. Придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, и якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века. Это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В XX веке их стали называть знакомым словом «метро», и Царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходом дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами,

Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина

0: сильно закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать. Будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
2: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
0: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что. Кажется, что смотреть есть на что.

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенные индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а боро – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

0: Посмотрите на лица. Не на ряды, не на масштаб. Именно на лица. У каждого из более чем 8000 воинов свое. Свой разрез глаз, своя складка у рта, своя прическа. Рядовые — узел и ремешок. Офицеры — сложная укладка, наголовник. Лучники — другой тип обуви, потому что им нужно двигаться иначе. Исследователи думают, что скульпторы работали с натуры, лепили реальных людей. Получается, мы смотрим не на абстрактную армию, а на каталог живых лиц III века до нашей эры. Нашли их случайно. В 1974 году крестьяне копали колодец, и один из них уткнулся в металлическое острие копья, которое смотрело прямо ему в лицо из земли. Люди, которые пришли за водой, подняли одну из главных сенсаций 20 века. Армия охраняет императора Цинь-Шихуана, человека с почти клиническим страхом смерти. Он отправлял экспедиции за эликсиром бессмертия, пил таблетки из ртути и нефрита и 30 лет строил себе загробный город. Умер в 49 лет. Возможно, именно от этих таблеток. Ирония судьбы, достойная греческой трагедии. Его гробница под холмом до сих пор не вскрыта. Внутри, по хроникам, тащат дворцы, реки из ртути, механические созвездия. Археологи говорят прямо: открыть нельзя. Технологии консервации не позволяют. Так что самый знаменитый мертвец Китая лежит в запечатанной вечности и ждет. Человек, боявшийся исчезнуть, стал легендой именно через свой страх. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».
1: Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения, и именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Представьте, вы приезжаете смотреть на водопад, а там сухой гранитный каньон. Темные скалы, мох, никакой воды. Может, перепутали адрес? Нет, просто еще не время. Через несколько минут, в назначенный час, кто-то нажмет кнопку, и поток хлынет в ущелье.

0: пожаловать в Иматру. Здесь водопад включают как уличный фонарь. Но чтобы понять, как до такого дошло, нужно вернуться на 5000 лет назад. Переполнившееся озеро Сайма пробило каменную гряду Салпаусилькя и нашло путь к Балтике. Возникла река Вуокса, а на ней – порог Иматранкоски, почти километр бурной воды с перепадом высоты 18 метров. Рев стоял такой, что лосось поднимался сюда из моря прямо через бушующий поток.
1: Первое документальное упоминание – 1557-й. Шведский король Густав Васа отметил в бумагах, что здесь удобно ловить лосося. Не густо для одного из главных природных чудес континента. Все изменилось в 1772-м, когда приехала Екатерина II. Императрицу порог поразил. После этого визита Иматранкоски стал обязательной остановкой для петербургской знати и оставался ею полтора века. Здесь бывали Анна Керн и Михаил Глинка. В 1876-м специально приехал бразильский император Педро II. К концу 19 века порог называли «финской Ниагарой», и это не было преувеличением. В 1892-м провели железную дорогу. До 12 поездов ежедневно, почти трамвайное расписание. В 1903-м на берегу каньона выросла гостиница «Волтенхотелли». Архитектор Уска Нюстрём построил ее в виде средневековой крепости, и говорят, что в ее коридорах до сих пор бродит дама в сером. Это легенда. Но гостиница правда производит впечатление.
2: У этой популярности была темная сторона. Бурный порог, ощущение края, мощь на границе мира и бездны. Все это притягивало молодых людей из Петербурга, которые искали не развлечений. Число самоубийств стало таким, что власти приняли необычное решение. В 1909-м железная дорога перестала продавать билеты в одну сторону из столицы в Иматру, только туда и обратно. В парке рядом с каньоном стоит памятник. Дева Иматры, установленная в 1972-м в память о погибших.
1: В 1929-м построили электростанцию. Плотина перекрыла Вуоксу, вода ушла в турбины. Сегодня эта станция выдает почти 200 мегаватт, больше любой другой гидроэлектростанции Финляндии. А старое русло опустело. Гранитный каньон, в котором тысячелетиями бушевала вода, превратился в пустой коридор из камня. Туристы все равно приезжали. Смотрели на сухое ущелье, фотографировали скалы. И тогда городские власти вместе с энергетиками придумали компромисс. Раз уж водопад нельзя отдать природе, пусть хотя бы работает по расписанию. Несколько раз в неделю.
0: Теперь летом, в назначенный час, операторы поднимают затворы плотины. Около 400 кубометров воды в секунду врываются в старое русло. И каньон на 16 минут снова становится порогом. Зрители стоят на мосту Каскисилта и смотрят, как вода бьется о гранит. Из динамиков звучит Сибелиус. Самый драматичный момент – на 8-й минуте, когда поток набирает полную силу и ущелье снова гудит, как 5000 лет назад. На Рождество и в канун Нового года пуск устраивают со световыми эффектами и фейерверком. Театр в природном ущелье. Иматранкоски – это портрет того, как мы распорядились природой. Водопад теперь включают по кнопке. И все равно дух захватывает. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Телеграм.

312 год до нашей эры. По узкому ущелью Сик, 200 метров отвесного камня справа и слева, тянется цепочка верблюдов с тюками перца и мирры. Воздух здесь пахнет горячим песчаником. Впереди розовый фасад высотой с 10-этажный дом, вырезанный прямо в монолите. Это не построено. Это вычищенные скалы, коринфские колонны, египетские орлы, восточный орнамент. Все в одном куске камня. Посмотрите на этот фасад внимательно. Он говорит не об искусстве, он говорит о деньгах. Набатеи держали здесь перекресток двух главных торговых путей Ближнего Востока. Один – от Красного моря к Дамаску, другой – от Персидского залива к Средиземноморской Газе. Через Петру шли индийский перец, арабский ладан, африканская слоновая кость, египетские ткани. Набатеи брали пошлину, охраняли купцов, главное – продавали воду посреди пустыни. Этот водопровод, вырубленный прямо в скалах Сика, держал в живых до 20 тысяч жителей. Но когда в первые века нашей эры морские маршруты вытеснили сухопутные, деньги ушли к портам. Петра опустела. На несколько столетий ее скрыли пески, а местные бедуины отгоняли чужаков рассказами о проклятых сокровищах. В 1812 году швейцарец Иоганн Бургхард, переодетый паломником, уговорил проводников показать ему старые гробницы, и европейцы увидели город, который считали легендой. Сегодня исследовано лишь 15% территории. 85% под землей. Город, который однажды уже исчез, еще не до конца вернулся. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди – самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост, железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах Кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: потратили 1500 лет на стройку, и никто так и не оставил записки «Зачем?». Вот вам Стоунхендж в двух словах. Но давайте разберемся. Те, кто начал все это около 3000 лет до нашей эры, не были никакими друидами. Генетический анализ показал, это неолитические земледельцы, пришедшие из континентальной Европы. Люди, чья жизнь зависела от урожая, а значит, от неба. И небо они сюда буквально встроили. Главная ось комплекса точно направлена на восход солнца в день летнего солнцестояния. Посмотрите прямо вдоль центральной аллеи. Это не случайность. Это намерение.
1: Но вот парадокс. Астроном Джеральд Хокинс в 60-е годы прошлого века объявил Стоунхендж древней обсерваторией, способной предсказывать затмения. А в 2023 году группа астрономов пересчитала все заново и вежливо объяснила, что как точный календарь это не работает. Небесная функция есть, но она скорее ритуальная, чем инженерная. И еще кое-что. Здесь хоронили. Кремационные захоронения разных эпох – это культ предков, растянувшийся на века. Рядом следы грандиозных пиров. То есть это одновременно кладбище, храм и место сезонного праздника. Странная комбинация, но только по нашим меркам. Стоунхендж не разгадан, он переписывается. И каждое летнее солнцестояние тысячи людей приходят сюда смотреть на тот же восход, что и 5000 лет назад. Будто проверяют, не изменилось ли что-нибудь.
2: Могу рассказать и про мегалиты Европы. Зачем и для

Название Чердынь переводится с коми-пермяцкого предельно просто «поселение у устья ручья». Вот и все. Никакой гордости, никакого величия, просто ручей и устье. И именно этот скромный топоним носил город, который в 15 веке был одной из ключевых торговых точек средневековой Евразии. Чердынь возникла не как русский форпост, а как центр финно-угорского мира. Первые поселения на этом месте датируют 8-10 веками. Родановское городище, которое раскопали здесь археологи, относится к 12-13 векам. Это был дальний форпост Перми Великой, огромной земли между Вычегдой, Камой и Нижней Волгой. Московские книжники позже превратят ее почти в сказочную страну. Современные читатели знают ее по другому имени – Парма. Именно так Алексей Иванов назвал свой роман «Сердце Пармы», и именно за этой Пармой сюда до сих пор едут туристы. Приезжают за литературным образом и обнаруживают реальный архив под открытым небом, деревянные и каменные дома без многоэтажек, улицы, спускающиеся к реке, старые храмы. Но настоящее величие Чердыни не в легенде, а в конкретных товарах и налогах. Соболь, куница, бобр, лисий мех – все это шло отсюда в Москву как главный твердый ресурс северной окраины. Соль из соседнего Соликамска и окрестных Варниц была стратегическим продуктом. Без нее не было ни рыбы, ни мяса, ни торговли на сотни верст вокруг. Именно борьба за контроль над соляными промыслами и пушным потоком привела к тому, что в 1472-м Пермь Великая окончательно вошла в состав Московского государства. Чердынь из столицы местной земли стала северным уездным центром. Чердынские клады – не литературный образ. Это устойчивая историческая реальность. Местные князья и купцы веками прятали серебро, меха, украшения в глиняных горшках на высоких берегах Колвы, спасаясь от военных походов и набегов. Находки 19 и 20 веков фиксируют целые комплексы – монеты, кресты, кольца, закопанные и так и не найденные хозяевами. Это физический след тревожной пограничной жизни. Именно той жизни, которую в художественной форме воспроизводит Иванов. Есть здесь и совсем неожиданный след. Богатство пермских мехов и древний статус Чердыни породили легенду о Биармии, стране богатых биармов, которая всплывает в скандинавских сагах и русских летописях. Часть историков и краеведов прямо называет Чердыни.

Фьорды некогда столицей этого мифического северного края, связывая его с реальными дорогами Колви и Вычегде, по которым, возможно, добирались и скандинавские торговцы. Красивая легенда. Да. Но за ней стоит серьезная научная дискуссия. Потом география сыграла против Чердыни. Основной поток торговли сместился к более удобным для судоходства Соликамску и Перми. Древняя столица выдохлась. Сегодня в городе живет около 4500 человек, и это число с 2010-го неуклонно снижается. Чердынский округ при этом один из самых больших по площади в Пермском крае. Огромная страна при малом населении. Обратите внимание, здесь до сих пор читается планировка старинного русского городка, усадьбы, огороды, дома фасадом на улицу, а жизнью – к реке и лесу. Большой исторический слой почти не замазан современным строительством. И разговоры о пушнине, соли и кладах звучат тут не как фольклор, а как естественная часть повседневной памяти. Некогда сюда ехали за мехами и солью. Теперь за ощущением границы эпох. Граница никуда не делась. Спросите меня про скандинавские саги о Биармии. Там есть один маршрут Колви, который историки до сих пор не могут объяснить.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских

исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолоты на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Хозяин дачи в архипелаге Меренкурку выходит утром к воде и не узнает берег. Полоса, где вчера еще плескались волны, теперь сухая, поросла травой. И по ней можно спокойно пройти к соседнему валуну. Радость длится ровно до звонка в земельное ведомство. Новая полоса не входит в границы его участка. Юридически это до сих пор вода. Первая мысль напрашивается сама. Наверное, просто обмелела. Где-то там, у истока реки, перекрыли сток. Но реку тут искать не нужно. Течение ни при чем, дождей и засух тоже не было.
1: Но Ботнического залива у финского побережья медленно, неотвратимо всплывает, и суша входит из мор сама, без всковидимо причин на глаз.
2: Здесь все еще распрямляется земная кора. Ледник, придавивший ее десятки тысяч лет назад, растаял, и почва поднимается, как отпущенная губка. Нигде на планете этот подъем не идет так быстро, как в Меренкурку, почти сантиметр в год, если точнее, около 9 миллиметров. Для финского права у новой суши есть отдельное слово «висиятта», буквально «то, что осталось от воды». Она не становится ничьей собственностью автоматически. Пока хозяин не выкупит ее у общего водного участка через земельное ведомство Маанметаускейтас, полоса юридически остается акваторией, даже когда по ней бегают дети в резиновых сапогах и растет молодой сосняк.

0: 4-м, и дно под ней тоже поднимается. Школу в соседней деревне Бьоркёбю закрыли в 2012-м, оставалось 14 учеников, и добираться до открытой воды с каждым годом становилось дальше.
1: В масштабах всей страны это не курьез, а рутинная бюрократия. Земельное ведомство рассматривает от 500 до 800 заявок на выкуп висеята ежегодно. Дачник платит в среднем от 2 до 3 тысяч евро, ждет от 5 до 8 месяцев, зимой границу по снегу не измерить, и получает участок, который, наконец, официально доходит до кромки воды. Заявок особенно много весной, когда владельцы приезжают приводить в порядок дачу после зимы и обнаруживают, что берег незаметно сдвинулся. Из-за этого же подъема приходится время от времени пересматривать границы рыболовных угодий, спрямлять фарватеры и переносить причалы для маломерных судов. Вода уходит не только у частных дач, но и у муниципальных пристаней, и карту побережья приходится подправлять заново каждое десятилетие. Одна человеческая жизнь, и гавань пришлось перенести дважды.
2: В 2006-м архипелаг Меренкурку вместе со шведским Хёгакустен получил статус объекта ЮНЕСКО, единственного в Финляндии природного, а не культурного. И подъем суши там объяснили как редкий геологический процесс, наблюдаемый прямо на глазах у посетителя. Всей страной этот же подъем добавляет ей около 7 квадратных километров новой земли каждый год. Площадь небольшого городка, возникающая из ниоткуда, без единого экскаватора. Только эта земля не появляется готовой к жизни. У нее сперва нет ни улицы, ни забора, ни хозяина. И кто-то должен прийти в контору и доказать бумагой, что она теперь его.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид».

Ветер с залива здесь особенный, чуть соленый, чуть речной, как будто вода не может решить, какой она хочет быть. И правильно, то, на чем вы стоите прямо сейчас, еще в 60-е годы 20 века было дном Финского залива. Посмотрите прямо перед собой. Бронзовый Петр стоит чуть поодаль, 5,5 метров металла, почти 13 в сумме с постаментом из темно-красного гранита. Работа Зураба Церетели. Но это не первое его место в городе, и тут начинается история почти детективная. В 2005-м скульптура появилась в самом центре, на Манежной площади. Горожане встретили ее сдержанно, скажем так. Уже через год, 25 сентября 2006-го, Петра тихо перевезли сюда, к морскому фасаду города, к воде. И знаете, здесь он встал правильно. Он смотрит в сторону горизонта. Чем сильнее ветер, тем органичнее он вписывается в пространство. Будто всегда и стоял. А теперь про сам берег. Весь этот район от площади до воды, намыв 70-80-х годов 20 века. Северную оконечность Васильевского острова буквально удлинили, засыпали мелководье песком и строительным мусором, отвоевав у моря сотни метров суши. Морская набережная получила свое имя в декабре 1972-го, раньше, чем появился сам берег. Имя дали земле, которой еще не существовало. Это, по-моему, очень петербургская история, сначала название, потом реальность. Сам отель за вашей спиной, длинный каскадный объем 1978-го, строили как советскую витрину для тех, кто прибывал в город с моря. Круизные лайнеры, иностранные делегации, город должен был встречать их именно этим фасадом. Памятник Петру добавили позже, уже в постсоветской логике. Если с залива в Петербург входит корабль, кто должен стоять на берегу? Только строитель флота. Когда пойдете по морской набережной в сторону залива, за угол отеля, ближе к воде, откроется то, ради чего сюда приходят вечерами. Широкая гладь, низкий горизонт, где-то вдали силуэт Кронштадта. Закат над Финским заливом здесь стал городским ритуалом именно благодаря намыву, раньше увидеть солнце, уходящее при

Прямо в воду можно было только из пригородов Стрельны, Ломоносова, поселков вдоль южного берега. Теперь это доступно прямо из города, в получасе от метро. Там же, вдоль набережной, загляните на площадь Балтфлота, мемориал крейсеру «Киров», открытый 30 сентября 1990-го. Память об обороне Ленинграда, вписанная прямо в прогулочный маршрут. Есть одна деталь, мимо которой легко пройти. Знаменитый Громкамень, тот самый, на котором стоит медный всадник, в 18 веке нашли на берегу залива и волоком везли в город, превращая живой берег в основание для имперского монумента. Здесь Петр снова стоит на заливном камне, только теперь это обработанный гранит на искусственном берегу, и линия контакта города с водой полностью сконструирована инженерами. Два памятника, два берега, три столетия, и один и тот же жест «город идет к морю». Эта прогулка начинается там, где вы стоите. А любую другую, про любое место мира, этот бот соберет за пару минут по проверенным фактам, просто напишите тему. Спросите, например, намывные территории Васильевского острова, и узнаете, как Ленинград отвоевал эту землю у моря.

0: В начале 80-х годов 20 века по одному из старейших паломнических маршрутов Европы шли буквально единицы, несколько десятков человек в год. Не сотен, десятков. А в 2024-м было выдано почти 500 000 компостел. Что произошло с этой дорогой и с людьми, которые по ней идут? Камино де Сантьяго, путь святого Иакова, существует больше 1000 лет. Но то, чем он стал сегодня, это во многом история конца 20 века. В 1987-м Пауло Коэльо опубликовал «Дневник мага», книгу, написанную по собственному прохождению пути. Она сделала нечто радикальное, превратила дорогу из сугубо католического паломничества в пространство духовного поиска для людей, которые, возможно, никогда не переступали порог церкви. А в 1993-м ЮНЕСКО включила «Путь Сантьяго» в список наследия, и это окончательно закрепило его статус как культурного феномена, а не только религиозного маршрута.
1: Когда идешь первый день, еще не понимаешь, что происходит. Рюкзак натирает, ноги еще не знают ритма, голова полна тем, от чего пришел сюда уйти. Но есть одна вещь, которая бьет сразу. Ракушка на рюкзаке у каждого встречного. Этот символ пути, он не декоративный. В средние века паломники использовали ее буквально как посуду. Зачерпнуть воды из источника, взять супа из общего котла на постоялом дворе. А хозяева домов по раковине узнавали тех, кому по христианской традиции полагалось дать ночлег и еду. Ракушка была знаком. Этот человек из народа пути. У него минимум вещей и максимум доверия миру. Это доверие, оно ощущается физически, как запах деревянных полов в старом альберге ранним утром, когда все еще спят.
0: Альберги — это не просто дешевый хостел, это прямое продолжение средневековой традиции приютов для паломников. За 10-15 евро — кров, душ, кухня. Но настоящая валюта здесь другая — готовность соблюдать негласный код, вставать рано, уважать тишину, не занимать кровати впрок, оставлять место тому, кто придет позже. И еще один факт, который многие не знают — французский путь, самый популярный сегодня, исторически вовсе не был первым.

0: Первые европейские паломники шли по северному маршруту вдоль Атлантики, избегая внутренних областей Испании, охваченных войнами и эпидемиями. Лишь позднее, когда короли начали целенаправленно строить мосты, больницы и приюты вдоль более прямой дороги через Пиренеи, французский путь стал главным. Северный до сих пор считает себя исторически старшим и сохраняет репутацию более дикого и аскетичного.
1: За одним столом в альберге могут оказаться человек после развода, кто-то потерявший близкого, программист на выгорании и 70-летний пенсионер, который решил пройти 800 километров, пока ноги еще ходят. Они говорят о погоде, о боли в коленях, о том, где лучше кормят. И в этом потоке человеческих малостей что-то происходит. Один немолодой испанец рассказывал, он вышел на французский путь после смерти сына. Не будучи верующим, просто не знал, что делать с собой. И обнаружил, что горе, о котором он не мог говорить дома ни с кем, как-то растворяется в этом общем течении. К концу маршрута он понял, его личная трагедия вписана в длинную историю людей, которые веками идут сюда со своими потерями. Могила святого Якова его не исцелила, его слова. Но ему впервые стало возможно жить дальше.
0: Компостела — пергаментный сертификат, который многие воспринимают как сувенир. В католической логике до сих пор связана с идеей прощения грехов. Чтобы получить ее, нужно пройти минимум 100 километров пешком или 200 на велосипеде и подтвердить мотивацию как духовную или поисковую. Церковь официально различает религиозных паломников, религиозно-культурных и тех, кто идет по причинам личного поиска. Это редкий пример того, как древняя институция пытается легализовать современный экзистенциальный кризис в старых богословских категориях. Получается по-своему трогательно.
1: Многие думают, что путь заканчивается в Сантьяго, но значительная часть паломников идет дальше, еще примерно 120 километров до Финистера. Край земли — так это место называлось в средние века, когда Атлантика казалась границей мира. Там, на скалах у маяка, происходит ритуал, о котором редко пишут в путеводителях. Люди сжигают старые ботинки, те самые, в которых шли, или кусок одежды. Оставляют на камне записки, обрывки писем, иногда фотографию. Это не церковный обряд, почти языческий, но страшно человеческий. За 800 или 900 километров человек привыкает измерять жизнь шагами. И финальный костер — это попытка перевести пережитое во что-то видимое. Закончить не только маршрут, но и какую-то внутреннюю историю.
0: Сегодня доля людей, называющих своей мотивацией религию, на камино неуклонно сокращается. Статистика самой католической церкви фиксирует все больше тех, кто идет ради поиска себя, переосмысления жизни, чтобы пережить кризис или утрату. Города и деревни вдоль маршрутов перестраивают свою жизнь под сезон паломников и одновременно пытаются защитить путь от превращения в чисто коммерческий трек. Камино превращается в глобальную лабораторию поиска смысла. В мире, где официальных ответов становится все меньше, а дорога-то все так же длинна.
1: Когда на рассвете выходишь из альберги и слышишь только собственные шаги и где-то впереди чужие, понимаешь одну простую вещь. Ты не первый и не последний. И, может быть, именно это и нужно было почувствовать.
0: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!» За 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!»

Здравствуйте! Хороший блошиный рынок – это не барахло, разложенное на столах. Это музей без табличек, где экспонаты не лежат под стеклом, а переходят из рук в руки, и где куратором выступает не искусствовед, а продавец, который сам толком не знает, откуда у него эта вещь, зато точно знает ей цену. Начнем с Лондона. На месте нынешнего рынка Портобелло Роуд в 1740 году была самая обычная ферма. Сам рынок появился примерно столетием позже, и поначалу торговали здесь мясом, овощами и фруктами. Никакой романтики. Антиквары подтянулись сюда только в 40-х-50-х годах 20 века, и с этого момента Портобелло стал тем, чем славится сейчас – субботним рынком антиквариата, который растягивается больше, чем на 3 километра лавок, палаток и прилавков и считается одним из крупнейших антикварных рынков планеты. Париж отвечает не менее внушительно. Блошиный рынок Сент-Уан на северной окраине города ведет свою историю почти 2 столетия. С начала 19 века, когда у городских стен собирались старьевщики, которых называли «рыбаками при луне». Они продавали то, что находили ночами на городских свалках. Сегодня Сент-Уан занимает около 7 гектаров, разбит на несколько десятков отдельных рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И, побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок, ведет родословную с 70-х годов 19 века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными вещами здесь торговали еще с 20-х годов 20 века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них, по некоторым подсчетам, до 1 000 000 предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все 3 рынка, при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на

таблички. Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой.

0: Вот такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что вулкан — это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустимся вниз. Представьте, мы надели специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь землю. Первый этаж — почва, камни, корни деревьев. Второй — твердая скальная порода. Третий — а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров — огромная камера. Как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма почти то же самое, только температура там около 1000 градусов. Это примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину. Дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху — это не единственный вариант. У вулкана есть жерло, это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху — кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина — кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
0: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан, настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке — это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много

людей погибло. Но вот что удивительно, именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками, это она, пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот – это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды. Там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглой. Остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал. Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать.

Вон там, в глубине, у молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный. Могу рассказать и про Куршская коса, живые дюны Балтики. Загляните в бота, о мой гид, и просто спросите.

Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи – действующий стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сэнгэн Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Конохана Сакуяхиме. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения. Женщинам официально разрешили подниматься на настоящую Фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горные приюты – Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия – не как природный объект, а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу. А про синтоизм, религия живой природы, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», расскажу.

0: 66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет нигде во Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли,

0: И это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом. И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче, Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
1: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
0: Ученые каждый год находят новые виды в Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
2: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Взрослые знают, где меня найти.

Летом 2024 года жители Верхоянского района увидели в стенке подтаивающего берега что-то похожее на коричневый мешок. Это был хобот. Мамонтенка назвали Яной. Рост около 120 сантиметров в холке. Вес примерно 180 килограммов. Радиоуглеродный анализ показал около 50 тысяч лет. Годовалый детеныш, погибший еще до появления первых земледельцев на Земле и сохранившийся целиком шерсть, кожа, мягкие ткани. Именно это делает якутскую мерзлоту уникальной. Она не хоронит, она останавливает время. Из желудочного содержимого здешних мамонтов ученые восстанавливают

меню последнего дня с точностью до сезона, а соки, травы тундростепи, незапереваренные листья. Так выяснилось, что мамонты жили в открытых сухих лугах, а не в зимнем лесу, как долго считали. Обратите внимание, Яну сейчас многократно оттаивают и снова замораживают по частям, чтобы поэтапно исследовать каждый орган. Один детеныш становится объектом работы десятков специалистов, от микробиологов до климатологов. Но есть и другая сторона. В тушах находят яйца паразитов, следы древних инфекций, бактерии. При таянии мерзлоты все это оказывается на поверхности. Ученые уже всерьез обсуждают биобезопасность работы с такими находками. Мерзлота тает быстрее, и находок становится больше. Это одновременно научный золотой век и тревожный счетчик потепления. Мы в команде «О мой гид» уже раскапываем историю про Батагайский разлом, кратер таящей вечности. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас.

Начнем с того, что для одних людей этот свет-то праздник, а для других был профессиональной бедой. Астрономам под Петербургом белые ночи попросту ломают работу. С конца мая до середины июля небо не успевает дойти до нужной черноты, слабые звезды в нем не разглядеть, и серьезные наблюдения приходится откладывать до августа. Вот вам весь парадокс сразу. То, что для ученого – профессиональная пытка, для поэта – главный образ жизни. Так что же происходит с небом над Петербургом каждое лето? Солнце уходит за горизонт, это правда. Но уходит так мелко, опускается так неглубоко, что его лучи продолжают рассеиваться в атмосфере всю ночь. Ни настоящей тьмы, ни астрономической ночи. Только один длинный, бесконечно медленный вечер. Широта Петербурга около 59,9 градуса северной. Это примерно на 6-7 градусов южнее полярного круга. До полярного дня, когда солнце вообще перестает прятаться, городу чуть-чуть не хватает. Но геометрия уже такова, что летом траектория солнца почти параллельна горизонту. Оно не падает вниз, оно скользит вдоль края неба, как монета по краю блюдца, и медленно, нехотя уходит, чтобы через несколько минут начать подъем обратно. Главная причина всего этого – наклон земной оси. Примерно 23,5 градуса к плоскости орбиты. Летом северное полушарие повернуто к Солнцу, дневная дуга – максимальная, ночная – почти исчезающая. На низких широтах Солнце все равно падает к горизонту круто, все сумерки пролетают за час. Вблизи 60-й параллели оно идет касательно, не успевает пройти все ступени темноты и начинает новый рассвет, так и не добравшись до черноты. Есть еще один штрих, который я не устаю любить. К геометрии добавляется собственное свечение атмосферы. Высоко над нами, на границе с космосом, атомы кислорода, весь день получавшие солнечный удар, всю ночь потихоньку отдают энергию обратно, очень слабым зеленоватым светом. Это свечение есть над всей планетой каждую ночь, просто в нормальной темноте его замечают только приборы. А здесь оно ложится поверх и без того недогоревшего вечера. Небесная механика дает каркас, атмосфера достраивает петербургскую мифологию. Представьте, воздух над городом чуть зеленоватый, почти неощутимо светящийся, тихий. Запах Невы сырой, немного речной, и ни одной по-настоящему темной минуты. Именно этот свет Достоевский положил в основу своих «Белых ночей», повести о человеке, который живет почти только в сумерках города. Там белая ночь, не фон, а психологическое состояние. Человек, которому некуда спрятать свои надежды, потому что тьма так и не наступила. У Пушкина белая летняя ночь работает иначе, как эмоциональная декорация для моментов, когда граница между нормой и нарушением размыта. Оба знали, этот свет не просто освещает, он обнажает. И этот свет действительно переписывает расписание тела.

Мелатонин, гормон, который дает организму команду спать, вырабатывается в темноте и подавляется светом. Когда темноты просто нет, команда не приходит вовремя, человек ложится все позже, спит меньше и при этом чувствует себя бодрым. Отсюда знаменитая летняя бессонница Петербурга. Город в июне буквально забывает, когда надо ложиться. А развод мостов превращает эту забывчивость в приключение с расписанием. Не успел перейти на свой берег, гуляй до утра там, где стоишь. Вот вам ритуал, рожденный не традицией, а астрономией и инженерией сразу. Горожане до сих пор спорят, не стали ли белые ночи желтее из-за городской засветки. Явление живет сразу в телескопах, в поэзии и в расписании разводки мостов. Астрономы своей темной июньской ночи так и не дождались. Зато Достоевский дождался нужного света. Спросите меня про главную обсерваторию под Петербургом. Ту самую, чьи астрономы каждое лето оставались без темного неба. Там есть история, которая началась в 1839-м и закончилась совсем не так, как задумывалось.

30 июня 1908 года в 7 часов утра над Ивенкийской тайгой что-то взорвалось. Без предупреждения. Звук дошел до населенных пунктов за 1000 километров. Взрывная волна дважды обогнула Землю. Ее зафиксировали сейсмографы по всему миру и магнитная обсерватория в Иркутске. Мощность взрыва до 30 мегатонн. Это в 1000 раз больше Хиросимы. Лес повалило на площади около 2000 квадратных километров. Деревья упали радиально от одного центра. А в самом центре они стояли, обгоревшие, без ветвей, но стояли. Это не след удара в землю. Это след воздушного взрыва. Тело взорвалось на высоте от 5 до 10 километров и не дожило до поверхности. Кратера нет. Крупных обломков нет. Именно это превратило тайгу в столетний детектив. Геолог Леонид Кулик с 20-х по 30-е годы раз за разом уходил сюда в экспедиции, топил сапоги в болотах, таскал приборы, возвращался ни с чем. Он так и не нашел железного ядра, зато составил первую систему координат, на которой работают все последующие исследователи. Сегодня большинство специалистов склоняются к кометной гипотезе. Рыхлое ледяное тело диаметром порядка километра испарилось в атмосфере, почти не оставив материального следа. Той же ночью над Европой светлело небо так, что можно было читать на улице. Выброс пыли и аэрозолей в верхние слои атмосферы. Тунгуска до сих пор без окончательного ответа. И, возможно, именно это делает ее самым честным напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху. Могу рассказать и про программы защиты Земли от астероидов. Загляните в бота «О, мой гид» и просто спросите. Просто спросите.

Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру

0: Разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду «Гран-при». Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать, будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
2: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
0: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что. Что смотреть есть на что.

21 августа 1911 года служащие Лувра решили, что картина просто уехала на фотосъемку. Никто не поднял тревоги. Тревогу поднял художник-любитель Луи Беру. Он пришел делать наброски и увидел пустой прямоугольник на стене. Вот так мир узнал, что Моны Лизы больше нет. Похитителя звали Винченцо Перуджа. Непрофессиональный вор, помощник стекольщика, который незадолго до кражи сам устанавливал защитное стекло в залах Лувра. Он ночевал в музейной подсобке, а утром просто снял панель со стены, вынул ее из рамы и вышел, держа картину под рабочим халатом. Никакой хитроумной технологии, только знание служебных лестниц и привычка нести стеклянные панели. Пока картина была в розыске, целых два года, Лувр оставил на ее месте пустую раму. И именно эта пустая стена стала медийным образом эпохи. Газеты печатали фотографии дыры, очереди приходили смотреть на отсутствие. Когда картину нашли и вернули, ее провезли по Флоренции, Риму, Милану, толпы, репортажи, официальные речи. В Лувр она вернулась уже не портретом флорентийской дамы, а знаменитой беглянкой. То стекло, за которым она сейчас почти недосягаема, пуленепробиваемое, с климат-контролем, родилось из рук того самого стекольщика, который однажды решил ее украсть. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

первый по времени. Поселок заложили в ноябре 1945-го при площадке комбината под номером 817. Уже через два года – режимная зона, забор, пропускной режим. Городом он стал по секретному указу 17 марта 1954-го. Но имя «Озерск» в открытом обороте появилось только в 1994-м. Между этими двумя датами ровно 40 лет. 40 лет официального существования города, у которого не было официального имени. Снаружи он жил как Челябинск-40, позднее Челябинск-65. Это не просто конспирация, это параллельная картография. Для государства – лаборатория. Для почтовой системы страны – шифр. Для тех, кто там жил – просто дом, из которого нельзя уехать без пропуска. Северск под Томском работал по той же логике. Для внешнего наблюдателя он был с закрытой территорией под Томском, привязан к областному центру номером, а не именем. Секретность здесь держалась не только на заборах и пропусках. Она держалась на языке, люди учились называть место косвенно, через номер, через соседний город, через почтовый ящик. Саров – случай особый. До атомного проекта это был монастырский и паломнический центр, связанный с именем Серафима Саровского. Советский режим секретности не вытеснил эту историю, он ее законсервировал. Буквально накрыл сверху другим слоем. Старое имя вернулось в публичную жизнь только после распада СССР. Получается, что под грифом «секретно» лежал не просто город, лежала многовековая память о месте. Есть деталь, которую в популярных текстах обычно обходят стороной. Внутри периметра жизнь нередко была качественнее, чем в сопоставимых открытых райцентрах. Аккуратная застройка, лучшее снабжение, ведомственные дома культуры. Закрытые города были витриной ведомств. Это значит, что изоляция имела цену, и государство ее платило. Снаружи – тайна. Внутри – привилегированная советская урбанистика. Но у Озерска была и другая сторона. Именно здесь работал комбинат «Маяк», переработка и хранение отработанного ядерного топлива, радиоактивные отходы. Экологическое наследие этого места тяжелое, и оно никуда не ушло вместе с переименованием. Сегодня зато закрытые административно-территориальные образования существуют как юридическая категория. Проходная, пропуска, ведомственная инфраструктура и обычная городская повседневность внутри периметра. Полная обычность для этих городов так и не наступила. Режим зато сохраняется, а значит, и граница между двумя реальностями тоже. 1994 стал годом, когда Озерск не просто рассекретили. Его заново вписали в карту страны. Это принципиально разные вещи. Спросите меня про «Маяк», что именно произошло на комбинате в 1957-м и почему эта авария десятилетиями оставалась в тени Чернобыля. Там история, которую стоит знать отдельно.

Вы когда-нибудь задумывались, что конверт с обратным адресом может быть ложью не из злого умысла, а по государственному приказу? Три советских города десятилетиями не существовали на картах страны. Не потому, что их не было, а потому, что государство приняло решение, их не должно быть видно снаружи. Озерск,

без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Театральный Петербург. Экскурсия, спектакль, бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал, почему площадь называется Театральной и когда здесь появился сам Мариинский. Теперь мы стоим прямо напротив него. И речка идет о балерине, которая стала причиной 4 выстрелов.
2: Ну, что касается этого театра, он всегда начинается традиционно. Жизнью за царя Михаила Ивановича Глинки, там с той стороны памятник Михаила Ивановича Глинки, основоположник русской оперы. Ну и потом здесь великолепный, значит, и оркестр, и хор, и балетная труппа, Киров балет. Да, ну потом придет советское время, и, конечно, что такое Мариинский театр? Это в честь кого? Царицы не надо. Пускай будет в честь Кирова. Когда Кирова в 1934 году убили, 13 объектов получили имя кировских. Ну, мы же любим так, чтобы, да? Кирова убили в 1934 году. 13 городских объектов, считал. Ну, в том числе Киров балет, ну, Кировский театр, вот. И вот он существует, это самый замечательный, замечательные там люди работают. Исполнительский уровень Мариинского театра очень высок, и оркестр, и оперная труппа, и балет, и солисты, и балерины, и, наконец, дирижеры. И Эдуард Францевич Направник, и Евгений Александрович Муравинский раньше был здесь, и Юрий Тимирканов, и, ну, и Валерий Гергиев, конечно, объединивший сейчас два театра, Петербург, Москва. Это во многом определяет высокий культурный статус Петербурга. Во многом определяет культурный статус Петербурга. Петербург — это Мариинский театр. Что касается Истоминой, если вы не очень устали, значит, ну, вот про нее написано так: вела открытый и шумный образ жизни. Ну, так, чтобы не говорить плохие слова, да? Ее обязательно и надо иметь поклон. Вообще любая балерина должна иметь поклонник, ей не выжить просто против. Во-первых, все время покушается на ее красоту, так сказать. Ну, если у тебя нет поклонника, значит, ты вот прям вот только меня и ждала. Вот ты меня и ждала. У тебя же нет другого поклонника, значит, ты меня ждал. Вот, а мужикам все равно что. Ну вот, и поклонник у нее штаб-ротмистр Василий Васильевич Шереметьев. Ну, они любят друг друга, ну, потом какая-то размолка. И вот камер-юнкер граф Александр Заводовский и Александр Сергеевич Грибоедов, после как-то, когда у них размолка с первым была, они ее увлекли в их холостяцкую квартиру на Невском проспекте, где она, в кавычках, гостила у них 2 суток. Она потом будет рассказывать, что ей было предложено о любви, но она это отвергла, и ничего не было. Она так будет говорить. Но оскорбился Василий Шереметьев. И, посоветовавшись с будущим декабристом,

0: Якубовичем, такой был бритер, такой вот, он готов со всеми встретиться, решай, дуэль, это единственное, что можно. И вот эта дуэль состоялась далеко, на Волковом поле. Волковое поле — это далеко, туда, в сторону Купчино. Почему? Дуэли запрещены. Вот в данный момент выходят два русских офицера, друг друга палят. Ну что, а что, русская армия бесконечна, что ли? Вот, нельзя этого делать. И вот на этой дуэли на Волковом поле Шереметьев убит. А пока что разговаривали о будущей дуэли, повздорили Грибоедов и Якубовичем. Но так как первый был убит из этой пары, то они на год отложили свою дуэль и стрелялись только в следующем году. И Грибоедову прострелили руку. А он у нас, между прочим, не только «Горе от ума» написал, но и фортепианист. Пишет знаменитые вальсы Грибоедова. Вот. Ну, все, значит, он был ранен, потом зажил, потом уехал в Тегеран. А вот что я списываю. В 1829 году, в Тегеране 34-летний дипломат Александр Грибоедов, кавычки, был растерзан толпой религиозных фанатиков. Опознали его только по шраму, который оставлен вот этой дуэлью. Истомина, виновница четверной дуэли, продолжала блистать на сцене, после 40 лет вышла замуж за актера. Вот, принесла в приданое много-много бриллиантов, потому что ей все время дарили. Ну, бриллианты — это как счастье, коробка конфет.
1: Вот такая история. Бриллианты, дуэли и один шрам, который пережил своего хозяина. Илья Харитонович вернется совсем скоро. Илья Харитонович вернется совсем скоро.

0: Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Пад Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея. И все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

0: зажмите уши ладонями и скажите что-нибудь вслух. Слышите этот теплый, чуть гудящий голос? Теперь послушайте запись и почти наверняка скажете: «Это не я». Так говорят почти все. Дикторы, певцы, опытные ораторы. В первый раз каждый морщится одинаково. Что-то не то. Кто-то похожий, но не я. И первая мысль у всех одинаковая. Виноват микрофон. Дешевый, плохой, с каким-то искажением. Только вот дорогой студийный конденсаторный дает ровно тот же эффект. И телефон, и диктофон, и профессиональная запись в акустически обработанной студии – все одно. Запись везде одинаково чужая. Значит, дело не в технике. Микрофон работает честно. Это мы привыкли слышать что-то другое.
1: Настоящий ответ не в микрофоне. Он спрятан в костях вашего черепа, которые каждый раз, когда вы говорите, передают вибрации напрямую к улитке внутреннего уха. Когда вы говорите, звук добирается до ваших ушей двумя путями сразу. Первый – обычный, воздушный. Волны от голосовых связок летят через воздух и попадают в уши так же, как любой внешний звук. Именно этот путь проходит звук, когда его слышат собеседники, и именно его записывает микрофон. Второй путь невидим. Вибрации от связок расходятся по мышцам, хрящам и костям черепа напрямую к улитке. Этот путь называется костной проводимостью, и о нем обычно не думают, пока не услышат себя в записи. И вот в чем фокус. Кости черепа плохо поглощают низкие частоты, они передают их почти без потерь. Поэтому голос, который вы слышите изнутри, богаче и глубже. К воздушному звуку добавляется целый пласт низких вибраций, которых снаружи не слышно никому. Микрофон ловит только воздух. Значит, запись – это ваш голос без костного слоя. Тоньше, суше, выше. Не хуже и не искаженный, просто другой.
2: В феврале 2023-го нейроученые из Федеральной политехнической школы Лозанны поставили элегантный эксперимент. Руководил исследованием Пава Орепич. Участникам давали слушать записи голосов, своих и чужих, через обычные наушники и через наушники с костной проводимостью, передающие звук через кости черепа в обход ушного канала. Через обычные наушники люди с трудом узнавали себя, через костные – заметно лучше. Результат вышел в журнале Royal Society Open Science. Самое точное в этом эксперименте – вот что. Костная проводимость помогала именно с собственным голосом. На распознавание чужих голосов она почти не влияла. Вывод. Наш внутренний слуховой образ себя выстроен именно на костном звуке, а не на воздушном.
1: Но физика объясняет только половину феномена. Вторая половина – в голове, буквально. За годы жизни мозг складывает внутреннюю модель вашего голоса. Не просто звук, целое ожидание. Вот так я звучу. В эту модель вписаны и костные резонансы, и тактильные ощущения, как дрожит грудная клетка, гортань, нижняя челюсть, когда вы говорите. Когда вы слышите запись, мозг сравнивает ее с этой моделью и получает сигнал рассогласования. Что-то не так. Незнакомец. Именно поэтому дикторы и актеры дубляжа со временем перестают морщиться от записей. Мозг постепенно перестраивает модель, слышит воздушный звук достаточно часто и начинает принимать его как «тоже я». Это не сила воли, это нейропластичность. Повторение меняет ожидание. Любопытно, что эффект работает и в другую сторону. Если долго слышать чужие голоса через костные наушники, граница между «своим» и «чужим» размывается, чужие начинают звучать ближе, объемнее. Наш слуховой образ себя – не жесткий факт, вытесанный раз и навсегда. Это гибкая конструкция, которую опыт меняет тихо и без спросу. Так что, когда

Когда вы услышите себя в записи и поморщитесь, знайте, голос не изменился. Вы просто впервые слышите себя снаружи. Именно таким вас давно знают все остальные. И, судя по всему, давно привыкли. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а, мой гид. Бот, а, мой гид.

Осень 1991 года. Двое альпинистов замечают в тающем леднике что-то похожее на тело. Они решают, что перед ними несчастный турист. Вытаскивают кое-как, повреждают одежду. И только потом выясняется, этому туристу 5300 лет. Так мир познакомился с Эдсе. Посмотрите на него, он лежит в холодильной камере. И это единственный человек медного века, про которого мы знаем буквально все. Последний обед. За 2,5 часа до смерти он плотно поел. Мясо горного козла, злаки. Не голодный беглец в ледяной пустыне. Нет. Сытый человек, у которого были планы на вечер. Планам не суждено было сбыться. Стрела сзади, в левое плечо, наконечник дошел до позвоночника. По одной из версий, это была личная месть. За несколько дней до гибели у него уже была травма руки от схватки. То есть кто-то его ждал. Знал, куда он пойдет. И вот еще деталь. 61 татуировка. Не узоры, короткие черные черточки, 1-3 мм толщиной. Они расположены точно там, где болели суставы и спина. Скорее всего, попытка снять хроническую боль. Человек годами лечил себя, как умел. Часть меток совпадает с точками, известными позже в акупунктуре, но исследователи честно говорят, прямых доказательств акупунктуры в то время нет. Просто эмпирика. Проверено на себе. 5000 лет спустя его продолжают читать спектрометром и цифровой обработкой. И каждый раз находят что-то новое. Он не закончен. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения, и именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

мелового периода Земля, это примерно 150 миллионов лет назад. Где-то здесь, на том, что тогда называлось суперматериком Гондвана, тянулась влажная экваториальная суша. Ни Таиланд, ни Малайзия. Эти слова появятся на картах неизмеримо позже. Просто лес. Горячий, насыщенный испарениями, полный существ, которым мы не придумали имен. Так вот, он до сих пор здесь. Геологи и биологи оценивают возраст тропического леса Каосок в 150-160 миллионов лет. Это не образное выражение и не туристический слоган. Амазония, которую принято считать эталоном первозданных джунглей, моложе примерно вдвое. Ее дождевые леса в нынешнем виде сформировались после того, как поднялись Анды и речная сеть переориентировалась. Каосок старше. Он помнит другую конфигурацию континентов. Ключ к этой сохранности – известняк. Посмотрите на башни вокруг озера Чиалан. Вертикальные, почти неправдоподобно острые. Они кажутся нарисованными. На самом деле это остатки древнего карстового плато, сложенного морскими осадками, кальцитом, остатками коралловых рифов. Миллионы лет вода растворяла породу, выедала пещеры, подземные реки, провалы. Когда море отступило и суша поднялась, карст вылез наружу вот этими иглами. В некоторых пещерах здесь можно найти окаменевшие морские организмы на высоте в сотни метров над уровнем моря. Буквально дно исчезнувшего океана на уровне глаз. Само озеро Чиалан при этом новорожденное. Оно появилось в начале 80-х годов 20 века после строительства плотины Рачи-Прабха. Долину затопили ради гидроэлектростанции. Несколько деревень ушли под воду вместе с храмами и рисовыми полями. Жителей переселяли в спешке вверх по склонам. В первые годы после запуска плотины по поверхности еще плавали верхушки затопленных деревьев, а тропы слонов и тигров исчезли под водой. Сегодня плавучие бунгало часто стоят прямо над бывшими деревнями. Местные гиды тихо указывают на воду и говорят: «Здесь был дом моего деда». Гидрологический режим озера с тех пор живет по искусственному ритму. В сухой сезон инженеры поднимают уровень воды, аккумулируя ее. В пик дождей сбрасывают, защищая от наводнений. Для животных это означает, что привычные кормовые площадки на берегу то уходят под воду, то оголяются быстрее, чем успевают восстановиться. Слоны все чаще выходят на маршруты, пересекающие туристические зоны. Древний лес адаптируется к плотине. Теперь Рафлезия. Самый крупный одиночный цветок на планете. Здесь, в Каосоке, она не просто редкость, она индикатор. Растение паразитирует прямо в тканях определенных лиан. У него нет ни стеблей, ни листьев в обычном смысле. Чтобы Рафлезия зацвела, лес должен десятилетиями оставаться нетронутым. Одна неудачная вырубка тропы, одно упавшее крупное дерево,

и подземная сеть, которую цветок выстраивал годами, разрушается. Именно поэтому местные рейнджеры нередко держат координаты бутонов в секрете. Некоторые гиды показывают цветок только биологам, заранее договорившись не раскрывать геоточку даже знакомым. Запах рафлезии – это запах разлагающегося мяса. Цветок опыляется подальными мухами, и аромат подобран под задачу с хирургической точностью. В устной традиции рейнджеров парка живет история из 90-х годов. Молодой сотрудник спорил, что сможет есть рис с карри, сидя рядом с цветком. По легенде, он выдержал меньше 5 минут. Запах оказался настолько плотным, что еда приобрела, по его словам, вкус тухлой рыбы. С тех пор в парке негласно действует правило: цветы смотрим, карри едим, но не одновременно. Лес здесь устроен вертикально. Внизу – влажный низинный дождевой лес с диптерокарпами и фиговыми деревьями. Выше – прохладный горный лес с другим составом видов. На голых известняковых стенах башен – третий набор растений, приспособленных вытягивать воду прямо из воздуха. Этот перепад экосистем происходит на расстоянии нескольких часов пешего пути. В Амазонии сопоставимое разнообразие потребовало бы сотен километров по реке. Акустика в Каосоке тоже подчиняется карсту. Призыв гиббонов отражается от известняковых стен и приходит с задержкой. Кажется, что звук поднимается со дна озера. Ночной крик мунджака может звучать как будто в нескольких метрах, хотя животное стоит на другом берегу. Опытные рейнджеры по характеру эхо определяют, где именно находится зверь. И, что важнее, понимают, не вышел ли на тропу человек. Шаги в резиновых сандалиях и босые ноги по мокрым корням дают разное эхо. Сейчас Каосок держит баланс между сохранением и туристическим потоком. Власти вводят квоты на отдельные трекинговые зоны, закрывают участки при появлении редких видов. Плавучих отелей и фототуров становится больше с каждым годом. Главный вопрос ближайших десятилетий – останется ли этот лес живым музеем мелового периода и рабочей лабораторией для биологов, или превратиться в декорацию вокруг дамбы и бунгало. 150 миллионов лет, и сейчас решается судьба следующих 50. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Telegram. А мой гид в Telegram.

Снаружи сейчас темно. Не просто темно. Нет ни рассвета на горизонте, ни намека на него. Именно это и есть Норильск в разгаре полярной ночи. Официально она начинается 30 ноября и заканчивается 13 января. 45 суток солнечный диск не поднимается над горизонтом вообще. Но здесь сразу важная оговорка. Это официальная цифра, которая восходит к диаграмме геолога Николая Урванцева, составленной в середине 20 века и с тех пор кочующей из источника в источник. Астрономы, считающие по точной широте, дают чуть более узкое окно – со 2 декабря по 11 января. А метеорологи добавляют третий слой – первый реальный солнечный отблеск многие горожане видят лишь к 18-му. 25 января, когда светило наконец поднимается выше местных сопок и крыш. Официально ночь уже кончилась, а город еще живет в темноте. Полярный день – зеркальная противоположность, и он заметно длиннее. С 19 мая по 25 июля – 68 суток, солнце вообще не заходит. Это почти в полтора раза больше, чем полярная ночь. Между этими двумя крайностями – сумеречные ночи, белые ночи, короткий нормальный режим и снова темнота. Теперь цифра, которую никто не считал официально, но которая хорошо показывает масштаб. 45 суток в году – это примерно 12,3% года. За 70 лет жизни в Норильске накапливается около 3150 суток официальной полярной ночи. Это чуть больше 8,5 лет. Если добавить дни, когда солнце формально уже есть, но из-за рельефа и застройки его не видно, еще 5-7 суток в год выходит образные 9 лет без восхода. За одну человеческую жизнь.

Медицина фиксирует это без метафор. В период полярной ночи у норильчан смещаются циркадные ритмы. Днем – ощущение, что невозможно проснуться, вечером – нервная активность, не дающая уснуть. После окончания ночи – всплеск обращений к терапевтам и психиатрам с обострением хронических заболеваний и состояниями, которые врачи в интервью называют синдромом хронической усталости. Полярный день дает зеркальную проблему. Многие горожане буквально перестают ощущать, что наступил вечер, и уходят в почти непрерывное бодрствование с последствиями для сердца и психики. Как с этим живут? Город буквально перегружает себя светом. Торговые центры, школы, дворы, гирлянды и световые фигуры, которые в других городах ставят только к Новому году, здесь горят весь период ночи. В квартирах лампы не гасят до поздней ночи. Используют световые панели, имитирующие дневное окно. Психологи рекомендуют жесткий режим подъема и отхода ко сну, обязательные выходы на улицу, даже в темноту, витамин D. А летом норильчане заклеивают щели в шторах фольгой и картоном, чтобы хоть как-то обозначить для организма ночь. Обратите внимание на одну деталь. В Норильске вопрос «Когда у нас началась ночь в этом году?» Это не про астрономию. Часть жителей отсчитывает от официальной даты, часть – от момента, когда сами перестали видеть солнце из своего окна. Третьи сдвигают границу к середине ноября, когда солнце еще мелькает, но уже не греет. У каждого района своя линия сопок, свой горизонт, своя дата. День здесь – не просто часть суток. Это состояние мира, которое можно потерять и дождаться обратно. Спросите меня про то, как Норильск вообще появился там, где он стоит. В 1500 километрах севернее Красноярска, без единой дороги, связывающей его с остальной страной. История его основания куда темнее, чем любая полярная ночь.

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи – дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника. От велосипедного колеса

колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети. Просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

Дикая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолоты на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Перед вами единственное из семи чудес древнего мира, которое не исчезло. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
1: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни в верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов. Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
2: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами. Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это, разгрузочное пространство или неизвестная камера, пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо, и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.
3: Такие истории наша команда «О мой гид» собирает по всему миру. И ваша тема может стать следующей. Начните хоть с сфинкса Гизы, страж без имени.

0: казахской традиции порядочный человек помнит 7 поколений своих предков. Не как хобби, как этическая норма. Это называется жети-ата, и эта же цепочка определяет, на ком можно жениться. В пределах 7 колен нельзя. Родословная здесь не семейный альбом, а моральный документ.
1: Вот вам сцена. Астана, торговый центр, субботнее утро. Мама везет коляску, рядом идут 4 детей, от 3 до 12 лет. Старший несет пакет. Средняя держит младшего за руку. Мама не командует, не тревожится, улыбается кому-то по телефону. Дети сами. Это не редкость и не подвиг. Это просто их вторник. Или суббота.
0: Официально многодетной в Казахстане считается семья с 4 и более детьми. По социологическим опросам около половины респондентов определяют семью как счастье и любовь, не как обязанность, не как демографическую задачу, просто смысл жизни. При этом именно многодетные домохозяйства составляют большинство официально бедного населения. Парадокс, только если смотреть со стороны. Изнутри никакого противоречия. Бедность не отменяет достоинства, а дети – не статья расходов.
1: Быстро, слушайте, здесь завтракают супом. Горячим, с мясом, с утра. Такси дешевле, чем вы думаете, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – это вежливость, а не жадность. Левую руку при приветствии не протягивают. Старшему за столом – первая чашка. Спросить, откуда вы? Не бестактность, а интерес. Войти в дом и не снять обувь – грубость. Отказаться от чая – тоже не лучший ход.
0: Это гостеприимство не фольклор для туристов. Оно выросло из степи. В кочевой жизни чужой человек у костра в пустой степи – это не гость, это потенциально спасенный. Отсюда культ Дастархана, гостюти, лучший кусок,

0: лучшая постель, первая чашка чая. Даже если семья живет скромно, особенно если скромно. В казахском быту спокойно уживаются ислам и тенгрианские корни, вера в небо, землей и родовых духов. Старик в деревне может сказать «Тенгри свидетелем будет» и при этом регулярно ходить в мечеть. Никакого противоречия он в этом не видит. Две опоры, одна мораль.
1: Помню, мне рассказывали про семью Житисовых, 21 ребенок под одной крышей. Старшие описывали это так: мы жили как маленький аул внутри квартиры. Конфликты решались не наказанием, а перераспределением обязанностей. Старший сын – внешнее дело. Старшая дочь – порядок и готовка. Младшие росли в плотной детской среде, где забота – ежедневная практика, а не слово из учебника.
0: Алматы и Астана – два разных способа быть казахстанцем. Алматы у подножия гор, старый, многонациональный, с советским слоем интеллигенции, там кофейни, карьерные биографии, разговоры об искусстве. Но и там в большой праздник едут к Ата-Апа, к деду с бабушкой. Астана – это молодой город в степи, выстроенный за три последних десятилетия, с сильной внутренней миграцией из сел. Там многодетность видна сильнее. Вечером мужчины едут не в бар, а на семейный той, и очень заметен культ старших в родне. Если хотите почувствовать эту ткань не по книгам, идите на Зеленый базар в Алматы, вам предложат чай и спросят, откуда вы, как своих, или во двор в Астане в выходной день. Дети разных возрастов играют вместе, взрослая дочь ведет бабушку под руку, 7-летний внук тащит пакет. Система Мушел делит жизнь на 12-летние циклы. К 37 – мудрость, к 61 – заслуженная старость, не маргинализация. Когда здесь знакомятся, сначала узнают возраст и семейный статус, и только потом должность, потому что человек – это прежде всего его место в цепочке поколений. Когда вы в первый раз услышите, как незнакомый человек называет вас «Ага» – старший брат, или «Апа» – старшая сестра, не удивляйтесь. Это не фамильярность, это просто способ сказать «ты здесь не чужой». Способ сказать «ты здесь не чужой».

Когда вы в последний раз думали о том, кто зажигал город? Ни рубильник, ни автомат, ни реле. Человек. С лестницей на плече, с сумкой через плечо, в сыром петербургском вечере, один против темноты, которая каждый день наступала заново. Сегодня вы проживете его смену, от заката до рассвета. Один день из жизни фонарщика. Итак, поздний вечер, конец 19 века. Вы выходите из каморки, низкой, пропахшей керосином и сыростью. Шест в правой руке, длинный, деревянный, с крюком на конце. На плече сумка, там щипцы, нож, губка, мерка, щетка и маленький ручной фонарь. За спиной кого? Кувшин, тяжелый, полный. Петербург сентябрьский пахнет Невой и мокрой брусчаткой. Небо над крышами еще не совсем темнота. Такой пепельный сумрак, когда тени уже есть, а контуры еще есть. Вот ваше рабочее время. Именно сейчас, пока не стемнело, окончательно вы должны успеть. У вас на участке 9 фонарей, ровно 9, столько закреплено за одним фонарщиком в городском реестре. 9 точек на маршруте, которые вы знаете наизусть. Здесь переулок чуть уже, здесь камень выщерблен, здесь после дождя стоит лужа. Город вы знаете не как карту, а как ощущение подошв. Подходите к первому. Это шестигранный газовый фонарь, тяжелый, чугунный, холодный под ладонью. Крюком шеста подцепляете дверцу, открываете. Внутри горелка, запах газа, чуть сладковатый, почти незаметный, поджигаете. Пламя вспыхивает с негромким хлопком, тх, и фонарь загорается.

закрываете дверцу, идете дальше. Второй, третий, горят, четвертый не горит. Фитиль замаслился, или стекло в копоти, или горелка чуть сбита. Вы достаете губку, щетку, нож. Копоть на стекле такая, что пальцем проведешь, и останется белая полоса. Чистите. Поджигаете снова. Идет. Вот тут важно остановиться, потому что именно четвертый фонарь объясняет, почему фонарщик никогда не был просто человеком с огнем. В 1723-м на главных улицах Петербурга стояло 595 фонарей, а фонарщиков при них 64. 64 человека на весь тогдашний вечерний город. Считайте сами, почти 9 фонарей на брата, и каждый вечер, каждый. Без выходных, потому что темнота выходных не знает. Первые фонари были масляными, низкие, с перекладиной, к которой приставляли лестницу. Фонарщик взбирался, открывал, лил масло в плошку, поправлял фитиль, зажигал. Потом керосин сменил масло, немного удобнее, немного ярче, немного менее запах прогорклого жира. А в 1819-м в Петербурге загорелись первые газовые фонари, и профессия сделала шаг, который ее же и подтачивал. Газ дал больше света, но потребовал понимания. Теперь нужно было разбираться в горелках, чувствовать давление, замечать малейший запах утечки. Фонарщик из обходчика превратился в нечто среднее между слесарем и ночным сторожем опасного объекта. Именно поэтому на эту работу брали бывших военных. Солдат, нижних чинов, отставников. Люди с дисциплиной, люди, умеющие не паниковать в темноте. Но вернемся к вашей смене. Пятый, шестой, седьмой. Горят. На восьмом – лестница. Фонарь высокий, шест не достает до дверцы в нужном угле, нужно подниматься. Ставите лестницу, поднимаетесь. С высоты видно, как светятся уже зажженные 8 желтых точек в сыром воздухе, размытых туманом. Петербург любит туман. Туман превращает каждый фонарь в маленькое светило. Шар, а не точка. Красиво. Хотя вы об этом не думаете, потому что мерзнут руки. Девятый, последний на сегодня. Зажгли. Все. Теперь назад в каморку. Но не спать. Нужно записать в журнал, какие фонари горели плохо, какие стекла в копоти сверх нормы, где надо заменить фитиль завтра утром. Потому что утром вы придете снова гасить тот же маршрут в обратном порядке. Этот ритм – зажигать и гасить, и есть ваша жизнь. Думаю, именно это городское воображение XIX века чувствовало острее всего. Фонарщик – это человек, который удерживает город на границе, между безопасным светом и потенциальной аварией, между пригодной для жизни улицей и той чернотой, в которую Петербург без него немедленно проваливался. Еще Петр I вводил это освещение не ради красоты, ради того, чтобы ночной город был вообще пригоден для существования. Свет, контроль и порядок тогда были частью одного проекта, одного замысла, и фонарщик был живым механизмом этого проекта – ежевечерне. Ночь в Петербурге длинная, особенно осенью. Вы дремлете в полглаза, в одежде, потому что в 3 часа нужно встать и обойти участок, проверить, все ли горят. Иные гаснут от ветра, иные от плохого газа, иные просто так, как гаснет все в этом городе, непредсказуемо и без объяснений. 3 часа ночи, брусчатка мокрая, фонари отражаются в ней снизу, дрожащие желтые полосы. Тихо так, что слышно, как на Неве гудит баржа где-то вдалеке. Один фонарь на углу погас, зажигаете снова. Маршрут занимает 30 минут. Возвращаетесь. Еще немного сна. Рассвет, серый, петербургский, без торжества. Вы выходите снова. Теперь в обратную сторону. Крюком открываете дверцы, перекрываете газ, закрываете. Первый погашен, второй, третий и так до 9. День начался. Город больше не нуждается в вас до вечера. Вот так выглядела смена. Снова и снова, 365 раз в год, из года в год. И вот деталь, которую я не устаю переворачивать в уме. Масляные фонари на окраинах Ленинграда доживали до 30-х годов 20-го века.

века. Это значит, что где-то в 32-м или 33-м еще выходил человек с кувшином и лестницей, а в двух кварталах уже горели электрические лампы. Два времени в одном городе, два мира через улицу. И однажды по Анан, в последний раз, кто-то погасил последний масляный фонарь. Не торжественно, не с речью, просто перекрыл газ, закрыл дверцу, записал в журнал и пошел домой. После него пришел электрик с рубильником. Сегодня в Петербурге стоит памятник фонарщику. Как напоминание о профессии, которая исчезла не потому, что стала ненужной, а потому, что ее работу взяла на себя сеть проводов. А кое-где в исторических кварталах города до сих пор горит газовый свет, воссозданный, бережно сохраненный. Не музейный экспонат за стеклом, а живой огонь на улице. Остановитесь около такого фонаря вечером. Положите ладонь на чугун, он теплый, почти живой. Где-то там, в этом тепле, еще хранится память о руке, которая зажгла его первой. Эту лекцию для вас читали голоса проекта «О, мой гид». Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле, хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски. Отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид!» Гид.

Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной, серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель.

0: панель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля — редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД — около 85 метров. Расстояние до воды — несколько метров вниз по скале. Мыс Половинный далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13 — Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров. Самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости. Один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

0: Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная, и вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать, будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон

0: домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
1: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
0: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что. В городе окажется, что смотреть есть на что.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз мы были на маскараде у Энгельгарта. Там муж не узнал собственную жену под маской, а Штраус потом написал об этом оперету. Сегодня Илья Харитонович выходит на Невский, к Орлу на башне Зингера и двум колоннадам Казанского собора.
2: Дом книги — это уже
3: модерн. Конечно, конечно. Это Павел Юльевич Сизор такой был. Значит, еду там с кем-то. Ну, а водители же, они все знают. И говорят, вот видите, этот самый орел американский, он появился только тогда, когда стали обвинять в Первую мировую войну, что, ну, они немцы, это же немцы, а что они, ну, там, через царицу и передают что-то, какие-то информацию, и поэтому, значит, повесили вот этого двуглавого орла. Ничего подобного, с самого начала все так и было. Вот этот огромный орел, вон двуглавый, видите, потому что это немецко-американская фирма. Зингер — это немецко-американская фирма, это такой... Исаак Зингер, который работал в Америке и такую наладил производство таких машин, которые не ломались, а если ломают, себе новые дают.
2: И вот здесь сразу хочется вспомнить о высоте здания.
3: Да,
2: о
3: совершенно.
2: Стандарт.
3: А вот, да, вот хорошо, что вы запомнили. Вот 11 сажений, может, не... еще раз, не в сантиметрах, конечно, чтобы вот прям-прям, нет. Но они, да, вы правильно говорите, они же хотели построить большое здание. Им сказали, небоскреб.
2: Да.
3: Нет, карниз в карниз, пожалуйста. Ну, а уж башня-то, пожалуйста,
2: и
3: что же башня?
2: Да, они тогда вот так вот интересно.
3: Да. Обошли это, да, обошли это.
2: Ну, можно.
3: Да, можно, а почему нельзя? Башню можно. И как бы яростью объятый через туман тоску бензин над башней рвался шар крылатый, и имя Зингер возносил. Это поэт, потом уже кто-то советский написал. Это хороший поэт. Вот. И вот это и Петербург и есть. Здесь модерн, а здесь вот классический совершенно православный храм такой 811 года.

0: года.
1: Православный храм, Никита мог быть. Это просто очень красиво. Это, во-первых, это, значит, это же не штукатурка, это так называемый пудожский камень. У нас есть Гатчина, а перед Гатчиной есть деревня Пудость. И вот там добывается этот камень, которым облицованы вот эти колонны. Это замечательная работа русских мастеров, так же, как никем не замечаемая ограда Воронихинская. Это же все вот пространство. Здесь это все пространство Казанского собора. Вот, как бы такое сакральное пространство Казанского собора. На самом деле просто очень красиво. Андрей Никифорович Воронихин. Может быть, он, так сказать, сын Александра Сергеевича Строганова, скорее всего. Потому что он очень...
2: Незаконный.
1: Да, незаконный, конечно. Вот. А потом здесь, видите, какая колоннада, так, да? И спина к спине шла, должна была идти вторая, вы знаете. Так почему она должна была идти? Потому что это же все задумано, как вы думаете, кем? Павлом Петровичем, не Александром. Вот. И он, а он мудрейший человек, вообще-то. Павел Петрович – это очень мудрый человек.
2: Ну, все так.
1: Но это такая советская
2: имидж,
1: да, такой дурачок, условно.
2: Да, да.
1: Нет, на самом деле очень образованный человек. Очень образованный человек. И очень. Когда они ездили с супругой, значит, когда они родили первого сына Александра, Екатерина дарит им Павловск. Когда второго сына, она их отправляет за границу, а когда третий ребенок, девочка, она им дарит Гатчину. То есть все что угодно, только чтобы ты не претендовал на русский престол, да? Ну вот, так вот они там покупают такие вещи, которые сейчас павловские. Что называется, не сувениры, а настоящие произведения искусства, на которых потом русские будут учиться и так далее, и так далее.
2: Ну, то есть образование...
1: У него очень высокое, конечно. Так вот, он велит соорудить вторую колоннаду. Зачем? Он хочет объединить не больше, не меньше, как католицизм и православие. Ну, а как же, это две христианские, так сказать, это одна религия, но два направления. Католицизм, православие.
2: Ну, вот. Как-то он... Миротворец.
1: Да, он такой, да.
2: Почему
1: да.
2: у него такие глобальные...
1: А почему нет? Иисус Христос, так сказать, во главе и так далее, А что разделяет? Там нет разделения. Вот еще, например, с мусульманством. Там понятно, там другая религия, другое направление. Здесь же и протестантизм, и католицизм, и православие, это, в принципе, христианские религии, понимаете? Вот он это понимает, он образован. А у нас был вот тут на углу, где мы с вами переходили, там был учебное заведение, где преподавали, иезуитский колледж. И там самые знаменитые, вернее, дети самых знаменитых русских фамилий. Потом они будут как в лицее. А? Вот, так что...
3: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Театральный Петербург скоро вернется. Не переключайтесь. Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Театральный Петербург скоро вернется. Не переключайтесь.

Вот чего почти никто не замечает. В Альгамбре практически нет двух одинаковых орнаментов. Совсем. Мастера не копировали узор. Они каждый раз решали задачу заново. Меняли угол, пропорцию, порядок симметрии. Как будто доказали теорему. И давай искать к ней еще десяток красивых формулировок. Посмотрите на любую панель рядом. Видите, как линии аккуратно сходятся в узлах? Это не случайность. Под каждым орнаментом лежит невидимая сетка. Сначала строился геометрический каркас, и только потом в него вписывались звезды, дуги, арабская вязь. Причем буквы каллиграфических фризов тоже подчинялись этой сетке. Их вытягивали и сгибали так, чтобы текст совпадал с шагом геометрических ячеек. Глаз видит орнамент, а внутри – фраза из Корана. В основании пропорций – корни из двух, трех, пяти. Не золотое сечение из популярных книжек, а кое-что строже. Мастера не знали формулы, но умели построить нужный отрезок циркулем. В итоге весь дворец буквально зашифрован иррациональными числами. И именно поэтому он так странно уравновешен, хотя объяснить это словами трудно. Математики 20 века установили, почти все 17 типов плоской симметрии, которые описывает современная наука, здесь реализованы в камне и керамике. Раньше других, на несколько веков. Так что пустых мест нет не потому, что мастера боялись тишины. Просто они знали, задача еще не решена. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения, и именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских ЧИНАМП разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая

легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно у костра на морском берегу, но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавняли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглой. Остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал. Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать, вон там, в глубине. У молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный. Могу рассказать и про Куршская коса, живые дюны Балтики. Загляните в Бота, о мой гид, и просто спросите –

Соленый ветер с Охотского моря – первое, что здесь чувствуешь. Потом – дизель и угольная пыль. Так местные моряки описывают запах города. Магадан узнают по запаху раньше, чем увидят. В июле 1928 года на пустынный Ольский берег высадилась первая колымская экспедиция геолога Юрия Билибина. Брезентовые палатки между сопками и сей морем – вот и весь будущий город. 4 июля для старых магаданцев и сейчас – особая дата. Не юридическое основание, а день, когда сюда впервые пришли люди, которые искали золото. И они его нашли. К 1940 году предприятия региона добывали около 80 тонн золота в год. За неполный век из колымских недр извлекли более 3000 тонн. Большинство россыпью, промытой вручную из гравия рек. Человеческая цена этой добычи вон там, над городом. Обратите внимание на холм над проспектом Ленина. Там стоит маска скорби скульптора Эрнста Неизвестного.

стеклянные слезы в прорезях глаз, ночью они светятся как живые. У подножия – имена лагерей и колымских трасс. Местные приходят сюда не как на экскурсию, как на разговор с теми, кого нет. Сегодня Магадан снова в лидерах золотодобычи. Наталкинское и Павликское месторождения вывели область в первые ряды по России. На старых лагерных трассах прокладывают туристические маршруты. Город учится говорить о себе, честно и без ложного пафоса. Место, рожденное лихорадкой и страхом, выбрало достоинство. Это редкость. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о.мой.гид в Телеграм. Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Слово «алмаз» в советских документах было секретным. Поэтому летом 1955 года геологи из Якутии отправили в Ленинград телеграмму «Сигара найдена». Шифровальщик решил, что речь о контрабанде, и сообщение об одном из крупнейших алмазных месторождений мира застряло в ведомственной бюрократии. Так чуть не пропало открытие, ради которого страна следующие полвека будет копать эту землю. Воронка, которую вы сейчас видите, около 1,4 километра в диаметре и почти 3/4 километра в глубину. Обратите внимание, по спиральному серпантину вдоль бортов раньше ползли многотонные самосвалы. Из окон ближайших жилых домов Мирного это было видно без бинокля. Город буквально вырос на кромке дыры. До начала 2000-х годов отсюда извлекли алмазов примерно на 17 миллиардов долларов. Открытую добычу остановили в 2001 году. Вечная мерзлота оттаивала, борта карьера угрожали обвалами. Ушли под землю. В августе 2017 года вода из карьера прорвалась в подземные выработки. Несколько горняков погибли. Шахту затопили. Под этой воронкой по сей день лежат десятки миллионов карат алмазов, до которых пока нельзя безопасно добраться. Земля взяла паузу, а люди ждут. А про что рассказать вам?
1: Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

0: Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему небо вообще имеет цвет? Не почему оно синее, а именно, почему оно не черное, как над Луной? Ответ начинается с размера. Молекулы азота и кислорода, главные составляющие воздуха, несоразмерно малы по сравнению с длиной волны видимого света. И когда фотон налетает на такую молекулу, та не просто пропускает его мимо. Она его рассеивает. Выбрасывает в сторону. Причем делает это избирательно. Короткие волны, синий и фиолетовый диапазон, она рассеивает несравнимо охотнее, чем длинные. Лорд Рилей описал эту зависимость еще в 1871, и формула получилась жесткой. Интенсивность рассеяния растет обратно пропорционально четвертой степени длины волны. На практике это значит, синий свет с длиной волны около 450 нанометров рассеивается примерно в 10 раз сильнее красного. Но вот тонкость, которую часто упускают. Максимум рилеевского рассеяния приходится не на синий, а еще ближе к ультрафиолету. Почему же небо не фиолетовое? Потому что озон в верхних слоях атмосферы гасит значительную часть этого ультрафиолета. И потому что наши глаза попросту гораздо хуже чувствуют фиолетовый. Мозг складывает то, что осталось, и получает голубой.
1: Теперь посмотрите мысленно к горизонту. Туда, где небо светлеет и уходит почти в белесость. Это не случайность. Глядя к горизонту, мы смотрим через несравнимо более толстый слой воздуха. К уже рассеянному синему добавляются пыль, аэрозоли, дымка. Спектр смешивается, синева разводится, и голубой купол постепенно бледнеет. В высоких горах на 3-4 тысячах метров все наоборот. Там меньше воздуха, меньше пыли, и небо над головой приобретает почти неправдоподобный темно-синий оттенок. Альпинисты описывают его как «несерьезно синее». Астрономы используют это практически. В высокогорных обсерваториях дневное небо достаточно темное, чтобы наблюдать явления вблизи Солнца, недоступные на уровне моря. Теперь закат. Когда Солнце у горизонта, его свет проходит через атмосферу по куда более длинному пути, чем в полдень. Синяя и фиолетовая часть спектра за это расстояние рассеивается полностью, уходит во все стороны, покидает прямой луч. До наших глаз добираются почти исключительно желтые, оранжевые и красные волны. Пыль и вулканический пепел усиливают эффект еще сильнее, вычитают остатки синего. После извержения вулкана Пинатубу в 1991 по всему миру несколько месяцев наблюдали аномально насыщенные, почти кровавые закаты. Облака белые, по другой причине. Там уже не ралеевское рассеяние. Капли воды и кристаллы льда в облаке имеют размер в десятки микрометров, сравнимый с длиной световой волны. Работает другой механизм — нерассеяние. Каждая капля рассеивает все длины волн видимого света почти одинаково. После многократных переотражений внутри облака все цвета смешиваются, и на выходе — белый. Когда облако становится слишком толстым, часть света поглощается, и оно темнеет, обретая свинцовый цвет. Не потому что набирается воды, а потому что перестает быть прозрачным рассеивателем. И последнее, то, что меня, признаться, поразило, когда я впервые на это наткнулся. Тот же механизм, что красит небо в голубой, красит голубые глаза. В радужке светлоглазых людей почти нет синего пигмента. Полупрозрачная строма рассеивает короткие волны и пропускает длинные глубже, к темным слоям. Мы видим отраженный ралеевский голубой. По сути, маленькое личное небо, встроенное в биологию. Цвет неба — не свойство космоса. Это побочный эффект тонкой пленки газов вокруг планеты. Уберите атмосферу, и Солнце останется ярким диском на абсолютно черном фоне, как на Луне сейчас.
0: Спросите меня про то, как климатологи сегодня читают состав воздуха прямо по оттенку неба, измеряя рассеяние на разных длинах волн с орбиты. Там скрывается история о том, как «голубой купол» стал инструментом слежения за изменением климата, и что именно он уже успел нам сообщить.

1901 году греческий ныряльщик за морскими губками вытащил со дна моря кусок позеленевшей бронзы и не понял, что держит в руках самую сложную вещь, созданную человеком за 2000 лет до него. Это был не слиток, не обломок статуи. Это был механизм, прибор, машина. У острова Антикитера на дне Эгейского моря лежал затонувший римский корабль, а вместе с мраморными статуями и амфорами там спал вот этот бронзовый предмет, который никто поначалу даже не смог идентифицировать. И, честно говоря, их можно понять, потому что в начале 20 века сама мысль о том, что древние греки могли построить нечто подобное, казалась неприличной. Как будто кто-то нашел в египетской гробнице электрический чайник. Итак, что же это такое? Представьте деревянную коробку, примерно с обувную коробку размером. Внутри около 37 бронзовых шестерен, вложенных одна в другую с такой точностью, что современные инженеры при первом знакомстве с реконструкцией просто молчали несколько секунд. Снаружи циферблаты, стрелки, надписи на греческом языке. Инструкция прямо на корпусе. Понимаете? Древние греки додумались до интерфейса. Собрали этот прибор, по современным оценкам, примерно в начале 2 века до нашей эры. Он умел рассчитывать движение Солнца и Луны, предсказывать затмение по так называемому «саросному циклу» 18-летней закономерности повторения затмений, а также отслеживать положение 5 планет, которые тогда знали – Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна.

плюс даты важных греческих игр, включая Олимпийские, чтобы образованный хозяин мог одним поворотом рукоятки понять, через сколько дней бежать на стадион. Но вот что меня восхищает, и это, пожалуй, самая тонкая деталь во всем устройстве. Создатели знали, что Луна движется по небу неравномерно. Ближе к Земле — быстрее, дальше — медленнее. Это называется неравномерностью лунной орбиты. И чтобы механизм не врал, в него встроили смещенное колесо — эксцентрик, которое буквально имитировало это ускорение и замедление. Шестеренка знала, что Луна и спешит. Это не грубое приближение. Это настоящая модель неба. Причем механизм, судя по всему, предназначался не для народного использования. Это был слишком дорогой и сложный предмет. Скорее, личный научный инструмент состоятельного и образованного человека, где астрономия, математика и астрология существовали как единая интеллектуальная среда. Вообразите. Где-то в эллинистическом мире сидит человек, философ, придворный ученый, богатый любитель небесных наук, крутит рукоятку и наблюдает, как стрелки отсчитывают движение планет. Никакого электричества, только бронза, дерево и гений. После кораблекрушения механизм пролежал на дне больше 19 веков. Его подняли в виде нескольких зеленоватых комков, слипшихся от коррозии. Долгие десятилетия исследователи вообще не понимали, что перед ними единый прибор. Лишь когда появилась рентгенография, а потом послойная компьютерная томография, механизм начали читать как текст. Буквально, ученые извлекали скрытые надписи из-под слоев окиси, расшифровывали инструкции, восстанавливали передаточные числа шестерен. Работа продолжается до сих пор. Новые цифровые методы позволяют вытаскивать из фрагментов еще больше текста. И каждая такая находка немного меняет реконструкцию. Оказывается, механизм мог указывать более 40 астрономических событий. По некоторым версиям, даже сообщать о характере затмения, его видимость, сопутствующие признаки. Легенда гласит, что там могло быть даже направление ветра в момент события. Хотя это в научном сообществе пока остается предметом споров. Сейчас фрагменты хранятся в Национальном археологическом музее Афин. Если вы когда-нибудь окажетесь там, обратите внимание, это небольшие темные куски металла. Ничего внушительного с виду, никакого золота, никакого мрамора. Просто позеленевшая бронза за стеклом. И вот именно в этой невзрачности весь парадокс. Самая сложная вещь античного мира выглядит как металлолом. 14 веков после нее не было создано ничего сравнимого по механической сложности. 14 веков. Это не опередил свое время, это целая эпоха, которую человечество попросту пропустило. И думать об этом, честно говоря, немного не по себе. Что еще мы умели, а потом забыли? Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «О, мой гид». Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения, и именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных

Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолоты на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: что если взять человека на вершине карьеры, знаменитого, любимого, в зените, и спросить его, а дальше что? Большинство ответит, дальше больше.
1: Швецер ответил иначе.
0: Он сам с собой заключил договор еще в молодости. До 30 лет – музыка, теология, наука. После 30 – отдать жизнь другим. Никогда придет кризис или война. По собственному внутреннему сроку. И ровно так и сделал. К 30 годам он был одним из главных толкователей Баха в Европе. Писал о нем так, словно слышал, как тот думал вслух. На концертах говорил залу: «Я играю Баха так, как он говорил бы о Боге». Публика замирала. Потом узнавала, что этот человек бросает все и садится за учебники медицины. Толчком стала одна строчка в миссионерском журнале: «В экваториальной Африке не хватает врачей». Не призыв, не судьба, просто факт. Но швейцар прочитал его как личный вызов. Он построил больницу в Ломбарене. Нобелевскую премию мира 1952 года перевел почти целиком в бетон, доски и лекарства. В письмах другу писал почти бухгалтерски: столько-то метров крыши, столько-то пациентов под ней. По ночам, после операций, он садился за орган в маленькой часовне. Бах смешивался с тропическим гулом насекомых. Представьте этот звук: горячий воздух, влажная темнота и вдруг фуга. Его двоюродным племянником был Жан-Поль Сартр. Один думал о свободе, другой – о благоговении перед жизнью. Второй при этом строил. Благоговение – это не состояние. Это решение, которое принимают каждый день заново. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема – и готово. Проверьте на своей в бате «А, мой гид».

вот человек, с которого стоит начать. Мальчик, выросший среди грузчиков и странников на Волжских пристанях в самом богатом городе империи. Это противоречие и сделало его писателем. Нижний Новгород к концу XIX века называли «карманом России». Через здешнюю ярмарку проходили колоссальные деньги и товары, купеческий мир, тяжелый, жирный, самодовольный. И вот в этом мире растет Алексей Пешков, будущий Горький. Сын старосты пристани, с детства среди людей, которых этот богатый город перемалывал и выбрасывал. Позже именно Нижний, с его пристанями и рабочими предместьями, станет пространством романа «Мать», город с ярмаркой на парадном фасаде и бедной окраиной за углом. А потом случилось странное. В 1932 году город переименовали в его честь, и следующие почти 60 лет он числился городом Горьким. Сам писатель к этой идее отнесся скептически. Представьте, стать топонимом при жизни – это не триумф, это что-то вроде надгробия, только заранее. Город навязал ему свое купеческо-ярмарочное прошлое, от которого он всю жизнь пытался уйти. В 1990-м имя вернули. Горький снова стал только писателем, и это, пожалуй, справедливо. Посмотрите вон на те деревянные фасады в переулках исторического центра, это так называемые заповедные кварталы. Здесь в разное время жили сразу двое крупных писателей – Горький и Владимир Короленко. Сюда приезжали Чехов, Немирович Данченко, Леонид Андреев. С балкона одного из здешних домов пел Шаляпин «Голос», который, говорят, было слышно до Волги. Дерево старых стен хранит этот запас, чуть смолистый, чуть пыльный, как будто время здесь немного замедлилось и никуда не торопится. В этих же кварталах Горький жил между 1902 и 1904 годами в доме барона Киршбаума. Именно здесь была написана пьеса «На дне». И вот тут начинается нижегородская легенда. Говорят, однажды в этот дом-музей приехали потомки писателя, люди вполне успешные, занятые торговлей и бизнесом. Так вот, по преданию, за столом появился призрак Горького, вздыхал и качал головой. С тех пор сотрудники музея рассказывают о шаркающих шагах и тяжелых вздохах в пустых комнатах. Фантомное недовольство человека, который всю жизнь презирал торговлю, и чьи потомки выбрали именно этот путь. Так. Теперь о звуке. Потому что у этого города есть свой акустический образ. «Эй, дубинушка, ухнем!» Одна из главных рабочих и бунтарских песен дореволюционной России родилась здесь, на берегах Волги и Оки. Для Горького, выросшего среди бурлаков и грузчиков, это была не фольклорная деталь, а живой хор города. Тот хор, который потом перекочевал в его прозу. Купеческий Нижний, сам того не желая, подарил России один из главных музыкальных символов рабочего протеста. Но Горький не единственный. Здесь родился Николай Добролюбов, и его усадьба сегодня – единственный в России специализированный музей литературного критика. Странный, почти антимодный жест. Критики редко становятся музейными героями, их обычно забывают первыми. Добролюбов вырос в городе, где деньги были главным аргументом, и посвятил себя разбору общественных и литературных договоров ни церемонясь ни с писателями, ни с властью. Нижний дал России и автора, и того, кто этого автора будет профессионально критиковать. Редкий тандем в одном городе. Обратите внимание на название улицы рядом – Ашарская. Оно происходит от обшаривателей, карманников, промышлявших в местных кабаках. В двух шагах от монастырей и ярмарочных палаток – люди, делающие деньги в тени. Для писателей-реалистов это был готовый материал, почти без обработки. Нижний Новгород – это город, который всю жизнь считал себя торговым, оказался литературным. Деревянные дома пережили пожары, революции, промышленный век и теперь служат декорацией для разговоров о тех, кто когда-то считал их временным пристанищем. Текст оказался прочнее камня. Спросите меня про домик Каширина, дом деда Горького, где маленький Алёша впервые увидел, как бьют людей, и где, кажется, решилось все. Я знаю, что именно там произошло в один из его первых дней, но это уже ваша экскурсия.

6 мая 1782. Генерал Чакри, только что принявший имя Рама I, стоит на берегу Чаапрая и смотрит не на руины Тхонсбури за спиной, а на пустой противоположный берег. Именно здесь, на этом месте, он решает поставить точку. Новая столица. Новая династия. Новый мир. Первым делом приказал снести дома местных жителей. Дерево пошло в строительство, кирпич и камень вытащили из руин старой столицы Аюдхая. Ничего не пропало, все переплавилось в стены новой крепости Раттанакосин. Первые постройки были деревянными, важнее было быстро обозначить сакральный центр, возвести стены, запустить символику. Камень пришел позже, при Раме III и Раме IV, когда государство разбогатело на торговле с Китаем и Европой. Посмотрите на Чакри Махапрасад, главный тронный зал. Строили его в 70-е годы 19 века и строил британский архитектор. Задумывался как почти полностью европейский дворец. Но Рама V настоял, крыша, шпили, декор тайские. Так и получилось, нижний ярус, колониальная резиденция, верх, храмовый ансамбль. Местные прозвали это здание

Фаранг в тайской шляпе. Фаранг – это иностранец. Но главный объект комплекса – не дворец. Это Ват Пхракеа, храм изумрудного Будды. Статуя высотой всего около 66 сантиметров. Не из изумруда, из цельного куска нефрита или жадеита. Внутрь к ней не допускают никого, кроме короля, даже высокие монахи остаются за линией. У статуи три одеяния – летнее, зимнее и для сезона дождей. Только король имеет право их менять дважды в год на глазах у публики и телевидения. Это не церемония ради красоты. Смена одеяния – это буквально смена удачи страны на следующий сезон. Когда король был болен и ритуал совершал наследный принц, это читалось как политический сигнал – монарх слаб, но преемственность жива. Откуда взялась сама статуя? Здесь история расходится на несколько версий, которые в Таиланде не противоречат друг другу, просто мирно сосуществуют. Официально, в 15 веке на севере страны, в Чангмае, молния ударила в ступу, и под слоем штукатурки обнаружился зеленый камень. Потом статуя путешествовала по Лаосу, оказалась в Вьентьяне и была вывезена в Сиам как военный трофей в 18 веке. Параллельно живут версии о камне с Цейлона и о том, что нефрит принадлежал самому Нагу, мифическому змею-хранителю. Эти легенды не опровергают, они работают, статуя должна быть древней любой династии, чтобы легитимизировать власть. До середины 20 века весь этот комплекс был не музеем, а действующим правительством. Внутри стен располагались министерства, королевская библиотека, канцелярия по управлению слонами, хранилище государственных регалий. Дворец и Ватикан, и Белый дом одновременно. После конституционной реформы 1932 ведомства начали выезжать, а королевская семья сместила постоянное проживание в другие резиденции. Сегодня Большой дворец – главная церемониальная сцена страны. Последняя коронация здесь прошла в 2019-м Рама X. Ежегодно сюда приходят миллионы туристов и паломников. Но в 2016-17, в месяце траура по Раме IX, дворец перестал быть достопримечательностью. Десятки тысяч людей стояли в очереди часами, чтобы поклониться урне с прахом. Раскаленные каменные плиты. Тишина. Это был не туризм. Изумрудный Будда меньше полуметра ростом, а вокруг него выстроена целая вселенная. Золотые башни, якши-охранники, стены с росписями из Рамаяны. Власть умеет выбирать себе центры тяжести. Напишите мне про поле Санам-Луанг, что прямо перед воротами дворца. Там короли совершали ритуал первой борозды, и там же сжигали их прах. Одно место – и рождение урожая, и конец правления. Я расскажу, как это работало вместе.

0: Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная, и вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать. Будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
2: Значит, чугун — это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба — просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
0: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что.

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенной индиго ткани, не просто удерживали заплатку

пуговку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, бора воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил бора отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в бора эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а бора – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

0: Спроси финского школьника, откуда в его языке слово «раамату» – «Библия». И он, скорее всего, пожмет плечами. Наверное, из Швеции вместе с христианством и латинским алфавитом. Логично, только неверно.
1: Есть на левом берегу реки Волхов, в 12 верстах от Ладожского озера, село, которое старше почти всех городов вокруг него. Здесь стоит крепость, сложенная из известняковых плит, а рядом – маленькая белая церковь Святого Георгия, ровесница домонгольской Руси. Место называется Старая Ладога. Когда-то – безымянным поселением. Оно возникло здесь уже в середине 8 века, на добрых полтора столетия раньше, чем призвали Рюрика по летописи. Ладога стояла на пути, который вел от Балтики через Волхов, дальше волоками к Днепру и к Черному морю, в Константинополь. Путь купцов и воинов. По нему везли меха, серебро, оружие. И по нему же, задолго до появления и русского, и финского как отдельных языков, двигались слова.
0: Финские и эстонские лингвисты давно заметили, в прибалтийско-финских языках финском, эстонском, карельском, вепском, водском есть общая горстка слов, связанных с христианством, и все они восточного происхождения. Ристе – крест, пар – священник, а древнерусского – поп. Раамату – сперва вовсе не Библия, а просто грамота, то есть письмо, документ, сама идея записанного слова. И пакана – язычник, а древнерусского – поганый. Институт языков Финляндии Котус в своих колонках приводит эту цепочку как довод. Первые христианские понятия в финском пришли с востока, а не шведского запада, откуда крестовый поход явился столетия спустя. Спор об этом не закрыт. Лингвисты расходятся в том, что именно принесли эти слова – веру, торговлю или просто соседство. Но сами слова с места не сдвинешь.
1: И вот что удивляет даже филологов. Родственное слово живет и в эстонском – «раамат», и означает там до сих пор просто «книга», без всякой связи с религией. Значит, заимствовано оно было еще до того, как финский и эстонский разошлись на два разных языка, то есть очень рано, на рубеже первого тысячелетия, когда никакой Финляндии и никакой Руси как государств еще не существовало, а был только этот Волховский путь и люди на нем. Получается перевернутая история. Понятие грамоты, книги, самой письменности пришло к предкам финнов с востока раньше, чем пришла латиница со шведскими миссионерами. А слово, которым позже западная церковь станет клеймить непросвещенных язычников на этих берегах, «пакана», само оказалось восточным подарком через древнерусское «паганый», которое, в свою очередь, восходит к латинскому «паганус» и попало в славянские языки через церковную книжность Византии. Слово прошло путь от Рима через Константинополь и Киев до Ладоги, и только потом стало финским. Рядом с религиозным слоем в языке лежит бытовой, того же возраста и того же происхождения. Люсикка – ложка, от ложки, пиракка – пирог, толкуна – толокняная каша из ячменной или овсяной муки. Купцы и священники приходили на одних и тех же лодках, и слова оседали вперемешку, обиходные рядом со священными.
2: Сегодня Старая Ладога – деревня, а не город. Статус отобрал еще Петр I, основав в устье Волхова Новую Ладогу. Крепостные стены реставрированы. В церкви Святого Георгия сохранились фрески XII века, редчайшие для этих широт. Туристы приезжают смотреть на курганы и стены. Мало кто из них, и с финской, и с русской стороны, держит в голове, что стоит на месте – откуда в чужой язык уплыло слово для главной книги христианского мира. Языки не спрашивают паспорт у смысла, который в них приходит. Они просто запоминают дорогу, которой он шел.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Представьте, несколько тысяч лет назад здесь плескалось настоящее высокогорное озеро. Потом оно высохло и оставило после себя соль. Около 10,5 тысяч квадратных километров абсолютно белой, абсолютно плоской соли на высоте 3650 метров над уровнем моря. Перепад высот на десятках километров, буквально несколько сантиметров. Это настолько ровно, что спутники калибруют по Уюни свои высотомеры. Планета сама себе построила лабораторный стенд. В сухой сезон поверхность растрескивается правильными шестиугольниками. Термическое сжатие и расширение. Физика распределяет напряжение по самой выгодной геометрии. Выходите по гигантской черепаховой броне, которую природа перерисовывает каждый год заново. А посреди этой белой бесконечности торчат 10-метровые кактусы на острове Инкауасе. Им сотни лет, и они выглядят так, будто кто-то поставил их сюда нарочно, чтобы окончательно сбить с толку. Сезон дождей, на соль межится тонкая пленка воды, и небо оказывается под ногами. Фламинго летят по облакам. Перспектива исчезает. Именно здесь родилась целая культура обманных фотографий. Человек, помещающийся в бутылку, великан с игрушечной машиной, потому что глаз попросту отказывает. И последнее. Под этим зеркалом, возможно, половина мировых запасов лития. Аккумуляторы для электромобилей всей планеты. Боливия пока выбирает между рудником и зеркалом. Пока выбирает. Редко какое место держит в себе и конец света, и начало чего-то нового одновременно.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

0: Когда вы входите в музейный зал и останавливаетесь перед большим полотном, что происходит в первые несколько секунд? Глаза скользят по поверхности, находят что-то знакомое – лицо, дерево, фигуру в центре. И мозг уже говорит: «Понял, это групповой портрет» или «Это лес с медведями». И на этом, честно говоря, большинство людей заканчивают смотреть. Они думают, что увидели картину. На самом деле они увидели ее обложку. Сегодня мы будем учиться читать живопись так, как читают партитуру или сценарий, слой за слоем, от режиссуры до символа. И для этого у нас есть два полотна, которые на первый взгляд не могут быть дальше друг от друга: «Ночной дозор» Рембрандта и «Утро в сосновом лесу» Шишкина. Первое – про людей в действии. Второе – про природу, где действия почти нет. Именно поэтому они вместе – идеальная пара для тренировки.
1: Начнем с Рембрандта. Представьте себе большой амстердамский зал, 1642. Стрелковое общество заказало парадный групповой портрет, привычное дело для Голландии того времени. Каждый заплатил деньги, каждый ждал свое лицо, прописанное с достоинством в хорошем свете, в ровном ряду с остальными. Рембрандт взял деньги и написал сцену. Не парад поз, а движение. Как будто прямо сейчас, в эту секунду, капитан Франц Баннинкок подал команду к выступлению. Смотрите, фигуры не выстроены в шеренгу. Они разворачиваются в разные стороны, пересекают друг друга. Кто-то уже шагнул, кто-то заряжает мушкет. Все это — диагонали. Рембрандт строит картину не горизонтальными рядами, а косыми линиями, которые буквально толкают ваш взгляд вперед и вглубь, в движение, в темноту, в следующий миг. И вот здесь первое правило чтения любой картины. Ищите направление взгляда фигур. На «Ночном дозоре» одни персонажи смотрят на капитана, другие — прямо на вас, третьи — в глубину пространства за собственной спиной. Взгляды не замкнуты внутри группы. Они выходят наружу, пересекаются, возвращаются. Картина не застывает, она пересобирается каждый раз, как вы моргаете. Это признак живой социальной сцены, а не статичного портрета. Теперь свет. У Рембрандта свет не просто освещает, он оставляет смысловые акценты. Капитан в черном, лейтенант в желто-лимонном калете. И вот она, странная фигура. Девочка. Маленькая в золотистом платье, она стоит в толпе вооруженных мужчин и светится, как фонарь. Рядом с ней курица, подвешенная у пояса. Это не случайная деталь и не причуда художника. По одной из распространенных интерпретаций, курица и когти связаны с эмблематикой самого стрелкового общества — клавинеров. Девочка работает сразу на нескольких уровнях — как символ гильдии, как точка света, как интрига. Она тянет взгляд сильнее, чем капитан. И это намеренно. Теперь скажу вам кое-что, что переворачивает само первое впечатление от этой картины. «Ночной дозор» — не ночная сцена. Вообще. Первоначальное название — «Выступление стрелковой роты». Темнота, которую мы видим сегодня, — это столетие лака и копоти, а не сумерки в замысле художника. Рембрандт писал дневную сцену. Это важно не как курьез, а как урок. Иногда первое впечатление от картины буквально ложно, и только исторический контекст возвращает ей настоящий свет. И последнее про судьбу этого полотна. В 18 веке его обрезали, подгоняли под новый интерьер. Срезали по краям, убрали нескольких персонажей, сузили пространство. То, что мы видим сегодня в Амстердаме, это не первоначальный замысел целиком, это его обрубок. Плюс картину несколько раз повреждали, а рентгеновские исследования продолжают находить скрытые слои и изменения. «Ночной дозор» буквально продолжает раскрываться, даже сейчас, спустя почти 4 века.
0: Теперь лес. «Утро в сосновом лесу» — это другое устройство взгляда, почти противоположное. Здесь нет диагоналей действия, нет театрального света, нет взглядов, обращенных к вам. Есть вертикали. Сосны — одна, другая, третья. Они стоят, как молчаливый хор. Между стволами — влажный туман, размытые дальние планы, тончайший переход от плотной тени к просвету. Шишкин строит пространство не через события, а через ритм и фактуру. Попробуйте такой опыт. Закройте взглядом медвежат. Просто уберите их. Что остается? Остается лес, огромный, первородный, с запахом смолы и влажной земли, который вы почти чувствуете через краску. Вот в чем мастерство. Шишкин сделал так,

0: что зритель сначала чувствует среду, а уже потом замечает сюжет. Медведи здесь не главное. Они почти растворены в пространстве, которое их породило. И здесь любопытный факт, который обычно уходит в сноску. Медведей писал не Шишкин. Их выполнил Константин Савицкий. Это совместная работа двух художников, и в музейной истории авторства животных стало предметом пересмотра. Два автора, одно полотно, один неделимый образ. В массовом сознании картина давно принадлежит Шишкину и Лису. Про судьбу этой картины стоит сказать отдельно. «Утро в сосновом лесу» давно вышло за пределы музея. Оно жило на конфетных обертках, на плакатах, на бытовых предметах. Это редкий случай, когда высокая живопись почти полностью уходит в массовое зрение, и от этого только укореняется в культуре. Люди, которые не помнят имени Шишкина, мгновенно узнают этот образ. Лес стал национальным мифом. И это тоже способ существования картины не в раме, а в памяти. Смотрите, вот вам два разных типа живописного мышления. У Рембрандта – взрыв, действие, свет как прожектор на сцене, взгляды, которые выходят за раму и тянут вас внутрь. У Шишкина – тишина, ритм, пространство как состояние, а не как декорация. Первая картина рассказывает о людях в историческом действии. Вторая – о природе как о чем-то, что было раньше людей и останется после.
1: И теперь то, зачем мы все это разбирали. Три шага, которые работают в любом музее перед любым полотном. Первый шаг. Не угадывайте сюжет сразу. Ищите режиссуру. Куда уходит свет, как расставлены фигуры, какие линии тянут взгляд. Это художник управляет вашими глазами, и ваша задача – почувствовать, как именно. Второй шаг. Найдите одну деталь, которая кажется лишней или странной, и спросите себя, почему она здесь. Курица у пояса девочки, медведи в пустом лесу. Странная деталь почти всегда – ключ к следующему слою смысла. Третий шаг. Вспомните контекст. Кто заказал, когда, для чего. «Ночной дозор» задумывался как парадный портрет, и нарушение этого ожидания сделало его шедевром. «Утро в сосновом лесу» задумывалось как живопись и стало народным образом. Контекст не убивает магию. Он объясняет, откуда она взялась. Хорошая картина – это не загадка с одним правильным ответом. Это пространство, в котором можно смотреть долго и каждый раз видеть чуть больше, чем в прошлый раз. Рембрандт это знал, Шишкин тоже. И теперь, кажется, знаете и вы. Эту лекцию для вас читали голоса проекта «О, мой гид». Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле. Хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски.

0: Июнь 1987 года. Археологи идут по выжженной Южноуральской степи. Не за открытием, а против времени. Здесь скоро поднимется вода Большекараганского водохранилища. Они просто обязаны успеть зафиксировать то, что есть. И вдруг под ногами проступает план. Круги, стены, улицы, сходящиеся к центру. Это Аркаим. Ему около 4000 лет.
1: Два кольца оборонительных стен. Дома, встроенные прямо в эти стены. Радиальные улицы, как спицы колеса. Центральная площадь. Представьте, бронзовый век, степь до горизонта, запах полыни и горячей земли. И посреди всего этого маленький с

0: планированный протогород. Не стихийное поселение, а замысел. Аркаим был не одинок. Он входил в целую страну городов, сеть синташтинских поселений, связанных металлургией, скотоводством, торговлей. Это не затерянный остров, это узел в живой сети.
1: Но вот где начинается спор? В постсоветские годы Аркаим обрел второе имя – город Солнца, колыбель ариев, древняя обсерватория. Эзотерики приезжают сюда до сих пор. Археологи морщатся. А место живет в двух измерениях сразу – строгой науке и шумной мифологии. И еще одна деталь, которая не отпускает. В останках животных отсюда нашли следы чумной паночки бронзового века – один из древнейших следов эпидемии на Земле. Аркаим спасли случайно, но, может быть, именно поэтому он так и не стал просто музейным экспонатом. Он остался вопросом.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».
3: Китайцы считали кирпичный чай слишком грубым для себя. Именно его они и прессовали специально для России. Вот в этом весь парадокс великого чайного пути. Не изящные зеленые листы для придворных церемоний, не тонкий улун для фарфоровой чаши. Плотные, темные, почти каменные бруски чая Циньчжуань из города Янлоудон в провинции Хубей. Продукт, который китайские мастера сами не ценили, но который 2,5 сотни лет двигал одну из крупнейших торговых артерий в истории человечества.

0: Сначала этот путь занимал 1,5–2 года. К 18 веку с развитием сибирского тракта уже 2-3 месяца. Но сезонность оставалась. Зимой по замерзшим дорогам многосаночные обозы шли быстрее и надежнее. Чай, как говорили, лучше всего ходил по льду. До 10% населения вдоль всего тракта зимой занималось чайным извозом. Целые деревни, целые уезды. Первый легальный доступ России к китайскому чаю открыл Нерчинский договор 1689 года. А уже в Кяхте возникло нечто совершенно особенное. Не просто рынок, а точка, где два мира притирались друг к другу буквально в языке. Здесь сложился так называемый кяхтинский пиджин русский, смешанный язык специально для чайных сделок, где русские и китайские слова перемежались монгольскими конструкциями. Язык ради торговли. Язык ради листа. В 1787 году московский купец Алексей Перлов основал «Перлов с сыновьями» — первую системную чаеторговую компанию в России. До этого чай был редкостью, почти лекарством для состоятельных людей. Перловы выстроили прямые каналы с китайскими поставщиками, сбили цену и вывели чай в город, в трактиры, в купеческие дома, в повседневность. На чайные деньги строились церкви, училища, особняки. Города вроде Кунгура получали репутацию чайных столиц. Там целые семьи сколотили состояние на дальневосточных караванах. Продукт, пришедший из китайской монастырской эстетики созерцания, в России превратил купцов в практичных строителей школ и фабрик. Обратите внимание на этот контраст, он принципиален. Пока Россия выстраивала сухопутную чайную цивилизацию через Сибирь, Британия строила морскую. Английские компании держались за китайские порты, а затем переориентировались на Цейлон и Индию. И когда в 1869 году открылся Суэцкий канал, баланс сдвинулся резко. Морем чай в Лондон шел быстрее и дешевле, чем по любому сухопутному тракту. Россия начала частично переходить на цейлонский и индийский чай. Британцы целенаправленно вытесняли китайский лист с европейских рынков. Один и тот же продукт породил два конкурирующих мира – русско-китайский, построенный на кирпичном караванном чае, и англо-индийский, где лист стал частью фабричной индустрии и колониальной экономики.
1: Старые жители Янлаудуна до сих пор пересказывают истории о русских купцах, которые приезжали в этот горный город лично убедиться в качестве кирпичей. Русских поражало, что чай не рассыпают, а рубят. Китайцев, что гости просят

самый крепкий продукт, который сами хозяева считали слишком грубым. А в кяхте рассказывали, как китайские торговцы впервые попробовали русский чай с сахаром и лимоном и долго не могли понять, зачем портить вкус листа. А потом начали продавать сахар вместе с чаем и мгновенно расширили торговый оборот. Вот так культурное недоумение превращалось в коммерческий инстинкт. По объему торгового оборота Великий чайный путь уступал только Великому шелковому пути. Через него шли не только тюки чая, но и шелк, фарфор, лекарства, книги. Русские купцы, работавшие на этом маршруте, встречались с китайцами и монголами куда чаще, чем официальные дипломаты, и их личные договоренности держали путь не хуже государственных трактатов. В 1903 году путь фактически прекратил активную жизнь. Цейлонские плантации, индийский чай, пароходный флот, железные дороги – все это сделало сухопутный маршрут нерентабельным. Но культурный след не стерся. В России закрепился образ караванного чая, как более мягкого и ароматного, чем морской. В китайских провинциях Хубэй и Хунань сохраняется память о сортах, которые прессовали для русских. И сегодня Цинчжуань переживает что-то вроде возрождения. 9000 километров ради листа, который одна сторона считала слишком грубым, а другая — недостаточно крепким. И именно из этого недопонимания выросла торговля, которая переформатировала Сибирь, наполнила московские купеческие особняки и оставила в кяхте язык, которого больше нигде нет. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

Представьте, английский автомат восстановил русский самоучка из Нижнего Новгорода. Итак, где же часы? Обратите внимание на дубовый пень в основании композиции. Под ним гриб. Самый неприметный предмет во всем этом золоченом великолепии. Никакого циферблата, никаких стрелок в привычном смысле. Под шляпкой два дискоротатора, один показывает часы, другой – минуты. А секундная стрелка замаскирована под стрекозу, которая сидит на самой шляпке. Многие посетители стоят здесь минуту, две, и так и не понимают, где именно прячется время. Что, согласитесь, довольно точная метафора. Раз в неделю, строго раз, чтобы не изнашивать 200-летний механизм, автомат заводят. Около 4 минут. И зал замирает. Павлин разворачивается, раскрывает хвост, одна сторона золотая, как день, другая посеребренная, как ночь. Петух кукарекает, но не грубым звонком, а с помощью встроенного миниатюрного органа, который меняет тональность прямо в процессе. Маленький оркестр внутри птицы. А вот сова, и это, пожалуй, мой любимый факт, сидит в стеклянной корзине и ведет себя совершенно независимо. Пока павлин разыгрывает свой блестящий спектакль, сова медленно вращается, моргает и поворачивает голову. Один из хранителей Эрмитажа заметил удивительную закономерность: дети смотрят на павлина, а взрослые, которые приходят второй раз, задерживаются именно у совы. Будто с возрастом внимание само собой смещается к ночной, задумчивой части. Потемкин, кстати, держал эту вещь у себя в Таврическом дворце, как личную драгоценность, часть имиджа. После его смерти Екатерина II распорядилась передать автомат в казну. И с 1797 года он стоит здесь, в павильонном зале. Больше 200 лет на одном месте. И вот что поразительно, за все это время его ни разу не пытались улучшить. Ни одной новой детали, ни одной косметической переделки. Эрмитаж сознательно сохраняет его ровно в том виде, в каком Кулибин собрал его заново, как живую историю механики 18 века, а не как красивую реконструкцию. Это единственный крупный автомат того столетия в мире, который до сих пор работает в изначальной конфигурации. Не восстановленный, не перестроенный, тот самый. Так что когда в следующий раз услышите, что время неумолимо разрушает все, вспомните золотого павлина в стеклянном кубе, который моргает совой и кукарекает органом. Иногда вещи переживают и время, и своих хозяев. Такую экскурсию можно создать про любой экспонат или место, просто напишите тему. Спросите, например, про янтарную комнату, там тоже есть что рассказать о том, как исчезают и находятся вещи.

Начнем с того, что для одних людей этот цвет – праздник, а для других был профессиональной бедой. Астрономам под Петербургом белые ночи попросту ломают работу. С конца мая до середины июля небо не успевает дойти до нужной черноты, слабые звезды в нем не разглядеть, и серьезные наблюдения приходится откладывать до августа. Вот вам весь парадокс сразу. То, что для ученого – профессиональная пытка, для поэта – главный образ жизни. Так что же происходит с небом над Петербургом каждое лето? Солнце уходит за горизонт, это правда. Но уходит так мелко, опускается так неглубоко, что его лучи продолжают рассеиваться в атмосфере всю ночь. Ни настоящей тьмы, ни астрономической ночи. Только один длинный, бесконечно медленный вечер. Широта Петербурга около 59,9 градуса северной. Это примерно на 6-7 градусов южнее полярного круга. До полярного дня, когда солнце вообще перестает прятаться, городу чуть-чуть не хватает. Но геометрия уже такова, что летом траектория солнца почти параллельна горизонту. Оно не падает вниз, оно скользит вдоль края неба, как монета по краю блюдца, и медленно, нехотя уходит, чтобы через несколько минут начать подъем обратно.

Главная причина всего этого – наклон земной оси, примерно 23,5 градуса к плоскости орбиты. Летом северное полушарие повернуто к Солнцу, дневная дуга – максимальная, ночная – почти исчезающая. На низких широтах Солнце все равно падает к горизонту круто, все сумерки пролетают за час. Вблизи 60-й параллели оно идет касательно, не успевает пройти все ступени темноты и начинает новый рассвет, так и не добравшись до черноты. Есть еще один штрих, который я не устаю любить. К геометрии добавляется собственное свечение атмосферы, высоко над нами, на границе с космосом, атомы кислорода, весь день получавшие солнечный удар, всю ночь потихоньку отдают энергию обратно, очень слабым зеленоватым светом. Это свечение есть над всей планетой каждую ночь, просто в нормальной темноте его замечают только приборы. А здесь оно ложится поверх и без того недогоревшего вечера. Небесная механика дает каркас, атмосфера достраивает петербургскую мифологию. Представьте, воздух над городом чуть зеленоватый, почти неощутимо светящийся, тихий. Запах Невы сырой, немного речной, и ни одной по-настоящему темной минуты. Именно этот цвет Достоевский положил в основу своих «Белых ночей», повести о человеке, который живет почти только в сумерках города. Там белая ночь, не фон, а психологическое состояние. Человек, которому некуда спрятать свои надежды, потому что тьма так и не наступила. У Пушкина белая летняя ночь работает иначе, как эмоциональная декорация для моментов, когда граница между нормой и нарушением размыта. Оба знали, этот цвет не просто освещает, он обнажает. И этот цвет действительно переписывает расписание тела. Мелатонин, гормон, который дает организму команду спать, вырабатывается в темноте и подавляется светом. Когда темноты просто нет, команда не приходит вовремя, человек ложится все позже, спит меньше и при этом чувствует себя бодрым. Отсюда знаменитая летняя бессонница Петербурга. Город в июне буквально забывает, когда надо ложиться. А развод мостов превращает эту забывчивость в приключение с расписанием. Не успел перейти на свой берег, гуляй до утра там, где стоишь. Вот вам ритуал, рожденный не традицией, а астрономией и инженерией сразу. Горожане до сих пор спорят, не стали ли белые ночи желтее из-за городской засветки. Явление живет сразу в телескопах, в поэзии и в расписании разводки мостов. Астрономы своей темной июньской ночи так и не дождались. Зато Достоевский дождался нужного света. Спросите меня про главную обсерваторию под Петербургом. Ту самую, чьи астрономы каждое лето оставались без темного неба. Там есть история, которая началась в 1839-м и закончилась совсем не так, как задумывалось.

0: Как выглядит место, где планета еще не решила, быть ли здесь суше или океану? Вот оно. Данакильская впадина, Эфиопия. 100 метров ниже уровня моря. Воздух здесь не просто горячий. Он плотный, как расплавленное стекло. Среднегодовая температура около 34 градусов, без единого прохладного месяца за 6 лет наблюдений. Это не рекорд одного дня, как в Долине Смерти. Это стабильная, неотступная жара. Посмотрите, если позволить себе представить, на эти лужи. Ядовито-зеленые, лимонно-желтые, оранжевые. Температура воды выше 50 градусов. Кислотность ниже нуля по шкале pH. Хрупкая соляная корка поверх кипящей серной жижи. Гейзеры выбрасывают насыщенные растворы, и те на воздухе мгновенно застывают. Вырастают соляные грибы, кораллы, минеральные башни. Этот пейзаж не стоит на месте. Он строится прямо сейчас. И фотография десятилетней давности уже не совпадает с тем, что здесь есть сегодня. Под ногами расходятся три тектонические плиты. Кора истончена, магма близко. Геологи говорят, через миллионы лет здесь будет новый океан. Соляные поля Данакиля лягут на дно морское. НАСА смотрела сюда в поисках подсказки, как искать жизнь на Марсе. И получила неожиданный ответ. Минералы способны выглядеть живыми. Красивая химия умеет притворяться биологией. Самое поразительное здесь — не жара и не кислота, а то, что планета еще в процессе. И мы успели застать. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и Вэкер задумано. Ответ — в боте.
1: Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он — личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается

водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать?

0: Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о Павле Первом, неожиданно образованном человеке, который мечтал объединить католицизм и православие. Сегодня мы выходим на Гороховую, одну из трех лучей, расходящихся от Адмиралтейства, и останавливаемся у дома с прозрачной зеленой башенкой.
2: Та улица, на которую мы сейчас выходим, она называлась...
3: Про Гороховую?
2: Про Гороховую.
3: Да.
2: Она называлась Комиссаровская. И вот эта аптека с левой стороны, вот написано что-то белым, не вижу.
3: Супермаркет?
2: Нет, за углом, да. Ну да, вот я просто... За углом аптека называлась Комиссаровская. А потом улица Дзержинского, это когда я здесь жил. Я же вот там на Фонтанке, ну вот там, где вы. Вот. Комиссаровская, потом Дзержинского, и потом вернули, значит, Гороховую. Гороховая. И она точно идет от Адмиралтейства. Вот точно, просто по прямой линии. Ну, это вы это знаете, а вот... А гостям все можно удивлять постоянно. Ходите удивлять.
3: Пап Петр Первый планировал такие...
2: Именно это, прямые линии.
3: Прямые
2: перспективы. Совершенно верно. Совершенно верно.
3: Так, а с другой стороны?
2: А другой мы увидим ТЮЗ. А должно быть совершенно...
3: Театр, между прочим.
2: Кстати, театр, да. Да, далеко просто ходить туда.
3: Да.
2: А должна быть прямая выносная линия в сторону... Дирижерский завод, как это называется? В сторону Колпина. Вот эта дорога прямо на Колпина идет. Прямо. Но когда построили театр, то еще это перерезали. Ну, они так не мыслили.
3: А ТЮЗу тоже исполнилось юбилей, да?
2: А я вам скажу, 60... С 50-го до 60-го он строился.
3: 100 лет, по-моему.
2: Нет. Он строился 10 лет при мне, с 50-го до 60-го. Ну, то есть ему 60-65 лет. Вот мне так кажется, да. Ну, потому что ТЮЗ-то раньше был в другом месте.
3: Вот.
2: Брянцево. Вот.
3: Они не про это. Они
2: про общее.
3: Да.
2: Все понял.
3: Они общие.
2: Вы правы.
3: 18-й год мы
2: Правильно.
3: И 2018.
2: Вот это правильно. Это вот. Там, где именно Брянцево, поэтому... где на этой самой, на...
3: То, что они переехали...
2: Да, новый, да, это.
3: Но это пока опустили.
2: Да.
3: Что... Детскому театру.
2: 100 лет больше. Да, ну, сейчас лет. Уже 100, сейчас больше, да.
3: Да, это тоже интересно.
2: Это очень, конечно.
3: Я рекомендую сходить на детские спектакли. Потрясающе. Там,
2: да, конечно.
3: Учитывается и детский возраст,
2: конечно,
3: и подростковый
2: конечно.
3: Возраст. И они, кстати, на юбилей показывали того самого Ванька Горбунка.
2: Того самого, да.
3: 100 лет назад.
2: Да. Ну, как же, как... Ершов, да.
3: Привет.
2: А вот, это, вот этот вот зеленый,
3: да,
2: зеленый
3: вот
2: башня.
3: Это очень интересно.
2: Вот очень интересное здание. Это торговый дом Эсдерс из Хефальс. Это шведы.
3: Угу.
2: Там так написано. Эсдерс из Хефальс. Это шведы построили торговый дом. Ну, по типу, не знаю, пассажа, по типу, только многоэтажный. И увенчали, это начало 20 века, настоящий модерн. Вот если говорить, что такое модерн, вот прям посмотреть на это башенку, это модерн. Конечно, при советской власти она была срезана, ее не было. Ее поставили только лет 12 тому назад, потому что это как на старых фотографиях было. Вот Эсдерс из Хефельса. Больше того, когда закрыли, выгнали Эсдерса из Хефельса, то сделали фабрику по пошиву мужской одежды. Она была исключительно серо-черных тонов. Вот других тонов они не признавали. То мужская, ну, костюмы. Вот, была большевичка. Большевичка, по-моему, она называлась. Большевичка. Да. Вот. А сейчас, конечно, все вернули, но...
3: Вот как вы считаете, есть что-то похожее с домом книги?
2: Конечно, это же модерн, абсолютно точно. Просто другая рука, но другой архитектор.
3: И башни присутствуют.
2: И башни присутствуют.
3: И
2: совершенно. И кадуцей. Вот на самом верху, вот это же не шпиль, это называется кадуцей.
3: Mm.
2: Вот это вот, видите? И такой значок может носить человек, который работает, например, в таможне. Вас проверяет так, что вы везете, что-то, и у него вот такой знак.
3: Mm-hmm.
2: Это знак таможни. Ну, то есть торговли.
3: Торговля, да.
2: Не таможня.
3: У нас торгово-промышленная палата.
1: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Маритуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбивали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка. Для пассажиров начала 20 века это был самый экзотический участок всего пути от Петербурга до Владивостока. Поезд въезжает на корабль. Фонари, пар, грохот сцепок, лед вокруг. Надеюсь, со стороны озера вам сейчас видно мыс с маяком. Узкая башня французского производства начала 20 века. Она вела паромы в туман и непогоду. Чуть дальше по берегу несколько полузатонувших барж и корпусов списанных судов. Это не случайный мусор. Это остатки той самой инфраструктуры, которая когда-то была морским звеном Транссиба. В 50-х после пуска Иркутской ГЭС старый ход от Иркутска к Байкалу частично ушел под воду. Берега изменились, часть построек затопила. Для поселка это была тихая катастрофа. КБЖД превратилась в тупик, ровно такой, по которому мы только что проехали. И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, белый Байкал и черная вода истока – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром – маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей. В каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары. В последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чансын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное – понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чансын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух. Страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
2: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит.

0: потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее, но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
1: «Спросите меня про Саде, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом». История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

Здравствуйте. Хороший блошиный рынок – это не барахло, разложенное на столах. Это музей без табличек, где экспонаты не лежат под стеклом, а переходят из рук в руки, и где куратором выступает не искусствовед, а продавец, который сам толком не знает, откуда у него эта вещь, зато точно знает ей цену. Начнем с Лондона. На месте нынешнего рынка Портобелло Роуд в 1740 году была самая обычная ферма. Сам рынок появился примерно столетием позже, и поначалу торговали здесь мясом, овощами и фруктами. Никакой романтики. Антиквары подтянулись сюда только в 40-х-50-х годах 20 века, и с этого момента Портобелло стал тем, чем славится сейчас – субботним рынком антиквариата, который растягивается больше, чем на 3 километра лавок, палаток и прилавков и считается одним из крупнейших антикварных рынков планеты. Париж отвечает не менее внушительно. Блошиный рынок Сент-Уан на северной окраине города ведет свою историю почти 2 столетия. С начала 19 века, когда у городских стен собирались старьевщики, которых называли «рыбаками при луне». Они продавали то, что находили ночами на городских свалках. Сегодня Сент-Уан занимает около 7 гектаров, разбит на несколько десятков отдельных рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И, побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок, ведет родословную с 70-х годов 19 века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными вещами здесь торговали еще с 20-х годов 20 века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них, по некоторым подсчетам, до 1 миллиона предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все 3 рынка, при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке. Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома вещь, которую...

0: Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать. Будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
2: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
0: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом.

посмотреть ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что. Смотреть есть на что.

0: Представьте деревню, где эпос не написали, а напели. Где каждая изба вечером превращалась в сцену, а вместо книги – голос старика под звон кантели. Может быть, эпос просто записали с чьих-то слов, как под диктовку. Тогда почему двух руно-певцев из одной деревни записывали по-разному, и обе версии считались правильными? Потому что руна не текст. Она живет заново в каждом исполнении, и деревня Вакнаволок на Карельском севере была местом, где это пение не прерывалось сотни лет.
1: Вакнаволок стоит на юго-западном берегу озера Верхняя Куйта 17 века. По-карельски и парфински деревню называют вуакиниями. Сюда, за 1600 километров от Хельсинки, в 1834-м приехал финский врач и собиратель фольклора Элиас Линнрот. Он назвал деревню «Поющий Вакнаволок», и не для красного словца. Из тысячи жителей рунопевцами были несколько десятков, а руны пелись почти в каждой семье. Линнрот уже несколько лет ходил по карельским деревням пешком, с котомкой, записывая обрывки древних песен. Но именно здесь, у одного крестьянина, он нашел то, чего искал годами – цельность.
0: Крестьянина звали Архип Пертунен. Ему было за 60, он почти ослеп, жил в соседней деревне Ладвозера неподалеку от Вакнаволока. Линнрот провел рядом с ним 2 дня. Пертунен пел без остановки, помня руны не обрывками, а связным сказанием, с завязкой, героями, ходом событий. Он напел собирателю больше 6000 поэтических строк, больше, чем кто-либо другой из известных рунопевцев. Линнрот записывал за ним при свете лучины и позже признавался. Манера Пертунена, его логика повествования подсказали, как вообще можно собрать разрозненные песни в единый эпос. Через несколько лет Линнрот издал «Калевалу», и без встречи в Ладвозере она вполне могла остаться грудой отдельных фрагментов. Дело отца продолжил сын. Михаил, которого в деревне звали Михкали, перенял пение от отца и стал так знаменит, что фольклористы прозвали его «Северным Гомером». От него записали еще около 3500 строк. В 1894-м финский фотограф Инта Конрад Инха снял Михкали Пертунена на выцветшую теперь пластинку «Согбенный слепой старик, обращенный лицом туда, откуда встает солнце

0: Куйта.
1: Рунопевцами были не только мужчины. В Окнаволок из деревни Кивиярви замуж вышла Мария Римшу. Пению рун она выучилась у собственной матери и у сказительницы из соседней деревни. До революции ее записывали финские фольклористы, а начиная с 1934-го уже советские экспедиции. Песни Римшу вошли в 34-томное собрание финской народной поэзии. В 1935-м, когда «Калевали» исполнилось 100 лет, Римшу пригласили на торжества как живую хранительницу той самой устной традиции, которую когда-то записал Линрот. Это меняет и сам вопрос: кто автор «Калевалы»? Официально Линрот, врач и филолог, сшивший разрозненные песни в связанный сюжет и кое-где дописавший переходы между эпизодами. Но каждая строка в этом сюжете пропета конкретным человеком – Перттунёном, его сыном, Римшу и десятками других, чьи имена сохранились куда хуже.
2: 20 век чуть не оборвал эту традицию совсем. Советская власть, финская оккупация в начале 40-х, переселение, школы на русском языке, рунопевческие деревни одна за другой замолкали. К переписи 2021 года в самом Окнаволоке оставалось около 300 жителей против 400 с лишним 20 годами раньше. И все же деревня не сдалась. В 1991 на въезде в старую часть Окнаволока поставили бронзовую скульптуру Михкали Перттунена. Ее отлили в Финляндии по фотографии Инха. Слепой сказитель словно присел на камень лицом к озеру. А в 2017-м Окнаволок официально назвали культурной столицей финно-угорского мира.
1: Сегодня в деревне по-прежнему живут карельскую речь и старые обряды. На Ильин день здесь все еще собираются в хороводы, как собирались и при Перттунене. Эпос давно напечатан, переведен на 150 языков и стоит на полках по всему миру. Но строки, из которых он сложен, все еще можно услышать почти так же, как их слышал Линрот, если знать, куда ехать и кого слушать.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». «О мой гид».

0: воют ветра, а летом скалы раскаляются на солнце. И среди этих скал, на вершине одной из них, до сих пор стоит гранитный обелиск. Он не о войне и не о кораблекрушении, хотя и того, и другого на острове хватало. Он о том, как 200 лет назад люди без спутников и без единого самолета сумели измерить собственную планету. Может, форму Земли и правда несложно узнать, обмотать шар веревкой по экватору, а потом просто ее размотать и приложить линейку. Красивая мысль, пока не вспомнишь, что по экватору лежат океаны, джунгли и горные хребты, через которые веревку не протянешь при всем желании. Ученым начала 19 века нужен был способ измерить планету, ни разу ее не обойдя.
1: Этот способ назывался триангуляцией. Вдоль одного меридиана, от норвежского побережья Баренцева моря до устья Дуная, разметили цепь треугольников. Их стороны считались не веревкой, а точнейшими углами и одним единственным точно измеренным базисом. Каждый следующий треугольник опирался стороной на предыдущий. И так, звено за звеном, цепь протянулась почти на 3000 километров через земли 10 нынешних государств. Руководил всем этим астроном Василий Струве, немец по рождению, служивший российской короне. Он возглавлял обсерватории в Дерпте и в Пулкове, а позже стал одним из основателей Русского географического общества. Работы растянулись на 40 лет, с 1816 по 1855. За это время сменилось два императора, финансировавших проект, а сама цепь выросла до 2500 пунктов и превратилась в живое доказательство того, что наука не признает границ. Наблюдения вели шведские, финляндские и российские геодезисты, каждый на своем участке.
0: Именно здесь, на острове, случился один из самых трудных отрезков всей дуги. Между шведским и финляндским берегами Балтики лежит море, а треугольник по воде не протянешь. Нужна суша с обеих сторон пролива. Гогланд оказался единственной опорой посреди залива, тем самым островом, который сшил скандинавскую часть измерений с Прибалтийской. В 1826-м Струве заложил здесь пункт, ставший завершением измерения дуги меридиана на ее балтийском отрезке. Геодезисты поднимались на голые купола скал с тяжелыми инструментами, разбивали лагерь среди валунов и неделями ждали ясной погоды, чтобы через специальные трубы засечь дальний сигнальный огонь на соседнем берегу. Одна ошибка в угле, и вся цепочка треугольников через полсотни лет съедет в сторону. На вершине скалы Микипеллюс до сих пор можно найти этот пункт, один из двух, что сохранились на острове. Второй, обозначенный как точка Z, признан одним из 13 главных узлов всей дуги. Именно в таких точках вместе с углами измеряли еще и широту звезд, проверяя всю сеть напрямую по небу.
2: Когда в 20 веке результаты Струве сверили со спутниковыми измерениями, расхождение оказалось смехотворным. На каждый километр дуги ошибка не превышала толщины карандаша. Ученые без единого спутника, без электричества и без калькуляторов вычислили размеры земного шара почти безупречно. В 2005-м сохранившиеся пункты дуги, растянутые через 10 стран, включили в список всемирного наследия. Гогландские точки среди них не самые заметные, не самые доступные туристу, зато одни из самых важных. Без них скандинавская и балтийская половины цепи так и остались бы двумя разными измерениями, не сложившимися в одну землю.
0: Сегодня к обелиску на Микипеллюсе почти никто не поднимается. Ветер, гранит и старый железный крест – вот и все, что осталось от 40 лет труда. Но именно здесь, на пустой скале посреди залива, впервые в истории человек узнал точный размер своего дома.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». Боте, о мой гид.
4: Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканского.

гигантской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Представь простоквашу, которая не капает, а тянется одной цельной нитью, будто расплавленный сыр. Ложка увязает в ней и не хочет выходить. Масса держится, дрожит, но не рвется. В Финляндии эту тягучую простоквашу называют вилли, и никакого загустителя туда не добавляют.
1: Первая мысль обычно такая. Наверное, подмешали крахмал или желатин, чтобы держало форму. Проверка простая. Оставь свежее молоко на сутки в чистой банке с ложкой старой вилли, без единой добавки. Нити все равно появятся. Значит, дело не в порошке из пакета, а в чем-то живом, что уже сидит в самом молоке. Это живое, бактерия молочнокислого брожения, которая на холоде, при комнатной температуре, выделяет в жидкость длинные цепочки полисахарида. Именно они скручивают простоквашу в тягучую массу. А сверху, на поверхности, поднимается тонкая бархатистая пленка. Это работает не бактерия, а пленчатый грибок Geatrichum candidum. Он питается сливками, съедает часть молочной кислоты и оставляет вилли мягкий, почти ореховый и слегка грибной привкус, без резкой кислинки обычного кефира.
0: Главная странность вилли не в грибке и не в нити, а в том, откуда берется закваска. Ее никогда не покупали порошком. Хозяйка оставляла ложку готовой вилли на дне миски, заливала свежим теплым молоком, и на завтра у нее снова была вилли. Эту же ложку одалживали соседки, отправляли с дочерью в новый дом при замужестве, везли с собой на новое место. Живая культура шла из рук в руки веками, и в каждой семье она чуть отличалась. Где-то вилли получалась плотной и рассыпчатой, где-то тягучей и гладкой, в зависимости от того, какая община ее растила поколение за поколением. Именно эта особенность и заинтересовала микробиологов, когда до семейных заквасок наконец дошли руки в лаборатории. Ученые, изучавшие старые домашние закваски вилли, ожидали найти одну и ту же пару микроорганизмов почти везде. Так устроены магазинные йогуртовые культуры, где работает один и тот же выведенный штамм. Вместо этого в баночках, которые десятилетиями стояли на подоконниках разных домов, обнаружился целый зверинец. Рядом с молочно-кислым лактококком там жили энтерококки нескольких видов, которые в промышленную закваску вообще не допускают.
2: Разгадка в том, что молочный лактококк не совсем природный житель хлева. Его дикие родичи живут на растениях, и превращение в специалиста по молоку – это долгий эволюционный путь, растянутый на сотни лет постоянного пересаживания в свежее молоко из поколения в поколение. Домашняя вилли – живой памятник этому процессу. Каждая семейная закваска прошла

0: прошла свой собственный отбор, отдельный от соседской, и потому носит в себе штамм, разошедшийся с родственными где-то в глубине столетий. Каждая банка Вилли была маленькой отдельной вселенной.
1: Так продолжалось, пока в дело не вошли молочные заводы. В 1929-м молодой Хильмар Ингман из поселка Масби под Сипоа повез в Хельсинки на рынок 30 деревянных бочонков Вилли, той самой, что варила в бане на хуторе Кууси его мать Аврора. Раскупили 18 за одно утро. Через несколько лет производство переехало в погреб на соседнем хуторе, потом выросло в настоящую молочную фабрику на холме Сальбакка, и Вилли, прежде жившая исключительно в чужих банках на подоконниках, стала товаром на полке, с одним выверенным заводским штаммом вместо тысячи семейных. Домашние закваски не исчезли разом. Во время войны заводы даже рассылали немного культуры обратно по домам, когда своя продукция сокращалась. Но привычка растить Вилли от бабушкиной ложки год за годом стала редкостью, и вместе с ней тихо стали пропадать те самые уникальные, нигде больше не повторяющиеся сочетания бактерий и грибка, что вызревали в отдельно взятой кухне веками.
2: В Масбю, там, где стоял тот самый хутор Кууси, до сих пор можно найти память о бочонках и бане Аврора Ингман. Только теперь Вилли, купленная в магазине, ведет свою родословную от одной единственной баночки, а не от бесчисленных подоконников, каждый из которых хранил собственную, ни на что не похожую нить. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот тот «О, мой гид!» Тот «О, мой гид!»

0: Представьте, глухая тайга Уссурийского края, 1906 год. Отряд русских солдат под командованием офицера Владимира Арсеньева заблудился. Кончается еда, люди валятся с ног. И вдруг из чащи выходит пожилой охотник с винтовкой.
1: Смотрит на селет, на траву, на небо и молча разворачивается.
0: «Пошли», — говорит, и выводит всех к реке. Этого человека звали Дерчу Аджал. Арсеньев записал его имя на русский лад – Дерсу Узала. Ему было тогда около 58 лет. Он был охотником-одиночкой из народа Нанай. Хотя некоторые исследователи до сих пор спорят, может, удыгеец, потому что одежда, язык и обычаи, которые описывает Арсеньев, ближе к удыгейской традиции. Спор не закрыт. Но суть не в этом. Дерсу потерял семью еще молодым. Оспа выкосила жену и детей, и он остался один, в тайге, с тайгой для тайги. Никакого дома. Никаких стен. Вся его вселенная – лес, река, зверь. Он разговаривал с огнем, называл тигра «амба», обращался к ветру как к живому существу. Не потому, что был суеверен, просто жил в мире, где все живое. Арсеньев был военный топограф, человек образованный,

петербургский. Он приехал картографировать Приморье. И вот эти двое, офицер с компасом и охотник без грамоты, несколько лет ходили вместе по тайге. Дерсу читал следы так, как другие читают книги. Видел по сломанной ветке, что здесь прошел изюбр. Чувствовал по запаху воздуха, что будет буран. Однажды спас Арсеньева от верной смерти на льду замерзшего озера, построив из тростника укрытие за считанные минуты до пурги. Арсеньев записывал все в дневники. Он понял, что встретил не просто проводника, а целый способ существования в мире, который городской человек уже разучился понимать. В 1907-м у Дерсу стало падать зрение. Охотник без зрения в тайге – это приговор. Арсеньев позвал его в Хабаровск, к себе в дом. Дерсу согласился, но город убивал его. Стены давили. Запреты раздражали. Нельзя разжечь костер во дворе, нельзя срубить дерево. Он терпел несколько месяцев. Весной 1908-го попрощался и ушел обратно. В тайгу, которая была ему домом. До дома он не дошел. 13 марта 1908-го его нашли убитым у станции Карфовская под Хабаровском. Кто-то убил его ради винтовки, главной ценности таожного человека. Ему было около 60 лет. Арсеньев написал о нем две книги «По уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Вторая вышла в 1923 и стала главной. Это не совсем документальная проза. Арсеньев соединил несколько экспедиций, где-то домыслил детали. Но Дерсу в этих книгах живой. Настолько живой, что книгу переводили на десятки языков. В 1941-м ее прочитал молодой японский режиссер Акира Куросава. И не смог забыть. Прошло больше 30 лет. Куросава пережил кризис, коммерческие провалы, даже попытку самоубийства. И тут советская студия «Мосфильм» предложила ему снять совместный фильм. Он сразу вспомнил Дерсу. На главную роль Куросава хотел своего постоянного актера Тосиро Мифуне. Но Мифуне был занят. Тогда нашли Максима Мунзука, актера из Тувы, основателя Тувинского театра. Куросава потом называл его лучшим актером, с которым работал. Мунзук не умел плавать, но сам лез в ледяную воду ради трудных сцен. Снимали почти 8 месяцев, с мая 1974 по январь следующего. Куросава настоял на настоящей тайге, не на декорациях. Фильм стал первым в его карьере не на японском языке и единственным снятым на пленку шириной 70 мм. В 1976 он получил «Оскар» как лучший иностранный фильм. Статуэтку принял за отсутствующих режиссер Георгий Данелия. Ни советская, ни японская сторона на церемонию не поехали. Дерсу Узала прожил жизнь без документов, без адреса, без памятников при жизни. Сейчас его имя носит город Арсеньев в Приморском крае, скала в тайге и несколько улиц. На месте гибели у Карфовской стоит памятный камень. А книга Арсеньева переиздается до сих пор, потому что история о том, как один человек научил другого слушать лес, не стареет. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид. А. Мой гид.

1850-е сапервы. Небольшая группа красноярцев уходит в тайгу. Ни в поход, ни на пикник. Они идут к скалам. И остаются там. На все лето. Задолго до появления организованного альпинизма в России эти люди уже придумывали маршруты на гранитной башне, записывая их не на бумаге, в памяти, из уст в уста. Посмотрите на эти скалы. Сиенит – порода жесткая, шершавая. Она режет пальцы в кровь и при этом держит. Первые столбисты лезли по ней в лаптях, потом перешли на галоши фабрики «Красный треугольник». И это был прогресс. Но главное здесь не техника. Главное — принцип, почти религиозный. Лаз считается пройденным только если ты прошел его один, без веревки, без страховки, без чужой руки. Жизнь буквально на кончиках твоих пальцев. И ничего больше. Тех, кто лезет с веревкой, здесь называли спортсменами. С тонкой иронией в голосе. Настоящий столбист шел сам. Этот воздух пахнет смолой и камнем, и чем-то еще, чему нет точного названия. Вольностью, что ли? На одной из скал в конце 19 века кто-то вырезал слово «свобода». Не лозунг, формула. Здесь собирались революционеры, романтики, подпольщики. Место жило по своему неписанному закону. В стороне от города, от чинов, от правил. И сейчас, среди туристических групп, вы иногда увидите человека в простых кедах, который тихо уходит в сторону –

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Почему поселок с населением меньше 1000 человек, без дорог общего пользования до начала 2000-х, на берегу Северного Ледовитого океана, вдруг оказался в списке 20 лучших мест для путешествий по версии National Geographic? Вот этот вопрос и ведет нас в Териберку. Первые упоминания о ней – 16 век. Поморское становище – не деревня в обычном смысле, а рабочая точка на карте промысла. Отсюда ходили к берегам норвежского Финнмарка, меняли треску и жир на муку и железо. Зимой в ход шли кости морских зверей, из позвонков китов и тюленей вырезали фигурки, потому что другого материала просто не было. Вот такой был быт, утилитарный до последней косточки. Стратегическое преимущество Териберки в том, что Баренцево море здесь не замерзает. Круглый год. Это ответвление североатлантического течения держит воду живой даже в январе. Темное, гудящее море у берега тогда, когда соседние беломорские поселки уже прижимал лед. Для поморов это означало возможность выходить в море раньше всех. Для нас сегодня это редкая возможность подойти к Северному Ледовитому океану без экспедиционного снаряжения. Теперь про кино. В 2014 году режиссер Андрей Звягинцев снимал здесь «Левиафан». Он искал край мира, ржавые краны, выброшенные на берег суда, скелеты рыбообрабатывающих цехов. Все это в Териберке было в избытке. Поселок к тому моменту тихо доживал после распада Советского Союза, промышленное рыболовство ушло, люди уехали. Фильм получил премию в Каннах за сценарий, и после этого сюда потянулись туристы, сначала поклонники авторского кино, потом все остальные. Часть тех самых развалин превратилась в туристический аттракцион. Поселок, который кино выбрало за упадок, получил от этого кино новую жизнь. Посмотрите мысленно на береговую линию, полукилометровый пояс крупной округлой гальки – это не декорация, это рабочий берег, по которому рыбаки ходят к лодкам и сейчас. В акватории летом вода прогревается до 10-12 градусов, рыба поднимается к поверхности, и следом приходят киты. Горбатые киты – касатки. В начале 2010-х рыбаки отрывали взгляд от сетей, потому что прямо у борта возникал черно-белый бок касатки. Никакого туристического сопровождения, просто рабочий день с лишней порцией адреналина. Зима здесь длится с начала ноября до конца апреля. Поселок стоит за полярным кругом, и в темные месяцы северное сияние появляется по нескольку раз в неделю. Для туриста это кульминация поездки, зеленые и розовые дуги над черной водой Баренцева моря. Для местного рыболова, который ночью идет к лодке, один из жителей в интервью объяснил это так: лучше в сиянии то, что при нем видно, куда ставишь ногу на льду. Это разрыв в восприятии, который сам по себе говорит о Териберке больше любого путеводителя. Сейчас поселок разделен на две части, старую, наполовину брошенную, и ладейная, более живую, где сосредоточены гостиницы, пара ресторанов с видом на море, музей истории освоения Севера. Из новых объектов – гигантские качели на сопке, которые поднимают человека примерно на 30 метров над арктическим ландшафтом. В 2023 году арктический фестиваль «Териберка» собрал тысячи людей, концерты под открытым небом там, где раньше стояли ящики с треской и сушился невод. Для старших местных это, по всей видимости, зрелище странное. Судьба Териберки до сих пор не решена. Часть домов заброшена, берег разъедают ветер и волна, а поселок живет на стыке мелкого рыболовства и обслуживания гостей. То, чем поморы занимались всю жизнь из нужды, ловля трески, выходы в море, стало экстремальным туризмом для людей, которые впервые держат удочку в холодной воде. 16 век, кости китов, Канны, National Geographic, северное сияние как фонарь для рыбака – все это одно место. И вопрос, который Териберка задает сама себе, пока не закрыт: удастся ли совместить поморский уклад, киношную славу и арктический туризм в устойчивую жизнь на самом краю Баренцева моря? Спросите меня про северное сияние, почему оно здесь, над Баренцевым морем, вспыхивает иначе, чем в 100 километрах к югу? Я знаю причину, но это уже ваша экскурсия.

Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак, тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не то туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают.

Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой, кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе. Видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать в полголоса «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся Сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и ломбардом. И как-то справлялась.

Юрий Юдин сошел с маршрута из-за больного колена и прожил еще полвека с вопросом, который так и не получил ответа. Январь 1959 года. 9 молодых, крепких, опытных людей уходят на перевал в Северном Урале. Игорь Дятлов, по словам Юдина, был человеком, который проверяет все дважды, снаряжение – дважды, маршрут – дважды, погоду – дважды. И все равно что-то случилось в ту ночь, что заставило их разрезать палатку изнутри ножом. И уйти в темноту почти без одежды. Представьте, минус 20 с ветром. Уральская ночь – это не темнота, это плотная, осязаемая масса холода. Снег под ногами звенит, как натянутый металл. И вот по этому снегу следы. Четкие, почти правильные. Группа шла вниз по склону организованно, не в панике. А потом следы исчезли под метелью. Когда поисковая группа нашла палатку в феврале того же года, картина была странной. Не разгромленной, именно странной. Изнутри разрезано. Вещи, еда, обувь. Все внутри, все на месте. Туристы ушли сами. Добровольно. В ночь. Без обуви. Тела нашли не сразу. Четверо лежали во овраге под 4 метрами снега. У троих переломы ребер и черепа, внутренние кровотечения. Российский врач и исследователь Калинин, работавший с материалами дела, подчеркивает. По гистологии и объему кровопотери эти травмы получены за десятки минут до смерти, максимум за час. При этом на телах нет ни одного точечного удара, ни защитных ран на руках. Медицински это след давления большой массы, не борьбы. Вот здесь и начинается то, что наука 60 с лишним лет не может закрыть одним ответом. В 2020 году Генеральная прокуратура России провела повторное расследование, подняла архивы и объявила официальную позицию. Криминала нет, первопричина – лавина, точнее, эффект снежной доски. Небольшое смещение снежной массы давит на палатку, группа в темноте и панике режет стенку и уходит. Дальше – ураганный ветер, дезориентация, обморожение, попытки выжить с минимальным снаряжением. Следователи особо отмечают, следов других людей на месте не обнаружено, только следы самой группы. Но у этой версии есть неудобная деталь. Палатка стояла почти ровно, классическая лавина стирает рельеф, здесь этого не было. Следы от палатки читались, и тяжелые травмы были не у всех, а выборочно. Кроме того, одежда с погибших позже перераспределялась внутри группы, значит, кто-то действовал сознательно еще долгое время после первоначального события. Доктор технических наук Петр Бартоломей предлагает другое объяснение. По его версии, речь идет о кислотном аэрозоле – облаке окислителя ракетного топлива, азотной кислоты, которая при разрушении ракеты в воздухе оседает точечно на ограниченную территорию. Инженер Вадим Верван детализирует это до конкретной человеческой ошибки. Негерметично закрытый люк с топливом, ракета рушится, кислотный аэрозоль накрывает район палатки. Снег подплавлен не теплом воздуха, а химической реакцией. Туристы буквально в облаке, которое жжет глаза, разрушает легкие, вызывает дезориентацию. Отсюда мгновенная эвакуация, и отсюда же для тяжелые внутренние поражения без следов борьбы на коже. Слабое место этой версии – нет рассекреченных документов об аварии ракеты над районом перевала. Но и отсутствие документов само по себе ничего не доказывает ни в ту, ни в другую сторону. Отдельного слова заслуживают огненные шары в небе над Уралом. Многие годы их считали едва ли не прямым следом военной техники над перевалом. Но современные баллистические расчеты показывают – реальные пуски межконтинентальных ракет Р-7 с полигона Тюратом шли по траектории на Камчатку, далеко от района Халатчахля. Математика полета попросту не позволяет вывести ракету в нужную точку. Красивая легенда о светящихся шарах рассыпается о проверяемые координаты. Это, кстати, редкий случай, когда романтика честно

проигрывает баллистике. Сегодня Халат-Чахль не просто точка на карте Северного Урала. Фонд памяти группы Дятлова организует зимние экспедиции, где часть участников надевает снаряжение конца 50-х годов не ради мистики, а ради полевого эксперимента. Как ощущается ветер в той одежде? Как быстро теряется ориентация? Какие решения принимает человек, когда тело уже начинает сдавать, а видимость – ноль? Это вполне научная задача – соотнести реальные ощущения с тем, что показывают фотографии 1959 года. Юрий Юдин – единственный выживший, тот самый, что сошел с маршрута из-за больного колена, до конца жизни говорил: «Ребята вели бы себя правильно по любой инструкции, если бы знали, от чего спасаются». Ключевое слово здесь, если бы знали, это не растерянность, не ошибка подготовки, это встреча с чем-то, для чего у них просто не было названия. Вот что остается от 60 лет вопросов, не тайна и не ответ, а тихая уверенность в том, что те девятеро сделали все, что могли. Просто мир в ту ночь оказался чуть больше, чем любой из них успел изучить. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – омойгид в Телеграм. Мой адрес – омойгид в Телеграм.

0: Самый богатый город за Уралом стоит на болоте. Буквально на сваях, вбитых в промерзший торф. И чем дольше смотришь на эту деталь, тем яснее. Весь Сургут – это история о том, как люди раз за разом решали задачу, которую природа ставила как нерешаемую. Начнем с самого начала. В 1594-м воевода князь Федор Баритинский и письменный голова Владимир Анечков заложили крепость на правом берегу реки Обь, там, где сходились пути вверх и вниз по реке, рядом с владениями остяцкого князя Бардака. Выбор места был стратегическим – контроль над переправой, сбор ясака, опорная точка для движения вглубь Западной Сибири. Первый гарнизон – 155 служилых людей. Деревянная рубленая крепость с башнями, воеводским двором, церковью и тюрьмой. Но вот что не укладывается в привычную логику – основали и пошло. В XIX веке Сургут лишился статуса города и стал сельским поселением. 400 лет после основания и обратно в поселок. До железных дорог и нефти место оказалось просто маленьким речным пунктом на огромной пустой территории, где река была важнее всякой дороги. До прихода русских здесь жили ханты. В районе Тром-Агана и Югана их уклад был не музейным, а практическим. Стойбище ставили так, чтобы рядом были рыба, оленьи пастбища, лес, вода. Кедр кормил и одевал, орех, древесина, сам лес. Медведь в этой культуре имел особый статус. Вокруг него существовали обряды, запреты, осторожность. Встреча этого уклада с нефтью растянулась на десятилетия. Стойбища оказывались разрезаны дорогами и трубопроводами. Старый способ жить по воде и тайге сужался до островков традиции.
1: Нефть нашли не абстрактно, в 60-х. Геолог Фарман Салманов настаивал, что надо бурить именно здесь, когда многие уже готовы были списать район со счетов. Его команда шла по болотам почти на ощупь. Люди жили в вагончиках и времянках, топили печи круглые сутки, таскали грузы по зимникам. Город, который позже станет одним из крупнейших энергетических узлов страны, в момент своего второго рождения держался на упрямстве нескольких сотен первопроходцев с картой и керном в руках. Посмотрите на любой жилой дом рядом. Видите, как он стоит на сваях, словно на ногах. Это не архитектурный стиль. Это единственный способ строить здесь. Тепло здания не должно растапливать мерзлый грунт под фундаментом, иначе дом просядет. Трубы теплотрасс идут над землей по той же

0: причине. Не тревожить водный режим почвы. Инженерная логика буквально видна невооруженным глазом.
1: Вантовый мост через реку Обь, один пилон, рекордный для своего класса центральный пролет. Строили его как ответ на Северную реку. Лед, сильный ветер, сложная логистика, потребность в переправе круглый год, а не только в короткий сезон. Сургут с этим мостом окончательно перестал быть концом дороги. Сургутские электростанции дают мощность, сопоставимую с энергетическими системами целых небольших стран. В городе полярного климата, на болотных основаниях, один из самых мощных энергетических узлов в мире. Это не преувеличение, это инженерный факт. Зима здесь не фон. Минус 30 – рабочая температура. Люди планируют маршрут по принципу, куда можно добежать и где будет прогрето. Местный словарь точен и короток, зимник, вахта, буровая, север. Каждое слово – готовая инструкция к выживанию.
0: Здесь всегда строили на том, что держит плохо. Сначала – крепость на топком берегу, где река обдиктовала свои правила. Потом – город на сваях, вбитых в мерзлый торф. Место проще не стало. Просто ставка каждый раз оказывалась выше страха перед этой землей. Про любой город можно собрать такую же историю. Напишите его боту. Спросите, например, чем живет Норильск, и услышите, как строят город там, где земля не оттаивает. Где земля не оттаивает.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот О, мой гид. Мой гид.

Здравствуйте! Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вонно им настрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново, и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы. 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных 5 рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру. Молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за 3 столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон. Звон.

0: Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшен им по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ Слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от Слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

Перед вами существо размером с сосиску. Розовое, морщинистое, почти без шерсти. Смотришь и не веришь, что именно этот зверек перевернул наше понимание старения. Голый землекоп — единственное известное млекопитающее, у которого риск смерти с возрастом практически не растет. В 2 года и в 25 лет вероятность умереть у него примерно одинакова. Учебники конца 20 века честно ошибались, отводя ему максимум 8 лет. Пока колонии в Германии и США не начали выдавать особей за 30, без инфаркта, без

без остеопороза, без дряхлости. В его тканях синтезируется гиалуроновая кислота необычно высокой молекулярной массы. Она уплотняет межклеточный матрикс и буквально создает физический барьер для опухоли. Отсюда почти полное отсутствие рака. В коже нет вещества ПИ, нейропептида, который у других млекопитающих передает болевой импульс в мозг. Рецепторы есть, но проводка обрезана. Внутри клеток белок ЦГАС, вместо того, чтобы запускать воспаление, усиливает ремонт поврежденной ДНК. Три независимых механизма, и каждый работает против старения. Сегодня его держат в крупных колониях в США, Германии, Израиле, России. Генетики уже внедряют фрагменты его генов в клетки мышей. Биоинженеры изучают, как перенести его способность зависать в молодой стадии, в человеческую биологию. Перед вами не просто экспонат. Перед вами живая подсказка. Старение — не приговор, а программа. И ее, возможно, можно переписать. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — та «О мой гид» в Телеграм.

20 августа 1977 года с мыса Канаверал стартовал Voyager 2. Через 16 дней — Voyager 1. На борту каждого — медный диск, покрытый тонким слоем золота, 12 дюймов в диаметре. Никакого отдельного бюджета под него не выделяли. Никакого специального отдела не создавали. Карл Саган и Фрэнк Дрейк просто предложили: «Давайте прикрепим к аппарату кое-что для тех, кто найдет». И у них было полтора месяца. Полтора месяца, чтобы собрать портрет человечества для вечности. Сначала шли звуки. Не музыка, именно звуки. Гроза. Прибой. Вулканическое извержение. Землетрясение. Авторы выстроили последовательность сознательно. Сначала планета без жизни, потом биология, потом человек. Шаги. Детский смех. Сердцебиение. Шорох страниц. Гул авиационного двигателя. И только после всего этого — музыка. Это не плейлист. Это рассказ. Рассказ о том, как из геофизики вырастает цивилизация. Музыкальный блок, 27 треков, составляли дирижер Мюррей Сидлин и команда этномузыковедов. Среди них Эллен Ломакс, человек, который десятилетиями ездил по американской глубинке и по миру с магнитофоном, записывая то, что иначе исчезло бы. Именно он настоял: если мы говорим «это Земля», там должны быть голоса незаметных культур. Не только Бах и Бетховен. Благодаря Ломаксу на пластинку попало болгарское женское пение, полевые записи, которые в 1977 году считались совершенно неформатными для космической миссии, и перуанская свадебная музыка. Рок и джаз на этом фоне представлены скромно, и это результат вполне конкретных столкновений. Here Comes the Sun группы Beatles команда хотела включить, но право на запись и авторские права находились у разных компаний, а времени на переговоры не было. Джон Леннон, когда узнал о проекте, не попал на пластинку как музыкант, но лично порекомендовал звукорежиссера Уолтера Мёрча, монтажера «Апокалипсиса сегодня». Так влияние Beatles осталось закулисным. Единственная рок-композиция «Джани Би Гуд» Чика Берри пробила дорогу через возражения части комитета, считавших рок слишком низкой культурой для официального послания человечества. 55 языков. От акадского, древнего языка Месопотамии, до современных диалектов китайского и индийских языков. Часть включали сознательно как угасающие. Лингвисты хотели дать голос тем, кто может исчезнуть через пару поколений. При этом некоторые крупные языки не попали вовсе, просто потому, что в сжатые сроки не нашлось нужных экспертов или дикторов. Саган потом честно отвечал на вопросы об этом. Это не идеальный пантеон, а снимок возможностей 1977 года. Среди 115 изображений есть фотография супермаркета и страница из учебника по физике. Для менеджеров НАСА – иллюстрация технологий и потребления. Для Сагана – кое-что честнее, мы не только разумные и музыкальные, но и совершенно заурядно потребительские. Саган в интервью подчеркивал, он хотел показать не идеализированное человечество, а достаточно правдоподобное. Теперь

0: самое негромкое. На пластинке есть запись электрической активности мозга. Под электроэнцефалограф легла художница Эндрю Ян, коллега Сагана. За час до записи она сознательно наполнила голову мыслями об истории Земли, о ДНК, о судьбе человечества. И, как она рассказывала позднее, о том, что только что влюбилась в Сагана и согласилась выйти за него замуж. Что именно услышит гипотетический разум в этих сигналах, никто не знает. Но в межзвездном пространстве прямо сейчас летит зашифрованный момент человеческой влюбленности. Детский смех, который тоже попал на пластинку, непостановочный. Трехлетнего сына одного из сотрудников просто привели в студию, пока шел отбор других звуков. В какой-то момент он расхохотался от собственной игры. Звукорежиссеры переглянулись и нажали запись. На фоне официальных приветствий от генерального секретаря ООН и президента США этот смех – один из самых живых элементов всего послания. Диски сделаны из меди, покрытой золотом, для защиты от космической эрозии и микрометеоритов. На алюминиевом футляре гравированная инструкция, как расшифровать записи, какова частота вращения, откуда прилетел объект. Пиктограммы рисовал Фрэнк Дрейк. Он признавался потом, что больше всего боялся не того, что инопланетяне неправильно их поймут, а того, что через 1000 лет люди на Земле сами не смогут разобрать этот наивный космический иконописный стиль. Оба «Вояджера» давно ушли за границу гелиосферы, туда, где солнечный ветер больше не достигает.
1: Прибор на аппаратах постепенно отключают.
0: Но сами диски могут физически просуществовать сотни миллионов лет. На Земле за последние годы эти записи переиздавали на виниле и в цифре, устраивали концерты, где музыканты играли программу пластинки целиком, от болгарского пения до Баха. Это письмо, которое почти наверняка никто, кроме нас, не прочитает. И именно поэтому оно так много говорит о нас самих. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид. К ним в Батэ, а мой гид.

август 1942 года. По улице Варшавского гетто идет колонна детей. Во главе пожилой человек в старом военном мундире. Он держит за руки двух малышей. Дети несут любимые книги и игрушки. Они не плакали. Взрослые в окнах плакали. Этого человека звали Генрик Гольдшмидт. Миру он известен как Януш Корчак. Псевдоним он взял из популярного романа польского писателя Юзефа Игнаца Крашевского. Там фигурировал шляхтич по фамилии Корчак. Еврейский врач выбирает имя вымышленного польского дворянина. Это не маскировка, это почти программное заявление. Идентичность строится на ценностях, а не на происхождении. Родился он в обеспеченной варшавской семье. Отец – адвокат и психиатр. Но когда отец заболел и умер в психиатрической клинике, семья быстро обеднела. Подросток Генрик начал зарабатывать репетиторством. Он вспоминал потом, как стеснялся ветхой одежды и обходил стороной знакомых одноклассников.

Этот опыт стыда и социальной уязвимости сформировал в нем кое-что редкое – абсолютную нечувствительность к хорошему или плохому происхождению детей. В его доме ребенка не было правильных семей, были конкретные судьбы. Врач по образованию, он служил фронтовым хирургом. Сначала в русско-японскую войну, затем в Первую мировую в составе польского корпуса русской армии. В полевых госпиталях он вел записи о страхе, об одиночестве, о том, как умирают совсем молодые солдаты, вчерашние школьники. Эти наблюдения он потом переносил в размышления о детстве. Война убедила его, единственный шанс на будущее – воспитать людей, которые не допустят повторения этого. В межвоенной Варшаве его называли «адвокатом ребенка». Он вел радиопрограмму, разговаривал с детьми в прямом эфире, отвечал на письма, обсуждал страхи, ревность, одиночество. Когда редакция попросила его быть легче и развлекательней, он отказался и прекратил сотрудничество. Его аргумент был прямым: ребенок имеет право на серьезный разговор не меньше, чем взрослый. Детали этой истории особенно любопытны. Многие родители слушали эти передачи тайно, за закрытой дверью, чтобы научиться говорить со своими же детьми. В своем доме сирот на улице Крахмальной в Варшаве Корчак выстроил то, что сейчас называют детской демократией. У воспитанников была собственная газета, дети писали в нее заметки и жалобы. Был общий сейф, куда каждый мог положить и взять деньги. И был настоящий суд присяжных из самих детей. Этот суд мог вынести приговор кому угодно, в том числе самому Корчаку. Если дети считали, что он был несправедлив, он приходил на заседание как обвиняемый и подчинялся решению. Права ребенка в его понимании не декларация, работающий институт. Его книги «Как любить ребенка» и «Право ребенка на уважение» сформулировали то, что ООН закрепит в Международной конвенции лишь десятилетия спустя. Он выделял четыре права – право на уважение, право на ошибку, право на собственную тайну и право на смерть. Последнее звучит резко, но смысл точный. Взрослый не имеет права парализовать жизнь ребенка гиперопекой, лишая его самостоятельности и опыта риска, лишая достоинства. Когда в 1942 году гетто начали ликвидировать, у Корчака была возможность выйти. Офицер СС предложил ему личное спасение. Его знали как популярного писателя. Он отказался. Но менее известно другое. До самого конца он ходил по учреждениям гетто, уговаривал принять хотя бы часть его воспитанников, писал прошения, добивался добавочных порций хлеба. Когда стало ясно, что поезд идет на смерть, он убеждал детей, что их ждет летний лагерь и отпуск. Не чтобы обмануть, чтобы в последние часы не было ужаса. Польская писательница Ига Карбовская видела эту колонну ребенком. Она вспоминала, он шел во главе в старом мундире, держал двух малышей за руки, а время от времени поднимал голову и кланялся людям в окнах. Здание дома сирот на улице Крахмальной не уцелело. Оно было разрушено в годы войны. Сегодня на его месте и в окрестностях стоят памятные знаки. В Польше и Израиле регулярно проходят конференции и летние школы, посвященные его педагогике. В университетах Европы и России студенты заново разворачивают детские советы и суды по его модели. Он не написал манифеста. Он выстроил последнюю прогулку в своей жизни так, чтобы детям не было страшно. Это и есть его главный документ. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот О, мой гид. Про свой двор, хоть про Атлантиду, бот О, мой гид. Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними полторы сотни лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разобрались.

0: нашлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать. Будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
2: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
0: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что. Кажется, что смотреть есть на что.

Осень 1611. На площади перед Кремлем стоит мясник Кузьма Минин и говорит горожанам одну простую вещь: страна гибнет, и если не мы, то кто? За его спиной каменные стены, которым к тому моменту уже почти 100 лет. И именно этот Кремль, именно эти башни над Волгой становятся точкой сборки народного ополчения, которое через год войдет в Москву и выбьет оттуда польский гарнизон. Строить нынешний каменный Кремль начали в начале 16 века, после пожара 1513-го, когда старые деревянные укрепления на мысу над слиянием Оки и Волги выгорели почти полностью. Москве нужна была серьезная пограничная крепость на восточном направлении. Проект связывают с итальянским зодчим Петром Фрязиным, и это видно невооруженным взглядом. Посмотрите на зубцы стен, характерный ласточкин хвост, как на московском Кремле, как на Сфорцеско в Милане. Это не случайное сходство, это одна школа, одна фортификационная традиция, которую московские князья тогда целенаправленно приглашали на службу. Стены здесь толщиной до 5 метров. Периметр около 2 километров, один из самых протяженных среди российских кремлей. И по этому периметру можно пройти полный замкнутый круг по боевому ходу, такая возможность сохранилась далеко не везде. Обратите внимание на перепад высот, внутри стен он составляет около 80 метров. Боевой ход то поднимается, то обрывается вниз, это не архитектурный каприз, это рельеф, намеренно включенный в систему обороны. Башен изначально было 13, 5 прямоугольных и 8 круглых. Две утрачены. Остальные вынесены наружу линии стены. Это классический прием фланкирующей обороны, когда из боковых бойниц башни можно простреливать участок стены вдоль, не давая противнику к ней приблизиться. И вот главный факт, который объясняет, почему этот Кремль стоит в одном ряду с самыми серьезными крепостями страны. За всю свою историю он ни разу не был взят штурмом. Ни разу. Это не легенда, это отсутствие в летописях факта падения. Крепость, построенная как пограничный форпост, так и осталась непробитой. Внутри этих стен, впрочем, происходило разное. В 17 веке Ивановская башня служила политической тюрьмой. То есть Кремль был не только щитом от внешнего врага, но и инструментом государственного контроля, место заключения для опасных людей внутри самой системы. В 19 веке Кремль едва не потерял себя. Стены частично разбирали, ремонтировали без понимания конструкции, засыпали ров.

Нижние ярусы башен оказались в постоянной сырости. Масштабная реставрация началась только в 1949-м. Ее вел архитектор Святослав Агафонов, фактически восстанавливавший логику старой инженерии по следам, которые еще оставались в камне. Сегодня по стенам открыт маршрут, в башнях – музейные пространства. Но если остановиться здесь на боевом ходу и посмотреть вниз на Волгу, становится понятно, почему именно отсюда, с этой высоты, Минин мог говорить о сопротивлении так, что его слушали. Крепость, которую не взяли, – это особый аргумент. Спросите меня про Дмитриевскую башню, главный въезд в Кремль. Там хранится история одного иностранца, который обмерил эти стены в XVIII веке и написал то, что русские архивы предпочли забыть.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века, это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В 20 веке их стали называть знакомым словом «метро», и Царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда,

сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид!» Мой гид.

0: Смотришь в небо, и там, высоко, косой угол из птиц. Тянется, медленно смещается, не распадается. Будто кто-то нарисовал галочку, и она не стирается. Первый вопрос, который приходит в голову. Наверное, самая главная птица летит впереди, а остальные держатся позади, из уважения или дисциплины. Вожак задает курс, остальные следуют. Логично же. Только почему тогда угол, а не прямая цепочка? Если дело в уважении, строй не важен.
1: Воздух – не пустота. Когда крыло давит на него снизу, чтобы поднять тело вверх, воздух у краев крыла начинает завиваться, в спираль, в вихрь. С каждого кончика крыла срывается такой крутящийся воздушный жгут. По внешнему краю от него воздух тянет вниз, а прямо за кончиком и чуть сбоку тянет вверх. Вот этот узкий восходящий поток и называют апвошем. Птица, летящая чуть сзади и сбоку от соседа, попадает точно в него. Воздух ее уже немного несет, без лишних усилий. Крыльям

0: работать легче. Именно поэтому угол, а не цепочь, в прямой шеренге восходящий поток не поймать. Первым это проверил не теоретик, а орнитолог Анри Веймерскирш. В 2001-м он прикрепил к пеликанам крошечные датчики пульса и отправил стаю в полет. Результат был ясным. Птицы в хвосте клина держали заметно более редкий пульс, чем те, кто летел впереди. Они тратили меньше сил просто за счет позиции.
1: Как именно птица ловит этот поток, долго оставалось загадкой. Вихр за кончиком крыла живет мгновение, а крыло еще и машет. Нужно попасть в нужное место в нужный момент. В 2014-м группа ученых из Оксфорда и Вены прикрепила GPS-приемники и акселерометры к северным лысым ибисам – птицам, которых специально обучили лететь следом за легким самолетом. Впервые удалось измерить с точностью до сантиметра, где именно каждая птица держит крыло и как им машет. Выяснилось, птицы не просто занимают правильную позицию. Они синхронизируют взмахи. Те, кто летит сбоку от лидера, машут крылом точно в фазе с ним, чтобы крыло оказалось в нужном месте именно тогда, когда там проходит восходящий поток. А те, кто летит прямо сзади, в противофазе, чтобы не угодить в нисходящий поток от тех же взмахов. Птицы не просто держат позицию. Они ее настраивают в реальном времени. Экономия ощутимая. Птица в клине тратит примерно на 11% меньше механической энергии, чем в одиночном полете. Гуси, по некоторым данным, способны в клине преодолеть путь на 70% длиннее, чем поодиночке.
0: Но вот что занятно. Если хвост клина – выгодное место, зачем кто-то соглашается лететь первым? Лидер не получает ничего. Он прокладывает путь в нетронутом воздухе, без обвоша, без чужой подъемной силы. Тратит больше. Когда устает, отступает, уходит назад, и его место занимает следующий. Потом следующий. Те же ученые, наблюдая за ибисами, заметили кое-что неожиданное. Сколько времени птица провела на острие, ровно столько же она получила в выгодных позициях позади. Не приблизительно, а достаточно точно. Стая не эксплуатировала слабых и не освобождала сильных от нагрузки. Биологи назвали это прямой взаимностью, принцип «ты мне, я тебе», который работает у птиц не хуже, чем в человеческих командах. Птицы не ведут счет. Но тело чувствует усилие. И стая перестраивается. Клин – это не иерархия с вожаком впереди. Это нечто похожее на договор, который никто не подписывал, но все соблюдают. Физику вихрей объяснит любой учебник аэродинамики. А вот откуда в стае берется что-то похожее на справедливость – это вопрос, на который у науки пока нет готового ответа.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду – Бот-О мой гид. Бот-О мой гид –

Юрьевец – один из древнейших городов Верхнего Поволжья, и сегодня он носит звание старейшего в Ивановской области. Но у него есть одна особенность, которая выбивается из логики любого старейшего. Значительная часть его истории буквально лежит под водой. Не метафорически, физически, на дне Горьковского водохранилища. В 50-е годы 20 века, когда водохранилище начали заполнять, под воду ушли окраины города, а вместе с ними 22 сельсовета и 81 населенный пункт Юрьевецкого района. Только изъятых земель насчитали почти 40 тысяч гектаров. Это не просто цифра переселения, это полный разрыв ландшафта, который складывался веками. Центр города спасла дамба. Строили ее с 1954 по 1957, длина около 3,2 километров. Технически – победа. Но посмотрите на карту, северная и южная оконечности Юрьевца не спаслись. Там ушли под воду Покровская и Казанская церкви, мукомольная мельница, бывший винокуренный завод, дом Весниных. И главное, Свято-Троицкий Кривоезерский монастырь.

дамба выиграла время для центра, но не сохранила город целым. Нынешнюю борьбу с водой здесь нельзя считать советским изобретением. В местной летописи зафиксирован весенний разлив, когда к 7 мая часть домов уже стояла в воде, а к 11-му под водой оказались около 25 деревень и прибрежное поле. Это был обычный волжский май, не катастрофа. Низкий берег, условия жизни здесь, а не случайность. Дамба, которая держит центр сейчас, по расчетным нормативам выработала свой ресурс еще в 1987-м. А в 1983-м город пережил шторм, который наглядно показал, насколько эта линия уязвима. Иными словами, Юрьевец защищен не надежным сооружением, а сооружением, которое давно работает за пределами нормативного срока. Разговоры о берегозащите здесь – это не коммунальная рутина. Это вопрос существования. И в этом городе родился Андрей Тарковский. Дом семьи Тарковских сохранился, при нем работает музей. Можно долго рассуждать о том, случайно ли, что режиссер, выросший на берегу затопленного города, потом выстроил целый кинематографический язык из воды, памяти и уходящего под поверхность прошлого. Скорее всего, это не случайность, хотя такие связи никогда не поддаются точному доказательству. Сегодня Юрьевец – тихий районный центр, который одновременно является памятником Большой Волжской перестройки и точкой культурной памяти. Туристический и мемориальный потенциал здесь очевидный, и город им все активнее пользуется. Но главный нерв не изменился за 700 с лишним лет – вода, которую нужно удерживать и которую невозможно игнорировать. Юрьевец – не город победитель над стихией. Это город-компромисс, где инженерия в середине 20 века успела спасти центр, но не успела и не могла сохранить все остальное. Спросите меня про Кривоезерский монастырь, тот самый, что ушел под воду. Его история началась за 4 века до затопления, и у нее есть продолжение, о котором почти не говорят –

0: как человек взаимодействует с собственным организмом.
1: В биографиях известных людей культурный шок часто оказывается скрытым поворотным моментом. Лев Толстой, вернувшись из Европы, привез с собой острое ощущение морального расхождения между русской действительностью и западными идеями. Этот разрыв позже проявился в его религиозно-нравственных поисках. Российские IT-специалисты после Кремниевой долины начинают иначе думать о ценности ошибки и предпринимательском риске. Индийские студенты, вернувшись из американских университетов, инициируют социальные проекты и образовательные реформы. Японские специалисты после стажировки в Европе продвигают внутри корпораций идеи большей индивидуальной свободы. Культурный шок, он работает, просто не сразу и не так, как ждешь.
0: Современные психологи все больше смещают фокус не как снизить дискомфорт, а как извлечь максимум развития. Они предлагают целенаправленно тренировать любопытство к людям, чьи ценности максимально далеки от ваших, и фиксировать в дневнике моменты сильного раздражения или стыда. Именно они сигнализируют о точках, где старая карта мира трещит и готова к обновлению. Последняя стадия адаптации сегодня описывается не просто как принятие, а как бикультурализм. Состояние, когда человек одновременно чувствует себя своим и в новой, и в родной культуре. Это не возвращение к прежнему «я». Это появление более сложной личности, способной переключать поведенческие коды, язык, чувство юмора и даже выражение эмоций, в зависимости от контекста.
1: Исследования показывают, что люди с опытом выраженного культурного шока позже легче переживают карьерные кризисы и семейные изменения. Мозг уже однажды прошел через масштабную перенастройку и знает, что это возможно. Мне кажется, это самое важное, что можно увести из любого переезда, не сувениры и не рецепты, а знание, что ты уже однажды разобрал себя до основания и собрал заново.
2: Культурный шок перестает считаться болезнью. Все чаще его рассматривают как ресурс – болезненный, сложный, но способный радикально обновить личность. Интересно, а что если самые важные путешествия – это не те, из которых привозят фотографии, а те, из которых привозят другого себя?
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!» Больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!» Белый шпиль прямо перед вами, 75 метров над водой. Кажется просто красиво, но под этой поверхностью улицы, площади, фундаменты домов. Вода поднялась примерно на 15-18 метров, когда в 1940-м наполнили Угличское водохранилище. Две трети Калязина ушли на дно, а колокольня осталась торчать как метка уровня советского прогресса. Строили ее почти 6 лет, в конце 18 века, крепостными каменщиками помещика Ушакова. Имена некоторых сохранились – Иванов, Руделев, Степанов. Белый классицистический шпиль должен был заявлять о богатстве монастыря и купечества. Ориентир для волжских судов. Ну что ж, ориентиром и стал, только уже как навигационный маяк посреди водохранилища. До 60-х годов на башне стояли сигнальные огни, и в туман из молочного марева сначала проступали красные огни, а потом-то белый призрак на воде. Между прочим, колокольню официально собирались разобрать по кирпичику перед затоплением. Не разобрали, то ли из-за спешки, то ли уже числилось памятником. Вот вам советское делопроизводство во всей красе. Искусственный остров под ней досыпали и укрепили только в конце 80-х. До этого фундамент просто размывало льдом. А сейчас реставрация, свежая штукатурка и электронная звонница, которую включают по расписанию для туристов. Монастырские звоны, советская сирена-маяк, цифровые колокола по программе «Три эпохи в одной башне». Город утопили ради электричества, а башня взяла и стала главным капиталом того, что осталось. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Танбот, о, мой гид!

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал про башенку Эсдерс из Хеффальс, шведский торговый дом с кадуцеем на макушке и советским прошлым. Сегодня мы выходим на набережную Мойки, Красный мост, цветные мосты Петербурга и усадьба Демидовых, спрятанная за воротами прямо в центре города.
2: Ага. Вообще все палаты в России имеют такой знак, потому что, да, обозначает торговлю.
3: Конечно, как? Потому Меркурий. Что Меркурий — покровитель торговли обманщиков. И дальше говорю, не думая, друзья мои, как зовут этот мост, не думая, не вспоминайте.
2: Так вот, он красного цвета.
3: Вот это вот так надо сказать. Так они не до... Кто-то да, но мало.
2: Но! А ведь он раньше не был покрашен. Ну, я имею в виду раньше.
3: Ну да, там, в советское время. Конечно. Время, да. Не соблюдали. Да, мы сейчас туда налево, да?
2: Почему он красный?
3: Почему он красный? Да, потому что тот синий. Да. Красный, синий и желтый. А как же? И вот мы идем как раз к площади искусств. Площади Исаакиевской.
2: По Гороховой улице дошли до Красного моста. Далекие Мойки.
3: Да, и на Мойке же находится. На Мойке же находится.
2: Да.
3: Юсуповский дворец.
2: На Мойке.
3: На Мойке. На Мойке. Мойк 94, а здесь вон сколько. Тот 94 туда. Видите?
2: Да.
3: Эсдерс. Эцхайфальд. Он на самом верху, видите, такой прямоугольник.
2: Да, Эзерский. А ведь там тоже Руж написано, да, красный.
3: Мурлен Руж, да, Руж это...
2: Понт
3: Руж у моста, у Красного моста. У Красного моста. Понт Руж, понт это мост. Понтон. Понт Руж у Красного моста.
2: Сначала
3: да.
2: Был Красный мост, а потом...
3: Да, конечно, это позже, конечно. Это... Значок красный, что потому что простой народ. Как он будет? Какое-то имя? Вот не имя. Да. Где Красный мост, где Синий мост.
2: Ага.
3: Вот, так что все нормально.
2: И мы идем в направлении к Исаакиевской площади.
3: Да, вот Исаакиевский, Синий мост.
2: Ой, какой прекрасный у нас очень красивый мост.
3: Да, это вот такой. Так а что, везде в центре это все хорошо. Здесь все никуда не сверни, все хорошо. Можно, и смотрите, как хорошо отреставрированы дома.
2: Правда.
3: Видите, да.

0: Это все прям
1: От...
0: замечательно, отлично, да.
1: Да,
0: каждый дом, да,
1: красный.
0: Да, да, да.
1: И у
0: ну,
1: каждого свой стиль.
0: Да, ну уж, конечно.
1: Вот этот зеленый, он какой-то у них как венецианский окна.
0: Ну, с элементами, совершенно итальянский, да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Это кто хочет посмотреть, кто хочет увидеть.
1: А песочного цвета в
0: каком очень
1: стиле
0: интересно.
1: Дом?
0: Ну, в восточном каком-то, может, византийские вот. Какие-то элементы.
1: И
0: тут элемент.
1: Окошечки, да, вытянутые.
0: Да, вытянутые. Ну, готика такая, неоготика, конечно. Это, значит, Министерство уделов. Удел – это то имущество, которое непосредственно касается царской семьи, то есть ведение царской семьи. Они же большие землевладельцы, домовладельцы, они богатые люди. Мы сейчас мимо Мариинского дворца.
1: Чем интересна прогулка по набережной, в
0: отличие
1: от Невского проспекта?
0: Самое интересное.
1: Здесь значительно меньше народу.
0: Ну, конечно, конечно.
1: И
0: здесь нет
1: такого... можно себя почувствовать.
0: Совершенно верно.
1: Петербуржцам.
0: Да, петербуржцам, да. Вот если бы было открыто, это здесь такое есть. Здесь
1: так,
0: такое
1: что
0: есть.
1: Здесь есть?
0: Это же вот Демидовская усадьба, вот эта вот желтая, Демидовская. Но там, видите, закрытые эти ворота черные. А если зайти, то старую-старую Демидовскую усадьбу можно увидеть. Вот она закрыта.
1: Слышь,
0: очень
1: да
0: старая.
1: Так,
0: нет,
1: пройти,
0: нет, нет. Ну там
1: если заходит,
0: торговые, да, кто-то заходит, кто-то там.
1: Да. Можно организовать.
0: Можно, можно организовать. Да там все время входят, выходят.
1: Да?
0: Ну, не все время, но постоянно. Довольно
1: усадьба.
0: Это.
1: А как же так? Вроде бы, ну, понятие усадьбы – это что-то загородное.
0: Да, совершенно верно. Но здесь они так сделаны, что они отделяются от города высокими оградами или даже целым домом. А
1: и
0: внутри
1: у них территория есть. Там,
0: да,
1: да,
0: да,
1: получается.
0: Да,
1: поэтому
0: усадьба Демидовская усадьба. Демидов переулок, то он же называется, вот этот переулок назывался Демидов.

Когда вы видите здание, вы смотрите снизу вверх. А что, если строители работали строго наоборот, сверху вниз, убирая лишнее, как скульптор убирает все, что не слон? Именно так устроена Лалибела. Вы стоите на плато, и вдруг впереди прямоугольный провал, как будто земля провалилась. А в глубине этого каменного колодца целый храм с порталами, колоннами, резными окнами. Никакого фундамента, он и есть скала. 11 таких церквей, и каждая – монолит. Местная легенда объясняет темп строительства просто. Днем работали люди, ночью – ангелы. Историки с ангелами не спорят, но замечают кое-что интереснее. При раскопках нашли древнеримский серебряный динарий, времен Марка Аврелия, 2 век нашей эры. Это минимум на 800 лет старше царя Лалибелы, которому приписывают весь ансамбль. Так что единовременная стройка гения – красивый миф. На деле перед вами многослойный пирог эпох. Церкви соединены тоннелями, такими узкими, что взрослый идет боком, прижимаясь к влажной красной стене. Архитектура буквально управляет ритмом. Хочешь не хочешь – замедляешься. И самое странное – это не музей. Прямо сейчас, возможно ночью, в глубине одного из этих колодцев мерцают свечи и тянется напев. Паломники спят, опираясь на посохи, и просыпаются под пение священников, так же, как столетия назад. Место, где молитва буквально продолжает строительство. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид.

0: Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека.

0: человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба XIX века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
1: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду «Гран-при». Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать. Будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
0: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
1: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тумкинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тумку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора. Это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

0: Антонина Александровна, я слов нет, заслушался, чуть не пропустил аплодисменты. Спасибо вам огромное за эту нежность. Вы самая есть нежность.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Девочки плакали.
2: Очень хорошо.

Этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го, как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра, постамент из темно-вишневого финского гранита, еще почти 8, итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея, петербургский металл, присмотритесь к правой руке, там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Ни аллегория, ни жест в воздух, цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу.

и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров.

1888 году Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе. Вышел на берег и остался. Не потому, что планировал, а потому, что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия. Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи относится к 1141 году. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами, почти то же самое, что писал Левитан. За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел над вечным покоем родился раньше, еще в 1885 году под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один, с ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов, Карин. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор, приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, мой гид.

Была женщина, уборщица Куйбышевского обкома. Всю войну она ходила мимо одной лестницы, на которую ей велели не забираться. Через десятилетия она спустилась туда как турист и поняла, что всю жизнь ходила мимо входа в запасную столицу страны. Вот эта лестница — 192 ступени вниз. 37 метров — это высота 12-этажного дома, только опрокинутого в землю. Стены — монолитный железобетон, метровой толщины. Представьте, вас заливают в стакан из камня и закапывают под городом. В 1942 году Куйбышев, нынешняя Самара, официально стал запасной столицей. Москва могла пасть. Под обычным обкомовским зданием на улице Фрунзе рабочие из разных регионов, специально из разных, чтобы никто не видел полной картины, лили тысячи тонн бетона. Подписывали бумаги о молчании. И молчали потом до самой старости. Сталин сюда так и не спустился. Объект сдали комиссии 6 января 43 года, когда угроза Москве уже отступила. Но дежурные смены несли службу до конца войны. В тишине, в постоянных 16 градусах тепла, которые эти стены держат сами, без всякой техники. Рассекретили бункер лишь в 91 году. Преподаватели Академии культуры, что стоит прямо над ним, узнали об этом из газет. Он до сих пор числится объектом гражданской обороны. Не музейной декорацией, настоящим укрытием, готовым к работе. Город живет на поверхности, а под ним законсервированная тревога 1942 года, которая никуда не делась. Такой выпуск

Пуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

В 1991 году вьетнамский охотник Хо Хань наткнулся в джунглях на дыру в горе, из которой дуло холодом и грохотало водой, и ушел домой, потому что не было веревки. Вот вам вся история человечества в одной фразе. Британские спелеологи добрались туда лишь в конце 2000-х и обнаружили, что главный коридор Шонданга достигает 200 метров в высоту и 150 в ширину. 40-этажный небоскреб встанет внутри, и над его крышей еще останется место. Не зал, улица. Подземная улица с рекой, галечными пляжами и собственным туманом. Туман там настоящий. Теплый воздух джунглей падает сквозь провалы в своде, встречает холодный подземный воздух, и рождаются облака. Прямо у ваших ног. Пещера буквально выдыхает их обратно в лес. А там, где свет из провалов достигает дна, вырос лес. Спелеологи назвали это место «сады Эдема». Деревья, кустарники, своя почва, свой микроклимат. Один из первопроходцев вспоминал, шли в полной темноте, и вдруг впереди дневной свет и кроны. Мозг отказывался верить. Сталагмит по имени Лапа Собаки поднимается на 80 метров, выше большинства колоколен. И пещера до сих пор не изучена полностью. Попасть туда стоит $1000, занимает несколько дней трекинга и требует очереди. Проект канатной дороги ученые заблокировали. Хорошо, что хоть здесь амбиции притормозили. Шонданг напоминает, что у Земли есть комнаты, о которых она никому не рассказывала. Такой

0: Игра в предсказании. Представьте, вы слышите начало знакомой песни. Первые два аккорда, может быть, три. И еще до того, как прозвучал четвертый, ваше тело уже знает, каким он будет. Не вы, тело. Нога качнулась, плечо чуть напряглось. Это не метафора и не поэтическое преувеличение. Это буквально то, что происходит в вашей нервной системе прямо сейчас, пока звучит эта запись. Музыка нравится нам не потому, что она красивая. Это слишком простое объяснение, и оно ничего не объясняет. Музыка нравится нам потому, что мозг непрерывно играет в одну игру. Он строит прогноз, что будет дальше, и получает удовольствие ровно в тот момент, когда этот прогноз либо точно сбывается, либо чуть-чуть нарушается. Не грубо, не катастрофически, на волосок. Американский музыковед и когнитивный ученый Дэвид Хьюрон в своей работе описал этот механизм через 5 последовательных психофизиологических состояний, которые мозг проходит в ответ на любое ожидаемое музыкальное событие. Воображение, когда мозг начинает строить образ того, что вот-вот произойдет. Напряжение, когда событие приближается. Предсказание, в сам момент срабатывания прогноза. Реакция, немедленный физиологический ответ, тот самый. И оценка, когда мозг в долю секунды решает, насколько прогноз совпал с реальностью. Хьюра назвал это ЭТПРА, по первым буквам ПИТИФАС. Что важно, все 5 происходят почти одновременно, перекрываясь. И именно их сумма создает то, что мы называем эмоцией от музыки. Теперь про мурашки, потому что это самое честное доказательство того, что здесь вообще что-то происходит физически. Нейронаука связывает их с взаимодействием 2 систем мозга – корковые сети, которые строят временные ожидания, и подкорковые системы вознаграждения, которые реагируют, когда эти ожидания подтверждаются или почти подтверждаются с небольшой задержкой. В популярных пересказах это часто сводит к дофаминовому всплеску. Но точнее говорить иначе, удовольствие возникает не в одной точке, не в один момент, а на стыке, напряжение нарастает, прогноз висит в воздухе, и когда разрешение наконец приходит, система вознаграждения получает то, что Хьюрон называет сладким облегчением. Именно поэтому пауза перед кульминацией переживается почти физически, как задержка дыхания. Бетховен это знал. Сознательно он это формулировал или нет, другой вопрос. Но его неожиданные остановки, его ложные развязки, это игра ровно с этим механизмом. Зал держит воздух, и один аккорд его отпускает. Но вот что интересно, не только нарушенное ожидание вызывает сильную реакцию. Иногда и подтвержденное тоже. Когда мозг правильно предсказал аккорд, он получает маленькое вознаграждение за точность прогноза. Хьюрон говорит, что именно поэтому мы слушаем одну и ту же песню снова и снова. Мозг хочет еще раз пройти этот маршрут, еще раз подтвердить, что он все правильно помнит. Это не слабость. Это экономия ресурсов. Система вознаграждения буквально поощряет мозг за то, что он умеет распознавать паттерны.
1: Отсюда и сила повтора. Исследователь Элизабет Маргулис специально занималась тем, почему повторение в музыке не убивает интерес, а часто его создает. Ее вывод такой. Повтор помогает мозгу не просто узнать материал, а построить внутри него структуру, шаблон, по которому будет ориентироваться внимание. И когда этот шаблон есть, следующее повторение становится не скучным, а наоборот, мозг начинает замечать микроразличия внутри похожего. Вещи, которые при первом прослушивании проходили мимо, при третьем вдруг оказываются главными. Это и есть самый экономный из всех музыкальных приемов. Повтор строит ожидание, вариация его нарушает. И вместе они держат слушателя там, где чистый повтор наскучил бы за 30 секунд, а чистая новизна испугала бы и оттолкнула. Хьюрон формулирует это как «предсказуемая непредсказуемость». Музыка работает на границе, там, где правила уже освоены, но результат слегка смещен. Самый сильный эффект дает не грубый сюрприз, а маленькое отклонение от ожидаемой гармонической траектории. Это важно. Неповоротно

0: 90 градусов, а поворот на 7. Послушайте «Somebody that I used to know» Готье. Большую часть времени она держится на почти механическом повторе. Один и тот же рисунок такт за тактом. Именно эта повторяемость делает каждое маленькое гармоническое или текстурное изменение, появление второго голоса, сдвиг в аранжировке, ощутимым физически. Мозг уже построил очень точную модель того, что будет дальше, и любое отступление от нее выстреливает сильнее, чем если бы песня менялась постоянно. «Don't Stop Believing» работает на другом конце того же приема. Кульминация несколько раз оказывается за горизонтом. Слушатель получает намеки на финал, но финал удерживается, и каждая такая задержка увеличивает итоговый выброс. Теперь про синкопу, потому что это тот же механизм, только в ритме, а не в гармонии. Ритм становится выразительным именно тогда, когда удар появляется не там, где его ждет моторная система. Краткое смещение акцента нарушает автоматическое прогнозирование, но не разрушает общий пульс. Нога продолжает отбивать темп, а вот тело уже чуть качнулось вперед, потому что мозг приготовился к удару, и это приготовление само по себе стало источником удовольствия. Именно поэтому танцевать под синкопированный ритм физически приятнее, чем под равномерный. Там есть что ловить.
1: Классический пример гармонического обмана – обманная каденция. Слушатель ждет устойчивого завершения, того аккорда, который закрывает музыкальную фразу, как точка в конце предложения, а музыка уходит в другую точку. В барочной и классической музыке это был осознанный прием с названием и историей. В поп- и рок-музыке он живет в виде ложных развязок, внезапных остановок перед финальным припевом, паузы на долю секунды перед возвращением бита. Психологически один и тот же механизм. Мозг уже дописал следующий аккорд, а композитор его отнимает. Линия, которую Хьюран прокладывает в своей теории, на самом деле идет от более раннего автора, Леонарда Мейера, который еще в середине 20 века утверждал, что музыкальные эмоции возникают из ожидания. Хьюран взял эту идею и перенес ее в строгую психологическую и эволюционную рамку. Эмоции возникают не из красоты и не из смысла, а из того, как организм экономит ресурсы на распознавании паттернов. Мозг, который умеет точно предсказывать окружающую среду, выживает лучше. Музыка, по этой логике, — тренажер для системы предсказания. И именно поэтому простые правила вроде «повтор, потом вариация» работают почти во всех жанрах и эпохах, не зная ни границ, ни языкового барьера.
2: Теперь практический поворот, который многие упускают. Представьте, вы садитесь писать куплет, неважно, руками или через генератор. Вы выстраиваете идеально предсказуемую последовательность. 4 такта, одна и та же гармония, один и тот же ритмический рисунок. Равные доли, никаких сюрпризов. Технически все верно. Но вы получаете то, что обычно называют лифтовой музыкой. Звук, который мозг обрабатывает автоматически и немедленно перестает слышать. Нет игры, нет удовольствия. Теперь сделайте одно изменение. Задержите ожидаемый аккорд на долю такта. Или на третьем куплете, когда мозг уже выучил паттерн, войдите в минор вместо мажора. Один шаг в сторону. И то, что было фоном, вдруг становится событием. Это напрямую применимо к промптам для генерации музыки, и это то, чего большинство не делает. Когда вы пишете «сделай электронный трек с нарастающим настроением», вы описываете жанр и эмоцию. Система получает достаточно информации, чтобы сгенерировать что-то технически правильное. Но когда вы пишете два куплета с одним и тем же восходящим рисунком, а на третьем ложное завершение, пауза в полтора такта и потом финал в другой тональности, вы описываете архитектуру ожидания. Вы говорите системе не как должна звучать музыка, а как она должна вести слушателя во времени. Разница как между «нарисуй красивый закат» и «нарисуй горизонт, где солнце только коснулось воды, и одно облако его закрывает». Конкретная инструкция про нарушение ожидания стоит больше 10 прилагательных про настроение.
3: Сегодня эта тема вышла за пределы теории. Алгоритмы стриминга анализируют, в какой момент слушатель пропускает трек, и это часто совпадает с местом, где музыка перестает обманывать ожидания, становится слишком прозрачной, слишком предсказуемой. Генеративные системы, в свою очередь, учатся подбирать баланс между узнаваемостью и новизной, не потому, что это звучит красиво, а потому, что именно этот баланс удерживает внимание. Старые приемы, обманная каденция, синкопа, ложная развязка в этой среде работают не слабее, чем в 18 веке. Иногда сильнее. Мозг, которому подают идеально просчитанный поток похожих треков, становится чувствительнее к малейшему отклонению. Что с этим делать практически, понятно. Но есть и другой эффект, менее очевидный. Когда вы понимаете механику, вы начинаете слышать иначе. Та пауза перед финальным хором в любимой песне. Она больше не «просто звучит хорошо».

Вы слышите, как там буквально задерживают ваш прогноз, удерживают напряжение и потом отпускают. Это не разрушает удовольствие. Напротив, добавляет к нему второй слой – удовольствие от того, что вы видите игру и при этом все равно в нее играете. Музыка не перестает быть.

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенные индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а боро – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

правительстве использовали 14 видов природного камня из разных регионов мира, каждой породой как бы фиксируя географию современного ислама. Снаружи мечеть отсылает к восточным и османским мотивам, внутри планировка приспособлена к большому потоку экскурсионных групп и официальных делегаций. Кул-Шариф – не музейный объект. Это действующая мечеть. И последнее, что стоит держать в голове, стоя здесь. Казанский Кремль – единственная татарская крепость в мире, которая по сей день используется как резиденция действующего правительства. Внутри этих стен соседствуют музей-заповедник и администрация президента Татарстана. Во время пугачевского штурма 1774-го мятежники взяли Казань, но сам Кремль устоял. Гарнизон переждал бунт за этими стенами. Объект включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Под ногами – культурный слой, уходящий к X-XI веку. Это место не закончено ни археологически, ни политически. Спросите меня про Спасскую башню, главный вход в Кремль. Я знаю, что на ее стене нашли и зачем скрыли.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Посмотрите на горизонт. Там, где небо чуть светлее, чем должно быть. Это не облако. Это Эльбрус. Два купола, разделенных широкой седловиной на 5416 метров. Западная вершина поднимается до 5642 метров. Восточная – до 5621. Разница – 21 метр. Меньше, чем высота шестиэтажного дома. Именно поэтому с расстояния они выглядят как пара близнецов. Массивный двойной купол над всем Кавказом.
1: Эльбрус – стратовулкан. Последнее извержение около 2000 лет назад, хотя в научных источниках встречаются и другие оценки. Под ледниками по сей день сохраняется тепловая активность. Диаметр основания – около 15 километров. Это не острый альпийский пик, а огромный вулканический купол, залитый льдом. Первое зафиксированное восхождение – 1829 год. До вершины дошел один человек из всей группы – кабардийский проводник Килар Хаширов. Его имя долго оставалось в тени европейских отчетов об этой экспедиции. В 1942 году

0: Немецкие горные части водрузили на вершине свой флаг. Самая высокая точка Европы стала точкой политического противостояния. Вопрос, Европа ли это, не про высоту, про линию, которую люди сами проводят на карте. Эльбрус стоит там же, где стоял всегда. Линия наша.
1: Мы в команде «О мой гид» уже раскапываем историю про Килар Хаширов, забытый покоритель вершины. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас.
2: Зима 1983 года. Советский геолог Эмиль Бачурин идет по лесу в Пермской области и останавливается. Перед ним в снегу идеальная окружность диаметром около 62 метров. Четкая тропа по краю. Ни следов входа, ни следов выхода. Бачурин оформил отчет. Местные вспомнили старые рассказы о людях, которые неделями блуждали здесь, не находя выхода. Само название «Малёбка» восходит к молебному камню, священному валуну Манси, на котором приносили жертвы духам. Уфологи наложились на слой, которому несколько веков. Всесоюзную известность место получило в 1989 году после цикла материалов в газете «Советская молодежь» под заголовком «Эмский треугольник» или «Чужие здесь не ходят». Идеальная тема для поздней перестройки. Чуть научная, чуть мистическая, без политики. Хлынули экспедиции, магнитометры, студенческие отряды. Когда геофизики разобрались, картина оказалась земной. Компас ведет себя странно из-за железорудных пластов под землей, по типу миниатюрной Курской магнитной аномалии. Пирамидальные холмики, которые принимали за мегалиты, шлак старого медоплавильного производства. Сбои электроники укладываются в картину магнитной неоднородности. В 2018 году Forbes включил Малёбку в мировой список лучших мест для охоты за НЛО. Рядом с американской зоной 51. Палаточные лагеря стоят до сих пор. Один из самых честных выводов сделали сами уфологи. Чем больше приборов везем, тем меньше чудес. Мы в команде «О, мой гид» уже раскапываем историю про Курскую магнитную аномалию, железо под землей. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас.

0: Вы когда-нибудь задумывались, почему первые полярные экспедиции европейцев косила цинга, а ханты и ненцы, живя в тех же широтах, тысячелетиями оставались здоровы? Ответ лежит в том, что русские летописцы называли с брезгливостью «рыбоядцы». Рыбу, которую хант ест, горожанин обнюхает и выбросит. Она пахнет остро, мясо у нее темное и рыхлое, запах стоит, как хвоя в жаркий полдень, только резче и гуще. Но именно в этом состоянии, при управляемом распаде белка и жира, в ней расцветают витамины группы В, которые при варке просто испаряются. Никакой зелени, никаких фруктов, ни одного солнечного дня зимой, а цинги нет.
1: Есть у этой кухни и страшная сторона. При ферментации в мясе накапливаются трупные яды – кадаверин, путресцин. Капальхин, похожий продукт у чукчей Инганасан, официально считается смертельно опасным для чужого. Маленький кусочек может уложить взрослого человека на неделю. Сами же северяне получают эти вещества с первых месяцев жизни, буквально с кусочка рыбы вместо соски. Микробиота настраивается поколениями. Антропологи называют это иммунитетом падальщика и говорят это без иронии.

0: Сегодня биохимики разбирают северные рецепты так же внимательно, как рецепты выдержанных сыров. Принцип 1. Максимум питания при минимуме ресурсов. Вопрос только в том, переживет ли это знание нынешний век. Молодежь уходит в магазин, а вместе с ней уходит и биохимический щит, который строился 1000 лет. Тундра была лабораторией, просто без белых халатов.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». Мой гид.
2: Представьте, под вашими ногами буквально лежит больше 3000 тонн золота. Это крупнейшие разведанные запасы в России. А город сверху с трудом оплачивает отопление. Вот парадокс Бодайбо в одной фразе. Появился он на картах Российской империи в 1860-е годы как техническая отметка. Здесь, на Лени и ее притоках, золото залегало на глубине 2-5 метров. Почти на поверхности. Клондайк. Только вместо авантюристов с Дикого Запада сюда шли каторжники и ссыльные. Государственная машина сразу взяла промысел под контроль. К концу 19 века сибирские прииски давали до 80% всего российского золота, и колебания добычи на Лени моментально отзывались в Петербурге. Курс рубля, покрытие внешних займов, темп индустриализации. Советская власть просто сменила вывеску. Частные прииски стали «Союз золота», потом комбинатами. Но конвейер не останавливался ни разу со второй половины 19 века. Сегодня здесь работают «Полюс», «Линзолото», «Высочайший», «Артели». О месторождении «Сухой Лог», десятилетиями лежавшие как стратегический резерв, сейчас называют одним из крупнейших в мире. Вторая волна лихорадки, уже индустриальная, только начинается. Лихорадка не кончилась, она просто сменила лопату на экскаватор. И никуда не собирается. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

Этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император

другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея, петербургский металл, присмотритесь к правой руке, там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Ни аллегория, ни жест в воздух, цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров –

0: 1799 год. Лондон. В руках натуралиста Джорджа Шоу шкура из Австралии. Утиный клюв, бобровый хвост, выдровые лапы. Шоу берет ножницы и начинает искать швы. Он убежден, это подделка, мистификация. Кто-то сшил несколько животных и смеется над лондонской наукой. Никаких швов он не нашел. Этот зверь — живой вопрос без ответа. Самка откладывает яйца в мягкой белой скорлупе, но выкармливает детенышей молоком. Только соска нет. Молоко просто выступает сквозь кожу и шерсть, и малыши слизывают его с брюшка матери. Представьте эту нежность. Почти невидимую, почти неправдоподобную. Клюв? Не клюв в птичьем смысле. Он мягкий, теплый на ощупь, насквозь пронизанный нервными окончаниями. Под водой утконос закрывает глаза, уши, нос и читает мир через электрические поля. Каждый червь в иле, каждая личинка под камнем — источник слабого тока, который клюв улавливает, как антенна. А на задних лапах самца шпоры с ядом. Боль от них такая, что обычные обезболивающие не берут. Одно из немногих ядовитых млекопитающих на Земле. Линия утконосов отделилась от наших предков около 187 миллионов лет назад. Он старше большинства форм жизни, которые мы считаем привычными. Может быть, странный здесь не он.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей. В боте «О, мой гид».
2: Вот парадокс, который не дает покоя философам уже не первое десятилетие. Африканское слово «убунту», оно означает что-то вроде «человечность по отношению к другим», не имеет ни одного общепризнанного определения. Ни одного. Исследователи прямо это признают. И при этом именно этой концепцией объясняют одно из самых невероятных политических событий 20 века. Страну, которая вышла из апартеида, без массовой резни победителей над побежденными. Суть «убунту» в одной формуле — «я есть, потому что мы есть». Не «я добился, значит, я существую», а «я существую, потому что вокруг меня люди». Личность здесь не атом, а узел в сети взаимных обязательств. Зимбабвийский историк Джи Т. Самканш еще в 1980 году попытался свести это к трем принципам. Один из них звучит так. Если выбор стоит между богатством и жизнью, выбирай жизнь. Другой — власть правителя законна только через волю народа. Именно этот язык — язык взаимной человечности — и выбрала комиссия по истине и примирению в ЮАР после апартеида. Стратегия была не про месть, а про признание вины, публичное свидетельство и возможность жить дальше в одном пространстве. Убунту оказалась удобной рамкой для мира без возмездия. Кстати, тот трогательный анекдот про детей, которые взялись за руки и побежали к корзине с фруктами вместе, его часто цитируют как иллюстрацию убунту. Но это не документировано.

научный эксперимент, а поздняя притча. Красивая, но все же притча. Идея, у которой нет точного определения, но которая остановила мстительный инстинкт целой нации, это, пожалуй, и есть самое точное доказательство ее силы. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О, мой гид»?

Михаил Сердюков не был инженером по образованию. Купец, самоучка, человек без академических регалий. И именно он довел до ума то, что не смог довести Петр I. В 1703-м Петр приказал прорыть канал между реками Цной и Тверцой. Идея была не архитектурная и некрасивая, чисто прагматическая. Строящемуся Петербургу нужны были хлеб, лес, стройматериалы. Вести их с юга по суше долго и дорого. Водный путь через Вышний Волочек соединял бассейны Балтики и Волги, и это считается первым искусственным водным путем в России. Не вторым, не одним из первых, первым. Но первоначальные шлюзы и расчеты не заработали как надо. Система давала сбой. И вот тут появляется Сердюков. В 1741 он создал заводское водохранилище, чтобы в засушливые периоды поддерживать уровень воды в системе. Это тоже было одним из первых гидротехнических решений такого рода в России. Петр дал импульс, но настоящая водная биография города – это биография Сердюкова. Посмотрите на саму логику городского пространства вокруг вас. Вышний Волочек не строился как обычный купеческий город с плотными каменными кварталами. Он рос поверх гидросистемы – каналы, мосты, плотины, разветвления, островки. Расстояние здесь мерялось переправами, а не улицами. Отсюда и прозвище «Русская Венеция» или «Тверская Венеция». Только здесь вода, не декорация. Это инженерия, транспорт, энергия. Уровень водохранилища и пропускная способность шлюзов напрямую определяли, как живет весь город. Вышневолоцкая система работала для судоходства почти 200 лет. В 1892 транзитное судоходство прекратилось, железные дороги перехватили грузы. Город потерял главный экономический смысл своего существования. То, ради чего он был создан, ушло в одно десятилетие. Сегодня в Вышнем Волочке живут около 42 тысяч человек, и это меньше, чем в более благополучные периоды. Отток населения – прямое следствие той же исторической развязки, когда транзит ушел, ушла и экономическая притягательность места –

власти отвечают на это туристической переупаковкой водной системы, благоустройством набережных и восстановлением домика Петра I, путевого мини-дворца, который сейчас работает как туристический центр. По сути, попытка снова сделать воду ресурсом, а не только памятью. Состояние каналов сегодня – это не музей под стеклом. Берега местами требуют ремонта, гидросооружения, постоянного ухода. Видите, как выглядит набережная? Это уставшая инженерная среда, которая держится ровно до тех пор, пока за ней следят. Перестанут, и система начнет деградировать быстро. 3 века назад ее строили, чтобы кормить империю. Теперь ее поддерживают, чтобы удержать людей в городе. Город сейчас живет в 2 временах сразу: памятник Петровской гидроинженерии и место, которому нужно заново объяснить самому себе, зачем оно существует. Это, пожалуй, честнее любой открытки с каналами. Напишите мне про Михаила Сердюкова отдельно, купца без диплома, который переделал проект императора и получил за это концессию на управление всей системой. Там история про то, как в России 18 века работала настоящая частная инфраструктура.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских ЧИНАМП разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: гидов живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о Павле Первом, неожиданно образованном человеке, который мечтал объединить католицизм и православие. Сегодня мы выходим на Гороховую, одну из трех лучей, расходящихся от Адмиралтейства, и останавливаемся у дома с прозрачной зеленой башенкой.
2: Та улица, на которую мы сейчас выходим, она называлась...
3: Про Гороховую.
2: Да. Она называлась Комиссаровская. И вот эта аптека с левой стороны, вот написано что-то белым, не вижу.
3: Супермаркет?
2: Нет, за углом, да. Ну да, вот я просто... За углом аптека называлась Комиссаровская. А потом улица Дзержинского, это когда я здесь жил. Я же вот там на Фонтанке, ну вот там, где вы. Вот, Комиссаровская, потом Дзержинского, и потом вернули, значит, Гороховую. Гороховая. И она точно идет от Адмиралтейства. Вот точно, просто по прямой линии. Ну это вы это знаете, а вот... А гостям все можно удивлять постоянно. Ходите удивлять.
3: Как Петр Первый планировал такие...
2: Именно это прямые линии.
3: Прямые перспективы.
2: Прямые перспективы, совершенно верно. Совершенно верно.
3: Так, а с другой стороны?
2: А другой мы увидим ТЮЗ. А должно быть, должно быть совершенно...
3: Театр, между прочим.
2: Кстати, театр, да, да. Далеко просто ходить туда.
3: Да.
2: А должна быть прямая выносная линия в сторону... Дирижерский завод, как это называется? В сторону Колпина. Вот эта дорога прямо на Колпина идет. Прямо. Но когда построили театр, то еще это перерезали. Ну, они так не мыслили.
3: А ТЮЗу тоже исполнилось юбилей, да?
2: А я вам скажу, 60... С 50-го до 60-го он строился.
3: 100 лет, по-моему.
2: Нет. Он строился 10 лет при мне, с 50-го до 60-го. Ну, то есть ему 60-65 лет. Вот мне так кажется, да. Ну, потому что ТЮЗ-то раньше был в другом месте.
3: Вот.
2: Брянцево, вот.
3: Они не про это, они не общий. Считают.
2: Да. Все понял.
3: Они общие.
2: Вы правы.
3: 18-й год мы
2: Правильно.
3: И 2018.
2: Вот это правильно. Это вот. Там, где именно Брянцево, где этому... на этой самой, на...
3: То, что они переехали...
2: Да, новый, да, это.
3: Ну, это пока опустили.
2: Да.
3: Что... Детскому театру.
2: 100 лет больше. Да, ну, сейчас 100 уже 100, сейчас больше, да.
3: Да, это тоже интересно.
2: Это очень, конечно.
3: Я рекомендую сходить на детские спектакли. Потрясающе там.
2: Да, конечно.
3: Учитывается и детский возраст, и подростковый возраст. И они, кстати, на юбилей показывали того самого Ванька Горбунка.
2: Того самого, да.
3: 100 лет назад.
2: Да. Ну, как же, как... Ершов, да.
3: Привет.
2: А вот, это, вот этот вот зеленый,
3: да,
2: зеленой
3: вот
2: башни.
3: Очень интересно.
2: Вот очень интересно знать. Это торговый дом Эсдерс из Хефальс. Это шведы. Там написано Эсдерс из Хефальс. Это шведы построили торговый дом. Ну, по типу, не знаю, пассажа, по типу, только многоэтажный. И увенчали, это начало 20 века, настоящий модерн. Вот если говорить, что такое модерн, вот прям посмотреть на это башенку, это модерн. Конечно, при советской власти она была срезана, ее не было. Ее поставили только лет 12 тому назад, потому что это как на старых фотографиях было. Вот Эсдерс из Хефельса. Больше того, когда закрыли, выгнали Эсдерса из Хефельса, то сделали фабрику по пошиву мужской одежды. Она была исключительно серо-черных тонов. Вот других тонов они не признавали. То мужская, ну, костюмы. Вот, была большевичка. Большевичка, по-моему, она называлась. Большевичка. Да. Вот. А сейчас, конечно, все вернули, но.
3: Вот как вы считаете, есть что-то похожее с домом книги?
2: Конечно, это же модерн, абсолютно точно. Просто другая рука, но другой архитектор.
3: И башни присутствуют.
2: И башни присутствуют.
3: И
2: совершенно. И кадуцей. Вот на самом верху, вот это же не шпиль, это называется кадуцей. Вот это вот, видите? И такой значок может носить человек, который работает, например, в таможне. Вас проверяет так, что вы везете, что-то, и у него вот такой знак. Это знак таможни. Ну, то есть торговли.
3: Торговля.
2: Не таможня.
3: У нас торговая промышленная палата.
1: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов».

ИК «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Семь гидов. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Маритуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбивали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка. Для пассажиров начала 20 века это был самый экзотический участок всего пути от Петербурга до Владивостока. Поезд въезжает на корабль. Фонари, пар, грохот сцепок, лед вокруг. Надеюсь, со стороны озера вам сейчас видно мыс с маяком. Узкая башня французского производства начала 20 века. Она вела паромы в туман и непогоду. Чуть дальше по берегу несколько полузатонувших барж и корпусов списанных судов. Это не случайный мусор. Это остатки той самой инфраструктуры, которая когда-то была морским звеном Транссиба. В 50-х после пуска Иркутской ГЭС старый ход от Иркутска к Байкалу частично ушел под воду. Берега изменились, часть построек затопила. Для поселка это была тихая катастрофа. КБЖД превратилась в тупик, ровно такой, по которому мы только что проехали. И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, белый Байкал и черная вода истока – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром – маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей. В каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары –

последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чансын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное – понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чансын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух, страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
2: И знаете, что самое удивительное?

0: Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
1: Спросите меня про Саде, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

Здравствуйте! Хороший блошиный рынок – это не барахло, разложенное на столах. Это музей без табличек, где экспонаты не лежат под стеклом, а переходят из рук в руки, и где куратором выступает не искусствовед, а продавец, который сам толком не знает, откуда у него эта вещь, зато точно знает ей цену. Начнем с Лондона. На месте нынешнего рынка Портобелло Роуд в 1740 году была самая обычная ферма. Сам рынок появился примерно столетием позже, и поначалу торговали здесь мясом, овощами и фруктами. Никакой романтики. Антиквары подтянулись сюда только в 40-х-50-х годах 20 века, и с этого момента Портобелло стал тем, чем славится сейчас – субботним рынком антиквариата, который растягивается больше, чем на 3 километра лавок, палаток и прилавков и считается одним из крупнейших антикварных рынков планеты. Париж отвечает не менее внушительно. Блошиный рынок Сент-Уан на северной окраине города ведет свою историю почти два столетия. С начала 19 века, когда у городских стен собирались старьевщики, которых называли «рыбаками при луне». Они продавали то, что находили ночами на городских свалках. Сегодня Сент-Уан занимает около 7 гектаров, разбит на несколько десятков отдельных рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок, ведет родословную с 70-х годов 19 века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными вещами здесь торговали еще с 20-х годов 20 века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них, по некоторым подсчетам, до миллиона предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все три рынка, при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города.

Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке. Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой.

0: Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать. Будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
2: Значит, чугун? Это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши и

0: Резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
1: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что.

Вот такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что вулкан — это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустим.

0: самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину, дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху — это не единственный вариант. У вулкана есть жерло — это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху — кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина — кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
1: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан, настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке — это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно, именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками, это она, пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот уж это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды. Там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри Земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид!». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

и знают, где меня найти.

0: 1841. Плантация на острове Иль-Бурбон, нынешний Реюньон, ранним утром. 12-летний мальчик по имени Эдмон, юридически все еще числящийся собственностью, подходит к ванильной орхидее, берет тонкий шип и за несколько секунд делает то, что взрослые колониальные садовники не могли делать годами. Проблема была вот в чем. Ванильная орхидея – мексиканское растение. Там ее опыляет узкоспециализированная пчела мелипона. На Реюньоне таких пчел нет. Внутри цветка есть плотная мембрана – растеллум, которая разделяет мужскую и женскую части. Без нужного насекомого цветок живет ровно один день и осыпается без плода. Эдмон понял – мембрану можно обойти руками. Шипом он приподнимал эту перегородку и одним движением прижимал пыльники к крыльцу пестика. Завязывался стручок. Его открытие внедрили немедленно. Его имя почти не упоминали. Реальные деньги от ванильного бума достались плантаторам и торговым домам. Взрослую жизнь Эдмон провел простым садовником, периодически напоминая, что именно он дал миру этот метод. За два десятилетия после 1841-го Реюньон и Мадагаскар стали центром мировой ванильной торговли. Родилась бурбонская ваниль, названная по старому имени острова и до сих пор считающаяся эталоном аромата. Сегодня на плантациях Мадагаскара и Индонезии опылители выходят до рассвета и делают ровно тот же жест, что Эдмон в 1841-м. Ваниль остается одной из самых дорогих специй мира именно потому, что этот жест до сих пор не механизирован. Один ребенок, один шип, одна секунда. И вся мировая ваниль с тех пор делается человеческими руками.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».
2: Этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978-м, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005-м, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29

марта 2006-го, как компромисс. «Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра, постамент из темно-вишневого финского гранита, еще почти 8, итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея, петербургский металл, присмотритесь к правой руке, там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Ни аллегория, ни жест в воздух, цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров.

Как получилось, что купцы из маленького города посреди вологодских лесов, за тысячи километров от любого моря, основали крепость в Калифорнии? Тотьма стоит на реке Сухани. Ближайший океан в нескольких сутках пути. Никакого флота, никакого порта. И тем не менее, в 18 веке именно отсюда вышли десятки людей, которые дошли до Аляски и Тихоокеанского побережья Северной Америки. Историки насчитывают около 20 тотемских экспедиций в Сибирь и Русскую Америку. Это не случайность, это система. В основе системы лежала соль. Тотьма столетиями добывала соль и необычным способом. Здесь, по музейным материалам, впервые в России освоили глубинное бурение. Соляные рассолы выкачивали с большой глубины через деревянные трубы. Более того, именно здесь появилось первое в стране письменное руководство по такому бурению. Его составил мастер Семен Саблин, и называлось оно без затей – роспись о том, как зачать делать новая труба на новом месте. Технологический документ 17 века в северном провинциальном городе. Соляные деньги шли в купеческие дома. Купеческие дома снаряжали экспедиции. Экспедиции уходили на восток. Самый известный человек, которого выпустила тотьма на большой мир, Иван Кусков. Родился здесь в 1765 году. По социальному положению – мещанин, то есть человек небольшого достатка. Один из источников прямо указывает, в Русскую Америку его привела в том числе необходимость расплатиться с крупными долгами. Не романтика открытий, жесткая купеческая экономика. Но что бы ни толкнуло его из тотьмы, дальше начинается другая история. Кусков стал исследователем Аляски и Калифорнии, ближайшим сотрудником Александра Баранова, главного правителя Русской Америки. И в 1811 году основал крепость Росс на Калифорнийском берегу, первое и самое южное русское поселение на Тихоокеанском побережье Северной Америки. По одним данным, укрепление возвели меньше, чем за полгода. Обратите внимание, это не просто форпост. Форт Росс был хозяйственным центром. Здесь выращивали пшеницу для русских поселений на Аляске, которая сама себя прокормить не могла. Кусков прожил в Калифорнии больше 10 лет в должности коменданта, вернулся в Тотьму незадолго до смерти и умер здесь в 1823 году. Сегодня в городе работает дом-музей Кускова, правда, по последним данным, он был закрыт на ремонт, с планируемым открытием обновленной экспозиции к декабрю 2025 года. Теперь посмотрите на церкви, если вы стоите сейчас на одной из тотемских улиц, они хорошо видны. Высокие, вытянутые, с фасадами, которые не похожи ни на московское барокко, ни на петербургское. Это то, что принято называть тотем

итальянским барокко. Главная деталь – картуши. Это декоративные щитки и завитки, которыми обрамлены окна и пропорталы храмов. Форма картуши в европейской традиции восходит к морским картам. Это рамка, в которой на старинных картах писали название или легенду. Случайно ли такое украшение появилось именно в городе мореходов? Историки полагают, что нет. Тотемская барокко – единственный такой стиль во всей Вологодской области. Храмы здесь строились на купеческие деньги в середине и второй половине XVIII века, именно тогда, когда тотемские экспедиции шли одна за другой. Каменные фасады буквально фиксировали успех, маршруты, богатство, амбиции. Это не просто религиозная архитектура, это овеществленная купеческая биография города. Что осталось от всего этого сегодня? Сальварение превратилось в музейную реконструкцию, театрализованный показ под названием «Как соливары в старину». Утраченная отрасль стала туристическим брендом. Форт Росс существует как исторический парк в Калифорнии. Кусков – имя на фасаде музея. Город, в который никогда не видел море, оставил след на двух континентах и закодировал этот след прямо в камне своих церквей. Спросите меня про картуши на тотемских церквях. Я знаю, чье имя зашифровано в одном из них, и почему мастер не мог подписаться открыто. Но это уже ваша экскурсия.

Как вы думаете, можно ли построить храм из кораблекрушения? Именно с этого начинается история Ват Аруна. По легенде, фарфор для облицовки его башни нашли на затонувшем судне, китайские черепки, осколки, фрагменты тарелок и ваз, которым больше некуда было деться. И вместо того, чтобы выбросить, их вдавили в штукатурку пранга центральной башни, вместе со стеклом и зеркальными вставками. Получилось нечто невозможное – каменный монолит, который светится. Обратите внимание на поверхность прямо перед вами. Вблизи она похожа на мозаику, собранную из тысяч осколков, и так оно и есть. Но когда солнце касается этих граней, особенно вечером, когда свет становится теплым и косым, башня начинает мерцать. Само название Ват Арун отсылает к Аруне, индуистскому богу сияния восхода. И вот парадокс, храм, названный в честь утра, стал одним из самых фотографируемых мест именно на закате. Утренняя заря, в имени, вечерний огонь, в камне. Этому месту больше лет, чем самому Бангкоку. Первые постройки здесь возникли еще до того, как столица переехала с севера. Но главный поворот случился в 1767 году, когда пала Аютая, древняя столица Сиама, сожженная бирманцами. Среди руин поднялся военачальник Таксин. Он выбрал Тханбури, берег напротив нынешнего Бангкока, новой столицей, а этот храм сделал

сердцем своей власти. Здесь какое-то время хранили священную статую изумрудного Будды. Здесь жила королевская семья. Храм был не просто молельным местом, он был государством в миниатюре. Башня, которую вы видите сейчас, та самая, что возвышается почти на 80 метров, достраивалась уже позже, при Раме II и Раме III в XIX веке. Это уже другая эпоха, другая столица, Бангкок к тому времени окончательно утвердился на восточном берегу Чаапрая. Но Вад Аруна остался на западном, и это расстояние через реку стало частью его образа. Сюда до сих пор добираются паромом, короткая переправа, несколько минут на воде, запах реки, плеск волн от баржи, и вдруг башня вырастает прямо из воды, как будто растет из нее. Помню, я впервые увидел этот силуэт именно с реки, и подумал, что архитектор понимал, главный вид должен открываться с воды, а не с суши. Форма башни – не тайское изобретение в чистом виде. Пранк такого типа пришел из кхмерской традиции, из той же архитектурной семьи, что и Ангкор. Буддийский храм, индуистский бог в названии, кхмерский силуэт, китайский фарфор. Это не эклектика от растерянности, это синтез, выстроенный намеренно, и у Вад Аруна он особенно очевиден. Внутри монастыря сейчас живет около сотни монахов. Не «жило», «живет». Здесь ежедневная рутина, утренние молебны, запах ладана, звук колокола где-то за стеной. Это не музей под открытым небом, а живое место, которое просто пустило туристов внутрь. Разница тонкая, но чувствуется. Где-то в тени под навесом сидит монах с книгой, не обращая внимания на объективы. Мир вокруг него, сувениры, фотографии, очереди просто не существует. Когда стоишь у подножия пранга и смотришь вверх, в глаза бьет не величие, а странная подробность, каждый сантиметр поверхности кто-то трогал руками. Кто-то вдавливал эти осколки в стену, подбирал цвет, выкладывал узор. 80 метров ручной работы. И название «Храм утренней зари» – это не поэтическая вольность туристического буклета. Это имя Бога, вписанное в камень и фарфор, которое каждый день подтверждается на рассвете, когда первый свет касается зеркальных вставок и башня отвечает ему вспышкой. Такую экскурсию можно создать про любое место, которое вас занимает, просто напишите тему. Спросите, например, про большой королевский дворец на другом берегу, тот самый, откуда Вад Арун виден как отражение.

Представьте человека, который ночью, прячась в темноте, тащит тяжелый сундук через пустынные улицы. Внутри не золото и не серебро, а рукописи. Тимбукту, 2013 год. Европа веками была уверена, что Тимбукту – это легенда. Город-мираж где-то в Сахаре, мерцающий золотом. Ну, золото там тоже было. Но самой дорогой вещью в городе оказалась книга. В 15-16 веках здесь работал университет Санкори. Не просто религиозная школа, право, медицина, астрономия, греко-римская философия в арабских переводах. Все это было здесь, в Сахаре, пока Европа еще спорила, вертится ли земля. Рукописей сохранилось от 70 тысяч до 300-400 тысяч, разброс огромный, потому что большинство хранилось по семейным линиям, из рук в руки, без единого реестра. Среди этих текстов – трактаты о торговых сделках, о браке, о налогах. Не музей священных книг, а архив живого города. Когда в 2012 году север Мали захватили вооруженные исламисты, местные хранители вывозили рукописи тайно, в мешках, в коробках, ночью. Они понимали, потерять можно не просто бумагу, а несколько столетий африканской учености. Вот парадокс, который трудно отпустить. Самую большую библиотеку Сахары спасли не государственные архивы и не международные организации, а семьи, которые просто поколение за поколением не давали книгам пропасть. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система.

Система акстекских ЧИНАМП разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Оракулы, жребии и говорящие головы. 2,5 века назад по залам европейских дворцов путешествовало деревянное чудо. Фигура в тюрбане, сидящая за шахматным столиком и побеждавшая всех, кто садился напротив. Философов, генералов, монархов. Механический турок думал, выбирал, двигал фигуры деревянной рукой с коротким щелчком. И никто не понимал, как деревяшка так играет. Когда через несколько десятилетий правда вышла наружу, оказалось, внутри шкафа скрывался живой шахматист. Он видел позицию через систему зеркал, выбирал ход и управлял рукой куклы изнутри. Никакого разума. Просто спрятанный человек. Но вот что задевает в этой истории больше всего. Автомат просуществовал почти 90 лет. 3 поколения. Дед видел и рассказывал. Отец слышал и передавал. И никто не открыл нужную дверцу не потому, что не умел, а потому, что не хотел. Люди с удовольствием принимали форму ответа за сам ответ. Это принцип, которому тысячелетия. Он гораздо старше 18 века. Давайте начнем сначала.
1: Горный воздух Парнаса пахнет по-особенному. Смолой, нагретым известняком и чем-то еще, то ли лавром, то ли самим камнем. Именно здесь, в Дельфах, с 8 века до нашей эры работал оракул. И работал не несколько поколений, а больше 1000 лет, вплоть до 4 века нашей эры. Это важная цифра. Греческая архаика, расцвет полисов, эллинизм, Рим, первые христиане — через все это Дельфы прошли как действующий институт. Не потому, что там происходила настоящая магия, а потому, что система была устроена исключительно умно. Пифия, жрица Аполлона, готовилась к сеансу не как сказочная прорицательница. Она постилась, пила воду из кастальского ключа, холодную, горную, с легким минеральным привкусом, жевала лавровые листья, горькие, смолистые, немного одурманивающие. Потом садилась на бронзовый треножник, установленный над расщелиной в скале, из которой поднимались, по словам античных авторов, какие-то пары. Современная гипотеза — этилен, выделявшийся из геологических разломов под храмом, мог вызывать легкое помутнение. Речь становилась прерывистой, странно сжатой, пригодной для интерпретации. Это не объясняет прорицание, но объясняет, почему ее слова потом было так удобно толковать в любую сторону. Потому что самой Пифии не принадлежал ответ, только исходный материал. Жрецы переводили ее экстатические фразы в связный текст. Между горным газом и политическим решением стояла целая цепочка посредников, каждый из которых добавлял свою интерпретацию. Наружу выходила уже не речь жрицы, а форма ответа. Теперь про режим доступа. Консультации давались не когда угодно, только в определенные дни и только не зимой. Чтобы задать вопрос, нужно было приехать, совершить жертвоприношение, дождаться нужного дня. Весь этот ритуал был не просто церемонией, это была дисциплина вопроса. Система заставляла думать, прежде чем спрашивать, замедляла импульс. И именно здесь начиналась настоящая работа. Если вопрос был расплывчат, ответ возвращался той же расплывчатостью, только завернутой в красивую форму. Самый разбирательный пример — царь Крёс спросил, победит ли он персов. Ответ пришел: «Великая держава падет». Крёс услышал обещание победы, двинул армию, и великая держава пала, его собственная. Ответ оракула был безупречно точен. Просто Крёс задал вопрос так, чтобы любой смысл в него вмещался, и зеркало послушно отразило его собственное желание. А вот когда полис приходил с конкретным запросом, следует ли нам основать колонию на вот этом берегу, или какой ритуал нужен, чтобы примирить 2 враждующих рода, ответ оказывался вполне практичным. Дельфы умели давать дельные советы, просто для этого нужен был дельный вопрос.

0: Додонский оракул, связанный с Зевсом, работал совсем иначе, но логика та же. Там толковали шум листьев священных деревьев, тихий, шелестящий, без слов, требующий перевода. А жрецы, читавшие знаки по внутренностям животных, получали материал для интерпретации только после жертвоприношения, то есть после действия, которое само порождало предмет чтения. Вопрос определял не только ответ, но и то, как именно этот ответ добывался. Одному богу задавали вопрос через листву, другому — через жертву. Форма запроса и форма ответа были неразрывны.
1: Совсем другой климат, другой язык, другой принцип, но та же сердцевина. Книга перемен «И Цзин» — древнейший китайский текст, который дожил до наших дней не как музейный экспонат, а как живая практика. Берешь монеты или горсть стеблей тысячелистника, бросаешь, записываешь результат, и так 6 раз. И сочетание сторон складывается гексаграмма, 6 черт, каждая сплошная или прерывистая. 64 возможных сочетания, и каждому свой текст. Не приговор, не предсказание, а что-то вроде карты текущего момента. Вот структура ситуации, вот направление изменений, вот что стоит принять во внимание. Слышите разницу с дельфами? Там спрашивали о будущем, что произойдет. Здесь о том, что происходит сейчас и куда движется. Это принципиально другая система координат, не пророчество, а диагноз. И здесь все держится на вопросе. Слишком широкий, как мне правильно жить? Дает ответ, который подойдет любому и никому конкретно. Это тот же крёз, только без армии. Вопрос настолько вместителен, что любая гексаграмма окажется правильной. Слишком узкий. Выиграю ли я именно это дело именно сегодня? Ломает систему. Гексаграмма описывает движение, а не точку. Она не умеет предсказывать конкретный исход, потому что создана не для этого. Правильный вопрос, ситуация, сформулированная как процесс. Я стою перед 2 обязательствами, которые противоречат друг другу, где здесь настоящее. Такой вопрос гексаграмма подхватывает. Что изящно в этой механике, случайность работает как катализатор. Человек сам производит неопределенность, бросая монеты, а потом расшифровывает ее через текст, написанный тысячелетия назад. Случайный результат активирует не случайный, а очень конкретный и продуманный комментарий. И этот комментарий заставляет думать о своей ситуации в категориях, которые ты сам не выбрал бы. Именно в этом смещении и есть ценность, не в ответе, а в изменении угла зрения. Дельфы делали то же самое через жрецов. Принцип один, посредники разные.
2: Вернемся к шкафу с тюрбаном. Вольфганг фон Кемпелин построил своего автомата в 1770-м, деревянная фигура, шкаф с латунными механизмами, шахматная доска. Конструкция была сделана с умом. Перед каждым сеансом публика осматривала выдвинутые ящики с шестеренками и убеждалась, что там нет человека. Пока ящики были выдвинуты, оператор прятался за перегородкой. Когда их задвигали, разворачивался, устраивался и начинал работу. Механический турок гастролировал почти 90 лет. По некоторым свидетельствам, с ним играл Наполеон и проигрывал. Публика не сомневалась, машина думает. Сомневаться было неудобно, это означало бы разрушить удовольствие от зрелища. Здесь деталь, которую обычно пропускают. Шахматный автомат побеждал не потому, что внутри сидел великий мастер. Побеждал он потому, что публика не задавала правильных вопросов. Никто не спрашивал, а что будет, если мы уберем шкаф совсем? Вопросы, которые разоблачили бы механику, не возникали, потому что аудитория уже приняла нарратив о разумной машине и встраивала все наблюдаемое в него. Это та же ловушка, что у Крёза, принял удобный ответ, перестал проверять его. Все 3 истории, поставленные рядом, складываются в 1 диагноз. Не про обман и не про мистику. Про то, что происходит между вопросом и ответом. Любая машина ответов, будь то жрица в дыму, текст тысячелетней давности или деревянный шахматист, работает как зеркало. Она возвращает человеку его запрос только в символически обработанном виде. Если запрос был точным, зеркало полезно. Если размытым, льстит. И вот инструмент, который вытекает из

0: этих тысячелетий напрямую. Прежде чем задать вопрос любой системе, которая обещает ответ, проверь, сколько у твоего вопроса трактовок. Если их много, оракул не виноват. Он вернет тебе твою же неопределенность, только красиво упакованный. Жрецы в Дельфах интуитивно понимали это. Весь ритуал, долгая дорога, жертвоприношение, ожидание нужного дня был не магией, а дисциплиной. Системой, которая заставляла человека думать о вопросе прежде, чем тот откроет рот. Книга перемен делает то же самое иначе. Само действие, считать стебли, бросать монеты, записывать черты – это пауза, в которой вопрос успевает стать конкретным. А механический турок просто показал, когда посредник невидим, мы перестаем проверять механику и начинаем принимать форму за содержание. Спросите себя, как звучал бы ваш последний вопрос, если бы задавать его нужно было не быстро, а с дороги в горы, с постом, с жертвоприношением, с ожиданием нужного дня? Что бы вы изменили формулировки, и остался бы это тот же вопрос? Скорее всего, нет. И в этом «нет» и прячется то, зачем люди тысячелетиями строили эти устройства.
1: Это была совместная рубрика «О мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Пробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак. Тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не то туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль.